Продолжаем нашу встречу разговором о переводах. Трудности перевода. Хороший был фильм когда-то. Трудности перевода, так можно назвать и сегодняшний выпуск нашей передачи. Поговорим вот о каких переводах. Есть такое интересное слово – эквиритмичные переводы. Поэтические, скажем так. Они не всегда соответствуют реальности. Что они собой представляют эквиритмические? Ну, это перевод стихов, например, да? Выполненный с сохранением стихотворного размера. Это важнее всего. То есть это число слогов, ударений, по возможности деления на слова. И необходимость в таких переводах, она возникает в случае, если переводится текст песни, конечно. Или либретто оперы. Почему нет? Естественно, для исполнения на другом языке. В этом, собственно, вся и проблема. В том, что вы могли когда-либо услышать песню, не зная язык. Я привожу простой пример. Песня нравится, не знаем, о чем она, и когда мы с вами слышим перевод, да еще уже в исполнении, допустим, на русском языке, как мы слышим многие какие-то иностранные для нас хиты, то мы можем это уже оценивать. Если вы знаете язык, вы можете оценить, насколько точно переведено. Если вы не знаете язык, то можно действительно искать в интернете, смотреть подстрочники, смотреть эквиритмичные, поэтические переводы и сравнивать. Но иногда, на мой взгляд, хорошо сочетание, когда очень близко к тексту удается сделать очередным каким-то шедевром, и получаются очень хорошие песни, которые хочется слушать. Мы с вами в такой вот сегодня передаче. Давайте послушаем для начала песню, которую вы очень хотели услышать. За ту песню, которую вы сейчас услышите, в свое время Шарль Азнавур, это был 1969 год, Американская ассоциация авторов и композиторов, удостоила его специальной награды. Именно за эту песню. В Париже за ту же самую композицию мы вручили специальную медаль. Песня замечательная, на самом деле замечательная. Песня выпуска 64-го года. Говоря о переводах поэтических, ну, посмотрите один из них. «Еще вчера мне было 20 лет. Я временем играл, им не дорожил. Игрался, как в любовь, и только ночью жил. Одни бежали прочь, и их терялся след». Мои былые планы не подвластны мне, надежды все мои растаяли, как снег. Потерянный стою свой, озирая век, душа стремится ввысь, а сердце уж в земле. Еще вчера мне было 20 лет, и мнилось, что смогу я время удержать. По жизни я бежал, чтоб годы обогнать, и выбился из сил. Дыхания больше нет, Шарль Азнавур, еще вчера». Более того, Шарль Азнавур

В те же самые годы создавались шедевры во всем мире, что тоже 60-е, более того, конкретно 1969 год. Пол Анка услышал тогда впервые для себя старинную французскую балладу. Услышал он ее в исполнении Клода Франсуа. Он выкупил права на песню, существенно переработал ее и сочинил к ней английский текст. В новом виде эта песня получила название «Мой путь», «My Way», и стала действительно визитной, а не прощальной карточкой Фрэнка Синатры. Примечательная история этой песни. Песня, написанная Жаком Рево и Клодом Франсуа, была переведена на английский. Полом Анкой, как я сказала. Песня о взгляде, который бросает умирающий, не испытывающий сожаления человек на свою жизнь. Синатра записал ее. И позже эту песню перепевали, конечно, перепевали и перепевают до сих пор. Элвис Пресли, Сид Вишес в октябре 89 года, интересно, благодаря этой песне появилась так называемая «доктрина Фрэнка Синатры». А пресс-секретарь МИДа Советского Союза Геннадий Герасимов тогдашний, комментируя в популярной американской телепередаче заявление Шеварднадзе о намерении советского правительства разрешить странам Варшавского договора решать самим свою дальнейшую судьбу, процитировал текст именно этой песни «Каждая страна вольна выбирать свой путь». Песня Пола Анки действительно идеально выражала характер и саму суть Фрэнка Синатры. Насколько он был таким человеком, вот именно эта песня смогла отразить, разумеется, благодаря именно тексту Пола Анки, самого Синатру в том его возрасте и с теми его настроениями. Хотя, наверное, она и выражала в то же время суть самого поколения, самовлюбленного, в чем-то разочарованного. И, наверное, оттого сделалось более чем популярной. Это шел 71-й год. Тогда во Вьетнаме, наверное, вы сами помните, становилось все хуже и хуже. И вот эта песня, она была как бы ответным ударом на многое, на настроение, на непонимание. Что касается переводов. Очень есть разные переводы, есть подстрочники, конечно, есть поэтические. Что касается конкретно этой песни, на мой взгляд, лучше не пытаться переводить, на мой взгляд, конечно, стихами. У кого как получится. Я видела разные стихи, но они не так отражают, как в данном случае, например, этот подстрочник. «Теперь конец близок, и я стою на последнем рубеже. Друзья, расскажу вам обо всем, я расскажу о том, в чем абсолютно уверен. Я прожил полную жизнь, я исколесил полмира, и что гораздо важнее. Тут вы помните, I did it my way, я делал это по-своему. Сожалею ли я о чем? Да, но не о многом. Я делал то, что должен был делать, и честно выполнял все. Я тщательно планировал каждое свое движение, каждый шаг на своем пути, и что гораздо важнее. I did it my way. Я делал это по-своему». Давайте услышим эту потрясающую песню в исполнении группы Il Divo, вокальный квартет Il Divo и их испанская версия этой песни.

Какая я песня все-таки? Красивая следующая песня. Песня очень старая. Кстати, если уж все-таки говорить о десятилетиях, это был 62-й год. Песня эта является, наверное, одной из самых известных в мире боссанова композиции. Ее написал Антонио Карлос Жобим на текст Маркуша Винисиуша де Круша де Мело Морайшо. Это я честно сказала все, как говорят, на португальском, потому что все-таки это португальская боссанова. Я имею в виду не написанная в Португалии, но на португальском языке, что естественно. И английский текст, конечно, появился позже. Написал его Норман Гимбл. Ну и популярность песни, наверное, ее пик первой волны пришелся на середину 60-х, потому что она просто сразу завоевала популярность. Очень много стали просто петь и танцевать под эту боссанову, петь ее, играть ее везде, где возможно. Так что эта боссанова, эта композиция, наверное, занимает до сих пор второе место среди всех вообще песен по количеству записанных на нее кавер-версий. Уступает она только песне группы Beatles Yesterday. Представьте себе, не Бесаме Мучо, а именно девушка из Ипанемы. Garota de Ipanema, или The Girl from Ipanema, английская версия этой песни. Первая ее запись была сделана все в том же 62-м году, но в мире прославилось второе ее исполнение Астру Джилберто под аккомпанемент совершенно потрясающий, на мой взгляд, Стэн Гетц, Жуан Джилберто. Она стала действительно международным хитом. Что касается переводов, тут видела в данном случае и эквиритмичные переводы я и здесь. Но что касается текста, можно переводить его в стихах, хотя и здесь. Ну, например, если вспоминать исполнение Фрэнка Синатры, очень красивое, разумеется. Все тоже высокая, знойная, молодая девушка из Ипанемы гуляет, проходит мимо нас, и каждый вслед ей шепчет «Ах!». Ну вот такое восхищение, собственно, всю песню и длится. А я предлагаю вам услышать женский вокал, более быстрый, на босанову никак не походящий. Тем не менее, Джилла.

Что вам сказать, уважаемые радиослушатели? Вы явно слышите английскую версию песни, которая появилась, между прочим, в Америке. Популярная американская песня, но написал ее человек с совершенно точно итальянскими корнями. Зовут его Винсент или Винс Фьорино. И ее итальянский перевод стал популярен в Советском Союзе еще в начале 60-х, не дожидаясь группы «Лицедеи». Потом, конечно, благодаря этой, именно этой группе, большинство, наверное, из тех, кто жили в Советском Союзе, и узнали эту замечательную песенку «Blue Canary». Ну, по-русски, если переводить с английского, «Blue» — это, с одной стороны, голубая канарейка, а вот с другой стороны, она печальная. У нее были на это причины. На сегодня насчитывается очень много версий, сотни есть версий этой песни на разных языках. Автор этой песни Винс Фьорино, он играл на тубе в ансамбле Пола Уайтмана. Потом он смог организовать и свой ансамбль, открыл во Флориде ночной клуб, где исполнял и записывал свои собственные произведения. Так вот, песня «Blue Canary» и слова и музыка, которые он написал, была написана в 1953 году для известной голливудской актрисы и певицы Дины Шор. Ее пластинка вышла в августе 1953-го, запись этой песни имеется тоже, найти достаточно легко. А вот до этого, в феврале того же года, он выпустил и свой собственный вариант, он тоже имеется, разумеется, в океанах интернет-возможных сайтов всех. Можете сами найти и убедиться, где соло исполняла и его певица. У, кстати, Винса Фьорино имелся еще один вариант, который назывался Red, то есть красный, как вы понимаете, ввиду, имеете канарейки, который выпустило его трио. Ну, а в дальнейшем эта песня «Blue Canary» исполняли, конечно, очень известные музыканты, и на английском, используя оригинальный текст, на других языках, конечно, на итальянском. Один из самых известных дуэтов, который исполнил эту песню, это были Мария Косева и Никола Томов. Их итальянская версия «Канарейки» была и выпущена в Советском Союзе. И именно под их песню нас так радовала группа «Лицедеи», под их исполнение. А я вам предлагаю слышать очень известную японскую версию Идзуми Юкимура, участница знаменитого в 50-х годах трио, дай бог мне памяти и возможности выговорить, это Санин Мусуми, три дочери, собственно.

Но поскольку мы с вами говорим о переводах поэтических, которые изменяют смысл песни или нет, но что касается грусти у этих канареек, то мы с вами уже, наверное, не раз за эти годы вспоминали причину такой грусти. Тут речь идет о шахтерах, о шахтах, о том, что канареек первыми вносили в шахты на предмет их обоняния. В общем, они чувствовали газ и не всегда выживали. Что касается перевода на русский язык той версии, которую поют, скажем, Косева и Томов, вот что получается. «Грустная канарейка с ветки на ветку, трелью по ветру несется твой зов. Грустная канарейка ждет напрасно, что вернется в гнездо тот, кто ушел далеко». Так что здесь ничего общего с шахтами, но своя романтика и своя птичья грусть. Что получилось у Светланы Александра Менделевых на русском языке?

Снег все кружится, а тебя все нет и нет. Снег все кружится, все мрачнее белый цвет. Белыми коврами мир отгородился, вечер мой пролился белыми слезами. Ты сегодня не придешь, отчаяние, как нож. Снег белый все кружит, а в душе все стужа. Вот это очень близкий перевод к тому, что японцы считали своей практически национальной народной песней, пока не появился автор, и все встало на свои места, разумеется. Автором был Сальваторе Адамо, а вот в Японии до сих пор с большим удовольствием поют эту песню «Кёхико занни». Если хотите знать, как будет «Падает снег», скажите «Юкигафуру».

Следующая песня, мягко говоря, известная, мягко говоря. «Лунная река, что шире мили, я перейду тебя в один прекрасный день. Старый мечтатель, разбивший мне сердце, куда б ты ни шел, я пойду за тобой. Двое бродяг, что пустились в путь, увидеть этот мир, в котором так много всего, что стоит увидеть. Мы следуем за одним и тем же концом радуги, ждущим нас за поворотом». Очень красивый текст. Очень красивая песня, и все начиналось в 61-м году, когда Генри Манчини на слова Джонни Мерсера написал потрясающе красивую песню специально для Одри Хепберн, для фильма «Завтрак у Тиффани». Конечно, это «Лунная река» «Moon River», песня, которая была удостоена номинации «Лучшая песня года», разумеется, «Оскара». Писали они эту песню специально для Одри Хепберн с расчетом на ее не очень сильные, но очень приятные вокальные данные. Ну а дальше, конечно, у песни сложилась очень хорошая карьера, и Карл Готт это только доказывает.

невозможно ответить на вопрос точно, кто придумал рок-н-ролл, но совершенно точно ясно, очень важную роль в истории этого жанра сыграл Ричард Уэйн Пенниман, более известный как Литл Ричард, который, собственно, в нашем эфире и поет. Это ведь он стал соавтором и первым исполнителем песни, которую один из журналов поместил на первую строчку списка 100 аудиозаписей, изменивших мир. Речь, конечно, идет о композиции, которую вы сейчас слышите, «Tutti Frutti». Литл Ричард, кстати, сочинил ее в первой половине 50-х, когда работал мойщиком посуды на автостанции. В интервью одному из журналов он говорил: «Я никак не мог поладить со своим боссом. Он постоянно нес мне какие-то кастрюли, пока я однажды не решил. Мне нужно что-то придумать, чтобы этот парень больше не носил мне эти кастрюли». Я сказал ему: «Эу, убоб-боб, эл-убоб», ну и дальше в том же духе. Так что «Tutti Frutti» я написал прямо на кухне. Этот знаменитый возглас, который в дальнейшем часто использовали сами музыканты, которые играли рок-н-ролл, вообще является словесной имитацией барабанного ритма, который где-то услышал Литл Ричард. Якобы он так частенько отвечал этой фразой на вопрос о том, как у него идут дела. Так что если вас будут спрашивать, как у вас дела, так отвечайте: «Tutti Frutti». Ну а поскольку 14 сентября 1955 года, собственно, и родился официально этот хит, разумеется, он пошел в народ, по странам, стал занимать первые, ну, максимум вторые строчки в самом начале, потому что действительно он во всех отношениях шумел, шумел и шумел. Ну а вскоре вслед за Литл Ричардом кавер-версии на «Tutti Frutti» исполняли Пэт Бун, Элвис Пресли, конечно, группа Queen, Элтон Джон, Sting и многие другие. Среди многих других был сеньор Челентано.

Как мы видим, итальянский вариант рок-н-ролла совсем не хуже. Уж кто-кто, Адриано Челентано танцевать умел и любил всегда. А мы, с вашего разрешения, продолжим. И будем говорить сейчас о художественном фильме, который считается одним из самых удачных в актерской карьере Элвиса Пресли. Наиболее известной сценой этой музыкальной драмы, разумеется, музыкальной, является эпизод, в котором король рок-н-ролла исполняет композицию, которую вы сейчас и услышите, причем в оригинале. На сюжете фильма я останавливаться не буду. Что касается истории, написали эту песню Джерри Лейбер и Майк Штоллер. Это был, собственно, их первый опыт работы над музыкой к этому фильму и к фильму вообще. Что касается написания, они заняли номер в гостинице, но решили поразвлекаться и все никак не доходили руки и головы до того, чтобы, собственно, сесть и написать эту песню к мюзиклу. И однажды утром к ним зашел продюсер, который поинтересовался, как продвигается работа с песнями для картины. Соответственно, молодые и очень успешные в будущем Майк и Джерри пообещали, что, собственно, все будет готово в срок. Что вы думаете? В ответ опытный продюсер придвинул стул к двери, уселся на него и сказал, что подремлет тут немножечко, пока они не сделают, что должны, раз осталось немного, собственно, работать. Ну, а парням ничего не оставалось, как написать все песни к этой картине, включая и ту, что вы услышите сейчас. Так что за 5 часов были сделаны песни к музыкальной драме, которая называлась «Тюремный рок».

Элвис Пресли и тюремный рок звучит в эфире нашей радиостанции. Поэтические переводы – дело, конечно, все-таки довольно сложное. И вообще известно, что песни все-таки принято петь, не правда ли? Большинство так и поступает и знает, что гораздо удобнее это делать, когда текст красиво положен, размер музыки, когда строки рифмуются и когда дело происходит с родным для вас языком, и вы хотите петь песню на родном языке, но... скажем, французского, английского, итальянского, португальского, какого угодно, то, конечно, тут добро пожаловать поэтам, потому что всегда поэтический перевод, он очень ценится, и если происходит, как произошло в случае с песней Гарварианца и Азнавура «Вечная любовь», которую блестяще перевела на русский язык с французского Наталья Кончаловская, где просто идет практически подстрочный, но как блестяще выполненный перевод, до сих пор его все помнят, поют, ну, я думаю, и будут петь, не правда ли? Ну что, уважаемые радиослушатели, времени у нас практически не остается, хочется еще что-то успеть, но почти ни на что не остается времени, кроме как еще раз повторить все хорошее, попрощаться с вами и послушать действительно вот это вот «Вечная любовь». А вам всего хорошего, до следующих встреч.

Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан.

Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрека.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Я приглашаю вас сегодня в программе «Среда джаза» к творчеству советского, азербайджанского джазового композитора и пианиста, который сделать успел очень много, несмотря на то, что ушел он очень рано, в свои 39 лет. Это Вагиф Мустафазаде. Думаю, что поклонники, знатоки джаза знают это имя, безусловно. Вагиф Мустафазаде поступил в 1957 году в Бакинское музыкальное училище имени Зейналы и учился с Муслимом Магомаевым. Он, наверное, наиболее известный и успешный джазовый исполнитель в истории Азербайджана, создатель нового направления в джазе, так называемого азербайджанского джаз-мугама. Он был основателем, кстати, различных ансамблей. Первым из них стало джаз-трио «Кавказ» при филармонии Грузии. В Грузии вообще, надо сказать, по-другому, иначе относились к джазу, более свободно и более открыто. Поэтому в Грузии джаз развивался быстрее, чем в других республиках. В Баку им были созданы вокально-инструментальные ансамбли «Лейли», «Севиль», «Мугам». Он был очень талантлив, очень. Он был непревзойден в импровизации, то, на чем основан джаз во многом. И надо было, и сейчас можно видеть, как умел играть, как летали пальцы, как рождалась новая музыка, джаз. Когда играл Вагиф Мустафазаде во время Всесоюзного джазового фестиваля в Донецке 1977 года, он получил, конечно же, очередное звание. Он стал лауреатом фестивалей Таллин 66-67, Бакинского фестиваля джаз 69. Джазовый фестиваль Тбилиси 78 принес ему звание лучшего пианиста. Здесь, кстати, состоялся дебютный выход на сцену его дочери Азизы, которая стала блестящей вокалисткой, музыкантом, композитором в мире джаза. Мустафазаде успел завоевать первую премию и приз «Белый рояль» на международном конкурсе джазовой композиции в Монако. Но, кстати, в 79-м он не успел узнать об этой победе. Он ушел из жизни во время концерта от сердечного приступа. Это случилось в Ташкенте в декабре 71-го года. Было ему всего 39 лет. После его исполнения композиции «В ожидании Азизы», посвященной дочери, это случилось. После его смерти Уиллис Коннавер, я думаю, многие из вас помнят это имя, это ведущий англоязычной передачи «Время джаза» на радио «Голос Америки», полностью посвятил свою часовую передачу Вагифу Мустафазаде. Это был 1980 год.

На творчество Вагифа Мустафа Заде огромное влияние оказывали джазмены и блюзмены разных стран, и Азербайджана, и Грузии, России, Швеции, Германии. А великий Биби Кинг однажды сказал, что он хотел бы играть блюз так, как играет его Мустафа Заде. Благодаря своим оригинальным композициям, богатым восточным колоритам, импровизациям и смешением ритмов джаза и мугама, он стал живой легендой. Вагиф Мустафа Заде и творчество этого человека ценилось и на родине, и в Советском Союзе, и за пределами Советского Союза. Он был желанным гостем разных фестивалей.

Когда Вагиф Мустафа Заде принимал участие на джазовом фестивале в Таллине, там ведущим был как раз Уиллис Коновер, ведущим джазовой программы. Он был среди гостей фестиваля. Там же выступал Чарльз Ллойд, знаменитый легендарный саксофонист с квартетом, в состав которого входили еще молодые Кит Джаретт и Джек Де Джонет. А познакомившийся с творчеством Вагифа Мустафа Заде знаменитый американский музыкант Дизи Гиллеспи тогда, именно во время этого фестиваля, поблагодарил Вагифа Мустафа Заде за, как он сказал, создание музыки будущего.

Музыка Вагифа Мустафазаде – это музыка удивительно современная. С другой стороны, ты понимаешь, что это музыка будущего. И в то же время от нее веет какими-то таинствами с древних кавказских мелодий, воспетых поэтами не одного поколения. Это сказка, рассказанная Шахерезадой в свою 1002-ю ночь.

Агиф Мустафа Заде был и остался для всех своих поклонников, родных, друзей, коллег в разных странах, пианистом экстра-класса, которому трудно найти равных в джазе. Это был, как писал все тот же Уильям Коновер, самый лиричный пианист, которого я слышал в те годы.

После ухода из жизни Вагифа Мустафа-Заде всесоюзная фирма «Грампластинок Мелодия» выпустила музыкальный альбом под названием «Вагиф Мустафа-Заде. Джазовые композиции». В него вошли 17 музыкальных произведений джазмены, а музыканты получили в итоге прекрасный подарок. Перед ними раскинулась изящная, блистательная, оригинальная джазовая панорама, которая была проникнута глубоким смыслом и, конечно же, виртуозной импровизацией. И только ему удавалось так блистательно выразить посредством джаза глубину фольклора, национальной музыки и джаза. Слушаем.

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Очередное путешествие. Хочется предложить вам очень разные истории написания тех или иных песен, композиции. Одним больше лет, другие еще относительно молоды, очень разные жанры. Мне кажется, тем интереснее сравнивать. Тут я не берусь, тут, наверное, это и не нужно. Просто желаю вам наслаждаться неплохой музыкой разных направлений. Если что-то откроете для себя, буду очень рада. Если вы вспомните что-то, и это перенесет вас в какие-то годы, 60-е, 80-е, вы найдете в своих воспоминаниях что-то ценное для вас, тем более буду рада и этому. Итак, мы начинаем. Давайте начнем. А, да, кстати, можете подпевать. Можете танцевать, это только приветствуется. Начнем с «Танцующей королевы», как писали на русском языке, на ярлыках, на пластинках. Когда это диско, самое настоящее, отправилось в триумфальное шествие по нашей планете, участники группы «Абба» решили, им обязательно нужно записать композицию в популярном стиле. И вот именно так и появилась на свет песня «Dancing Queen», которая просто покорила хит-парады многих стран, которая до сих пор остается очень популярной песней, невероятно популярной даже после спада вот того диско-бума и превратилась в настоящий стандарт музыки танцевальной. Авторами Dancing Queen стали Бьорн Ульвиус и Бенни Андерсон, по традиции они часто работали вместе, а также менеджер группы ABBA Стиг Андерсон. Искать особенно глубокий смысл в тексте этой всем известной песни, одного из, наверное, самых известных хитов группы ABBA, шведского квартета, вряд ли стоит. Ну, в этой песне идет речь о девушке, которая становится королевой танцпола. Почему бы и нет? Все замечательно. Одна из поющих леди, а именно Фрида, вспоминала, что когда впервые услышала музыку Dancing Queen, не могла сдержать слез. И это было еще до того, как мы с Агнетой спели. Я просто услышала музыку и поняла, что это была абсолютно лучшая песня, которую когда-либо исполняла ABBA. Агнета высказалась об этой песне, в общем, в том же духе. «Часто бывает, — говорила Агнета, — тяжело определить, что станет хитом. Dancing Queen была исключением. Все мы знали с самого начала, это будет грандиозно».

поскольку мы с вами совершаем путешествие, посмотрите, как группа Абба записала эту же песню для своего испанского альбома, для пластинки «Спасибо музыке», «Gracias por la música» 80-го года, испанская версия.

Dancing Queen до сих пор входит практически во все популярные рейтинги лучших треков, формату которых она соответствует, и, разумеется, представлена в списках 500 величайших песен всех времен от Rolling Stone, знаменитый рейтинг, знаменитый список. А мы переходим к истории следующей композиции. Американская певица Donna Summer. Вспомним ее. Отнюдь не была в тот момент уверена в успехе песни, о которой идет речь. Зато Брайан Ино, впервые услышав композицию, назвал ее будущим клубной музыки. Собственно, она ею и является. Интуиция в тот момент подвела знаменитую певицу, но, к счастью, чутье не изменило продюсеру. Композиция просто произвела революцию в музыке мира диско и определила направление развития этого жанра и помогла многим молодым тогда музыкантам находить свое направление. Ну, а тем, кто просто любил танцевать, ох, как это часто звучало на танцполах. С авторами этой песни были сама Donna Summer, продюсер Джордж Мордер знаменитый и режиссер звукозаписи Пит Белотте. Он также сотрудничал и с Элтоном Джоном, и с Клиффом Ричардом, и с Тиной Тернер. То есть человек был очень чувствующий и понимающий, что необходимо в этой ситуации. Был использован и синтезатор, как же без этого в музыке диско, чтобы придавать песне футуристическое ощущение. Придумали новый способ наслаивать уровни звука друг на друга, рассказывали авторы, чтобы их синхронизировать далее эти звуки в треке. Мы при этом понятия не имели, что он будет звучать настолько особенно. И никогда не считали с самого начала этот трек выдающимся, но увидели обратную ситуацию, увидели отклик и, конечно, то, как мир стал танцевать под песню «I Feel Love» Donna Summer.

Ну что, продолжаем наше путешествие. Переходим к самой настоящей классике, на мой взгляд. Эту композицию многие считают величайшим творением Фредди Меркьюри группы Queen. Необычайная во всех отношениях композиция является, наверное, одной из самых загадочных песен в истории рок-музыки. И уже десятилетиями меломаны пытаются разгадать и смысл текста. Критики восторгаются очень гармоничным сочетанием жанров, в которых написана эта песня. Даже сложно сказать, они просто песня на самом деле. Казалось бы, выбранным жанром даже странно быть сочетаемыми в одной и той же композиции, в одном произведении, но все уживается. О том, что называется богемской рапсодией, сложено столько мифов, столько легенд. Песни вызывают вопросы, которые касаются и названия, и отдельных фраз, если мы говорим о переводах, о подстрочнике, чтобы разобраться, что там происходит. В персонажах, об образах этого произведения. В истории этой песни были даже скандалы и невероятные достижения. Она становилась источником вдохновения для других рок-групп, для писателей, для поэтов, для режиссеров, для людей искусства, вдохновляя их каким-то образом, по каждого по-своему. И это действительно стало грандиозным произведением великого Фредди Меркьюри, достойного изучения и сейчас, спустя уже столько лет после его ухода из жизни. Слова и музыку написал Фредди Меркьюри, это был 1975, уже далекий год, хотя друзья вспоминали, что наброски появились даже в конце 60-х. Записи он делал на обрывках бумаги, телефонах, справочниках, и песня, как вы понимаете, появилась много позже. Сам же Фредди Меркьюри рассказывал достаточно туманно о песне «Богемская рапсодия». «Рапсодия не возникла просто ниоткуда», — говорил он. «Я проводил некоторые исследования, хотя она и иронично является пародией даже на оперу. Я думаю, что те, кто слушали эту песню хотя бы раз, это поняли, это запомнили. Я точно никогда не говорил, что являюсь фанатом оперы и знаю не все. Пару слов о названии. «Богемская рапсодия», по всей видимости, на русский язык следует переводить скорее как «богемная рапсодия», а распространенный вариант «богемская» является ошибочным. Вряд ли Фредди имел в виду регион Чехии, который называют Богемией. Скорее, он подразумевал богему, мир вольных художников и музыкантов. В общем, действительно, это произведения из тех, что в любом случае заставляют фантазировать, думать, раздумывать, разгадывать. И давайте ее просто услышим, эту рапсодию. Добавлю, что только после смерти Фредди Меркьюри участники группы Queen договорились не давать толкований этому произведению в интервью. В частности, Брайан Мэй говорил, Фредди был очень сложной личностью. Беспечным, веселым, с виду он в глубине души скрывал неуверенность в себе и проблемы восприятия жизни, которые шли с детства. И он никогда не объяснял слова композиции, но, думаю, в эту песню он вложил много личного. Они так и сделали. Группа Queen потом не объясняла, что

Удивительное произведение. Добавлю, что, разумеется, «Богемская рапсодия» вошла в список лучших композиций всех времен и была включена и в зал, конечно, славы Грэмми, возглавила рейтинг любимых песен британцев. Надо сказать, что во время записи именно этого произведения Фредди Меркьюри играл на том же пианино, который использовал Пол Маккартни в записи песни «Эй, Джуд». Это факт, и это интересно. А вот многие знатоки творчества группы Queen говорят о том, что упоминание Галилея в тексте песни может быть шуткой в адрес Брайана Мэя, участника этой группы, который увлекается астрономией. Это тоже очень интересно. И забавно, что в Великобритании эта песня сместила ее, эту песню, с первой строчки чартов, композиция, но ненадолго, группы ABBA, о которой мы сегодня говорили, под названием «Мамма Мия». И почему это показалось забавным меломанам? Потому что в тексте этой рапсодии есть строчка «О, мамма Мия, мамма Мия». Ну, вы слушали только что сейчас, и вряд ли забыли. Поэтому очень было интересно, что именно эта песня сместила ненадолго, но все-таки вот это произведение Фредди Меркьюри. Очень интересно, на самом деле, получилось. Ну, а Фредди Меркьюри и группе Queen совершенно естественная благодарность за такой шедевр, необычный, красивый и запомнившийся до сих пор. Следующая наша тема и путешествие. В современной музыке есть несколько известных произведений под этим же названием. Переводится на русский следующим образом. «Насколько сильна твоя любовь?» Речь идет об истории песни, которую в 70-е годы сделала просто международным хитом замечательная британская группа «The Bee Gees». Все начиналось с телефонного звонка от продюсера Роберта Стигвуда. Он попросил группу «The Bee Gees» сочинить несколько композиций для фильма под названием «Лихорадка субботнего вечера», над которым он работал. Музыканты предоставили ему 5 песен, в числе которых была и та, которую вы услышите. С авторами песни значатся все участники коллектива. Сам же Уивер рассказывал о работе над этой песней так. «Как-то утром мы с Барри, мы говорим об участниках Bee Gees, были в студии вдвоем. Он сказал: возьми самый прекрасный аккорд, который ты знаешь. И дальше я просто играл, подбрасывая ему аккорды, а он все твердил: нет, не такой и не такой. Я продолжал в том же духе, и вдруг он сказал: да, этот подойдет. И мы начали с того места. Затем я сыграл что-то еще. Порой я следовал мелодической линии, которая уже была, порой уводил его в другом направлении. И на каком-то этапе к нам присоединился Робин. Следующий участник коллектива Bee Gees, потом появился еще один, Элби, и как раз я играл обращение аккорда, а он сказал: о нет, думаю, здесь уместно не это обращение, а вот это. И в итоге весь коллектив добился того звучания, который им подходил всем. Группа Bee Gees получила за эту композицию премию Грэмми в категории «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой». И, как и предыдущие коллективы и песни, о которых мы сегодня говорили, она тоже вошла в список 500 лучших песен, величайших по версии читателей журнала Rolling Stones, и британцы назвали ее просто любимым треком группы Bee Gees.

0: Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Именно сюрпризы для меломанов. Я хочу, как меломан, вам напомнить историю одной популярной песни. У нее долгая дорога, она даже пришла в свое время в мир КВН к одной из команд. Так вот, песню эту написал Зденек Навратилов. И исполнял эту песню Иван Младек и его группа «Банджо Бэнд». Это был 1977 год, композиция вышла на отдельном миньоне вместе с еще одной песней, а потом уже и в составе студийного альбома группы «The Banjo Band». В 1978 году на чехословацком телевидении, я специально говорю чехословацком, поскольку не чешском тогда это было, а именно чехословацком, был уже выпущен знаменитый видеоклип на песню, которую вы сейчас услышите. Она потом стала очень популярна, потом стала еще более популярна. В начале 2000-х в Польше и Венгрии в течение нескольких месяцев она держалась в хит-парадах местных радиостанций. Видеоклип стали вновь пересматривать. Он стал просто интернет-мемом в разных странах, в Австрии, Польше, Венгрии, России и других странах из-за своего необычного звучания и музыкального, и языкового для аудитории, которая просто не знакома с языком оригинала. И вот с января 2008 года эту песню, потом клип конкретно, просматривали просто миллионы пользователей в интернете, выкладывали потом пародии на эту песню, ремиксы этого клипа, что, в общем, не удивляет, как бывает в жизни подобных каких-то произведений, песен, написанных совершенно в разные годы. Они не обязательно должны быть веселыми, но эту песню мы запомнили. Что касается КВН, то в 2009 году в рамках четвертьфинала высшей лиги КВН команда «Станция спортивная» исполнила тогда песню, затронув современные проблемы высшего образования, именно на эту музыку. Давайте вспомним песню, которая на самом деле переводится как «Ёжин с болот». Ёжин — это имя, некто с болот, который пугает всех вокруг. Давайте вспоминать. «Ёжин с бажин», «Банджо Бэнд», Чехословакия тогда, 1977 год.

Вот так. Думаю, вспомнили. Знакомая мелодия, безусловно. Так, следующее. Если вы смотрели культовый фильм «Криминальное чтиво», наверняка помните и танец главных героев Винсента и Мии под композицию «Поживем, увидим». Она так переводится на русский. Чака Берри. К знаменитой сцене из шедевра Квентина Тарантино, который, кстати, напомню, живет в Израиле сейчас, мы вернемся. Давайте вспомним, как была вообще написана эта песня, которую иногда называют «Юношеская свадьба» или даже «Селави». Чак Берри сочинил ее в начале 60-х, когда, представьте себе, отбывал срок в тюрьме. Его посадили за определенную причину, я не буду в данном случае ее оговаривать, это не цель нашей программы. Вот. И в этой песне рассказывается о юных молодоженах, которые после свадьбы остаются и задорными, и молодыми душой. Они питаются дешевой едой, они без конца слушают музыку, они танцуют, не жалеют денег на развлечения. Ну, а родителям остается только вздыхать и надеяться, что дети когда-нибудь повзрослеют и наберутся ума-разума. Вот та песня, под которую танцуют герои фильма «Криминальное чтиво», и делают это совершенно замечательно, Джон Траволта и Ума Турман, напоминаю, были теми, кто это все сделал, вот напомнили ту композицию Чака Берри и сделали совершенно невероятную композицию эту, под которую стали танцевать все. Публика обратила внимание на жанр, на твист, на то, как можно танцевать, а Квентин Тарантино умел снимать это так, что Джон Траволта и Ума Турман просто стали звездами еще большими. Итак, песня, которая пришлась по душе зрителям, на многие годы стала просто обязательной частью программы корпоративов, свадеб, танцполов. И песня «Поживем, увидим».

Следующая тема. Песня, которую музыкальные критики единогласно называют одним из лучших произведений британской рок-группы Coldplay. Она появилась на свет во время студийной работы над альбомом второго дискографии этого коллектива. Композиция родилась из небольшого рифа для клавишных инструментов, который сочинил Крис Мартин. Он же сыграл песню остальным участникам этой группы, когда они уже отобрали большинство треков, записей для будущей пластинки. Было 10 песен для альбома, и затем как-то поздно вечером появился Крис, рассказывают его коллеги, и написал песню «Clocks» на фортепиано. Песня эта стала настолько интересной, настолько красивой, и в итоге была в декабре 2002 года издана синглом отдельно, который поднялся на 9-ю строчку британского хит-парада, который живет до сих пор. И песню на все лады расхваливали музыкальные издания, знаменитые критики. И в итоге в 2004 году эта песня была удостоена премии Грэмми в номинации «Запись года». И тоже она часть того самого знаменитого списка журнала Rolling Stones 500 величайших композиций всех времен. Так что, как говорили участники группы Coldplay, они все вспоминали, что сразу распознали в песне «Clocks» будущий хит.

Как вы понимаете, мы начали сразу с испанской версии знаменитого хита «Hello, Dolly», которая стала, кстати, самой известной песней Луи Армстронга. 64-й год, и песня поднимается до первого места в знаменитом хит-параде, сбрасывая оттуда «Can't Buy Me Love» песню «Beatles». И после этого началось сумасшествие. Песню переводили, песню пели, как есть на английском языке. Пели певцы, которые работали совершенно в разных жанрах, в разных направлениях. Играли и делали совершенно разные версии оркестровые, делали очень разные аранжировки. То, что вы слышите сейчас, это голос Петулы Кларк, которая пела это и на испанском, и, разумеется, на английском языке. Я просто хочу показать вам большую разницу в подходе и исполнении. Я вам дам сейчас услышать возможность эту услышать еще один фрагмент, а потом назову, кто это.

0: Даль, в этой жизни было многое давно. Да разве мы...
1: Это Татьяна Шмыга, уважаемые радиослушатели. Запись, безусловно, редкая.

Интересно, что в декабре 1963 года, когда вообще появилась эта песня, ее создавали в целях создания рекламы для мюзикла, премьера уже которого была назначена на январь следующего 1964 года. И Луи Армстронг по инициативе своего продюсера записал демо-версию этой песни. И, как вы понимаете, премьера была более чем успешна. Что касается исполнителей, их просто огромное количество. Песня получила премию Грэмми как «Песня года». Что касается Луи Армстронга, он получил тоже премию Грэмми за лучший мужской вокал. Она стала джазовым стандартом. Многократно исполнялась, записывалась очень разными, на самом деле, исполнителями, разными по своей сути. Их просто привлекала эта тема, эта музыкальная тема. То есть это могла быть Кэрол Ченнинг, а это первая исполнительница роли Долли в том самом мюзикле, которая записала свой собственный вариант под названием «Hello, Lyndon». Это была Элла Фицджеральд, это, конечно, был Дюк Эллингтон со своим оркестром, Бенни Гудман и Фрэнк Синатра. В Советском Союзе свои варианты исполняли Муслим Магомаев и Эмиль Горвиц, и многое, многое другие. Я хочу напомнить еще один особенный вариант, хотя бы потому, что это поют мать и дочь. И это очень ценно, потому что это Джуди Гарланд и Лайза Минелли.

0: из самых завораживающих произведений. Композиция в стиле «Танго Нуэво» или «Новое танго» Астора Пьяццоллы. Он записал это и издал в 1974 году. Название он дал от двух слов. «Танго» само по себе, что символизировало переход Астора Пьяццоллы от классического танго в новое танго. И «Свобода» – «Либертат». Это потрясающей красоты танго. Либертанго.
1: И коллектив, который хранит танго, он делает его чуть современнее. Otros Aires.

feeling for the prey. Like night, waiting for the day.

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Программа наша подошла к концу. Надеюсь, вы не скучали и путешествовали вместе со мной, сами по себе. И оставляю вас с одним замечательным дуэтом, который в свое время просто перевернул мир. Саймон и Гарфанкель. И те самые звуки тишины. Всего доброго.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня понедельник, 12 октября 2026 года, первый день месяца Хешван, Алев Бехешван, Тавшин Пейзайн. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Выборы 2026. Опрос, проведенный корпорацией Кан, указывает на меняющуюся тенденцию в распределении сил. Блок Нетаньяху усиливается и набирает 53 мандата, в то время как блок Эйзенкота опускается до 50. Партия Шар под его руководством ослабевает на один мандат и получает 22. При этом Ликуд также опускается на один мандат, набирая 20. У партии Беяхад Нафтали Беннета остается 12 парламентских мест. В соответствии с результатами опроса, партия Винтера и партия Генделя и Зелихи преодолевают электоральный барьер с 4 мандатами каждая. У арабского блока 13 мандатов. Опрос был проведен институтом Кантар под руководством Дуди Хасида. Председатель партии Беяхад Нафтали Беннет разъяснил минувшей ночью свои высказывания о том, что Нетаньяху может исполнять обязанности министра в правительстве. Беннет подчеркнул, что его слова были призваны продемонстрировать всю абсурдность складывающейся ситуации. Он отметил, что ни при каких обстоятельствах не будет находиться с Нетаньяху в одной коалиции. Перед этим, в ходе проведения мероприятия сотрудников газеты «Адор», Беннет сказал, что он не видит проблемы в том, чтобы Нетаньяху исполнял обязанности министра в будущем правительстве, и напомнил, что Нетаньяху был прекрасным министром финансов. Вчера вечером в блоке перемен подвергли резкой критике заявление председателя партии Беяхад. Объединенный арабский список намерен ограничиться неким туманным заявлением на палестинском направлении в качестве своего единственного политического условия поддержки извне будущего правительства. Корреспондент Кан Яра Шапира передает, что остальные требования объединенного арабского списка носят гражданский и социальный характер. Среди них упоминается отмена закона Каменица, который предусматривает ужесточение наказания за незаконное строительство, а также программа по борьбе с преступностью в арабском секторе и выделение бюджетов на образование. Корреспондент Кан отмечает, что эти требования не отвергаются с порога ни одной из партий из блока перемен. Однако некоторые из этих партий указывают, что не будут осуществлять контакты с арабским сектором. Председатель Кнессета Амир Охана призвал вчера вечером президента государства Ицхака Герцога принять просьбу Биньямина Нетаньяху о помиловании. По словам Оханы, для этого немало оснований. При этом он упомянул свидетельские показания в Иерусалимском окружном суде бывшего юридического советника правительства Авихая Мандельблита. Председатель Кнессета отметил, что помилование станет справедливым решением, особенно учитывая те нарушения закона, что имели место в ходе следствия. К другим темам. Напряженность в регионе Персидского залива и Ормузского пролива. Представители руководства Индии сообщили, что двое индийских моряков считаются пропавшими без вести после того, как их судно подверглось атаке в Ормузском проливе. Корабль, который шел под флагом Маршалловых островов, был атакован, и в настоящий момент Индия совместно с Оманом осуществляют поиски пропавших. Об этом сообщает корреспондент Кан Йехискель Корнберг. Президент Дональд Трамп объявил вчера вечером о том, что власти России и Украины пришли к договоренности, согласно которой они не будут атаковать энергетические объекты друг друга. По словам Трампа, эти договоренности уже вступили в силу. На своей странице в социальной сети президент Соединенных Штатов призвал вчера вечером Москву и Киев не нарушать соглашение. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня небольшое понижение температуры, местами кратковременные дожди, главным образом на севере страны и в прибрежной полосе. Завтра и в среду без перемен. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 23 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 27, в Галилее 26, в Бершеве 27 и в Эйлате сегодня днем ожидается 33 градуса. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 5,5 агуры. Курс евро 3 шекеля 42,9 агуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 8 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7 часов и 5 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». С разрешения Израиля в Газе начинается подготовка к пробному проекту по сдаче оружия Хамасом. Поговорим на эту тему. Поговорим мы и о продолжающихся атаках хуситов на Саудовскую Аравию. Израиль резко осудил эти действия. А также о подготовке возможному новому витку войны с Ираном. 15 дней осталось до выборов Кнессет 26-го созыва. Накануне Кан опубликовал очередной опрос. Мы поговорим с представителями двух блоков. Бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит продолжает давать свидетельские показания по делам Нетаньяу. К чему это ведет? Какие последствия может иметь? Обо всем этом и многом другом в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в понедельник, 12 октября. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9.05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Таня Барская. В 11.05 открытый микрофон, клинический диетолог Ольга Раз в программе «О здоровом образе жизни». В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 авторская программа Игоря Харифа. В 17.05 программа «Особый случай», редактор и ведущий Максим Гулер. В 18.05 программа «На пике событий». Ее сегодня проведет Ари Кельман. С 22 до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в понедельник, 12 октября. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается свидетельских показаний, которые дает в окружном суде бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит. Достаточно уникальная ситуация, судя по всему, первая в истории, когда юридический советник правительства дает показания в рамках, в качестве свидетеля защиты, дает показания по делам, по которым именно он принял решение о подаче обвинительного заключения. Эти свидетельские показания, разумеется, уже привлекают общественное внимание, общественный резонанс, тем более, что речь идет о допросе, о показаниях, которые даются за две недели, почти две недели до выборов. А в центре внимания находится премьер-министр, баллотирующийся на этих самых выборах с одной стороны и являющийся обвиняемым по уголовным преступлениям с другой. Итак, вопрос, который мы вам задаем сегодня. Бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит дает в суде свидетельские показания по делам Нетаньяу. Следите ли вы за его показаниями и за ходом процесса в целом? И немало интересных вещей звучат в зале суда. Может быть, не всегда новых, может быть, не всегда неожиданных, но вот то, что обсуждалось на протяжении многих лет. Да, многих лет, поскольку процесс над Бениамином Нетаньяу, только процесс над Бениамином Нетаньяу идет уже 7-й год, не говоря о следствии, о подготовке к подаче обвинительного заключения и так далее. Так вот, то, что обсуждалось на протяжении многих лет, сегодня получает новый взгляд и новую интерпретацию в ходе судебного процесса. Например, были ли даны разрешения на начало расследования Бениамина Нетаньяу? Для начала следствия против премьер-министра нужно официальное разрешение юридического советника правительства. Допускались ли нарушения в ходе следствия и так далее? Все это, обо всем этом Авихай Мандельблит отвечал накануне и продолжит отвечать в течение ближайших дней. Следите ли вы за ходом его показаний, за ходом его допроса? Следите ли вы вообще за процессом над Бениамином Нетаньяу? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека, уважаемые радиослушатели, отвечайте, комментируйте, высказывайте свое мнение, дискутируйте, спорьте, спорьте между собой, спорьте с нами, критикуйте нас, все приветствуется. Единственная просьба, как я говорю, каждый день, и сегодня не исключение,

Об этом со второй по пятую страницы газеты «Исраэль Айом». И вот здесь фотографии тех, кто участвует в этом проекте. Еще несколько материалов на первой странице газеты «Исраэль Айом». Здесь о допросе Авихая Мандельблита. Недопустимые следственные трюки в отношении Нира Хефеца. Дело важнее, имеется в виду уголовное дело Бенямина Нетаньяху. Бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит продолжит сегодня давать свидетельские показания по делам тысячи, 2000 и 4000, делам, по которым Нетаньяху является обвиняемым. Обо всем этом на 12-й странице газеты «Исраэль Гайом». На 13-й странице профессор Юваль Эльбашан. Судьи в Иерусалиме, присяжные на избирательных участках. Да, надо сказать, есть в этом что-то. Так интерпретирует то, что происходит Юваль Эльбашан. Иными словами, судьи, конечно, слушают сейчас высказывания бывшего юридического советника правительства, представителей защиты, представителей обвинений и так далее. Однако очень многое, если не все, будет решаться на избирательных участках 27 октября. В большой степени это, кстати говоря, и референдум по поводу судебного процесса над Нетаньяху. Коалиция уже требует предоставить Нетаньяху амнистию и так далее. Все это понятно. Профессор Авиада Коэн на 12 странице публикует статью под названием «Будет лучше, если суд возобновится после выборов». И это правда. Еще несколько материалов, очень тревожный материал Шахара Клеймана на 6 и 7 страницах. Израиль может заплатить новым 7 октября. Буря после публикации «Исраэль Айом» о том, что Катар продолжает передавать гуманитарную помощь Газе и после бойни. Айзенкот, двоеточие, Нетаньяху – это горючее Хамаса. Шахар Клейман на 6 и 7 страницах. Об этом мы вчера говорили о том, что Катар возобновляет гуманитарную помощь Газе, гуманитарную, которая может в итоге оказаться и не очень гуманитарной. Поговорим о ситуации в Газе немного позднее в этом часе нашей сегодняшней программы. И еще несколько материалов. Еще несколько материалов в газете «Исраэль Айом». Нетаньяху продолжает продвигать ту же самую концепцию. Это все о том же, о ситуации в Газе. И тот же Шахар Клейман на 5-й странице газеты «Исраэль Айом» публикует материал о том, что удар хуситов по Эриаду может изменить правила игры. Доктор Ариэль Адмони публикует авторский материал «Не отказываться от Газы. Катар играет на всех площадках». Это «Не отказываться от Газы» имеется в виду, Катар не отказывается от Газы и играет на всех полях одновременно. И Мейр Бен Шаббат, бывший глава Совета по национальной безопасности, публикует материал под названием «Закрыть кран предоставления видов на жительство палестинцам в Негеве». Это также материал в газете «Исраэль Айом». И скандальная история с проникновением содержимого телефонного аппарата Йонатана Уриха, советника премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Таинственный интернет-сайт угрожает опубликовать деликатную переписку Йонатана Уриха. Пиратский сайт объявил, что опубликует в ближайшие дни переписку, которую вел советник, ближайший советник премьер-министра Бениамина Нетаньяху с политиками, журналистами и дополнительными фигурами. Его адвокаты заявляют, тот, кто взломал WhatsApp, является уголовным преступником. Я думаю, что это не очень беспокоит тех, кто взломал WhatsApp, но, тем не менее, это то, о чем предупредили адвокаты Йонатана Уриха. Это газета «Исраэль Айом». Газета «Идиот Ахаронот». 15 дней до выборов. Операция по ослаблению Бен-Гвира. В Ликуде понимают, что если они создадут следующее правительство,
единственной возможность

0: избежать назначения главы партии от Смайудит на пост министра обороны, это понизить его электоральный вес. Во вчерашнем опросе «Кантар», опубликованном телеканалом «Кан-11», партия «Уцмайудит» набирает 9 мандатов, усиливаясь на мандат по сравнению с предыдущим опросом. Так вот, что пишет газета «Йедиот Ахарунот». Это главная причина разрыва между Нетаньяу и Бен-Гвиром. С другой стороны, сотрудничество со Смотричем укрепляется и включает создание двупартийного штаба, оперативного штаба и совместную кампанию по спасению правого лагеря. Мурана Зулай на 4-й странице. Нетаньяу укрепляет сотрудничество со Смотричем и отдаляется от Бен-Гвира. Драматическое свидетельство Мандельблита, об этом также пишет газета «Йедиот Ахаронот», Нетаэль Бандель на 6-й странице издания. Выступление бывшего юридического советника в суде вызвало очень серьезные вопросы по поводу того, как действовало правительство и государственное обвинение в делах Нетаньяу. О таинственных, о сомнительных, точнее говоря, трюках, которые проводили следователи, о границах контроля за уголовными делами, за уголовными расследованиями в отношении высокопоставленных фигур. Нетаэль Бандель на 6-й странице газеты «Йедиот Ахаронот». И еще несколько материалов. Эксклюзивный материал Нахума Барнеа. Семьи похищенных привлекли на свою сторону обвинителя в Гааге, однако Нетаньяу отказался от сделки. Таков заголовок. Проект сделки, который лег на стол премьер-министра в июле 2024 года, был сформирован с ведома всех сторон. Для того, чтобы облегчить Нетаньяу задачу, в семьи похищенных просили у Карима Хана распоряжение об аресте премьер-министра. Однако переговоры провалились, и не из-за давления Бен-Гвира и Смотрича. Нетаньяу было очень тяжело подписать сделку, смысл которой заключался в том, что речь идет о завершении войны через 9 месяцев после бойни, и опасался, что этот шаг усилит Камалу Харрис перед выборами на пост президента США. Интересные выводы, разные выводы можно сделать на самом деле из этого материала. Материал очень интересный, но из него можно сделать самые разные выводы. Например, возникает вопрос, действительно ли все, что интересует Бениамина Нетаньяу, это отмена распоряжения о его аресте, как утверждают в оппозиции. И действительно ли такое влияние на него оказывали Смотрич и Бен-Гвир. Мотивы в данном случае, мотивы отказа Нетаньяу не до конца очевидны. Они могут даже оказаться деловыми, но это не очень понятно пока из материала, из того, что можно прочитать. Подробнее об этом на второй странице газеты «Йедиот Ахаронот» Нахум Барнеа. Здесь он пишет весь путь вниз. В июле 2024 года Нетаньяу мог получить освобождение от пут Международного суда в Гааге. Он сказал «нет». История сделки, которая была взорвана. Советую всем прочитать интересный материал Нахума Барнеа. Смодар Перри на 3-й странице публикует статью под названием «Саудовцы грызут ногти». Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Сальман не поспешит обратиться к помощи Израиля, несмотря на атаки, которые идут на Саудовскую Аравию. Высокопоставленный источник в Риаде Если Нетаньяу проиграет выборы, можно будет начать, но открыть новую страницу. Об этом на третьей странице газеты «Идиот Ахаронот». И Нетель Бандель на шестой странице подробно пишет о свидетельских показаниях Авихая Мандельблита. Пять вещей, которые необходимо знать о свидетельствах Мандельблита. Аэропорт под огнем. В Саудовской Аравии по-прежнему шокированы масштабами ударов, ракетных ударов хуситов в минувшую субботу по аэропорту в Риаде. 12 погибших, 309 раненых и тяжелейший ущерб, масштабы которого до сих пор не оценены полностью. Хуситы объявили, что в их намерение входит продолжать воздушную блокаду, которую объявили Саудовской Аравии. И накануне были зафиксированы дополнительные удары по аэропорту, по зданию аэропорта, в котором находились пассажиры. Это также привело к пострадавшим. Нетаньяу опубликовал необычно резкое заявление, осуждающее действия хуситов. Речь идет о жуткой террористической атаке, заявил глава правительства Израиля. Об этом Лиор Бен-Ари на восьмой странице газеты «Идиот Ахаронот». Еще несколько материалов. В Израиле подозревают, что тот предмет, который проник в воздушное пространство Израиля на севере в минувшую субботу, это некий беспилотник новой модели, который до сих пор не был известен Израилю. В ЦАЛе не могут понять, что это за воздушный объект, который привел в действие сигналы тревоги в субботу вечером в Западной Галилее. Этот предмет не был обнаружен, объект не был обнаружен. Почти через сутки после того, как готовность была повышена и широкомасштабные прочесывание территории было прекращено, в Галилее объявили возвращение к нормальной, к рутинной жизни. И еще несколько материалов, еще одно убийство. Еще одно убийство. Нания Маледа была убита ударами ножа в ее доме в Бер-Шеве. Подозревается, что речь идет о убийстве в семье, что убийца это ее муж. Пятилетний сын находился в квартире. Одна из соседок рассказала, что проснулась рано утром и увидела, что мальчик звонил ей. Я подумала, ой, только не это, только не это. И это оказалось правдой. Подозреваемый примерно 40 лет задержан после того, как вызвал полицию самостоятельно. Об этом газета «Идиот Ахаронот». Газета «Маариф». Несколько заголовков этого издания. Первый заголовок интересный. Партия, которая привела Гольдшмидта в список Ликуда. Эли Гольдшмидт, напомним, бывший депутат Кнессета от партии «Авуда». Давным-давно это было, правда. В 2001 году Гольдшмидт покинула Аваду. И вот так был проложен его путь в Ликуд. Об этом пишет Бен Каспит на 8 и 9 странице. Прежде чем получил бронированное место от Биньямина Нетаньяу, Эли Гольдшмидт пытался объединить два малюсеньких предвыборных списка в одну правую любопытную партию. Байт Исраэль и Цомет. Те списки, которые потом превратились, кстати говоря, сейчас в одну партию, но не проходят электоральный барьер. Среди имен в том списке были профессор Моше Коэн Элия, Ифат Бен Хайсегев, Гади Иваркан и Моше Грин. Моше Коэн Элия известный юрист, Ифат Бен Хайсегев, если я не ошибаюсь, была главой управления второго телеканала. Гади Иваркан был депутатом Кнессета в прошлом от партии Ликуд и партии Махане Мамлахти, Кахоль Лаван, в первой ее редакции. И Моше Грин, тот, кто возглавлял партию Цомет. Но незадолго до закрытия предвыборных списков контакты рухнули, и вскоре после этого последовал Гольдшмидт получил телефонный звонок от Биньямина Нетаньяу. Сам Гольдшмидт говорит о том, что мы не приближались к электоральному барьеру, и поэтому контакты прекратились. Мы, имеется в виду, вот те партии Байт Исраэль и Цомет, о которых идет речь. Обо всем этом Бен Каспит на 8 и 9 страницах газеты «Мариф». Нания была убита на глазах ее маленького сына. В Бершеве Нания Маледа, 40 лет, была убита ударами ножа, нанесенными, судя по всему, ее бывшим мужем, в то время как пятилетний сын находился в квартире. Еще одна гибель. 28-летний мужчина из Явны погиб в результате непредумышленного выстрела, совершенного его младшим братом. Надо сказать, что две разные истории абсолютно, однако в Маариве они объединены в один материал на 14-й странице газеты. И я подам иск против каждого, кто будет распространять эту переписку. И анонимные люди опубликовали или угрожают опубликовать разговоры по WhatsApp, которые якобы были изъяты из телефонного аппарата Йонатана Уриха. Йонатана Уриха этот аппарат был подключен к файлам в Объединенных Арабских Эмиратах. Сейчас ближайший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяу угрожает иском. Об этом на 4-й странице газеты «Маариф». Что еще можно здесь прочитать? В результате, после расследования военной полиции, бригадный генерал Югев Баршешет объявил о том, что покидает армию. Заместитель контролера системы безопасности, есть такая должность в армии, контролер системы безопасности. Так вот, его заместитель подозревается в конфликте интересов и в передаче секретной информации лицу, которое не должно было эту информацию получать. В ходе расследования были найдены свидетельские показания действиям, которые инкриминируется этому человеку, однако военная прокуратура приняла решение не предъявлять ему обвинительного заключения. После командного расследования было принято решение о завершении службы бригадного генерала Югева Баршешета в армии. Об этом пишет Ави Ашкенази в газете «Маариф». Что еще можно здесь прочитать? Юридический советник правительства проверит необходимость назначений, которые делает глава Шабака. Азинкот, двоеточие, существует опасение, что во главу организации приводят людей приближенных, а не профессионалов. И это будет изучаться через 3 недели. Многие в этом заявлении Гади Азинкота увидели своего рода намек на возможность увольнения Давида Зини. Позавчера было опубликовано, что Зини приняла решение назначить офицера без какого бы ни было опыта в разведывательной работе на должность главы отдела, отвечающего за борьбу с террором. Об этом Анна Барская, Гелад Мураг и Алон Хахмон. И еще несколько материалов. Очень интересный материал. Ультраортодоксальные партии, ультраортодоксальные источники заявляют, что их фракции не порекомендуют ни Нетаньяу, ни Азинкота. По оценкам этих источников, обе партии, имеется в виду Ишас и Ядут Атура, судя по всему, не будут действовать активно для того, чтобы свалить Нетаньяу или помогать блоку перемен сменить спикера Кнессета Амира Охану. Об этом в газете «Маариф» на 8-й странице пишет Анна Барская. Газета «Гаарец», о чем пишет сегодня это издание, главный главный материал в штабе Азенкота видят в шатающихся партиях угрозу, которую необходимо нейтрализовать. Речь идет, разумеется, о партиях Офера Винтера и Йоаза Энделя. Об этом пишет Михаил Аузертов на 4-й странице издания. Свидетельские показания после 7 октября и вторичный объект или вторичная цель оправдывает удар по гражданским лицам. Иными словами, после 7 октября даже не самый важный объект возможной ликвидации оправдывает то, что называется побочный ущерб. Солдаты из военной разведки и те, кто задействуют беспилотники, дроны, свидетельствуют, что политика открытия огня после 7 октября расширена до края. В одном из случаев, они утверждают, предупреждали о ударе по 300 ни в чем не повинным людям. Начальник генерального штаба утвердил эту атаку. Об этом пишет Яниф Кубович. Еще несколько материалов. Отчет ООН. Изнасилования и насилие в семьях повысились в лагерях для перемещенных жителей сектора Газа. Об этом Амира С. на 6-й странице газеты «Гаарец». Яэль Фрейдсон, Мандельблит, двоеточие, не нужно было письменно фиксировать разрешение на начало расследования в отношении премьер-министра. А Йошуа Брайнер на 4-й странице, источники в полиции, материалы, которые зафиксированы на камерах, которые несли полицейские, усиливают подозрение в том, что Ицхак Кройзер, депутат Кнессета от партии Отцма Иудит, напал на полицейских. Об этом Йошуа Брайнер на 4-й странице. Айдо Баум публикует статью на 9-й странице. Он пытался восстановить демократию в Польше. У него есть несколько советов будущему правительству Израиля. Об этом в газете «Гаарец». Несколько заголовков с сайта газеты «Макор Ришон», прежде чем перейти к нашему первому собеседнику. Главный заголовок здесь. Кадры спутниковой съемки показывают, Иран восстанавливает свои ядерные объекты, те объекты, которые Израиль атаковал в марте. Исследовательский институт в Вашингтоне зафиксировал работы по восстановлению инфраструктуры на объектах, на секретных объектах ядерным исследованиям. Об этом пишет Исраэль Шамай в газете «Макор Ришон». Еще несколько материалов в этом издании. Бен-Гвир о эмиграции из Газы. Это не останавливается только у американцев, утверждает министр национальной безопасности. На конференции «Поколение будущего» министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир сказал, что Нетаньяу много раз говорил ему, что я делаю хорошую работу. Он думает, что я слишком принципиальный человек. Он не любит, что я единственный в кабинете, кто выступает за обвал палестинской администрации. Об этом заявил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Соединенные Штаты Америки формируют новый механизм контроля за происходящим в Ливане. Израиль возражает против интеграции Франции в этот механизм. Об этом Шай Розен на сайте газеты «Макор Ришон». И еще один материал. Исторический визит представителей оборонной системы Марокко посетили израильский павильон на выставке в Марракеш. Это заголовки газет, сайта газеты «Мако Ришон». Это первые заголовки израильских СМИ. А мы переходим к первой теме. Жительница Российской Федерации, имеющая израильское гражданство, Софья Розенфельд, была приговорена к 3,5 годам лишения свободы за 2 пожертвования в фонд Навального на общую сумму менее 80 шекелей. С нами в эфире сейчас Борис Розенфельд, отец Софьи. Борис, здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Прежде всего, когда вы в последний раз видели или слышали Софью, что с ней происходит в эти дни?
1: Видел я ее последний раз в Израиле год назад. Угу. В ноябре она приезжала сюда со мной повидаться. А разговаривал я с ней по телефону перед судом 6 числа.
0: Суд проходил 7 октября, да. Если я не ошибаюсь.
1: Да, я с ней говорил накануне.
0: Угу. Когда она была задержана?
1: Она прямо в зале суда
0: Под стражу. Что ей инкриминируется? Расскажите немного более подробно.
1: Значит, 5 лет назад, когда еще организация, это ФБК Навального, была легальной, она дала распоряжение в банке, там она поддерживала их антикоррупционную борьбу. Раткева, то, что...
0: Да-да, распоряжение о постоянных выплатах, да?
1: Да, 1000 рублей в месяц. Угу. А по-моему, в мае или в начале июня 2021 года эта организация была признана экстремистской.
0: То есть она отдала это распоряжение... Время... Извините, я вас прерываю, Борис. Она отдала это распоряжение до того, как организация была признана экстремистской?
1: Конечно. А когда она была признана экстремистской, она была в экспедиции в Арктике все лето. Угу. И когда она вернулась, там, 1 сентября или 2, она отменила это распоряжение. Отменила, обратилась в банк, чтобы отменили. Она узнала, что они стали экстремистскими, как объявлены. Но 2 платежа за август и сентябрь, они там 1 или 2 сходили в сентябре, они ушли уже.
0: Причем скажем, что суммы-то, в общем, почти смехотворные, да? То есть это не что-то,
1: 23 доллара что-то всего вместе. Угу. И все, эта история она забыла. А после того, как она вернулась из Израиля в конце ноября прошлого года, к ней вломились с обыском, все перерыли и предъявили вот это обвинение, и взяли подписку о невыезде.
0: И 7 октября состоялся суд, который приговорил ее к 3,5 годам тюремного заключения.
1: Колонии общего режима. Сейчас она в тюрьме.
0: Кто представляет ее интересы? Кто ее защищает?
1: У нее есть 2 адвоката. Один мужчина, одна женщина. Угу. Вроде бы они по рекомендации. Отзывы о них хорошие. Речь, которую я читал, которую на суде адвокат произнес, разумная. Но он попросил вообще прекратить это дело, поскольку оно просто...
0: По одной из версий, которые публикуются, вообще все это дело возникло в результате, прошу прощения за такое слово, доноса ее неких научных конкурентов, которые были недовольны ее деятельностью и так далее. Что-то...
1: Я думаю, что это неправда абсолютно, потому что информация вышла из банка о переводе. Угу. Все сообщения всех банков в России, которые такие, что были переводы ФБК, когда она была объявлена экстремистской, все эти люди преследуются, и их сотни, и они получили тюремное заключение, но не все, некоторым штраф дали, некоторым общественной работы. Так что нет, это
0: как
1: не
0: вы как вы вообще понимаете то, что произошло? Ведь в конечном счете Софья далеко не единственный человек, кто жертвует этому фонду, и, так сказать, в том числе среди жителей Москвы, да, и среди жителей Российской Федерации. И почему сошлось именно на ней?
1: Как сошлось? Я вам говорю, сотни людей приговорены к тюремному заключению по этому же делу. Просто она одна из единственных трех женщин, причем которые получили такие сроки. Причем это все ужесточилось в последние месяцы, буквально там с августа. Понимаете? Были более мягкие приговоры.
0: Вы обращались, я так понимаю, вы или кто-то, кто представляет интересы Софьи, обращались в консульство Израиля? А, у нас нету сейчас связи с... нет сейчас связи с Борисом Розенфельдом. Я надеюсь, что мы ее восстановим и сумеем продолжить этот разговор. Борис Розенфельд, отец Софьи Розенфельд, ученый, которая была приговорена в Москве к 3,5 годам лишения свободы за мизерные, надо сказать, пожертвования в фонд Навального, совершенный 5 лет тому назад, еще до того, как этот фонд был признан экстремистской организацией. Борис, вы с нами?
1: Да.
0: Я так понимаю, что вы или те, кто представляют интересы Софьи, обращались в консульство Израиля, обращались к властям Израиля. И, в общем-то, вам было сказано, что в данном случае помочь Софье, как израильской гражданке, не смогут.
1: Но это она ходила в консульство до суда. Угу. Это было... полгода назад или назад. Тогда это дело было возбуждено, но суда еще не было. Она была на свободе.
0: И что ей сказали?
1: Ей сказали, что поскольку она имеет гражданство Российской Федерации, то Израиль не может вмешаться в юридические процедуры России, и они помочь тут не могут. Теперь уже другая ситуация. Она в тюрьме, и возможность там консул, что ее может посетить, там посмотреть, соблюдаются ли условия, там еда, медицинская помощь. Это мы обратились, в Министерство иностранных дел, и они обещали это сделать.
0: Последний вопрос, Борис. Я так понимаю, что планируется подача апелляции, или, может быть, уже подана апелляция?
1: Еще не подано, но будет подано в ближайшие дни.
0: И в одной из публикаций я видел, что вы сказали, что надеетесь, что есть шанс на успех.
1: Нет. Я это никогда не говорил.
0: Значит, цитируют неправильно, потому что в одном...
1: Я пессимистически настроен. Но ей могут несколько месяцев дать меньше. Смотрите, надежда всегда есть. И вся эта кампания по привлечению внимания к ее делу и международная кампания, которую мы пытаемся, ее коллеги, биологи пытаются организовать, она может помочь, конечно, если привлечет внимание властей, и они сочтут, что, в общем, зачем это им. Но шансы на это маленькие, по моему мнению. Вот что я имел в виду.
0: Я понимаю. Окей, Борис Розенфельд, отец Софьи Розенфельд, которая приговорена в Москве к 3,5 годам лишения свободы за 2 пожертвования в фонд Навального. Большое вам спасибо за эту беседу и удачи от всей души.
1: Спасибо вам, спасибо.
0: Всего доброго. 7:45, продолжаем программу и возвращаемся в Израиль, возвращаемся к тому, что происходит в Израиле и в секторе Газа. С одобрения Израиля в секторе готовится пробный проект по сбору оружия Хамаса. Насколько этот проект будет реализован, какие у него есть перспективы. Об этих и других темах мы беседуем с Давидом Шарпом, нашим военным обозревателем. Давид, доброе утро.
2: Доброе утро, Габи.
0: Прежде всего, о чем идет речь? Что это за проект по сбору оружия Хамаса? Означает ли это, что Хамас, по сути дела, согласился разоружиться в той или иной форме?
2: Американцы заявляют уже достаточно давно, что Хамас вроде бы выразил такое согласие. в Израиле относятся скептически, и, соответственно, лишь практика докажет. Ну а сам проект, собственно, означает, предусматривает некие первые подготовительные меры со стороны американцев, которые, опять-таки, сами по себе еще не значат ничего, а значит, они примерно следующие. Американцы на территории, которую контролирует Израиль, то есть территория Рафеха и Хан-Юниса, должны подыскать места, в буквальном смысле места, где в будущем они планируют организовать пункты сбора оружия. То есть туда будут приходить боевики Хамаса и сносить оружие, то бишь на контролируемой Израилем территории, при тех или иных сопутствующих действиях израильской армии. Соответственно, здесь показателем станет не то, что американцы найдут такие площадки и огородят их, это сделать проще всего, а придут ли потом боевики Хамаса, причем в больших количествах, не в каких-то совершенно формальных вот таких вот формальных или символических, а именно в больших количествах, и снесут ли они туда свое оружие. Когда до этого дойдет дело, вот тогда и начнем убеждаться, работает данный план или нет. Каждый, на данный момент каждый волен сам судить, сработает ли подобное. Пока же американцы просто готовят физически, будут готовить площадки, куда оружие якобы снесут.
0: То есть, скажем так, пока что выполняется американская часть плана, да? Не то, что зависит от Хамаса.
2: Нет, конечно. На данный момент на практике Хамас, нам ничего не известно о том, чтобы на практике Хамас подвинулся к разоружению, кроме, возможно, тех самых слов, которые сказаны американцам. Да, американцы занимаются первыми практическими шагами на этом пути. Остается увидеть, пойдет ли Хамас на эти шаги. В Израиле традиционно относятся к этому скептически. Ну и в самом деле почти 40 лет существует Хамас. До сих пор он еще ни разу не разоружался. И тем более не разоружался всерьез. Оно, конечно, можно сказать, что всегда бывает первый раз. Но здесь классический пример. Начнут разоружаться, отлично. Не начнут, значит, многие смогут сказать, мы же говорили. И тогда начнут задумываться о действиях иного характера. Пока же американцам дают попытаться сделать все то, на что они рассчитывают, по крайней мере, в данный момент.
0: Если я правильно понимаю, то Хамас уже готовится к тем самым возможным действиям другого характера, на которые вы намекаете. И согласно публикациям, по крайней мере, больница Камаль-Адуан стала вновь центром деятельности Хамаса.
2: Хамас по определению, по крайней мере, с моей точки зрения, готовится к боевым действиям против Израиля, так или иначе. Это суть существования Хамаса. Хамас прекрасно понимает, что Израиль может решиться на большую операцию против него, а пока не решился на большую, в любом случае осуществляет на ежедневной основе точечные ликвидации. И, кстати, снова двигает желтую линию. По крайней мере, вчера об этом сообщалось неоднократно. Больницы же со всех точек зрения один из эпицентров деятельности Хамаса по целому ряду причин. Это и здание, в котором есть все необходимые условия, в отличие от нынешней Газы, где условия, я подразумеваю, в частности, и электричество, и кондиционирование воздуха, и так далее, их нет. Во-вторых, это отличные, во-первых, это большие здания, иногда целые комплексы. В-третьих, это, что поделать, это лучший щит, живой щит или неживой, но по совокупности вот этих вот качеств больницу было бы очень неразумно с их стороны оставить вне игры. И они в больницах устраивают в буквальном смысле штабы и центры активности, и места, где во многих случаях можно пересидеть просто.
0: Когда мы читаем в газетах, вчера была информация о том, что Катар продолжает ввозить горючее на территорию сектора Газа, причем в гигантских количествах. В какой степени ЦАО может контролировать, что вообще происходит с материалами и с той гуманитарной или не всегда гуманитарной помощью, которая возится в сектор?
2: Тут важно понимать, что бы ни ввозил Катар или кто угодно, это, в общем-то, возится с израильского согласия. Может быть, такого не самого радостного согласия, но возится немало грузов, часть которых может иметь двойное назначение по требованию Соединенных Штатов, в первую очередь, в больших количествах. Контролировать, строго говоря, можно ровно до того места, где ты стоит твой последний солдат. После этого контроль уже не твой, и в любом случае ты рассчитываешь либо на чью-то добрую волю, либо на недобрую волю, либо максимум наблюдаешь примерно, что с грузом происходит. То есть это важно понимать, причем это касается продовольствия, которое, часть которого попадает в итоге так или иначе к Хамасу, и является для Хамаса и средством заработка, и какого-то инструментом давления и манипуляции, чего-то, которое, что не совсем продовольство, в частности, топливо, оно очень важно. И, что называется, для мирной жизнедеятельности, и, собственно, для жизнедеятельности Хамаса. Но тут ситуация понятна. В тот момент, когда Израиль по ряду причин не пошел на взятие под контроль всей территории сектора, очевидно, что доставляемая туда помощь, так или иначе, может использоваться Хамасом, который, и исламским джихадом, которые контролируют, которые эту остаточную территорию контролируют. Здесь мы можем упрекать или не упрекать.
0: Мы не возвращаемся к 6 октября в этом отношении?
2: Я не думаю, что мы возвращаемся к 6 октября, в том плане, что ситуация совершенно иная, и отношение Израиля, иная ситуация с точки зрения нынешнего потенциала Хамаса военного, и с точки зрения отношения Израиля. Но если мы говорим о том, что Хамасу оставляется какая-то своя территория, на которой, как ни крути, он готовится к войне, и где-то ему, да в чем-то ему удается усилиться, в чем-то не удается, то это да, то ответ в этом случае утвердительный. Но я бы просто так сказал, что если ты оставляешь Хамасу какую-то территорию, то иного быть не может.
0: И надо удивляться тому, что там это то, что происходит. Один вопрос по поводу Ливана. Там также задерживают грузовики с вооружением. Кто-то пытается продолжать вооружать Хизбаллу.
2: Кто-то, это, естественно, Иран и, собственно, сама Хизбалла. То есть есть организованные поставки оружия Ираном. Происходят они, что интересно, через Сирию. И, очевидно, вопреки желанию сирийского руководства, нового, впрочем, уже не очень нового, режима Шары, безусловно, реально пытаются этому воспрепятствовать. И немалую часть грузов перехватывает. Но Сирия... даже под контролем новой власти, она такая сероватая зона, через которую находчивые и предприимчивые, и способные где надо кому-то заплатить контрабандисты, целые сети, кое-что переправляют. Кстати, это показательный пример. Вот, то есть, реально есть желание не допустить, и все равно получается, что-то похожее происходит и в Йемене, где через территорию врагов хуситов, которые менее сильны, менее организованы, чем Ашара, тоже иранцам удается и по земле, и по морю доставлять вооружение. Ну, естественно, есть еще инициативные действия самой Хизбаллы, которая что-то пытается у себя производить и что-то закупить уже или получить, кроме, собственно, в обход иранских каналов. Здесь тоже даже вот сирийцы не способны, которые вот иногда как такое ощущение, что не меньше Израиля хотят этому помешать, им не удается. Да, кстати говоря, и самому Израилю через собственную территорию далеко не всегда удается помешать контрабанде оружия. Так и живем.
0: Да ведь в какой степени силы ЦАЛа, которые находятся на территории Сирии, могут пытаться помешать или могут принимать участие, если теоретически, да, если сирийские власти заинтересованы в предотвращении этой контрабанды, может ли идти речь о том, что они задействуют, типа, попросят договорятся негласно, как угодно, о сотрудничестве с ЦАЛом в этом вопросе?
2: Тут ведь проблема в географии. Большинство вооружения, львиная доля вооружения, которое через Сирию в итоге попадает в Ливан, Хизбалле, она проходит через территории, которые ЦАЛ не контролирует. Севернее, гораздо севернее, сирийско-ливанская граница. Хотя кое-что, что интересно, бывает, случается в районе Хермона, сирийской вершины Хермона, которую Израиль взял под свой контроль. Вот там поблизости иногда те или иные контрабандные попытки происходят, и тогда, по крайней мере, уже израильские силы могут что-то пытаться, можно, наконец, пытаться прервать это ударами с воздуха. Сотрудничество с сирийцами я бы, честно говоря, не исключал какого-то взаимодействия. Опять-таки, понятия не имею, происходит ли об этом. Понятно, нет ни малейшей информации, это спекуляции. Но чисто теоретически какая-нибудь израильская наводка о возможном грузе, который где-то пройдет или где-то уже находится на сирийской территории, раньше бы по этому грузу просто ударили с воздуха. Сегодня, я уверен, тоже, скорее всего, не стали бы стесняться, я уверен. Но, возможно, где-то через американцев кому-то подкидывают информацию, а вот, пожалуйста, вот тут к вам идет. И так как речь идет о тех, кто в самом деле хотел бы помешать этому процессу, по крайней мере, на данный момент, хотя была встреча между сирийскими властями и Хизбаллой в Турции, мы знаем, что-то кто-то пытался согласовать. Кстати, одно из требований сирийцев было прекратить контрабанду через их территорию. Так что такое исключать нельзя, но мы ни малейшего понятия и утечек на этот счет не имеем, что вот такое сотрудничество

0: Клиническое имеет место.
1: Последний вопрос, Давид, внутренний, совсем внутренний, внутренняя история. Вчера корпорация Кан опубликовала сообщение о том, что возобновляются пробные проекты по интеграции женщин в танковых частях. Речь не идет о смешанных экипажах, экипажи будут раздельны, но пилотные проекты возобновляются.
0: Да, есть такое сообщение, об этом, в общем-то, в последние недели несколько раз упоминалось. Речь идет о попытке создать что-то вроде полноценной танковой роты, пока еще не ясно, в какой танковой бригаде, сугубо женской танковой роты, и, соответственно, если все пойдет по плану, начнут службу 50 девушек, начнут службу, опять-таки, не смешанные экипажи. Тут подсчет простой достаточно. В танковой роте современной израильской армии это 10 танков. То бишь полный состав танковой роты это 4 человека на экипаж, умножить 40... на 10, 40 человек. 50 это с некоторым запасом понимания из того, что не все завершат службу. И что из этого выйдет, пока естественно вопрос. Я должен в данном контексте упомянуть прошлые пилотные проекты.
1: Это пятый, если я не ошибаюсь, пилотный
0: да,
1: проект.
0: Да, но есть одна большая разница в сравнении с тем, что собираются сделать сейчас. Предыдущий пилотный проект, это были девушки-танкистки, но, если можно так выразиться, это не очень хорошо прозвучит, то были еще неполноценные танкистки. Те самые девушки, которые отличились в боях 7 октября, они относились к службе охраны границ, к батальону «Каракаль», и они не прошли полный цикл танковой подготовки. То есть те девушки не были танковыми экипажами, их было несколько, которые бросят в большую войну в бой, то есть в Ливане, например, или в секторе Газа. Они поучаствовали очень эффективно в отражении атаки террористов, но они не участвовали потом в боевых действиях, потому что они прошли несколько более низкий уровень подготовки. Сегодня планируется вроде бы полноценный для тех, как будто бы, не как будто бы, а какие, каковые должны участвовать в полноценной войне.
1: И с тем же уровнем требований, что и к танкистам-мужчинам.
0: Теоретически,
1: спасибо.
0: Да.
1: Спасибо, теоретически. Спасибо, Давид Шарп, наш военный обозреватель. Спасибо за участие в программе. Всего доброго. 7 часов 58 минут. Дмитрий Кранцов за пультом в студии. Лена Черкасова, продюсер, Олег Лоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на канале.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Времена. Их песни помогают не верить, времена, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
4: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Иерусалиме 8 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Корреспондентам корпорации Кан стало известно, что Израиль намерен утвердить решение, в соответствии с которым американской компании, действующей по поручению Совета мира, будет позволено войти в ближайшие дни в сектор Газа, чтобы определить пункты, где боевики Хамаса будут сдавать огнестрельное и другое оружие с целью его последующего уничтожения в рамках программы по демилитаризации сектора. Корреспондент Канеты Блюменталь передает, что американцы смогут войти в Рафиах и в Хан-Юнес на юге Газы, в те районы, которые находятся под контролем Цагаля. Туда в несколько пунктов придут и вооруженные боевики для сдачи оружия. Пока остается неясным, как вооруженные террористы будут передвигаться по сектору без того, чтобы это представляло собой угрозу для сил Цагаля. Высокопоставленный источник в системе безопасности заявил в интервью корпорации Кан, что Соединенные Штаты оказывают массированное давление на Израиль с целью продвижения данной программы. В Израиле выражают сомнения в эффективности этого плана, подчеркивая, что в Хамасе только на декларативном уровне объявляют о своей готовности разоружиться, тогда как в действительности эта группировка стремится к восстановлению своего боевого потенциала для новой войны с Израилем. Силы Цагаля ликвидировали на юге сектора Газа террориста, который перешел желтую линию, что стало непосредственной угрозой для наших военнослужащих. В пресс-службе Цагаля указали, что этот террорист был уничтожен сразу после того, как его заметили наши солдаты. В заявлении, опубликованном пресс-службой, отмечается, что армия продолжит устранять угрозы, возникающие для военнослужащих. Руководство Ирана выразило готовность оказать посреднические услуги в деле достижения соглашения о перемирии между Саудовской Аравией и йеменскими повстанцами-хуситами. Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи провел телефонную беседу со своим саудовским коллегой Фейсалом бин Фарханом. В заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел в Тегеране, говорится, что Аббас Аракчи выразил обеспокоенность Ирана резкой эскалацией насилия в ближневосточном регионе и указал, что любые попытки добиться исключительно военными методами разрешения создавшегося кризиса в действительности приведут только к дальнейшему обострению общей ситуации. Об этом сообщает корреспондент корпорации Кан Шимон Миджан. Выборы 2026. Как мы уже передавали ранее, опрос, проведенный корпорацией Кан, указывает на меняющуюся тенденцию в распределении сил. Блок Бениамина Нетаньяху усиливается и набирает 53 мандата, в то время как блок Гади Айзенкота опускается до 50. Партия Яшар под его руководством ослабевает на один мандат и получает 22. При этом Ликуд также опускается на один мандат, набирая 20. У партии Беяхат Нафтали Беннета остается 12 парламентских мест. В соответствии с результатами опроса, партия Винтера и партия Генделя и Зелихи преодолевают электоральный барьер с 4 мандатами каждая. У арабского блока 13 мандатов. Опрос был проведен институтом Кантар под руководством Дуди Хасида. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня небольшое понижение температуры, местами кратковременные дожди. Главным образом на севере страны и в прибрежной полосе. Завтра и в среду без перемен. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 23 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 27, в Галилее 26, в Бершеве 27 и в Эйлате сегодня днем ожидается 33 градуса. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 5 и 5 десятых агоры. Курс евро 3 шекеля 42 и 9 десятых агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: גם הסינים מחפשים ומוצאים מקורות אחרים לרכישת נפט, ובאיראן המשבר הולך ומעמיק, גם שער המטבע שלהם נופל, גם אינפלציה גבוהה, גם משכורות שהן מקוצצות.
1: לא הפריע להם להעביר 200 מיליון דולר לחיזבאללה?
0: א', אני לא בטוח שהדיווח נכון, אבל ב', אני חושב שזה יותר באופן סמלי נועד להראות שלמרות המשבר אנחנו כן ממשיכים בסיוע הזה להראות דווקא, אבל תראה, זה לא שאין שם כסף בכלל, אבל המטרה שלהם זה להראות, הנה אנחנו עדיין יודעים לתמוך, וגם שחיזבאללה נמצא במצב קשה מאוד מבחינתו, והיה מאוד מאוד צריך, והאיראנים כן חושבים לנסות לשמר את בן הברית הזה שלהם בלבנון.
1: דני זקן, פרשן מדיני בישראל, המפקד גלי צהל לשעבר, המון המון תודה, בוקר טוב.
0: שלום, שלום.
1: Я спросил нашего собеседника прежде всего о продолжении, о том, о осуждении, которое прозвучало со стороны премьер-министра Бениамина Нетаньяху по поводу ударов, наносимых хуситами по Саудовской Аравии. По словам нашего собеседника, действительно почти беспрецедентный шаг с точки зрения резкости и самого высказывания главы правительства. По словам Дани Закина, очень сложно пока понять, идет ли речь о неком дипломатическом жесте, который сделал премьер-министр, или под этим есть более серьезная геополитическая, внешнеполитическая подкладка. Известно, что Саудовская Аравия обращалась к Израилю за помощью несколько недель тому назад. Не очень понятно, как и в чем эта форма, эта помощь выражается. Разумеется, не обо всем вообще можно говорить, даже если мы спекулируем, да, сейчас и пытаемся ответить на вопрос, и оказывается ли помощь Израиля Саудовской Аравии, ну, да или нет, неважно, говорить об этом публично очень сложно. Так или иначе, это сам по себе этот само по себе это высказывание Бениамина Нетаньяху является действительно почти беспрецедентным. Что касается ситуации, то хуситы продолжают атаковать Саудовскую Аравию. И для них это возможность, еще одна возможность подтвердить свое влияние в этом районе. Война за Баб-эль-Мандебский пролив очень и очень важна. Хуситы находятся с восточной стороны Баб-эль-Мандебского пролива. И вся эта ситуация, каждый удар, который они наносят по Саудовской Аравии, каждый шаг, который они делают, при том, что возможности Саудовской Аравии отвечать весьма ограничены, а Соединенные Штаты Америки не вмешиваются в происходящее, то это, разумеется, дает хуситам дополнительные очки. Что касается иранского направления, то, безусловно, Иран использует эту войну, которую ведут хуситы против Саудовской Аравии, в рамках еще одного такта своей войны против Соединенных Штатов Америки и их союзников. Война хуситов с Саудовской Аравией началась задолго до того, как вспыхнула активная фаза конфликта между США и Ираном. Но Иран, безусловно, не упускает возможности использовать этот инцидент, использовать эту возможность использовать этот конфликт для того, чтобы усилить свое давление на США и его союзников в регионе. Что касается самого Ирана, то я не думаю, говорит наш собеседник, что до выборов в США, то есть до 3 ноября, что-то важное или что-то существенное произойдет в Иране. Там вряд ли стоит ожидать возобновления военных действий. Более того, говорит Дани Закин, я не думаю, что стоит ожидать возобновления военных действий и сразу после завершения выборов в США. Экономическое давление, которое оказывает США на Иран, очень эффективно. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, США нет смысла торопиться, нет прямой необходимости переходить от экономического давления к военным действиям. Тот факт, что самолеты-дозаправщики отправились вновь в Европу, ни о чем не говорит. Эти самолеты курсируют то туда, то сюда. Но если пытаться оценить со всей сложностью попыток оценить действия президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, то понятно, что мы находимся в ситуации,

0: ситуации, когда американцы продолжают проводить линию экономического давления. Эта линия эффективна. Иран практически полностью прекратил экспорт нефти. Курс валют, курс иранской валюты падает, они почти не могут платить зарплаты своим чиновникам и так далее. Их, это экономическое давление очень и очень эффективно. Возможно, если не более эффективно, то очень четко укладывается в линию давления, совпадающую с, военным, с военными ударами. А тот факт, что Иран перевел 200 миллионов долларов в Хизбалле, во-первых, я не уверен в том, что эта публикация верна, говорит наш собеседник, но даже если она верна, то это скорее символический жест, который направлен на то, чтобы показать, что Иран по-прежнему в состоянии функционировать, в состоянии действовать, в состоянии влиять на ситуацию. Это гораздо более символический шаг, нежели реальная помощь Хизбалле. С нами в эфире был Дани Закин, обозреватель вопросов внешней политики в газете «Исраэль Айом», бывший командир радиостанции «Галей Цал». 8:18 мы продолжаем программу. В окружном суде Тель-Авива продолжаются свидетельские показания бывшего юридического советника правительства Авихая Мандельблита. Авихай Мандельблит дает показания по делам Нетаньяу. Адвокат Моше Гурали, обозреватель по юридическим вопросам газеты «Калькалист», с нами в эфире. Урадин Моше Гурали, паршан мишпати шель «Калькалист». Шалом, бокер тов.
1: Бокер тов.
0: Аим эдут азот, лефахот айом аришон шела, мевасер ал хасифот хадашот, ал гилуим хадашим באיך שפרשת פרשות נתניהו התנהלו?
1: אני לא חושב שהגילויים הם חדשים. מונח כאן דגש על פעולה אחת מרכזית שמיוחסת למנדלבליט, והיא הפרת חוק יסוד הממשלה. חוק יסוד הממשלה קובע שחקירה של ראש ממשלה צריכה להתחיל רק באישור של יועץ משפטי לממשלה, וההגנה טוענת שהחקירה החלה או פעולות חקירה החלו ללא אישור היועץ המשפטי לממשלה, ולכן זו הסיבה המרכזית, יש עוד סיבות שמביאים אותו להעיד, זה צעד מאוד מאוד יוצא דופן להעיד יועץ משפטי לממשלה.
0: סליחה שאני קוטע אותך, משה גורלי, אני רוצה לשאול אותך, האם למנדלבליט הייתה אופציה לא להתייצב? אוקיי, אז ההגנה הזמינה אותו, האם הוא חייב לבוא?
1: בית המשפט יכל היה לא לאשר את הגעת העת, בסופו של דבר זה החלטה של בית המשפט. התביעה מצידה הזמינה לפני כמה שנים את יהודה ויינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה, להעיד, ובכך היא הפסידה במרכאות את האפשרות להתנגד להביא את מנדלבליט מצד ההגנה. זה לא אופטימלי, זה לא טוב, זה לא ראוי שיועץ משפטי לממשלה יגיע, אבל כאשר התביעה עושה את זה, אז אי אפשר יהיה למנוע את זה מההגנה.
0: תביעה עשתה את זה בפרשה אחרת, לא בעניין הזה, לא בתקנית, לא בתקנית עניין.
1: לא, בתיקי נתניהו, התביעה רצתה להוציא מוויינשטיין את התשובה לשאלה האם הוא אישר לו לקבל מתנות. וויינשטיין כמובן הודיע שהוא לא אישר לו, והוא היה מאוד עצבני על זה שהביא אותו להעיד.
0: זה היה בבית משפט או
1: בבית משפט כבר? כן, בתיק הזה, בתיקי אלפים, לפני כמה שנים. בזמן פרשת התביעה, בזמן שהיו עדי התביעה, אז יהודה וויינשטיין הגיע ליום אחד, וברגע שהתביעה רצתה להרוויח ממנו את זה שהוא לא נתן לו אישור לקבל מתנות, זה היה חשוב לסגור את הפינה הזאת, אבל המחיר היא משלמת היום, כאשר היא לא יכולה להתנגד להביא את מנדלבליט, והמעורבות של מנדלבליט בתיקים היא בהחלט לא לטובת התביעה, תוסי דליסט היא לא לטובת התביעה, גם בעניין הזה של האישורים, גם בעניין הזה של התרגיל המקורבת שעשו לניר חפץ, שמנדלבליט הודה שהוא לא חוקי, והוא לא ידע מזה, ובשאלות נוספות כמו החתימה על כתב האישום המתוקן וכו'. אבל אני חושב, אם תרשי לי עוד מילה אחת, המשמעות המרכזית של העדות של מנדלבליט היא גם פוליטית ואפילו יותר פוליטית מאשר משפטית. מפני שלא בכדי או לא סתם נתניהו והסנגור שלו עמית חדד זימן אותו שבועיים לפני הבחירות כדי להתגלגל עם העדות הזאת לתוך הבחירות, ולנסות לייצר את הנרטיב של תפירת התיקים באמצעות מנדלבליט לזמן הזה.
0: ואם אני רגע חוזר, עורך דין משה גורלי, ואם אני רגע חוזר לשדה המשפטי, בהנחה וחלק מהדברים יתבררו כנכונים, למשל אותו תרגיל, תרגיל של, שעשו לניר חפץ ותרגילים אחרים, האם יכולה להיות לזה השפעה על, על כל התיק, על התנהלות התיק? מה, מה, מה הגנה יכולה להשיג בדרך הזאת?
1: תראי, במשפט הישראלי, העובדה שהפרקליטות או התביעה או המדינה עושה פאולים כאלה ואחרים שהם הפרות חוק או דברים כאלה, לא מייצר כמו בארצות הברית אוטומטית זיכוי ומחיקת האישומים. בארצות הברית יש את הפירות העץ המורעל, זאת אומרת שאם ראיות או אם עדויות הושגו תוך הפרת חוק, אז הם לא קבילים בבית המשפט. בישראל זה נתון לשיקול דעת בית המשפט, ואני חושב שבית המשפט לא ימחק אישומים בגלל, גם לאחר שיוכח שהתביעה סתם מחדלים או הפרות חוק כאלה ואחרים, כי שיטת המשפט הישראלית היא שונה. זאת אומרת, יכול להיות שבצד אחד יגידו נו נו נו למשטרה ויבקרו אותה בצורה קשה, אבל מצד שני לא ייתנו להגנה את הפרס הזה של מחיקת המשפט או זיכוי אוטומטי.
0: בקיצור, מה שקורה פה זה יותר סיפור, נקרא לו יחצני, ציבורי, פוליטי, מאשר משפטי.
1: אני נוטה להסכים איתך. אם כי הצטברות מדאיגה של מה שנקרא של מחדלים של המשטרה, יכולים כן להביא את בית המשפט למסקנות יותר קשות כלפי התביעה.
0: למשל, אבל... למשל, מה זה יכול להביא?
1: אני אומר, המקסימום זה מחיקת אישום או זיכוי. זאת אומרת, מחיקת אישום או זיכוי כתוצאה מכך שכמות המחדלים של המשטרה הייתה בלתי נסבלת או, או במסה קריטית גבוהה. אבל אני לא חושב שאנחנו נמצאים שם. היו פאולים של המשטרה בנושא של המקורבת, אין ספק שזה מחדל גדול או זה עבירה גדולה. היו דברים כמו ניסיון ללחוץ על אלוביץ' להחליף עורך דין, שגם כן זה מעשה פסול. אבל אני חושב שמלבד הדברים האלה, אין כאן איזו הצטברות גדולה מדי של מחדלים, שיעבירו את האירוע הזה מאירוע יותר יחצני או אירוע יותר תדמיתי לאירוע בעל תוצאה משפטית.
0: נחכה ונראה. משה גורלי, עורך דין, פרשן משפטי של כלכליסט. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. בוקר טוב.
1: תודה לך. ביי ביי.
0: Я спросил нашего собеседника о, о том, насколько мы увидели что-то новое в первый день свидетельских показаний Авихая Мандельблита, показаний, которые продлятся неделю. Я не думаю, что речь идет о чем-то новом, говорит наш собеседник. Получили некие вещи, получили подтверждение, некие вещи нет. Главный вопрос, который привел, собственно говоря, который стоит на повестке дня, это утверждение защиты о том, что юридический советник правительства нарушил основной закон, согласно которому расследование в отношении премьер-министра может быть начато только после письменного разрешения юридического советника правительства. Это обсуждалось, утверждается, что юридический советник правительства дал разрешение, даже если оно не письменное, то этого достаточно, и поэтому этот вопрос фактически исчерпан. Обсуждается также, также те, те трюки, которые делает полиция, делала полиция в ходе расследования, говорит наш собеседник, и в этом отношении юридический советник правительства должен будет дать более подробные ответы. В целом же мы находимся в ситуации, которая достаточно беспрецедентна, и ничего хорошего обвинению не сулит, говорит Моше Гурали. И практически крайне редко принято приглашать юридического советника правительства на заседание суда по делам, по поводу, в которых он принимал решение о подаче обвинительного заключения. Суд мог это запретить, однако после того, как прокуратура в период свидетельств обвинения вызвала в качестве свидетеля обвинения бывшего юридического советника Иуду Вайнштейна, по вопросу о том, давал ли он разрешение Нетаньяху получать подарки от бизнесменов, речь идет о деле тысячи. Разумеется, Вайнштейн тогда сказал, что он не имел, что он не давал такого разрешения и был очень недоволен тем, что его вызвали для дачи свидетельских показаний на один день. Но когда прокуратура использует этот использует это средство или использует этот механизм, прокуратура теряет, по сути дела, право возражать против того, чтобы, защита действовала ровно таким же самым путем, говорит наш собеседник. И поэтому сейчас Авихай Мандельблит дает показания. Я рискну, так сказать, оценить ситуацию так, что это не юридический процесс, или не юридическая ситуация, говорит наш собеседник, а скорее политическая история. Не случайно Бениамин Нетаньяху и его адвокаты вызвали Авихая Мандельблита за две недели до выборов, при том, что свидетельские показания будут продолжаться неделю, и таким образом мы окажемся в непосредственной близости от выборов в Кнессет 26-го созыва, когда влияние, общественное влияние этих свидетельских показаний будет соответствующим, и оно не на руку обвинению. И что касается юридического аспекта, очень трудно мне представить, говорит наш собеседник, что свидетельства Авихая Мандельблита и нарушения, которые были, безусловно, трюк, который был сделан в отношении Нира Хефеца, был абсолютно незаконным и возмутительным. Авихай Мандельблит утверждает, что он об этом ничего не знал. Все это становится известно, но этого всего будет, с моей точки зрения, говорит наш собеседник, недостаточно для того, чтобы суд принял решение о отмене уголовного дела. В Соединенных Штатах Америки есть практика, которая называется «плоды ядовитого дерева». Иными словами, когда улики получены незаконным путем, это может привести к отмене всего уголовного дела. В данном случае мне не кажется, что об этом пойдет речь, говорит Моше Гурали. Однако, если мы увидим скопление грубых нарушений процедуры, грубых нарушений ведения уголовного дела, то может быть и это. В любом случае, говорит наш собеседник, мне кажется, что до этого еще далеко. А сейчас в первую очередь речь идет о политике, о пиаре и об общественном процессе. С нами в эфире был Моше Гурали, адвокат Моше Гурали, юридический обозреватель газеты «Калькалист». 15 дней до выборов. Поговорим сейчас о политике. Я приветствую в нашем эфире депутата Кнессета Юлию Малиновскую, партия «Наш дом Израиль». Депутат Кнессета Малиновская, доброе утро.
2: Доброе утро, Гарри, доброе утро.
0: Неспокойно в блоке перемен. Нафтали Беннет сказал, что возможно правительство с Бениамином Нетаньяху в качестве министра. Оставим сейчас юридический аспект этого заявления. Там Нетаньяху сложно быть министром сейчас. Но с точки зрения намерений вашего блока, с точки зрения взаимопонимания в вашем блоке, как вы оцениваете ситуацию?
2: Знаете, блок состоит из четырех разных партий. У каждой партии могут быть некие взгляды на ту или иную ситуацию. И это нормально, да, нет двух людей с одинаковым мнением. Но, тем не менее, есть некие основополагающие линии, на которые, как бы, есть полное согласие. То, что касается призыва в армию, то, что касается создания Государственной комиссии по расследованию, то, что касается обязательного изучения нормальных предметов в школах. И целый список, я думаю, вы его уже озвучивали. То, что касается вчерашнего заявления Нафтали Беннета, не мне его судить, но я вам могу сказать, что с точки зрения нашей партии «Наш дом Израиль», Авигдора Либермана и нашего общего мнения, этого не будет. С нашей точки зрения Нетаньяху исчерпал себя во всех смыслах этого слова, и его место, так сказать, он должен покинуть политическую арену Израиля. Это наше мнение. И тем более он не может быть никем в нашем правительстве.
0: Судя по всему,
2: я считаю, что этот человек должен дать ответы на очень серьезные вопросы и дать ответы гражданам страны за все то, что происходит. И последние события, они как бы подтверждают и еще более усиливают мое мнение.
0: Судя по всему, однако, нету гармонии, нету взаимопонимания. Вы не согласовываете? Была встреча лидеров оппозиционных партий и так далее?
2: Я не очень понимаю, что вас так удивляет. Если я посмотрю сегодня, что происходит так сказать, что так называемой коалиции, то там сумасшедшая...
0: Там не лучше, чем у вас, я согласен, безусловно.
2: Да, безусловно. Так что давайте не будем просто, ну, как бы представить, тут все ругаются, а там мир, покой и пальмовая
0: вещь. Нет, ни в коем случае, я про там не говорил ничего.
2: Это нормальная ситуация. Я думаю, что вы и со собственной супругой, с которой там, я думаю, прожили уже много лет, и так или иначе иногда спорите, да? Это нормальная ситуация. Ожидать, что все здесь будут, так сказать, в глубоком, да, порыве и никаких не будет разногласий, это неправильно. Разные партии, разные мнения.
0: Но если я уточняю вашу позицию, вы не войдете ни в одно правительство, в котором будет Бениамин Нетаньяху в каком бы то ни было
2: качестве.
0: Послушайте,
2: я вам хочу объяснить и сказать нашим радиослушателям. У меня нет никаких личного симпатии или антипатии к Нетаньяху как к человеку. Пускай он будет здоров, и пускай он будет здоров.
0: Я про него как про политика, да?
2: Я сейчас говорю исключительно с политической точки зрения и с точки зрения того, что называется общественного интереса. Угу. После интервью Ави Гиля, наверняка вы говорили про это, да, бывший военный секретарь Нетаньяху, мы все это знали. Так или иначе, мы понимали, знали, я думаю, тоже об этом много говорилось. Но когда ты это слышишь и понимаешь, что погибли люди, заложники и солдаты, не потому что была такая ситуация военная, да, вот не было выбора, а потому что это было невыгодно политически, и все, что интересовало, это удержаться у власти еще день, еще ночь простоять, я не могу с этим жить. То есть я понимаю, мы все политики, ты иногда принимаешь решения, не всегда они на 100%, как бы ты хотел, да, но в вопросах жизни и смерти, в вопросах, да, то, что называется, вот лично, вот, ну вот,
0: и вот мы освободили
2: заложников. Я хочу знать, подождите, я закончу фразу.
0: Пожалуйста.
2: Есть вещи, которые вне выше.
0: Да, я
2: и
0: понимаю.
2: Когда сегодня мы понимаем, что люди погибли, и заложники, и солдаты, потому что была важна власть, я не могу с этим жить.
0: Это версия, скажем так, это версия Ави Гиля. Есть другие версии, но я хочу продолжить то, о чем вы говорите.
2: Да.
0: Вчера газета «Исраэль Йом», и вы отреагировали, кстати говоря, на эту информацию,
2: да,
0: опубликовали сообщение, что продолжается ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа и не очень гуманитарной помощи в сектор Газа. Собственно говоря, после того, как мы освободили заложников и заключили соглашение с Хамасом через Соединенные Штаты Америки, вот такая ситуация сложилась.
2: Да, это не просто продолжается, это на катарские деньги все продолжается.
0: Именно так.
2: Это, да, тут надо уточнить. То есть и по разрешению правительства Израиля, да? То есть давайте уточним для наших радиослушателей, вообще говорят, вот ты хочешь, чтобы все в Газе умерли. Ну, не буду об этом говорить, но это другая история. Вот, но ситуация в том, что правительство Израиля после 7 октября, после того, что мы знаем уже абсолютно точно часть участия Катара во всем том, что произошло, да? Потом мы вспоминаем то, что происходило в канцелярии премьер-министра с его ближайшими помощниками, в том числе с Катаром, и как это все работало, опять-таки, на то, что часть заложников не вернулась в Израиль. И мы видим сегодня, что Катар по разрешению правительства Израиля поставляет гуманитарную помощь в Газу, по-моему, если я правильно помню, $100 миллионов, да, за это время. То есть это включая бензин, включая все остальное. И самое страшное, что все абсолютно точно знают, что это все идет Хамасу. То есть это абсолютно известный факт, и не будем себя обманывать.
0: У меня вопрос,
2: Хамас
0: простите,
2: полностью госпожа, сегодня контролирует
0: депутат
2: Газу.
0: Депутат Малиновская, позвольте,
2: да,
0: задать вопрос. Когда, да, лидер вашей партии Авигдор Либерман на протяжении многих месяцев говорил, да, о том, что Израиль должен прийти к соглашению об освобождении заложников и остановить операцию в секторе Газа? Это ведь, собственно говоря, этот результат,
2: нет,
0: одну секунду, этот результат, который мы сегодня видим, не был прогнозируем, это не то, что
2: нет,
0: было совершенно очевидно,
2: мы
0: что
2: говорили,
0: произойдет.
2: Вы говорите первую фразу, когда мы говорим о том, что нужно сделать все, что как можно больше, как можно быстрее вытащить mm-hmm. наших людей, mm-hmm. но потом дальше шло продолжение. А потом нужно сделать все для того, чтобы разоружить Хамас и ввести там другой порядок.
0: И совершенно
2: есть,
0: никто
2: вот
0: не понимал, что
2: часть,
0: американцы не позволят и так далее. Это было совершенно непредсказуемо.
2: Послушайте, когда правительство Израиля на протяжении 2 лет не принимало никакие решения, а действовало исключительно исходя из собственного политического выживания, пришли американцы. Случилось то, что случилось. Но сегодня наших заложников в Газе нет. Это факт. Сегодня нет никакой причины, что 600 грузовиков в неделю...
0: Okay.
2: проходят в Газу с нашей территории через наши пункты. Нет никакой причины к этому. Я до сих пор не понимаю, почему государство Израиль должно тащить на себе то, что называется газой. Если кто-то объяснит это, я надеюсь, что будет Государственная комиссия по расследованию, и мы очень хорошо, в конце концов, поймем, почему это происходит, кому это выгодно и кто на этом зарабатывает.
0: Я очень надеюсь. Через 15 дней выборы, госпожа Малиновская, на данный момент по всем опросам ни один блок 61 мандат не набирает. Если будет попытка создать правительство меньшинства для того, чтобы сменить премьер-министра, чтобы Бениамин Нетаньяху не был в канцелярии премьер-министра, а затем пойти, может быть, на новые выборы, может быть, расширить правительство и так далее. Вы поддержите такую инициативу?
2: Я вам скажу такую вещь, Габи. Я прекрасно вижу опросы, я понимаю, что это влияет. Я не понимаю, на основании, на чем они основываются, потому что я чувствую и вижу, и общаюсь с людьми, вижу совсем другие тенденции. Знаете, может быть, я ошибаюсь, может быть, они совсем в другую сторону, может, никто не понимает, что происходит, я вам должна сказать честно. То есть у нас есть опросы, но они как-то очень не согласовываются с действительностью. Поэтому... наша задача — создание либерального сионистского правительства.
0: Я все-таки хочу получить ответ на вопрос. Партий. Есть 28 октября, рано утром, нету 61 мандата у блока перемен.
2: Да, да, я вам отвечу очень просто. Угу. Я не буду сегодня думать о том, что еще не случилось. Знаете, как, помните известный анекдот? Сидит женщина беременная, плачет, муж у нее спрашивает, чего ты плачешь? Он говорит, ну вот мой ребенок родится, ему будет 18 лет, упадет. Так вот, давайте сначала
0: когда люди думают о том, чтобы голосовать за ту или иную партию, они взвешивают, помимо прочего, с кем она пойдет в коалицию.
2: Нет,
0: с кем она в коалицию не пойдет.
2: Единственное, что сегодня, я думаю, как бы с моей точки зрения, конечно, каждый выбирает сам, выберите для себя, с чем вам... Вот где вы чувствуете себя наиболее комфортно? Во-первых, надо идти голосовать. То есть я слышу очень много разговоров, оно никому не надо, оно все это ерунда, и вообще от меня ничего не зависит. Ну, если вы так думаете, то потом не жалуетесь, потому что демократия построена именно на том, что люди голосуют. Поэтому как бы мне это очень неприятно и непонятно, кстати говоря, такие разговоры. Поймите, что отвечает вашим чаяниям. Что вас устраивает? Вы хотите, чтобы в армию ушли все граждане Израиля, чтобы все защищали нашу страну? Вы хотите, чтобы в школах учились базовые предметы? Вы хотите, чтобы была, в конце концов, создана Государственная комиссия по расследованию? Или вас устраивает вот это вот то, что происходит сегодня, бесконечные катастрофы, уход от ответственности и решение каких-то личных, собственных задач?
0: Депутат Неста Юлия Малиновская, партия «Наш дом Израиль». Большое спасибо за участие в программе.
2: Будьте здоровы.
0: Всего доброго.
2: Будьте здоровы.
0: 8:39. Я надеюсь, позднее нам удастся поговорить с представителем второй стороны политической карты. Пока что перенесемся в, я даже не знаю, в Россию или в Соединенные Штаты Америки. Дональд Трамп объявил о вступлении, в немедленном вступлении в силу соглашения между Россией и Украиной о прекращении огня в энергетической сфере. Доктор Борис Морозов с нами в эфире, Центр Каммингса по изучению России, Тель-Авивский университет. Доктор Морозов, доброе утро.
3: Доброе утро, Габи.
0: Это не первое такое соглашение, если я не ошибаюсь.
3: Это и не соглашение пока.
0: Ага, а что это?
3: Уже сегодня Financial Times написала, что Трамп, видимо, погорячился, поторопился, и пока нет никаких подтверждений о том, что даже такое энергетическое перемирие, оно согласовано. То есть, ну, Зеленский от себя уже вчера написал, что... Он об этом ничего не слышал, что для него это было некоторой новостью. И он на это готов, если будет соответствующим образом готова Россия. А вот, то более того, Зеленский говорит, что мы уже неоднократно предлагали подобное перемирие, и от него Путин всегда отказывался. Из Москвы тоже не поступало никаких подтверждений, поэтому, скорее всего, это
0: очередное выдавание Трампом желаемого за действительное.
3: Да, я иногда общаюсь с искусственным интеллектом, он тоже так любит. Он дает факты, которые потом говорит, извини, я ошибся.
0: Вы наводите меня на мысль, что Дональд Трамп — это искусственный интеллект.
3: Я бы воздержался от такого комментария, а то потом в Штаты не пустят.
0: Да-да.
3: Но, в общем, да.
0: В какой степени это заявление Трампа может быть продолжением его разговора с Путиным? То есть может ли быть ситуация, при которой в разговоре с Путиным что-то возникло, из чего был сделан такой далеко идущий вывод?
3: Это вообще очень хороший и интересный вопрос, поскольку для того, чтобы понять, ну вообще было бы здорово узнать, о чем точно договорились высокие стороны, но вопрос, кто кому помог?
0: Okay.
3: Понятно, действия Трампа, они совершенно очевидны. Они имеют вполне конкретную цель. Трамп пытается минимизировать ущерб от повышенных цен на горючее перед предстоящими выборами. И поэтому ему нужно, с одной стороны, переключить внимание с себя, поскольку, в общем, это произошло в связи с тем, что началась война с Ираном, на кого-то другого. В данном случае подошел Зеленский, как наиболее безответный субъект. Вот. А с другой стороны, показать, что он-то лично печется о своих согражданах и делает все возможное. Поэтому и преувеличен объем этих поставок, которые на самом деле не решат проблему. Более того, видимо, эти поставки были оговорены раньше, поскольку, как теперь выясняется, первый танкер вышел уже 22 числа из Санкт-Петербурга в сторону Соединенных Штатов. Поэтому тут не все мы знаем о том, как и что происходило. Второй вопрос – это вопрос, собственно, с Зеленским. Дело в том, что Зеленский очень красиво ответил на вчерашнее заявление Трампа, предложив, в свою очередь, 60-дневное полное прекращение огня для проведения выборов. Mm-hmm. Вот. Я думаю, что это так же реально, как и энергетическое перемирие Трампа. Поскольку Путин, хотя и неоднократно говорил о том, что Зеленский нелегитимен, но, в принципе, он ведет, готов вести с ним переговоры. Поэтому зачем сейчас Путину выборы, зачем останавливать на 20 дней в предзимний период, который Россия хочет использовать для того, чтобы обескроить и обесточить, и обестеплить, если так можно сказать, Украину, для меня не очевидно. Поэтому я думаю, что это, в общем, скорее всего, очередная фантазия господина Трампа. Проброс, если хотите.
0: Есть ли у него возможность продвинуть этот проброс или эту фантазию в сферу реальности? Есть ли у него какие-то рычаги давления? В основном на Путина, потому что на Зеленского скорее, чем на Путина. Поэтому на Путина. Есть у него какие-то рычаги давления в этом отношении?
3: Определенные, наверное, есть, поскольку Путину выгодна сама ситуация, при которой он из положения политического изгоя превращается в субъект переговоров с, ну, по сути, одним фигуру, из двух, да, главных государств всего мира. Знаете, самое страшное, что вчера произошло, что я вот вчера проэкстраполировал это и подумал, ну, вот в этот раз это Зеленский. И самая страшная фраза, которая прозвучала, что Украине надо сменить лидера, говорят в Вашингтоне. А если завтра такая же реакция пойдет на каких-то лидеров других стран, которые разочаруют Трампа?
0: И в этом
3: если это будет наша страна?
0: В этом контексте, когда я возвращаюсь к разговору Путина с Трампом, после этого появились публикации о том, что Россия, возможно, будет одним из посредников между США и Ираном. То есть идет некий процесс реабилитации нынешней России на международной арене. Усилиями Дональда Трампа.
3: Нет, этого я бы пока не сказал. Этого я бы пока не сказал, потому что Путина просил быть посредником президент у Ирана, с которым они виделись сейчас в Туркменистане. Вот, и Путин, видимо, честно передал предложение Ирана, и дальше пока ничего не произошло. И у меня нет определенной уверенности, что и дальше здесь будет какое-то существенное развитие событий, потому что не видно этого.
0: Не произойдет.
3: Не произойдет. Более того, кроме Соединенных Штатов, в которых только президент, в принципе, на сегодняшний момент пока ведет такую политику, там есть тоже другие голоса. Например, вспомните, буквально два дня назад в Афинах Рубио произнес речь, согласно которой Запад един. И Запад един корнями, мыслями, гуманитарно. И, в общем, это единство, оно направлено против всего плохого. А кто у нас сегодня плох? Так что...
0: Понятно. Понятно, что ситуация остается достаточно туманной.
3: Туманной.
0: Да. Доктор, да. Борис Морозов, Институт Каммингса по изучению России, Тель-Авивский университет. Большое спасибо, всего доброго.
3: Всего хорошего.
0: 8:46. Продолжаем программу. Возвращаемся к политике. Во вчерашнем опросе общественного мнения две главные партии, которые, от которых, по сути дела, зависит судьба выборов. Партия Амха Исраэль во главе с Офером Винтером и список милуимникам Калькалит во главе с Йоазом Менделем и Яроном Зелихой проходят электоральный барьер. Обе эти партии проходят электоральный барьер. Обе эти партии набирают по 4 мандата. По словам Дуди Хасида, главы института Кантар, Эндель и Зелиха приближаются к 5-му мандату, а партия Амха Исраэль находится на самой грани электорального барьера. От итогов этих партий, от результатов этих партий на выборах зависит, по сути дела, их результат, их исход. Продолжается конфронтация между Амха Исраэль и Ликудом. В Ликуде обвиняют Амха Исраэль, вернее говоря, утверждают, что Амха Исраэль, возможно, либо не пройдет электоральный барьер, либо примет участие в создании того или иного неправого правительства Израиля. И в этом отношении конфликт продолжается. А сегодня в газете «Исраэль Айом» мы видели публикацию о том, что и в блоке перемен приняли решение бороться с мелкими партиями, то есть с партией Амха Исраэль и с партией Милуимники. Сейчас с нами в эфире бригадный генерал запаса Офер Винтер, глава партии Амха Исраэль. Татарова Милуим Офер Винтер, шалом.
4: Шалом, бокер тов,
0: ходиш тов, גם לך, יושב ראש מפלגת עמך ישראל. תגיד, כשנכנסת למערכת פוליטית, ציפית למתקפה כזאת שאתם סופגים עכשיו מכיוון הליכוד, עוד אחרי שהכרסת על זה שאתה תומך בנתניהו?
4: האמת שאני מודה שלא, אבל באמת מתקפה חסרת פרופורציה, וגם יורדת מאוד מאוד נמוך. למקומות שבאמת, אנחנו אנשים חדשים, תכננו לבוא, להיכנס, חשבנו שאפשר להוביל שינוי, לא חשבנו שהמפלגות הקיימות עד כדי כך, הן רוצות לשמר את הכוח שלהן ולא לתת לאחרים להיכנס.
0: אבל זה המשחק פוליטי, אופר וינטר, ובליכוד אומרים, אנחנו לא יודעים לאן וינטר ייקח את הקולות שהוא יקבל בקלפי, ייקח מנדטים שהוא יקבל לקלפי, אולי הוא יעשה מעשה של בנט 2021 וילך למקומות אחרים. למה אתה לא מכריז באופן חד משמעי, אנחנו נלך אך ורק עם נתניהו?
4: אני אמרתי באופן מובהק, אנחנו נלך, ועוד אמרתי בתחילת הדרך, אנחנו שנמליץ עליו.
0: תמליצו כן. לא אמרת,
4: כן,
0: לא נלך
4: עם אחרים. אבל אז אני אגיד. לא, ועוד איך, אני אמרתי, אני בימין. רק אני אגיד עוד דבר, תראו. הממשלה הנוכחית בהרכב שלה, שלא הצליחה עם כל, ונעשו פה דברים טובים, היא לא הצליחה להביא, לא הכרעה, לא לניצחון. אנחנו עדיין מקימים את עזה מחדש, לא לקחנו את הנשק ברשות הפלסטינית שמאיים עלינו, ולא את הנשק שמפוזר פה בכל מדינת ישראל אצל הציבור הערבי, נשק לא חוקי שמסכן אותנו. הדברים לא קורים, ואני אומר עוד דבר, ולא נעשה שום דבר על הגיוס בצהל לציבור החרדי ולרוב לא רק להם. לכן אמרתי, אנחנו באנו על דרך, אנחנו באנו להוביל דרך, באנו להגיד לעם ישראל, הנה מה שאנחנו דורשים. עכשיו, אמרתי לנתניהו, אני ממליץ לנתניהו, אבל אני לא צ'ק פתוח. באנו לדרוש. אם הוא מעדיף, וכל מה שאני מבין, בהתחלה חשבתי שהוא אמר, אני רוצה ממשלה ימנית רחבה. האמנתי לו. אבל כל מה שהוא עושה, זה אומר, אני רוצה את גולדקנופ. אני לא המלצתי על גולדקנופ. אנחנו לא ממליצים על גולדקנופ. אמרנו על נתניהו, זה הסיפור. עכשיו אנחנו בימין.
0: גם אתה אמרת, אני מוכן לשבת עם גולדקנופ, אבל לא, אם זה לא כל 61.
4: נכון, כי אני, באנו לדאוג למשרתים. תראה, אני באתי מהשטח, אני לוחם כל חיי. הלוחמים שלנו, שמוסרים נפש, שעושים מילואים בלי סוף. משם אני בא ולהם אני דואג. אני אף פעם לא השארתי, לא הפקרתי את הלוחמים שלי. מאחורה בקרב.
0: אין על זה ויכוח, אופיר וינטר, אבל אז מתעוררת השאלה.
4: אז גם בקרב הזה.
0: אבל אז מתעוררת השאלה, אם זה הנושא הכי חשוב לך, למה נתניהו? נתניהו לא קידם חוק גיוס בממשלה הקודמת, אני אגלה לך סוד, אל תספר לאף אחד, הוא כנראה לא יקדם אותו גם בממשלה הבאה אם הוא יקים אותה. למה ללכת איתו?
4: אני אגיד, כי זה הימין, ובסוף אנחנו מובילים, באנו לדרוש הכרעה, להכריע את המלחמה, ובאנו לדרוש שתהיה פה הגירה אמיתית, כי זה הדרך היחידה לסיים את המלחמה, כי יש דברים שלא עושים לנו. הגירה מעזה לא יהיה, לא יהיה מה שיהיה בעזה. ולכן אנחנו צריכים לעשות את זה בימין. כי אני אגיד לך, עם כל זה שאמרתי, שהממשלה הימנית, שהממשלה לא ימנית, שהממשלה כמו שהיא, עכשיו, היא לא טובה למדינת ישראל. הממשלה שגדי אייזנקוט מוביל, עם מנסור עבאס, ויאיר גולן, זה מסוכן למדינת ישראל.
0: 100%.
4: וזה כבר קרה, ולכן אני צריך לבחור דרך. אני בימין, אני לא יכול לשנות את דעותיי, ולא את עמדתי.
0: אבל
4: אני
0: גם...
4: כן מבקש מנתניהו, שיביא כן. ממשלה ימנית, רחבה, כמו שהוא הבטיח, אבל, שיעבוד על זה, אבל ולא יקנה לגולדקנוף.
0: אבל גם בבלוק השני, גם מה שנקרא גוש השינוי, יש אנשי ימין. אביגדור ליברמן שעבד איתו מגדיר את עצמו כאיש ימין. נפתלי בנט, שאתה מכיר אותו היטב, מגדיר את עצמו כאיש ימין. בליכוד אומרים, אולי וינטר, יום אחרי הבחירות, ייקח את המנדטים שלו, יתחבר לליברמן, יתחבר לבנט, ויקים ממשלה.
4: אני לא מבין את הקונסטלציה שהם מדברים עליהם. אין לי מושג. איך אפשר לבנות איתה ממשלה? אני אומר לך, אני אמרתי משהו אחר, שליברמן ובנט יועילו לעזוב את החברים שהם בחרו, את מנסור עבאס, כי זה לא, אי אפשר לעשות איתה ממשלה, ולהצטרף ולהפסיק להחרים את נתניהו, ולהצטרף לממשלת ימין, אמיתית, שגולדקנופ לא יהיה מחליט בה. אי אפשר להמשיך ככה. כולנו למדנו משהו מהשיבה באוקטובר. עכשיו אני אגיד לך, אנחנו למפלגה החדשה, היחידה שקמה פה. אנחנו לא נגועים במלחמה הזאת, ולא היינו חלק, קמנו אחרי המלחמה. ולכן יש לנו כוח לדרוש ולשנות. אפילו ועדת חקירה, תחשוב רגע, אפילו ועדת חקירה לא קמה פה בשלוש שנים. זה חרפה לאומית.
0: אגב,
4: אתה יודע למה?
0: אגב, ועדת חקירה, אתה בעד ועדת חקירה ממלכתית?
4: הנה, אז אני אומר, אנחנו בעד ועדת חקירה שתקבל את אמון הציבור ותביא אמת לעם ישראל. עכשיו,
0: לא, אני שאלתי שאלה מאוד ספציפית.
4: הנה, אני אגיד, לא. אני בעד ועדת חקירה. אני לא נכנס לוויכוח, כי אני טוען שהוויכוח הזה נולד...
0: זה הוויכוח. מה זה לא נכנס לוויכוח? זה הוויכוח.
4: לא, אני אגיד, אני רוצה להגיד. קודם כל, עמך ישראל, הבאנו פתרון אמיתי לבנות ועדת חקירה בדרך, לבחור את ועדת החקירה בדרך שבה בוחרים נשיא במדינת ישראל, שזה ייתן אפשרות גם לקואליציה וגם לאופוזיציה.
0: מה, כנסת תבחר ועדת חקירה?
4: בצורה נכונה. כן, כן, כן, בהחלט. אבל אני טוען שזה שלא עשו פה ועדת חקירה, זה אינטרס משותף גם של הקואליציה וגם של האופוזיציה. אתה יודע למה? כי כולם צריכים לחקר. גם גדי אייזנקוט צריך לחקר על חלקו בוועדה, במה שהוא הביא, וגם ממשלת הממשלה הנוכחית צריכה לחקר, ולכן
0: וינטר,
4: הם לא רוצים.
0: זמננו הולך ועוזר, אני חייב להספיק לשאול אותך שאלה אחת. אתם על ארבעה מנדטים...
4: אדוני, משפט אחד על יוסף פר... כן,
0: אתם,
4: כן.
0: אתם על ארבעה מנדטים אתמול בסקר של כאן, על סף אחוז החסימה. אתה דיברת על אחריות כשנכנסת לפוליטיקה.
4: כן.
0: יום לפני בחירות, יומיים, שלושה ימים לפני בחירות, אתם על ארבעה מנדטים. זה אחראי ללכת לבחירות כשיש סכנה גדולה
4: לך,
0: שאתם תפילו את כל הגוש?
4: כשהשקנו את המפלגה ואמרתי אחריות, התכוונתי, אנחנו נבוא לציבור עם בשורה ונראה לציבור בשורה. אם הציבור יבחר בדרך, מצוין. אבל לא תכננתי שאנחנו נחטוף התקפות חסרות תקדים ברמה כל כך נמוכה שכל הקמפיין של הליכוד של נתניהו על הראש שלנו, ולא רק שלו, של כולם. עכשיו האחריות הגדולה היא לא להיכנע ולא לתת למונופולים להישאר בתפקידים שלהם, אלא ללכת עד הסוף. עכשיו אני לוחם, אני קרבי ונלחם עד הסוף. להגיד משפט על יוסף חדד. יש איתנו את יוסף חדד.
0: כן, אנחנו יודעים.
4: והוא יהיה בעזרת השם שר ההסברה של מדינת ישראל.
0: יושב ראש עמך ישראל.
4: הגיע הזמן גם לשנות את הקונספציה.
0: זמננו עזל, יושב ראש עמך ישראל, תתלו במילואים אופיר וינטר, היה לי לעונג. תודה רבה.
4: תודה רבה, שמחתי, תודה.
0: ביי ביי. Я спросил нашего собеседника о... прежде всего удивил, удивили ли его масштабы нападок, с которыми он столкнулся в политической системе? Честно говоря, да, ответил наш собеседник. Мы пришли в политику для того, чтобы принести какие-то изменения, для того, чтобы что-то сделать. Мы столкнулись с беспрецедентными нападками со стороны Ликуда, и не только со стороны Ликуда. Это при том, что я порекомендовал Нетаньяу. Я сказал, что мы порекомендуем Бенямина Нетаньяу на пост премьер-министра, но мы не даем ему открытого чека, мы не даем ему карт-бланш, мы не даем ему возможности сделать все, что он хочет, потому что все, что он хочет, это коалиция с Гольдкнопфом. Мы не хотим, чтобы была коалиция с Гольдкнопфом, но мы хотим, чтобы была правая коалиция. Мы не хотим, чтобы была коалиция Яира Гулана, Гади Айзенкота и Мансура Аббаса, потому что это опасно для государства Израиль. Но я не хочу при этом, чтобы Нетаньяу вновь создавал коалицию с Гольдкнопфом и освобождал ультраортодоксов от призыва. Я прихожу с местности, я прихожу из военных частей, я прихожу из мест, где люди жертвуют своей жизнью, и я вижу тех, кто этого не делает. И поэтому, когда Нетаньяу организует нападки на меня, я понимаю, что он просто боится того, чтобы мы говорили о том, что необходимо сделать. Необходимо в том числе создать следственную комиссию. Это позор для государства Израиль, что до сих пор не создана следственная комиссия, утверждает Офер Винтер. Он говорит о том, что эта комиссия должна быть создана тем же способом, которым избирают президента государства. Весь Кнессет должен избрать следственную комиссию. Однако, чтобы были представлены представители коалиции и представители оппозиции. Однако, то, что эту комиссию не создают, это выгодно и коалиции, и оппозиции, потому что все должны быть расследованы. В том числе Гади Айзенкот должен ответить на вопросы, касающиеся его деятельности на посту начальника генерального штаба. Пока что этой комиссии не создают. Мы пойдем до конца, отвечает наш собеседник. Нас хотят сдвинуть с дистанции, но несмотря ни на что, наша ответственность сейчас – это идти до конца. И Офер Винтер напоминает про Юсефа Хадада и говорит о том, что Юсеф Хадад будет министром по делам разъяснительной работы государства Израиль. Бригадный генерал запаса Офер Винтер, глава партии Амха Исраэль, был с нами в эфире. 8:58, Дмитрий Кранцов за пультом, Лена Черкасова, продюсер, Олег Лоц, редактор. У микрофона был Габи Вольфсон. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». У микрофона будет Таня Барская. Спасибо, что были с нами, уважаемые радиослушатели. Всего вам самого доброго, хорошего дня, хороших новостей.
5: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
6: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
7: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
8: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.

0: В Иерусалиме 9 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Только что поступила информация о том, что на юге Ливана вчера получил легкие ранения боец Цагаля. Это произошло в результате аварии при выполнении военнослужащими Цагаля оперативных задач. Корреспондент Кан Итай Блюменталь передает, что солдат был доставлен для оказания медицинской помощи в больницу. Его семья поставлена в известность. Обстоятельства инцидента расследуются. Из-за загрязнения воздуха на территории нефтеперерабатывающего предприятия «Базан» в районе Крайот были отменены учебные занятия в двух школах в городе Кирьят-Ата. Рабочим, находящимся в промышленной зоне, рекомендовано закрыть окна и включить кондиционеры. В руководстве нефтеперерабатывающего предприятия заявили, что задействованы все современные технологии в сфере экологии для сведения к минимуму ущерба для граждан и для окружающей среды. Об этом сообщают корреспонденты Кан, Орли Алкалай и Михаль Вассерман. Три человека пострадали минувшей ночью в Кармиэле из-за пожара. Поначалу он вспыхнул на открытой местности, неподалеку от лесных насаждений. Однако затем огонь распространился и на жилое пятиэтажное здание. Как отмечается, загорелись две квартиры. Прибывших к месту не менее 12 бригад пожарных расчетов справились с тушением огня. Состояние пострадавших оценивается как легкое. К другим темам. Судебный процесс в отношении Бениамина Нетаньяху. В окружном суде Иерусалима сегодня возобновляется дача свидетельских показаний бывшего юридического советника правительства Авихая Мандельблита. В ходе своего вчерашнего выступления в суде он указал, что в процессе следствия полиция осуществляла некоторые мероприятия, которые не были им утверждены, и часть из них он отменил. Среди прочего, он упомянул и допросы государственного свидетеля Нира Хефеца. Как мы передавали корпорации КАН, стало известно, что Израиль намерен утвердить решение, в соответствии с которым сотрудникам американской компании, действующей по поручению Совета мира, будет позволено войти в ближайшие дни в сектор Газа, чтобы определить пункты, где боевики Хамаса будут сдавать огнестрельное и другое оружие с целью его последующего уничтожения в рамках программы по демилитаризации сектора. Корреспондент Кан Итай Блюменталь передает, что американцы смогут войти в Рафиах и в Хан-Юнос на юге Газы, в те районы, что находятся под контролем Цагаля. Туда в несколько пунктов придут и вооруженные боевики для сдачи оружия. Пока остается неясным, как вооруженные террористы будут передвигаться по сектору без того, чтобы это представляло собой угрозу для сил Цагаля. Высокопоставленный источник в системе безопасности заявил в интервью корпорации КАН, что Соединенные Штаты оказывают массированное давление на Израиль с целью продвижения данной программы. В Израиле выражают сомнения в эффективности этого плана, подчеркивая, что в Хамасе только на декларативном уровне объявляют о своей готовности разоружиться, тогда как в действительности эта группировка стремится к восстановлению своего боевого потенциала для новой войны с Израилем. К другим темам. Украина нанесла удары по трем основным центрам российского информационного и технологического гиганта «Яндекс». Как отмечается, в атаке были задействованы беспилотники. Они выбили из строя практически все оборудование. Поступают сведения о том, что работа сайтов и серверов «Яндекса» на 99% парализована. В некоторых европейских странах, включая Германию и Великобританию, указывают, что украинские удары по российскому гиганту «Яндекс», чьи основные объекты находятся в Подмосковье, резко сократили информационную активность ультраправых европейских партий и организаций. Об этом сообщает корреспондент КАН Дов Гильар. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Миллениум нас.
0: Сегодня небольшое понижение температуры, местами кратковременные дожди, главным образом на севере страны в прибрежной полосе. Завтра и в среду без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 23 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 27, в Галилее 26, в Бершеве 27 и в Эйлате сегодня днем 33 градуса. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура воды 28 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Канрека.

0: Израильское время, 9 часов 6 минут. Канрека продолжает свои программы на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль» в прямом эфире. С вами Таня Барская, Шарон Леннер, Лена Черкасова, редактор программы Саша Коган. И мы начинаем с главных тем к этому дню. С нами наш коллега Габи Вольфсон, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта news.ru.il. Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Таня. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: С вашего позволения начнем с Совета мира и с реализации так называемого пилотного проекта по сбору оружия Хамаса. Что из этого получится, пока неизвестно.
1: Пока неизвестно, что из этого получится. Более того, мы всегда ищем надежду на то, что вот что-то двигается и так далее. Пока что все, что происходит в секторе Газа, это то, что американцы ищут место, где они смогут собирать оружие, которое, может быть, им принесут жители Газы, которые захотят разоружиться.
0: Да? Хамас декларирует это желание. Готовность, скажем так.
1: Хамас декларирует готовность, безусловно. Сказать, что я связываю большие надежды с этим пилотным проектом, нет. Американцам важно продемонстрировать какой-то сдвиг, какое-то продвижение в желательном им направлении, и поэтому вот сейчас они заняты тем, что значит, под большим пиаром ищут место, ищут помещение, ищут район. Район, судя по всему, в южной части сектора Газа, в районе Рафеха, где они смогут находиться и собирать оружие, если кто-то захочет им его принести. Что из этого получится, увидим.
0: Вот вспоминается недоброй памяти гуманитарный фонд Газы, когда тоже получалось, мягко говоря, не все, тот самый фонд, который должен был накормить голодных, очень много всего, всяких инициатив.
1: Очень много проектов в секторе Газы, да, а Хамас и ныне там. В общем, это то, что сейчас происходит. Более того, если судить по публикациям газеты «Исраэль Айом», Катар продолжает ввозить горючее в сектор Газа. Масштабы товаров и услуг, которые Катар ввез в Газу за год, прошедший с момента вступления в силу вот этого соглашения, составляют порядка 100 миллионов долларов. А Хамас остается властной структурой в секторе Газа.
0: Ситуация в Саудовской Аравии, Риад, хуситы.
1: Там продолжается война. Хуситы продолжают... Самая настоящая война. Хуситы продолжают атаковать аэропорт в Эр-Рияде. Накануне там вновь были пострадавшие в результате обстрела. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху выразил, осудил действия хуситов, что, в общем, достаточно беспрецедентная история, такое заявление, резкое заявление. Наш собеседник сегодняшний Дани Закен, обозреватель газеты «Исраэль Айом» по вопросам внешней политики, говорит о том, что неясно пока, идет ли речь это просто о жесте, таком дипломатическом жесте доброй воли, или о каком-то сотрудничестве, которое формируется за кулисами между Израилем и Саудовской Аравией. В одной из газет сегодня была публикация о том, что Саудовская Аравия не поторопится принимать помощь, которую предложил Израиль. Тот же Дани Закен сказал мне, что Саудовская Аравия обращалась к Израилю за помощью, и поэтому возможно, это правда пока очень так спекулятивно, ни на чем не основано, но возможно, что речь идет о неком закулисном, но более тесном, чем мы полагаем, сотрудничестве между Иерусалимом и Риадом.
0: Продолжение. По поводу Соединенных Штатов Америки и того, что может произойти по отношению к Ирану. Сейчас перебросано еще около 20 самолетов-заправщиков в Европу на фоне всей напряженности.
1: Да, но опять же, по всеобщему мнению, прежде всего, ничего не произойдет до 3 ноября, до выборов середины каденции Соединенных Штатов Америки. Непонятно, насколько эффективными может сейчас быть возобновление войны по сравнению с экономическим давлением, которое оказывает Соединенные Штаты Америки. Оно само по себе достаточно эффективно. Иран практически полностью прекратил экспорт нефти. Экономическая ситуация в Иране очень и очень тяжелая и становится все более тяжелой. И поэтому...
0: Это признано в верхах Ирана.
1: В Иране этого не скрывают уже естественным образом. И поэтому не очень понятно, что возобновление военных действий, если будет идти речь о, так сказать, more of the same, о том, что повторять то, что было во время операции «Народ Лев» или во время операции, второй операции, которая была в феврале, «Львиный рык», да, которая была в феврале-марте-апреле 2026 года, не очень понятно, что это может принести. Совершенно очевидно, что ударами с воздуха режим в Иране сменить нельзя. Для этого нужна наземная операция. Наземные операции Трамп не хочет. По крайней мере, так он заявляет на данный момент. Так это выглядит на данный момент. И поэтому, так сказать, по всеобщему мнению, в данный момент он ограничится продолжением экономического давления на Иран. Но Трамп, как Трамп, мы не знаем, во-первых, сколько времени, сколько терпения у него будет для этого. А во-вторых, мы не знаем, какие неожиданные решения он примет, какие неожиданные повороты примут его шаги.
0: Да, все эти колебания и то, что он озвучивает в своей соцсети True Social, Соединенные Штаты не станут атаковать Иран до промежуточных выборов. С другой стороны, источники говорят о скоротечном возможном, буквально в несколько

0: Министра Биньямина Нетаньяху на пост главы правительства, вновь повторил, что он не дает открытого чека Нетаньяху, иными словами, требует от него решить вопрос с призывом ультраортодоксов, решить вопрос с довести до победы войну в секторе Газа и создать следственную комиссию. Причем сформировать эту следственную комиссию он предложил путем таким же путем, как избирают президента государства, иными словами, голосованием в Кнессете. Офервинтер сказал, что он был удивлен резкими нападками на него со стороны Нетаньяху и других действующих политиков, а также сказал, что будет баллотироваться до конца, то есть не намеревается покидать предвыборную гонку, несмотря на то, что, например, вчерашний опрос корпорации Кан дал ему 4 мандата, однако Дуди Хасид, как я уже говорил в эфире, Дуди Хасид, генеральный директор Кантар, сказал, что Амха Исраэль находится вот совсем на грани электорального барьера.
1: Именно.
0: И буквально несколько сот голосов отделяют их от провала, а их провал — это, по сути дела, провал правого лагеря, потому что 4 мандата уходят в мусорник, ну и соответственно.
1: Ну, если говорить об Амха Исраэль, то буквально совсем недавно лидеры партии Беяхат и Амха Исраэль выступили в один день с двумя разными программами, но посвященными служащим и уклонистам.
0: Ну, во-первых, у Офервинтера есть персональный опыт в проектах, связанных с призывом Харидим. Он представляет программы, связанные с этим, и его программы отличаются от того, о чем говорит Нафтали Беннет. Но, честно говоря, если мы возвращаемся к политической практике, то после выборов, когда, если и когда будет необходимость формировать правительство, если и когда не будет ни у кого 61 мандата, то мне кажется, что все мы вернемся, к сожалению, не к вопросу о том, призывать или не призывать Харидим, а к вопросу о том, кто с кем, в какую коалицию готов войти, а кто с кем не готов. Кто готов сидеть с Бениамином Нетаньяху, кто готов сидеть с Яиром Гуланом, кто готов сидеть с Авигдором Либерманом, кто готов сидеть с Ари Дери и так далее. От этого будет все зависеть, а не от вопроса о том, призывать или не призывать Харидим, побеждать или не побеждать Хамас. Это печально, но так устроена наша политика.
1: И последнее, Гарь, ваши комментарии, Габи, по поводу показаний бывшего юридического советника правительства Авихая Мандельблита.
0: Ну, во-первых, это очень интересная история. Бывший юридический советник правительства, человек, который подавал обвинительное заключение против премьер-министра Бениамина Нетаньяху, сейчас выступает в качестве свидетеля защиты по неволе. Он не хотел бы этой роли, но он был вызван, и суд не запретил его вызывать, и он вынужден давать показания. Мы еще раз видим многочисленные провалы, которые были при расследовании дел Бениамина Нетаньяху. Мандельблит не скрывает того, что были нарушения и так далее. Я сомневаюсь, что это приведет к тому, что суд закроет дело и, так сказать, отменит обвинительное заключение. Частично юридическая история, частично политическая история, учитывая, что мы за две недели до выборов. Понятно, что эти показания будут использованы Ликудом, и уже сейчас используются Ликудом, в том числе и для того, чтобы продвигать вопрос амнистии, вернее говоря, помилования премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Не случайно и спикер Кнессет Амир Охана, и глава правительственной коалиции Офир Кац уже обращались к президенту Герцогу, заявив, что на фоне новых показаний Авихая Мандельблита, я не понимаю, что там нового, но показания Авихая Мандельблита, нужно предоставить помилование Бениамину Нетаньяху, решение за президента.
1: Спасибо большое. Габи Вольсон, наш коллега, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта Newsru.co.il.
0: Спасибо, Таня, хорошего дня.
1: Хорошего дня.
2: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос. Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводит члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль». Продолжаем наш эфир. Переносимся во Францию. И если посмотреть на заголовки: блокада лицеев и волна насилия, исламистские элементы и антисемитские инциденты, заявление европейских лидеров и призыв к репатриации.

0: Опросы, восприятие антисемитизма и безопасность. Поговорим об этом сегодня с доктором Викторией Мартыновой, журналистом, специалистом по проблемам Европы. Виктория, здравствуйте.
1: Доброе утро, Таня.
0: Если мы начнем с опросов, восприятие антисемитизма и безопасность, чем дальше, тем хуже на самом деле. И согласно опросу этого года, проведенному Кантар для Европейского форума Еврейского университета в Иерусалиме, 54% израильских респондентов называют Францию и столько же Испанию, что понятно, наиболее антисемитскими европейскими странами на данный момент.
1: На самом деле ситуация с ощущениями, что такое антисемитизм, как он проявляется сейчас в нашей ситуации, это, конечно, вещь очень непростая на фоне наших событий, на фоне войны в Газе. Понятно, что есть группы, и как раз во Франции пропалестинские группировки очень заметны, и на этом, на фоне войны их активность возрастает, поэтому еще год назад, на самом деле, Институты Европейского Союза говорили о том, что война в Газе сказывается на положении евреев и на положении еврейских общин в странах Европы, и попытки как-то оградить еврейские общины Европы не всегда оказываются успешными, то есть идея европейских лидеров, прежде всего, я знаю об опросе, о котором вы говорите, прежде всего, конечно, это Франция, Испания, но и в тех странах, где руководители постоянно выступают за защиту, за необходимость защиты еврейских общин, прежде всего Германия
0: тоже, и теперь еще и Великобритания достаточно серьезно, конечно.
1: Серьезно подходит к этому вопросу, да, то есть многие европейские лидеры понимают, что без еврейских общин их государства не смогут оставаться вот такими, какими знаем, то есть не могут быть настоящими европейскими государствами. Еще несколько лет назад, по-моему, чуть больше 10 уже лет назад, такой Франц Тиммерманс, представитель Нидерландов, говорил, что без евреев Европа – это не Европа. И на самом деле вот это вот осознание, что необходимо сохранить еврейские общины Европы, именно сохранить их, то есть не способствовать репатриации, а именно сохранить еврейские общины внутри Европы, это, в общем, задача, которую хорошо понимают многие европейские лидеры, и в том числе во Франции. То есть необходимость защиты, необходимость создания каких-то инструментов защиты, необходимость просто элементарно выделения бюджета на охрану еврейских заведений, она, в общем-то, эта необходимость все более ясна.
0: Чем дальше, тем больше.
1: Чем дальше... Да. Это, в принципе, вот здесь очень любопытно такое разделение. То есть каждая страна принимает свое решение, как она будет защищать еврейские объекты. Но чем дальше, тем больше ощущается необходимость выделить специальные бюджеты. Вот вы упомянули Великобританию. После теракта в Великобритании тоже появились решения о том, что еврейские объекты должны быть защищены. То есть это чем дальше, тем больше. И
0: в Великобритании уже есть специальные действия, указания, и организованы определенные отряды, увеличено количество полицейских и волонтеров, которые защищают, в частности, еврейскую общину.
1: Да, совершенно верно. Ну и во Франции, естественно, тоже.
0: Да.
1: Что не предотвращает, естественно, всяких вылазок. В основном, кстати, надо сказать, что эти вылазки, они как бы на них обращают внимание. То есть они тут же попадают в средства массовой информации, прокручиваются через Израиль, для Израиля. Проявление антисемитизма в странах Европы, опять же, прежде всего во Франции, это просто материалы, скупы, которые заслуживают первых полос, они тут же появляются, даже если речь идет о поджоге мусорного бака, вокруг которого пляшут лица в масках с криками «Мы всех евреев убьем», или «Мы сожгли Израиль», или что-то в таком духе. То есть, как бы, любые вот такого рода проявления антисемитизма, даже если они не привели, к счастью, к каким-то насильственным действиям, то есть никто физически не пострадал, но эти акты попадают, это хорошо, что за ними такое вот тщательное наблюдение, они тут же попадают в средства массовой информации и дальше.
0: Да, но возвращаясь к лицеям и к тому, что происходит сейчас во Франции, это действительно страшно. Недавняя блокада лицея в Карпантере на юге Франции. Там молодые люди, это один из примеров, в масках размахивали палестинскими флагами возле горящего мусорного контейнера, скандируя, кто эти евреи, мы растопчем их, мы сожгли Израиль и так далее. То есть это часть того, что происходит. И в данном случае это связано с евреями.
1: Да, на самом деле, как бы, вот эти вот палестинские группировки используют политическую ситуацию в стране. То есть для Франции сейчас студенческие волнения, у которых на самом деле совершенно иная подоплека, прежде всего экономическая, то есть студенты выступают за увеличение средств, университеты и колледжи за изменение программ, сокращение учебного дня и так далее и тому подобное. То есть лозунги совершенно иные, и размах вот этого студенческого движения очень серьезный. Уже сегодня говорят, что пока непонятно, но вполне может быть, что студенческие волнения станут, сегодняшние студенческие волнения приведут к очень серьезным политическим потрясениям. Возникает вопрос, это просто волнение или может быть революция, подобная тому, что была в 2018 году. И мы помним, что тогда волнения привели к движению желтых жилетов и даже к 1968 году, когда Шарль де Голль распускал Национальную ассамблею. То есть пока непонятно, куда приведут вот эти вот студенческие волнения, действительно, конечно, очень пугающе выглядят, и в них есть, безусловно, вы правильно сказали, в них есть и антиизраильский, и антисемитский элемент, ну куда же без этого, там, где война, там, где выступления, там, где протесты, там, где, так сказать, пахнет жареным, там, безусловно, находят себе место и вот эти вот самые элементы, которые пытаются связать вообще то, что происходит на Ближнем Востоке с событиями в Европе и настроить лишний раз европейское общество против евреев. Безусловно, это
0: так, да. Но что касается еврейской общины во Франции, мы с вами хорошо знаем, что еврейская община, очень многие представители ее уже репатриировались в Израиле, в частности, в этом году почти 4000 евреев переехало из Франции в Израиль, именно репатриировалось, это больше, чем за период прошлого года аналогичный. И при всем при этом есть даже еврейские кандидаты и слева, и справа, если мы говорим об Эрике Земуре, который собирается участвовать в президентских выборах в следующем году, он рассказал, что еще в детстве родители просили его снимать кипу при выходе из синагоги, то есть он, в принципе, председатель правой партии, который выступил за запрет ношения кипы в общественных местах во Франции, при всей своей программе у него есть достаточно жесткое отношение к тому, что касается евреев, к тому, что касается исламистов, к тому, что касается мигрантов. С другой стороны, Земур не единственный еврей среди кандидатов в президенты Франции на выборах следующего года. Есть, претендует и Рафаэль Глюксман, это французский политик, публицист, депутат Европарламента, сооснователь и сопредседатель левоцентристской партии, проевропейской. И в вопросах ислама он проводит довольно жесткую для французского левоцентриста границу между мусульманами и политическим исламом. Но нельзя сказать, что в отношении евреев его позиция, она все-таки сочетает тоже достаточно жесткое неприятие антисемитизма и Хамаса с критикой нынешней израильской политики. Так что очень своеобразные кандидаты, если мы говорим о евреях, о представителях евреев.
1: Тут вообще очень много...
0: Очень своеобразно идет...
1: Да, и вы отметили несколько очень интересных явлений, которым отдельно стоит адресоваться. Во-первых, в отношении французских евреев, да, то, что мы сказали, чувство тревоги, оно заставляет французских евреев задумываться о репатриации в Израиль. И как раз вот на фоне нашей беседы мы должны сказать, что как раз сегодня Израиль проводит ярмарки по трудоустройству для французских евреев.
0: Совершенно верно.
1: Да, в разных городах Франции, да. Это такое мощное мероприятие. То есть у французских евреев есть интерес к репатриации, вызванной и политической ситуацией в стране, и вот этим вот нарастающим чувством тревоги, и в то же время интересом к Израилю как хай-тековскому государству, которое представляет большие возможности для развития, для профессионального совершенства. Интересно, что действительно Франция заняла третье место по числу репатриантов. То есть я специально, готовясь к вот нашей сегодняшней встрече в эфире, проверила. Да, действительно, за последний год, за 25
0: год... Статистика удивляет.
1: Да, статистика, честно говоря, да, я даже не ожидала, что настолько, на 45% за 25 год увеличилось число репатриантов из Франции. И это несмотря на войну, несмотря на все то, что у нас происходило. То есть это движение, безусловно, существует. Я уже сказала, третье место, на первом месте Россия. На втором месте Соединенные Штаты, это я имею в виду число репатриантов. Соединенные Штаты по числу репатриантов второе место, и Франция вот вышла на третье место. Что касается общих данных, то тут, что называется, есть куда расти, потому что община евреев Франции в Израиле составляет около 70 тысяч человек, что тоже, в общем, много, большая община. Но то, что остается во Франции, это тоже очень важно знать, что французская община еврейская остается одной из самых крупных еврейских общин в Европе и в мире, потому что общая численность французских евреев составляет, по разным данным, от 450 тысяч до 500 000. То есть действительно очень большая община. И, как мы видим, подавляющее большинство французских евреев сохраняет интерес к Израилю.
0: Я думаю, Виктория, стоит потом следить за тем, что происходит, за той же самой статистикой, вернуться и к этой, в частности, беседе. Спасибо вам большое, доктор Виктория Мартынова, журналист, специалист по проблемам Европы. Спасибо большое. Почему женщинам чаще предлагают финансовую безопасность, а мужчинам богатство и успех? Вы удивитесь, но это так. 12 октября в Тель-Авиве проходит конференция ГЛОБС о финансовой самостоятельности женщин. Исследователи утверждают, мужчин и женщин по-разному обучают инвестициям. Поговорим об этом более подробно с финансовым консультантом, специалистом по семейному бюджету, переговорам с банками, финансовой самостоятельности Катерина Ломоносова в нашем эфире, которая получила свое финансовое образование в университете Бар-Илан. Доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро, здравствуйте, очень приятно.
0: Взаимно. Катерина, вы подтверждаете этот вывод, который касается вот именно того, что женщинам чаще предлагают именно безопасность финансовую, а мужчинам все же богатство и успех, если говорить о подаче?
2: Я бы сказала, что с маркетинговой точки зрения, наверное, да, женщинам предлагают скорее финансовую безопасность, и я остановлюсь, почему. Женщины, они хранительницы очага, женщины, они заботятся о детях, о семье, и поэтому призыв к безопасности и призыв к семейной стабильности, вернее, финансовой стабильности для женщин, наверное, более правильный. Мужчины, они по природе лидеры, у них по природе они более заинтересованы в риске, в адреналине. Поэтому женщинам, мужчинам, когда предлагают финансовый успех, предлагают им какие-то сразу большие заработки и так далее, мужчины скорее откликаются на этот запрос, чем женщины. Поэтому в этом плане, да, женщина скорее поверит в то, что она должна сохранять свои семейные финансы и семейную безопасность, и поэтому ее больше убедит вот такой посыл.
0: Тут то есть исследования маркетологов и лингвистов, они действительно показывают, что язык вот так называемых финансовых публикаций для разных полов, он все-таки отличается.
2: Я думаю, что да. Я думаю, что да, даже из опыта обращений ко мне клиентов, то есть ко мне обращаются мужчины с одним запросом и женщины с другим запросом. Женщины всегда следят за порядком в своем семейном бюджете и так далее. Мужчины, которые обращаются ко мне за финансовой помощью, за помощью в наведении порядка в финансах, это скорее владельцы бизнесов, те, которые пошли уже дальше, то есть те, у которых уже разговор о других финансах, не о финансах семейных, не о том, как свести семейный бюджет, а совсем о других понятиях. Я вижу это, да, среди своих клиентов и среди обращений ко мне.
0: То есть получается, что если мужчина выглядит в данном случае при подаче информации для него через маркетинг как смелый инвестор, то, что ему преподносится, то женщина – это с финансовой грамотностью, управление деньгами и сбережения.
2: На мой взгляд, да. Во-первых. Во-вторых, мужчина, он по природе своей больше склонен. То есть если мужчина потратил, например, условно 50 тысяч на инвестиции, так он может позволить себе еще и не должен оглядываться при этом на женщину, спрашивать у нее и так далее. То есть вроде как мужчина хозяин-добытчик, и он отвечает за вот такие финансовые риски в данном случае. Мужчины очень часто чувствуют себя вправе использовать финансовые деньги, финансовые ресурсы семьи, не спросясь об этом у женщины. Женщина смотрит на это по-другому. Женщина, если хочет сделать какой-то крупный финансовый шаг, она обязательно посоветуется со своим супругом. Возможно, тут еще вопрос, может быть, издавна пошел о том, что мужчина главный, а женщина более хранительница очага. Может быть, здесь к этому можно это привести.
0: Это так. Конференция, о которой мы говорим, она проводится в сотрудничестве, конференция Globes, которая проводится в сотрудничестве с Фениксом и с банком Люми, она как раз и посвящена экономической независимости женщин, созданию подлинно равных возможностей сейчас, в 21 веке, в наши дни, и в подготовке уже следующего поколения финансовых лидеров в Израиле. Как мы понимаем, речь идет не только о мужчинах, но и о женщинах, и о равных возможностях. Поэтому, естественно, и спикеры будут среди тех, кто выступают, женщины, которые смогли инвестировать и добиться очень много чего в экономически, если мы говорим об этом мире. Поэтому это как раз очень важно.
2: Это важно, и действительно важно открыть женщинам, может быть, больше перспектив и больше возможностей, и больше дать им понять, что они, да, могут, и они, да, могут сделать этот следующий шаг, и не всегда они должны при этом оглядываться на супруга, может быть, это звучит немножко в сторону от нашего диалога, но да, женщинам дать возможности тоже сделать этот шаг и тоже пойти в сторону инвестиций для того, чтобы и, да, обеспечивать семью, и, может быть, да, заработать свой первый миллион.
0: Катерина, если мы говорим о такой, скажем, может быть, финансовой неуверенности у женщин и о том, что они чего-то не знают, когда тем более им и не дают информацию так, как преподносят ее мужчинам как инвесторам потенциальным, что бы вы посоветовали тем, кто, в принципе, готов не то чтобы рисковать, но которые, женщинам, которые стоит что-то делать, у которых есть какой-то бизнес, но они не уверены в инвестициях?
2: Я посоветовала бы собирать больше информации. Я посоветовала бы тщательнее выбирать курсы, на которых они собираются учиться. Я советовала бы больше изучать менторов, учителей, преподавателей, которые будут преподавать на этом курсе. Возможно, даже провести какой-то разговор перед тем, как записаться на курс, с тем преподавателем, который будет, и услышать его отношение, услышать его посыл. То есть я, например, сама училась инвестициям лет, наверное, уже 10 назад, и действительно в классе, в котором я училась, был человек 15 мужчин, и, наверное, да, я была одна, если сейчас так подумать, из женщин я была одна. Женщина, то есть в основном мужчины идут в это. Но я не могу сказать, что меня учили хуже, чем их, да, или я получила образование по-другому. Я была одной из лучших на курсе, и мне это очень нравилось, как все, что связано с цифрами. Но действительно, женщины должны сами для себя собирать больше информации, сами для себя делать больше, как говорят здесь Шиурейбай, домашние задания перед тем, как записаться на какой-то курс, для того, чтобы понять, что действительно они там получат. Посмотреть, какие результаты, посмотреть отзывы выпускников и выпускниц с этого курса для того, чтобы понять, что их ждет дальше и чему они смогут там научиться.
0: Вообще, действительно, очень интересно, если посмотреть на то, что преподносится как учеба будущее, да, как ваши, как вы сказали, Шиурей Байт, для мужчин информация подается через терминологию такого активного действия, конкуренции, завоевания рынка, будущих инвестиций достаточно серьезных, но, естественно, понимая, что ты уже делаешь. Для женщин тон публикации смещается все-таки в сторону защиты, экономии, контроля трат. Это немножечко разные вещи, потому что все-таки, когда женщина понимает, как у нее формируются инвестиционные портфели, женщина, которая может уже считать себя бизнес-вумен и достигать больших успехов, это совсем другая ступень. И это очень важно.
2: Абсолютно. Очень важно.
0: И об этом тоже, конечно, сегодняшняя конференция, и, на мой взгляд, это очень правильно, что такие конференции проходят, и я думаю, что еще будут проходить. Огромное вам спасибо за ваши комментарии и советы. Финансовый консультант, специалист по семейному бюджету, переговорам с банками, финансовой самостоятельности Екатерина Ломоносова была в нашем эфире. Спасибо, хорошего вам дня.
2: Спасибо большое, спасибо, до свидания.
0: Всего доброго. Следующая наша тема. 12 октября. Сегодня Всемирный день борьбы с артритом. Многие из вас, наверное, вздохнули. Но, в общем, действительно, ничего приятного в этом диагнозе нет. Но вот поговорим и об этом тоже. Как важно правильно выхватить и вовремя этот диагноз. Чем отличается артроз от артрита, ваша утренняя скованность, боль, припухлость, когда это не возраст, когда это проблема. Поговорим обо всем об этом с профессором Викторией Фурер, заведующей ревматологическим дневным стационаром Института ревматологии больницы Ихилов, Тель-Авив. Здравствуйте, профессор Фурер.
3: Добрый день, спасибо за приглашение.
0: Спасибо за ответ и согласие, разумеется. То, что есть такой день, как и есть многие дни, когда стоит понимать больше, в данном случае больше по отношению к такому понятию, как артрит, к такому диагнозу, это, на мой взгляд, очень важно. Поэтому давайте поговорим действительно, что такое артрит и насколько важно понять вовремя, что это диагноз, что делать, и чтобы не запускать, потому что это может прийти, может быть, и в любом возрасте. Расскажите нам, пожалуйста.
3: Обязательно. Всего это действительно очень важная тема. И прежде чем мы, допустим, будем говорить о деталях, я хочу немножко объяснить разницу в терминологии, чтобы мы говорили на одном языке. Остеоартроз или артроз прежде всего представляет собой заболевание, при котором происходит постепенное разрушение суставного хряща и, конечно, второстепенные изменения подлежащей кости и окружающих тканей. Другими словами, это одно из самых распространенных состояний, которые мы видим. Эти изменения происходят очень часто с возрастом, но не только. Люди, у которых есть тяжелые нагрузки на суставы, а также определенная генетическая предрасположенность. Как проявляется эта распространенная форма артроза? Прежде всего, симптомы появляются очень постепенно, а не в острой форме. Обычно боль появляется при нагрузке, скованность и кратковременная, и боли усиливаются к концу дня. Часто пациенты жалуются о хруст в суставах, причем это может быть в различных суставах, и есть ограничения в подвижности суставов, но оно опять-таки развивается очень постепенно. Важно подчеркнуть, что в этих состояниях мы не находим выраженных признаков воспалительного процесса. Теперь мы поговорим про артритах или воспалительных артритах. Это большая группа заболеваний, которая характеризуется тем, что есть нарушения в иммунной системе. Это разные сложные, могут быть самые разные нарушения, но они проявляются в аутоиммунном заболевании, который практически всегда будет связан с общим воспалительным процессом. Иногда артриты могут вызываться инфекциями, нарушением обмена веществ, другими причинами, но наиболее частая причина – это аутоиммунные заболевания. Эти заболевания, как вы правильно сказали, могут проявляться в любом возрасте, и молодом, и пожилом.
0: К сожалению.
3: Да, определенных правил. И как их отличить от того, что я писала раньше? Прежде всего, эти боли проявляются прежде всего, когда нет движения, в отсутствии движения. Как раз наоборот, по сравнению с остеоартритом, с остеоартрозом, здесь в данном случае боли усиливаются, когда нет движения. Скованность длительная, имеется в виду больше получаса, а чаще больше часа и двух часов, и может оставаться в течение дня. Эти боли очень часто беспокоят ночью, люди просыпаются от этой боли. И часто испытывают также дополнительные симптомы, как усталость, которая, так сказать, приходит абсолютно без какой-либо причины, общая недомогаемость, иногда небольшая температура по вечерам. Если есть один из этих каких-то симптомов, обязательно нужно обратиться к врачу, и если нужно, конечно, получить направление к ревматологу, где мы осматриваем полностью пациента, собираем полный анамнез, направляем на анализы крови и, конечно, на исследования, как снимки, ультразвук, CT, MRI, МРТ, в зависимости от клиники и от состояния. Также, если мы говорим о воспалительных артритах, часто важно очень подчеркнуть один из важных факторов риска – это псориаз. У пациентов с псориазом 30 примерно процентов могут... Псориаз может вылиться в ревматологическое заболевание, как псориатический артрит, у которого тоже очень много может быть клинических выражений. Поэтому пациенты с псориазом, у которых есть даже легкая форма псориаза, стоит обратить внимание на симптомы в суставах или в мускулоскелетальном аппарате. Это, конечно, очень важно.
0: Как же важно захватить начало и вовремя получить диагноз?
3: По возможности это важно, поскольку, к счастью, в 2026 году у нас есть много вариантов лечения, которое может быть эффективно. И одной из важных целей лечения, которое мы часто, по сути дела, это довольно эффективно, предотвращаем разрушение суставов. То есть если оно начинается, и мы вовремя ставим диагноз, мы можем начать эффективное лечение, чтобы остановить процесс и также его контролировать, и, конечно, снять симптомы, которые мешают каждому пациенту, и позволить вести нормальный образ жизни без каких-либо ограничений. Но это процесс. Это нужно начать сначала диагностику, выявить заболевание, и тогда мы подбираем уже каждому программу лечения.
0: Обычные возрастные изменения от опасного воспаления насколько быстро и легко можно определить, отличить?
3: Это не всегда легко, но если симптомы ухудшаются, если они проявляются более резко, если есть изменения, то есть если есть какие-то очень такие диффузные, непонятные боли, которые ухудшаются, то нужно обязательно, то я бы рекомендовала обратиться к врачу и проверить. Трудно сказать, то есть здесь нет какого-то четкого разделения, которое можно по анамнезу определить, но если есть изменения в состоянии, если какие-то небольшие симптомы усиливаются и становятся доминантными, я бы это не откладывала и обратилась к врачу.
0: Профессор Фурер, мы в начале нашей беседы говорили, что это действительно может быть в любом возрасте. В насколько раннем возрасте такое может произойти? Один из вариантов.
3: Воспалительные артриты могут быть в любом возрасте, начиная с детского возраста и на протяжении всей жизни. Опять-таки, зависит от заболевания. Здесь абсолютно нет никаких правил. В плане остеохондроза чаще всего остеохондроз начинает проявлять себя, скажем, опять-таки, нет четкой границы, но, скажем, с 50 лет и дальше. Часто у женщин это может быть связано с менопаузой или начало переменопаузального периода. Это очень часто мы видим связано с дискомфортом в суставах, определенном изменении постепенном форме пальцев, расширение суставов. Это процессы, они неприятные, но они не опасные, они не несут в себе разрушительного тяжелого характера. То есть эти симптомы мы видим, мы тоже смотрим этих пациентов. К сожалению, у нас пока нет эффективных лечений при остеохондрозе по сравнению с воспалительным артритом, где мы можем предложить целый ряд эффективных терапий.
0: Это так. Если говорить о боли, об усталости, о беспокойстве по разным поводам, люди очень много, я даже по себе это знаю, мы работаем и не делаем каких-то элементарных упражнений, чтобы нам было легче. В нашем очень разном возрасте, у многих есть проблемы. У меня тоже есть свои проблемы. Я просто говорю честно, что я не соблюдаю те советы, которые мне дали ортопеды, потому что у меня проблемы со спиной. В силу моей работы тоже. И, честно говоря, это ничего приятного. Но очень много есть людей, которым действительно нужно обязательно соблюдать вот эти все возможные советы. А если мы говорим о препаратах, о каком-то лечении обязательном, которое нельзя прерывать, как я понимаю?
3: То есть я с вами, во-первых, полностью согласна, что кто может соблюдать советы о здоровом образе жизни, это только в пользу нам, и это конечно. Нам, конечно, в итоге облегчает жизнь, это, конечно, всегда только нам в помощь и так далее. И при воспалительных заболеваниях мы рекомендуем препараты, которые значительно облегчают и скованность, и боль. Но, опять-таки, эти препараты могут быть эффективны только когда есть воспалительный активный процесс. У пациентов, которые происходит стирание дисков в позвоночнике, то есть, опять-таки, самое частое распространенное состояние нашего человечества, там в этих случаях препараты антиинфламаторные, которыми даем биологические препараты, не действуют, и поэтому там остается надеяться на полезный образ жизни, физиотерапию, укрепление мышц, плавание и так далее, то есть и любая форма физической нагрузки, которая подходит человеку и приятна. Для одного это танцы, для другого это бассейн и так далее, то есть кому подходит, но это, так сказать, часть нашей жизни, это физиология человечества. Физиология человека.
0: Это так. Огромное вам спасибо за этот разговор. Спасибо.

Большое. Будем здоровы все. Спасибо вам большое. Хорошего дня. Профессор Виктория Фурер, заведующая ревматологическим дневным стационаром Института ревматологии больницы Ихилов, Тель-Авив.

0: спасение всегда был, есть и будет. И то, что мы слышим с вами, напоминание о том, что придумал тогда, в свое время, представитель командования тыла Илья Аксельрот, который не раз выходил в наш эфир, и это тоже его творение, его искусственного интеллекта. Илюша, доброе утро. Здравствуй.
1: Доброе утро, Таня, доброе утро всем, да, кто нас сейчас слышит. Но я еще вспоминаю не только приятные выходы в эфир в качестве гостя, но и достаточно многолетний срок службы в утреннем эфире, поэтому
0: о, да,
1: с радостью возвращаюсь именно в эти часы.
0: Да, рада тебя слышать. Юмор во спасение был всегда. Собственно, в Израиле это происходит всегда. Израильтяне шутят о войнах, военных операциях, о войне с Ираном одной, другой, операции «Народ как лев». Соцсети стали тогда местом в очередной раз массовой психологической разгрузки. Почему нет? Ты сам это помнишь. Ты был частью этого тоже. Мемы множились с той же скоростью, что уведомления от командования тыла тоже. И если говорить о том, что происходит сейчас, в данном случае с тобой, мы еще вернемся к этой теме, о которой я только что начала говорить. Из последних новостей, которые коснулись тебя, меня, честно говоря, это не очень удивило, учитывая страну, но это обидно. Концерты. Твои концерты Ильи Аксельрода в Казахстане были перенесены не просто так, но из-за угроз.
1: Да, это было приглашение от нашего посольства выступить в двух городах Казахстана с целью культурного обмена, показать Израиль, который часто теряется в новостной ленте из-за очень большой пропалестинской пропаганды. Да, так как я в своем стендапе по-доброму и с любовью рассказываю про нашу страну, то была такая идея. Она родилась, она, кстати, продолжает существовать. Проблема в том, что так как это как только вышла реклама, и вышла она от имени, в том числе, там, посольства, то подключились, ну, такие медийные силы. Кстати, след идет такой турецкий, большие турецкие каналы, которые начали ретранслировать просто, ну, вот такую вот пропаганду ненависти и создали очень неблагоприятную ситуацию, потому что ты никогда не можешь знать, сколько действительно из написанных там угроз это там какие-то ботафермы, а кто все-таки подался на эту пропаганду и соберется и совершит, не дай бог, какой-нибудь плохой поступок агрессивный во время выступления по отношению там, ко мне или к зрителям. В общем, я увидел сначала в сети скриншот ролика, который я снимал на базе командования тыла в форме армии обороны Израиля, и с надписью, что вот израильский стендап-комик, поддерживающий геноцид в Газе, там приезжает в Казахстан с гастролями, ну, то есть сразу призыв однозначно, да, что-нибудь предпринять против этого. Вот. А иронично в этом, то, что в этом ролике я как раз рассказывал мирным израильтянам, как укрываться от ракет, которые стреляют по нам,
0: да, да, да,
1: без разбора, именно по мирному населению. Но это же никого не интересует на той стороне. Поэтому я не могу сказать, что это был бойкот. Бойкот — это когда, значит, призывают не приходить, не покупать, или организовывают акцию протеста на входе в концертный зал. Здесь была огромная просто кампания по накручиванию просто, ну, дикой агрессии и абсолютных угроз расправы. То есть разрезать, выстрелить. Там, и не только в комментариях, мне лично начало приходить, и в посольство начало приходить. И было принято решение эти даты отменить и перенести на другие даты, когда принимающая сторона сорганизуется и сможет обеспечить безопасность. Но понимаешь, Тань, что в этом действительно обидно? Это же не против меня, так как я никогда ничего такого не высказывал там про Казахстан, то есть нет никаких счетов,
0: ну, конечно,
1: да, у меня лично с этой стороны. Я никогда там не был. А это абсолютно антисемитский нарратив. И то, что успокаивает, что единственное, что успокаивает, это то, что любой практически там комментарий, который я пытался там проверить, заходил, я не находил настоящего человека. Я находил какую-то там фотографию и какой-то профиль без истории. Понятно, что это огромная такая проплаченная, проплаченная компания. Но на эту огромную компанию могут повестись, да, люди там не очень образованные, не очень понимающие контекст, но с большой энергией, и не хочется рисковать.
0: Энергии там чересчур. Я посмотрела в соцсетях комментарии, просто... отвратительно, скажем так.
1: Вот, поэтому, когда это пытались представить как бойкот, это не совсем бойкот, да, то есть это просто были конкретные угрозы, расправы, вот. И со мной, как сторонником геноцида, оккупации и сионистского режима, в общем. Поэтому я... Если бы это только меня касалось, то полбеды. Но, к сожалению, я... увидел наглядно то, о чем мне рассказывали мои родители и бабушки, и дедушки, что такое антисемитизм. Потому что я рос в Израиле и не имел такого удовольствия до сих времен.
0: У тебя вот за все годы, когда ты выступаешь в разных странах, совершенно, да, разная публика, разные залы, ты с этим не сталкивался еще до сих пор вообще?
1: Лично нет. У меня был очень такой грустно-смешной случай. В Канаде, в одном из городов, я приехал в концертный зал, который находился рядом с церковью. Оказалось, что это концертный зал при церкви. Я спросил у организатора, а почему не около синагоги? Раз уж на то пошло. И мне абсолютно серьезно рассказали, что пытались арендовать зал при еврейском культурном центре. Но те спросили, служу ли я в ЦХАЛ. И как только сказали, что да, я резервист ЦХАЛ, они сказали, нет, у нас ЦХАЛ не приветствуется. И евреи мне не дали выступить.
0: Не приветствуются.
1: Хорошая я выступал при церкви. Да. Так что это не только от чужих, это еще
0: Но в соцсетях родом из Казахстана, который сейчас я успела прочитать, одно из слов, которым тебя наградили, это слово «детоубийца», узнав, что ты тоже представляешь армию обороны Израиля. Это, конечно...
1: Там же еще по эти комментарии повторяются.
0: То есть есть
1: пул обвинений, какой-то список, по которому работают. Просто все следы действительно, это все репостили огромные турецкие каналы. Огромные. И даже частные профили, которые вот я наблюдал, которые обычно заслуживают на каждую свою публикацию там, по 40 лайков, вдруг на моей публикации были там 9000 лайков. То есть видно, что там влит в бюджет, в продвижение этого дела. Это все было...
0: Намеренно.
1: Мне очень обидно, что пусть это тактическое, да, но поражение мракобесию. Потому что я уверен просто, что в Казахстане есть большое количество людей, которые хотели прийти, которые придут, в конце концов, когда я туда приеду. У меня
0: выступления, эти концерты, они в данном случае перенос, не отмена.
1: Так было оговорено с принимающей стороной, и они сказали, что они сами не ожидали и вот хотят переорганизоваться с точки зрения безопасности, чтобы я чувствовал себя комфортно. Вы понимаете, я-то горячий артист, люблю сцену, ради нее на все готов, но жена, мама, бабушка, они немножко волновались. Они
0: очень
1: обрадовались от того, что я не полетел в результате. В общем, я абсолютно не отказываюсь от той частички правды, которую обо мне писали. Я действительно резервист ЦХАЛ, только они ошиблись, сказали, что я ранее служил. Я и продолжаю служить.
0: Ты продолжаешь служить,
1: с большой честью и с благодарностью за то, что мне дается возможность даже вот после 40 лет продолжать, да, и быть полезным хоть в чем-то. В общем, и буду продолжать это делать, потому что я верю в то, что правда должна в конце концов побеждать, а их идеология держится на лжи, и правды в ней нет.
0: Согласна.
1: В конце концов, ложь скрывается. Мне это еще учил папа, когда читал мне Денискина рассказы. Поэтому, да, я желаю всем нашим слушателям хорошего настроения, и несмотря на все попытки, у них ничего не получится.
0: Ничего не получится. Спасибо тебе большое, Илья Аксельрот, автор документальных фильмов, комик и стендапист. Оставайся с таким же настроением. Рада была с тобой поговорить. Спасибо.
1: Спасибо большое. Пока.
0: Мы завершаем наш первый час, уважаемые радиослушатели. А гостем второго часа на Канрека станет автор, исполнитель, художественный руководитель и режиссер проекта «Песни еврейского местечка» Ефим Александров.
2: Что было перед этим? И что вообще нам светит? Ай, шалай-валай. пока все было как-то не криво и не гладко, ой, по той реке.

0: хоть не герой, но какой-то свой. Ну просто братан такой, чувак, хороший человек. Да-да-да. Зима менялась летом, а темнота рассветом. Ай, давай валяй. Его стремление к свету, как те слова к поэту. Ай, шаляй-валяй. Браток, прости за это, что люди за монету могли пропасть.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: Времена. Их песни помогают Не верить, времена. Любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: В Иерусалиме 10 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Политическая буря в Ливане, вызванная задержанием грузовика со взрывчаткой, что направлялся в квартал Дахия в Бейруте, который считается вотчиной Хизбаллы. Высокопоставленный политический источник в Ливане из противников Хизбаллы заявил в интервью корреспонденту Кан Рои Кейсу, что эта шиитская группировка оказывает давление на правительство страны, пытаясь сорвать ход расследования. В то время как противники Хизбаллы настаивают на необходимости проведения самого тщательного расследования из опасения того, что новые грузовики со взрывчаткой могут быть направлены для Хизбаллы. Грузовик, начиненный взрывчаткой и различными боеприпасами, был остановлен на КПП в Ливанской долине Бекаа. По словам противника Хизбаллы, эта террористическая организация готовится к целой серии взрывов и ликвидаций противостоящих ей ливанских политиков. Йеменские повстанцы-хуситы призывают к падению режима в Саудовской Аравии наследного принца Мухаммада бин Салмана. Член Политбюро организации йеменских повстанцев Мухаммад Аль-Бухити заявил, что хуситы поддержат любой процесс в Саудовском королевстве, который будет способствовать свержению власти бин Салмана. «Мы обещаем всем, что будем готовы к сотрудничеству с любыми народными движениями и со всеми политическими оппозиционными партиями в Саудовской Аравии, в том случае, если они сумеют свергнуть бин Салмана», подчеркнул представитель йеменских хуситов. Об этом сообщает корреспондент КАН Шимон Миджан. Министр финансов Бецалель Смотрич, исполняющий также обязанности министр при оборонном ведомстве, подверг резкой критике судей Высшего суда справедливости Багаца. Он призвал главу правительства и министра обороны не сотрудничать с судьями Багаца и не следовать их постановлениям, касающимся Северной Самарии. Такая критика Багаца со стороны Смотрича прозвучало после вчерашнего судебного постановления, в котором содержалось требование к армии представить временной график возвращения палестинских жителей в свои дома в Джанине и в Тулькарме. Смотрич утверждает, что судьи Багаца таким образом ставят под угрозу безопасность Израиля и связывают руки Цагалю. Кандидат в депутаты Кнессет от партии Яшар Нир Хаджаби заявил, что он не опасается того, что некоторые члены его партии после выборов перейдут в блок Нетаньяху. По его словам, если кто и должен опасаться, так это сам Нетаньяху. В интервью корпорации Кан Нир Хаджаби подчеркнул, что сам тот факт, что Нетаньяху уже сейчас занимается поиском потенциальных перебежчиков, свидетельствует о том, что в Ликуде осознают, что проиграют выборы. Многие члены блока Нетаньяху сами будут готовы покинуть ряды Ликуда и присоединиться к Айзенкоту, отметил член партии Яшар. Министр от партии Ликуд Эли Коэн в интервью корпорации Кан призвал председателя партии Амха Исраэль Офира Винтера выйти из предвыборной гонки. «Весь предыдущий политический опыт, отметил Эли Коэн, указывает на то, что тот, кто находится на грани электорального барьера, в конце концов не преодолевает этот барьер. Деятельность Офира Винтера, в конце концов, может привести к тому, что будет создано правительство Гади Айзенкота с участием Яира Гулана и Мансура Аббаса. Поэтому, на мой взгляд, наилучшее, что может сделать Винтер, это покинуть предвыборную гонку, чтобы не сжигать голоса правых избирателей», подчеркнул Эли Коэн. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня небольшое понижение температуры, местами кратковременные дожди, главным образом на севере страны в прибрежной полосе. Завтра и в среду без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 23 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 27, в Галилее 26, в Бершеве 27 и в Эйлате сегодня днем 33 градуса. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура воды 28 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Кан-река. Здесь и сейчас.

0: még kétszer.
1: Bin ich mir a Schneiderl, kein Nagel kann ich nicht halten in der Hand, häng ich mir a Reuss auf Wilweske, als ich pressgewand. Fragt, was kann ich, Chiribiribom, als ich pressprabrenn ich, Chiribiribom. Holt ich verriebel, holt ich verriebel, Chiribiribiribiribom. Chiribim, Chiribom, Chiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribirib
0: замечательный гость. Очень рада его видеть в нашей студии. Увидите его и вы, разумеется. Ефим Александров. Я так рада вас видеть теперь еще и лично в нашей студии. Сколько мы с вами, Фиба, говорили по телефону? Как много? Сквозь годы.
2: Сквозь годы, действительно.
0: Сквозь годы. Добро пожаловать в Израиль в очередной раз, на Реков. В данном случае и в этом году вы приехали несколько месяцев назад.
2: Но... Да, это была целая история.
0: Но политика и военная история очень сильно нам помешала всем увидеть вас и услышать вас и ваш коллектив тогда, несколько месяцев назад. Будем называть это военная проблема. Сейчас вы с нами, ваши коллеги, ваш большой коллектив. Как вы всегда говорите, есть возможность... приезжать. Я помню, как вы мне рассказывали, что вот ситуация с фонограммой в камерном месте, зачем, когда есть возможность, которую вы в свое время оценили, симфонический оркестр, настоящие музыканты, живой звук.
2: Да. В этот раз я привез программу, которая называется «Концерт-встреча». Это немножечко не шоу, в том смысле, который мы обычно привыкли привозить в Израиль. Это такая доверительная беседа вместе с песнями на «Мамы Лошин». Mm-hmm. И не только. Очень много мы рассказываем, показываем, как бы листаем страницы истории нашего 25-летия, которое случилось в этом году.
0: 25 лет, Фима.
2: Да, да. Жизнь бежит, время бежит, все бежит. Но вы знаете, остается в душе то незабываемое чувство детства, которое несут эти песни. И у меня есть просто медицинский случай. Я вам клянусь, когда людей привозили на колясках, и они чуть ли не вставали с этих колясок. Да-да-да. Притом это был у меня один концерт, когда человек просто встал и с коляски, будучи сидя, которого привезли, и дети просто с радостью такой огромной, что это случилось. Почему? Я понимаю, что это прежде всего в той памяти, которую несут люди, в той памяти детства. Да, оно было сложное порой. Это было время, особенно наших родителей, это страшное время. Время и довоенное, и военное время, и послевоенное.
0: Это время переживших Холокост,
2: да,
0: войну,
2: да, да.
0: И детей этих людей.
2: Да, да.
0: И
2: да.
0: Они к вам приходят тоже.
2: Да, да, это дети поколение войны, мы называем,
0: уже, да,
2: да, те, которые
0: конечно.
2: Были маленькими, да. И, ну, воспоминания той теплоты, которую несла песня. А песня пелась когда? Когда немножечко можно было сесть дома или где-то прийти на праздник. То есть эта песня – это привилегия прежде всего того душевного состояния, когда немножечко все хорошо. И наши мамы... Да-да, ну в те времена...
0: Обысили.
2: Обысили. И пели эти песни и детям, и эти песни живут до сих пор только благодаря нашей благодарной памяти нашим родителям.
0: С чего все начиналось? Я знаю, что в данном случае это Штейтели, это Бершадь.
2: Да.
0: Расскажите,
2: да.
0: Пожалуйста.
2: Местечко Бершадь в Винницкой области, это... замечательное местечко моего детства и откуда родом родители. Маму после войны сразу же направили в Подволочиск, это уже Тернопольская область. Mm-hmm. Тоже до войны было еврейское местечко, просто там фашисты и Волочиск, и Подволочиск устроили Бабий Яр, и после войны там осталось буквально несколько семей еврейских.
0: Mm-hmm.
2: А вот в Бершаде, конечно, мы уже, наше поколение застало то понятие, которое называется еврейское местечко советской поры. Это mm-hmm. было замечательное местечко. Мы ездили к бабушкам, к родственникам на все каникулы, mm-hmm. знакомились, праздновали, пели и веселились. И это было время, особенно там, где евреев было побольше, вот в этих местечках, да, мы немножечко вновь поглощались вот этой атмосферой.
0: Это Винницкая область.
2: Это, Бершадь – это Винницкая область, да.
0: Вы там впервые для себя, будучи еще маленьким ребенком, и услышали идиш.
2: Да,
0: видимо.
2: Нет, я даже скажу, что идиш появился во мне еще до меня, потому что когда меня мама носила, не разговаривали на идиш.
0: Ну, можно представить себе. Ну и мама, папа или ваши старшие родственники, вы росли тоже в той атмосфере, когда от вас, возможно, что-то хотели скрыть и говорили на идиш?
2: Это все. все. Это было вот
0: было же
2: советское.
0: Такое.
2: Но мы ловили слова, потому что активно...
0: И потихонечку узнавали.
2: Да, и потихонечку узнавали смысл. Потом, потом папа понял, что этим скрывать от нас маловероятно что-либо.
0: Ваша семья тогда была музыкальная. Много слышали песен?
2: Во-первых, у нас были пластинки. Папа сам очень замечательно пел. У него был красивый тенор такой.
0: А потом он уже писал стихи. У вас есть песня на его стихи.
2: Да, и стихи. Папа вообще журналист по профессии. Более того, он издал две книги стихов. Одну в Москве, вторую здесь, в Израиле. И туда вошли стихи на идыше. Папа не только владел идышем, но и свободно писал, и разговаривал. В общем, он был человеком настоящим, рожденным в идыше, знающим идыш и чувствующим его. Потому что когда он был на премьере нашего спектакля 25 лет назад в Москве, он подошел мне и сказал тогда такую фразу, которая меня в этом проекте все время... как бы она идет со мной. Я сказал: «Фимочка, очень жаль, что ты такой вот концерт вместе с симфоническим оркестром сделал только сейчас, что не раньше». Mm-hmm. Потому что поколение, наше поколение, которое идыш служит не только просто музыкой, а прежде всего музыкой души, атмосферой души, к сожалению, уходит с геометрической прогрессией. Поэтому

0: У меня была программка, сделанная с эстрадным коллективчиком там на еврейские песни, и песня, написанная специально Михаилом Таничем. Мы еще, может, поговорим на эту тему. Вот. И вот, когда мы встретились с Яном Ашкеназием, все перевернулось. Он сказал: я беру все на себя, все меценатские вопросы у меня, значит, давай, Фима, только не останавливайся. И мы начали эту большую работу. Поэтому в проекте «Песни еврейского местечка» Ян Ашкеназий, на мой взгляд, даже сыграл большую роль, чем я, потому что он все это поддержал. Даже есть какая-то легенда, что два брата явились при Всевышнему, и один брат, который всю жизнь только сидел в синагоге, молился, он встал с ним вместе, он сказал, а второй был вообще, как говорится, не прихожанином синагоги. И он сказал: пусть пройдет вот твой брат, который не ходил в синагогу. Он говорит: как? Я же всю жизнь посвятил тебе, Всевышний. И Всевышний сказал ему: твой брат делал все для того, чтобы ты мог молиться. Поэтому он пройдет врата первым. Вот эта легенда, которую мне, кстати, рассказал один из раввинов, когда в эту ситуацию ему рассказывал, меня согревает до сих пор. И я буквально перед отъездом виделся с Яном Ашкеназием там, в Москве, и он как благословил меня на эту замечательную поездку, которая сейчас осуществляется в Израиле.
1: Наконец-то. Да, наконец-то. Долгожданная, на самом деле, встреча, как вы говорите, концерт-встреча сейчас в Израиле. Городов очень много, я просто смотрю, и это прекрасно, на самом деле. Фим, вы всегда, когда приезжаете в нашу страну, очень много городов, очень много встреч. Вот сегодня уже Ашдот, Иерусалим, Кирьят-Гат, Ришон-Лицион, Бершева, Хайфа, Ашкелон, Петах-Тиква, Кармель, Натания, Рехот, Халон, Кирьят-Харим. Шикарно. Очень много возможностей увидеться с израильтянами, которые, ну, соскучились, честно, честно, потому что они, наши радиослушатели, это же ваша публика, вы это прекрасно знаете, это ваша аудитория, которая очень любит песни, которая знает идыш. Это не во всех странах аудитория знает идыш. В Израиле, конечно, есть еще много людей, которые знают идыш, и так же, как вы, есть много музыкальных студий, которые берегут этот язык и его пытаются возродить, чтобы он не ушел, не пропал. Это очень важно, конечно же.
0: Это действительно очень важно, и поэтому ведь в песне сохраняется некий генокод, генокод народа. И мы, те, кто приходим сейчас, конечно же, я понимаю, что идыш — это язык, кстати, внесенный в Красную книгу исчезающих языков мира, но песня, вот она может служить вот тем хранилищем языка, потому что именно в ней переданы все виды настроений человека, все его радости, печали, беды, все в этой песне, именно на идыш. И вы знаете, у нас были концерты, где в зале было 7000 человек. Это Екатеринбург, притом не один раз, два раза, ни одной афиши, что там они свозили евреев со всей области, но все равно, как потом мне сказали, на автобусах, все равно, как сказал мне раввин, что очень много приглашенных людей. И вы не поверите, что мы всегда все концерты заканчиваем ломер алы и нейным,
1: весь зал,
0: притом не знающих, и что-то есть в нашем языке идыше, такое,
1: это
0: которое проникает,
1: это песня,
0: музыка,
1: она поднимает
0: и в языке.
1: Всегда.
0: И они все просто встали вместе с губернатором города, который должен был уйти сразу же, только поздравив евреев и зажечь свечи. Это был ханукальный концерт. Он остался до конца. Даже охрана пришла, сказала: все, делайте по плану. Значит, губернатор остается. Есть что-то, конечно, таинственное и волшебное в этом языке наших замечательных предков, некогда жителей еврейских местечек.
1: О, да. Фимочка, в вашей жизни была такая тема, которая называлась «Хелумские мудрецы». Что это было?
0: «Хелумские мудрецы» — это спектакль камерного еврейского музыкального театра,
1: в котором вы работали.
0: Не только.
1: Естественно, не только.
0: Это не работа. Я учился в театральном институте, ГИТИС, Государственный институт театрального искусства, на факультете музыкального театра, и меня пригласили в этот театр. Это был солист-стажер. Меня уже освобождали от каких-то занятий в институте, и что-то я должен там писал художественный совет, отчеты в институт. И вот там случилась эта премьера «Хелумские мудрецы». Она была в Тбилиси, и я просто в театре из молодого непонятного артиста превратился, как говорится, в ведущий артист, потому что спектакль прошел на ура, и моя роль хоть была, так сказать, весь спектакль,

0: Я сидел на большом шесте, так было задумано, и потом спускался и должен был танцевать и петь очень веселую песню, и это все, как говорится, очень хорошо принималось зрителями. Поэтому, когда я был солистом-стажером, безусловно, в те времена и началась вот эта история, боль проникновения, видыш, проникновения в еврейскую песню, в еврейскую культуру.
1: Вы в свое время брали уроки литературного идыша, разговорного, вы уже знали, у легендарного Михоэлского актера того Гассета.
0: Алексей Герцберг и Мария Ефимовна Котлярова, которая
1: легендарные
0: написала,
1: имена
0: да,
1: вообще.
0: Кстати, она написала книгу «Плечо Михоэлса». Это очень замечательная книга «Воспоминания Михоэлса». И да, я даже уже не только, там, сказать, брал уроки разговорного идыша, но я даже написал первое письмо моему отцу на идыше, и папа мой тогда перефразировал.
1: Какой это был подарок.
0: Да, и он написал, я идыш бы выучил только за то, что на нем разговаривает папа. Так он мне написал, перефразируя Маяковского.
1: Ну да, конечно. Вообще, конечно, учителя были замечательные, если вспоминать, кто и откуда они.
0: Это был литературный идыш. И потом, знаете, я приехал в Америку, там пришел мой дядя с Бершини. Я говорю, Фимка, что-то ты поешь не по-нашему, не по-бершатски. Я говорю, дядя, говорю, какая разница, зайгезинт или зайгезунт? Главное, чтобы все мы были здоровы. Ну, потому что на Украине зайгезунт, а в литературном зайгезинт. Вот и все.
1: Хочу напомнить нашим слушателям то, что они и так помнят, я думаю, по телевизионным программам, где вас мы всегда помним рядом с Владимиром Винокуром, но я хочу вот какую деталь напомнить. В свое время началась ситуация следующая, и она продолжалась для вас обоих. Винокур выходил и объявлял, специально для руководителя антисемитского общества «Памятник». Слушатели помнят, тонких знатоков и ценителей еврейской народной музыки. По их неоднократным заявкам исполняется народная песня «Ицек хочет жениться». «Ицек хошехасен легехат». И появлялся Фима.
0: Да,
1: это было
0: так,
1: что-то.
0: Это было в Австралии. Придумал номер, и там вел, знаете, он сидел за большим экраном. Я сейчас это тоже рассказываю в нашем спектакле. И он говорил, да, все правильно, антисемитское поэзия.
1: Да.
0: И он тогда говорил просто, по их назидательной просьбе выступают артисты Биробиджанской филармонии. Ну, в зале такой. Дальше я выходил в украинских шароварах и говорил, говорить Київ. Послухайте, будь ласка, украинскую народную песню «Ицек хочет хасана гегат», что в переводе означает «Идешь, идешь, куда ж ты идешь». И шла еврейская песня. И это был такой прием. Такой радостный прием тогда в Австралии, что уже Володя через год, когда мы снова туда поехали...
1: Он же потом отдавал вам второе отделение.
0: Дал целое отделение еврейских песен да, за рубежом.
1: Это было потрясающе.
0: Да, это молодому артисту, он уже был отдать свое время. Ну вот такой Володя Винокур.
1: Это был
0: мой
1: очень серьезный
0: да.
1: поступок.
0: Да, очень важный
1: шаг
0: большой
1: был.
0: Поступок большого артиста, действительно.
1: И вы успевали это показать в разных странах,
0: да,
1: вот такую программу.
0: Да, мы ездили кругом, и он давал... Значит, он разбил мое отделение половину в первом, половину во втором. Но, во всяком случае, это было целое отделение еврейских песен.
1: Замечательно. Что касается проекта, о котором мы говорим, «Песни еврейского местечка», как, я так понимаю, что если... Вы как-то мне сказали в телефонном интервью, что если собрать все треки только с симфоническими оркестрами, которые вы записали, это, наверное, будет на 5 концертов по 3 часа каждый, не меньше. Просто это огромный выбор всегда.
0: Да, мы недавно встречались с бессменным руководителем и главным дирижером Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, маэстро Сергей Скрипка. Сказал, Фима,
1: Скрипка,
0: да,
1: конечно.
0: Ты представляешь, я подсчитал, что если мы сейчас исполним все эти песни, которые мы записали, это понадобится действительно 5 сольных концертов. Да, у нас более 100 треков записано еврейских песен вместе с Российским государственным
1: симфоническим
0: оркестром. Да, еще есть эстрадный, еще есть джазом, очень много.
1: Чуть ближе к микрофону, Фимочка. Вы сами по себе тоже успели пройти музыкальное образование. Я знаю, что вы кларнет. Хорошо,
0: да,
1: в свое
0: да.
1: время изучили.
0: Да, в школе я музыкальный, я учился на кларнете. Потом уже был... сначала было Днепропетровское государственное театральное училище, потом работа в театре и сразу же в армию. После армии ГИТИС. А после ГИТИСа вся история и началась.
1: Замечательно. На концертах это наши слушатели тоже всегда хотят узнать. Вам же, наверное, достаточно часто в разные эти годы, в 25 лет, если мы говорим об этом времени, приносят стихотворения на идыш или песни на идыш, которые, возможно, вы не знали до того.
0: Да, у меня огромная библиотека и записей, и материалов на языке идыш. Я этим очень горжусь.
1: Это
0: да, да, у меня забиты все полки моих, моих шкафов. И вы знаете, это не просто они лежат там мертвым грузом. А действительно, я с ними работаю. Более того, я вам скажу, что недавно мне подарили замечательный сборник на идыш. Он вышел в 4 томах, нашли уже 2, еще третий. Но 2 тома – это песни на идыш, которые были изданы на английском языке. Но да-да-да, и здесь, в Израиле, еще там, я не помню, какие, 50-е годы. Поэтому замечательный подарок мне сделал мой друг, и я горжусь тоже этим.
1: Когда вы смотрите вокруг, слушаете музыку, вы, естественно, за эти годы, за уже десятилетия, слушаете исполнителей на идыш. Но
0: да,
1: они
0: да.
1: есть разные. Есть идыш действительно литературный, есть больше эстрадное исполнение. Есть те, кто вас успели удивить за последнее время, потому что есть и молодые люди, которые интересуются этим, что прекрасно.
0: Вот люди, которые интересуются этим глубоко, это да. А вот люди, которые просто иногда готовят программу для того, чтобы понимать, что есть там какая-то публика, есть какой-то набор людей, которые могут прийти на слово «идыш» и быстренько, как говорится, ее варганят, такое слово есть, быстренько ее создают, эту программу, это совершенно другая история, о которой бы я не хотел говорить. Сегодня, к сожалению, мало тоже занимается. Есть, но мы же говорим о тенденции.
1: Конечно.
0: Сегодня, да, мало. 25 лет назад там было интервью с одной из газет американских, и он сказал, что вы думаете, как это дальше? Я говорю, да думаешь, что через 20 лет кто-то на таком же уровне подхватит эту эстафету. Но, к сожалению, пока никто не подхватил. Я имею в виду, чтобы сделать какое-то огромное шоу,
1: проект,
0: красивое.
1: Серьезный, да, проект,
0: да, да, да, да. Проекты серьезные с оркестром, с балетом. Сегодня такие возможности есть для этого, чтобы сделать и сценическую...
1: С учетом технологии.
0: Да, технологии и всего остального. Сегодня можно сделать просто сказку. Да, для этого нужны большие средства, но я думаю, что это обязательно будет.
1: Вы пользуетесь сейчас все-таки новыми технологиями, когда есть возможности видеоряда уже достаточно давно.
0: Да, и вот сейчас в наших концертах, встречах мы используем специальный экран замечательного качества, где, в общем-то, тоже листаем страницы 25-летия истории.
1: Ох.
0: Более того, мы показываем там и какие-то фильмики небольшие. В общем, это такой активный экран, я его называю вторым участником нашей встречи. Концертов, да.
1: Это понятно. Фим, что касается зрителя в других странах, я имею в виду, которые вы посещаете, Израиль, разумеется, тоже, Америка, Австралия, Германия, я не могу перечислять. Mm-hmm. Публика меняется?
0: Да, публика меняется, потому что могу сразу себе ответить, что несмотря на то, вот у меня заканчивался концерт, когда позавчера, да, и о Ракиве, да.
1: Mm-hmm.
0: И когда уже шли поклоны, женщина подошла, рядом с ней стоял мужчина, и она говорит, это мой папа, ему 96 лет, он пришел на ваш концерт. И вы знаете, я ему просто пожал руку вот так со сцены, и до сих пор хожу под впечатлением, что я же понимаю, как сегодня сложно встать с дивана, одеться и куда-то поехать, особенно в таком возрасте. И вот человек все-таки встал, чтобы соприкоснуться снова с этой песней, с песней его детства, с той атмосферой, которая ему близка до сих пор.
1: Когда мы говорим о теме еврейской в искусстве, вы сами успели за разные годы, ну, я имею в виду быть зрителем в залах, на концертах, где есть идыш, возможно, иврит, возможно, русский, но тема еврейская, или посещать спектакли такие, как «Тевье молочник», разумеется, ну,
0: не,
1: и так далее.
0: Да-да, на концертах, к сожалению, приходится бывать очень редко, но вот театральные постановки, которые происходят и которые приезжают на гастроли, я стараюсь не пропускать. Ну и замечательные постановки за это время были сделаны и в Москве, поэтому я это делаю с большим удовольствием для того, чтобы, так сказать, обогащаться тем, что сегодня творится на этом небосклоне, небосклоне еврейской культуры.
1: Я сейчас, вспомнив ТВ Молочников, вспомнила, с одной стороны, Евгения Леонова, а с другой стороны, Богдана Ступку. То есть исполнители этой роли очень разные, и не они единственные, разумеется, не единственные. Но это даже просто та тема и тот автор, Шалом Алейхем, к которому хочется возвращаться и перечитывать просто рассказы, из которых потом появляются и спектакли, и какие-то даже антрепризы, и песни потом. То есть то, что вдохновляет очень многих.
0: Да-да-да. Я даже иногда говорю, что вот Шалом Алейхем это воспел дореволюционное еврейское местечко, местечко черты оседлости. Но, к сожалению, не так глубоко, никто так не смог воспеть местечко, еврейское местечко советской поры. А ведь это интереснейшее время, интереснейший срез вот той огромной жизни того Советского Союза, где еврейство жило, выживало. Более того, хоть и синагоги были, так сказать, прикрыты в каких-то квартирках, конечно, домиках, но все равно ходили в синагогу и праздновали еврейские праздники вместе с советскими праздниками, и от этого сумели все равно сохранить еврейскую ментальность, еврейское нешоме, поэтому по-разному говорят о душе. Поэтому, безусловно, нужно это воспевание. И вы знаете, в нашем спектакле мы немножечко рассказываем про еврейское местечко советской поры.
1: Стоит того, потому что это совсем другое. Так или иначе, к сожалению или счастью, кто-то, кто успел захватить это время, они это помнят и, может быть, будут вам тоже рады всегда добавить какие-то еще рассказы, письма, стихотворения, песни, которые что-то остается еще даже на бобинах когда-то. Помните?
0: Да, вы у меня тоже есть эти бобины до сих пор, да, не говоря о пластинках.
1: Многие, я думаю, наши слушатели знают, что ваша фамилия Зицерман. Да, и я помню ваш рассказ, когда вы должны были поступать в Росконцерт, как появилась вторая фамилия. Ну, собственно, это неудивительно по отношению ко многим еще представителям творческого мира, которые вынуждены были в силу все того же пятого пункта менять фамилию на время, хотя в данном случае вы сами пишете на афише обе фамилии сейчас, насколько я знаю, давно пишете.
0: Понимаете, какую бы фамилию ни писал человек, прежде всего важно, что он делает и какая у него душа.
1: Само
0: я вам скажу,
1: собой.
0: Что мой профессор в ГИТИСе тоже, наш Михаил Борисович Мордвинов, как-то мне сказал: «Фима, вот скоро ты поедешь на гастроли, а я вижу, что ты готовишь себя к эстраде». И представь, такая афиша, значит, руководитель ансамбля Цепербекер, солист Ефимиан Зицерман, как он сказал тогда, ведущий концерта конферансье Шлема Мишегас. Ну и начали мы смеяться. А зря я смеялся, потому что когда я пришел к Винокуру, Володя, тогда, знаете, была комиссия, пришли авторы, которые писали. Там сидел Измайлов, а он же по фамилии Поляк.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Там сидел Альтшульд, как фамилия, это Альтов, все фамилии делали. Горин, замечательный, великий Конечно. Писатель, и юморист, и драматург. Вот. Все делали так, это было такое время, что когда для афиши нужно было какое-то имя удобоваримое
1: для афиш,
0: для
1: зрителя.
0: Афиш, да.
1: И для строгих комиссий, да, которые
0: бы
1: вам не мешали в данном случае. Но в какой-то момент это стало возможно, и вы просто объединили обе фамилии.
0: Да,
1: это естественно.
0: Это главное. А самое главное, что мой и сын мой, и внук мой Зицерманы, да.
1: И это прекрасно. Да. Внуку сколько?
0: Внуку сейчас 3,5 годика.
1: Красавчик.
0: Самый такой замечательный возраст и веселый.
1: А что с музыкой? Слушает?
0: Слушает.
1: Танцует?
0: Слушает,
1: танцует,
0: да. Я репетировал начало концерта, он сел, оно очень печальное, показывается пустынное еврейское местечко, и все светится, ну, зрители, которые приходят на наши концерты, это увидят, но пустынные улицы, и я выхожу с зонтиком, и там плывет по улицам тоже зонтик, но без человека, как будто невидимая рука его несет через это местечко, которого уже нет. Он посмотрел это и потом говорит: «Дедушка, давай поиграемся в зонтик, только не включай больше». Я говорю: «Почему?» «Там нет радости».
1: Ух.
0: Это, говорит, 3,5 годика малыш. Я подумал: да, Зицерман, видимо, в нас что-то живет, что-то переходящее, живет, который понимает, что действительно там не было радости.
1: И вот несмотря на те тяжелые годы, о которых еще помнят ваши родители, их родители и многие из их окружения, вот эта радость все равно сквозь очень многие песни выживала.
0: Да, да. Более того, евреи, говорят, сохранили свою ментальность только потому, что они могли радоваться и смеяться в самых страшных событиях. Они могли. И некоторые национальности просто не пережили. Но то, что пережил наш народ, а особенно ашкеназийцы, которые прошли через все европейские, а раньше через погромы казачества, через страшные испытания, через прижимания, это просто история выживания, выживания людей с очень сильной душой. Потому что многие говорят, что же вы шли? Мне говорят, зачем? Мне один там, как же так? Вы, евреи, понурив голову, шли в эти это. Надо было взбунтовать. Ну, знаете, хорошо, конечно, со стороны это все кричать. Но я уверен, что только сильные души могли сохранить и передать вот этот свет субботних свечей, которые и мы сегодня зажигаем в празднике.
1: Вы мне рассказывали в разное время о ваших поездках, и я помню ваше восхищение тем, какая была Мексика. То есть евреи есть везде, понятно, там большая еврейская община.
0: Там действительно большая еврейская община, но там было 98% в зале сефардов евреев.
1: Конечно, это зависит
0: от... Там всего лишь 2% были те, скажем, иных, но там кто-то идыша, очень мало. Но несмотря на это, вначале они сидели вот так, я помню этот концерт, потом начали оживать, потом эти песни как-то, а потом в конце снова, я думаю, встали вместе со всем залом, взявшись за руки, как песню, которую Ломер Алейнейн мы пели с детства, встали и, не понимая языка, что я пою, вот так водили губами. И
1: прочувствовали.
0: Вот так, да, прочувствовали. Прочувствовали вот это объединяющее начало именно идышевской песни.
1: Среди всех, кого вы встречаете, те, кто занимается песней и идыш, так или иначе, много вы встречали детей, какие-то детские студии вокальные, которые, они существуют?
0: Да, сейчас есть, да, сейчас есть такие кружки, студии в Москве при синагоге, не только, это не обязательно, так сказать, что дети людей, которые посвящают себе там в синагоге служению, но и дети, которые приходят заниматься этой песней. Потом у нас был случай, когда хор, один из таких ведущих детских хоров, вот город, Господи, сейчас вспомню, а не вспомню. Главное, сам факт, город, мне позвонили и сказали, вы знаете, мы хотим исполнить песню, написанную вами на стихи вашего отца Пекелгелд. Я говорю, конечно, пожалуйста, я буду рад. И этот хор ездит на международные фестивали хорового детского искусства, где занимает подряд, первое место. Вы понимаете, это международный фестиваль. И песня «Пекелгелд» у них в репертуаре еврейская, на идыш. Они эту песню поют с большим удовольствием.
1: Когда песни на стихи вашего отца появились у вас в репертуаре?
0: Когда я готовил первую программу, практически еще не было. А вот когда мы приготовили, первую программу постоянно готовились, имеется в виду, там на пятилетие мы делали большие программы в большом зале, вот, уже были написаны стихи, песни на стихи отца.
1: Их у вас несколько?
0: Да, их у меня несколько, и я эти песни иногда включаю с большим удовольствием в концерт, потому что еще раз говорю, что даже включить самые в этих концертах звучат самые любимые песни, но все равно невозможно включить все самые любимые.
1: Вы некоторое время назад назвали имя и фамилию Михаила Танча. Пожалуйста,
0: это целая история.
1: Да, давайте расскажем.
0: Это целая история. Меня познакомил с ним, конечно, Володя Винокур. Он сидел на телестудии и как раз записывал первые песни своего проекта «Лесоповала». И я к нему сидел, и он рассказывал. Он же 5 лет просидел просто по навету, потому что он там сказал, что в Германии хорошие дороги.
1: История.
0: Да, да, да, да. Вот. И я ему сказал, Михаил Исаевич, вот было бы здорово, если вы написали еще цикл еврейских песен. Он говорит, для кого? Я говорю, для меня. Он говорит, ты знаешь, я писал на разные темы в этой жизни, но никогда не писал на... Давай попробуем. И так родился целый цикл песен, который так и сказал. был шуточно назван «Агитцин паровоз». Там есть одна песня, где евреи говорят, евреям повезло, у них кругом родня по разным странам. И если вас скажут, да, крыша протекает, а денег не хватает, но если кто-то вас не любит, то это не всерьез, и мы танцуем на Пуриме, так кто-то нас не любит, «Агитцин паровоз». Да.
1: Здорово. Я думаю, что сейчас у многих дома находятся ваши диски еще, когда, может быть, и кассеты, но диски-то точно, где есть разные сочетания песен из вашего репертуара, и не только на идыш, но и такие, как «Апарамела», «Дядя Эля», и вот эти вот сочетания очень многих песен, которые многих заставляют ну просто пуститься в пляс, хочешь или нет. Вопросов не бывает к этому. Откуда они у вас все появились?
0: Это тоже песни из детства.
1: Из детства,
0: конечно.
1: Именно.
0: Песни из детства, то, что где-то звучало, то, что мы, вот я помню хорошо, в Бершаде это звучало и на танцах, это «Парамела».
1: Еще в Бершаде?
0: Да, «Чебурелла», да, на танцах пели эти песни. И эти песни как бы жили вместе с еврейскими песнями. И более того, есть много очень песен на русском языке, на еврейскую тему. Угу. Они были написаны и в советское время, и чуть раньше. А, например, песня «Бамир Бестушейн», написанная выдающимся композитором-выходцем из еврейского местечка Александрия. Это Российская империя, а попозже это Кировоградская область, украинская, тогда СССР. Он его еще мальчиком вывезли в Америку, он написал это для спектакля. И эта песня появилась в России в начале 30-х годов. И первый исполнитель был Леонид Утесов. И в начале эта песня...
1: И сколько же потом появилась версия?
0: Но никто не знал, что это «Бамир Бестушейн». Первая версия Утесова была «Старушка не спеша». Дорогу перешла.
1: Конечно.
0: Вторая версия была «Моя красавица, мне очень нравится». Да. Третья версия была во время войны «Барон фон дер Пши». В 60-е годы появилась любимая песня для джаза в Кейптаунском порту.
1: Это все она же мелодия.
0: И потом узнали, что так у него есть еще одна мелодия, которая пела совсем «Москва золотоглавая». Это тоже. Только эта песня называлась у Шолома Секунды «Аидыши Мейдлы». Красиво. Там девочка. А тут... «Москва златоглавая» переделали.
1: Да, слушатели могут сейчас напеть, сравнить.
0: Да.
1: Именно так. Да, Шалом Секунда в этом смысле сочинил волшебную мелодию, на которую потом такое количество слов наложилось в разные десятилетия. Это вообще удивительная, конечно, история этой песни. Как и многих других, которые выдерживают.
0: Александр Ольшеницкий. И «Хоп, дюх, цу, Филипп», а песня теперь звучит «Тау,
1: да, да, да, да, да, да».
0: И кругом, заходите в любой невермаг, звучит.
1: Инструментальная версия «Сантаны», какая замечательная была. Очень много есть версий, конечно.
0: Да, да.
1: Ну, волшебный, на мой взгляд, этот мир, песни на языке
0: идыш. У нас она тоже звучит в программе сейчас, да. Поэтому я с большой радостью провожу свои концерты, потому что... Эти концерты не просто концерты, это не просто там какой-то, знаете ли, есть вещи, которые собирают там стадионы, это модно, это быстро проходит, потом мода меняется, а вот эти песни и люди, которые приходят к нам, это очень дорогое.
1: Вы, я помню, у вас один из ваших приездов, вашего коллектива был очень необычным в Израиль. Собственно, вы и несколько месяцев назад очень приехали нестандартно, когда не получилось выйти на сцену, но вы это сделали уже сейчас и продолжаете делать в разных городах, еще много вариантов. Это был 2002 год, и когда вы приехали... Вам по приезду дали не цветы, но коробки с противогазами.
0: Да, это, был не...
1: это была та
0: это
1: еще был, история.
0: Да, это была история.
1: Очередная израильская история.
0: А вот сейчас, когда вы говорите, мы приехали в 26 февраля, 27-го провели замечательную репетицию, и 28-го проснулись от этих страшных...
1: Как и все.
0: Да, как и весь Израиль, в общем. И я все надеялся. Подождите, сейчас 5 дней, может быть... К концу гастроли мы выровняемся, а потом добавим этим. Нет, ничего не получилось, поэтому концерты принесены, слава богу, на сейчас, и слава богу, зрители не только сохранили билеты, но и идут новые люди, приходят. Это очень здорово.
1: А тогда, если кто-то не вспомнил, противогазы были у всех в 2002 году, это была очередная интифада.
0: Совершенно верно. Очередная интифада. Более того, это был случай, когда наши ребята шли по... по Натании, и буквально два квартала там в каком-то кафе раздался взрыв. И ко мне бегут, я слышу по коридору бегут, Ефим Борисович, они не знали, где я живу, в какой комнате. Я думаю, ну все, сейчас будут кричать, поедем домой, люди, они приходят, концерт сегодня будет? Я говорю, конечно, будет. И в Натании в этот день был замечательный концерт. Да. Я сказал так, ребят, спасибо, что вы оставили противогазы, а если не оставили, всем говорю, берите свои противогазы и приходите на наши концерты. Вот, лучше посидеть, послушать песни, чем сидеть.
1: История за историей. За 25 лет проекта «Песни еврейского местечка» вы делали тематические какие-то программы. Как, например, давайте вспомним просто.
0: Ну, смотрите, у нас основа, конечно, всегда песня на идиш, но, скажем, в 15-м году это был целый цикл с теа-джазом. Это было 120...
1: Тоже интересное сочетание.
0: Да-да-да, Леонида Утесова. А Леонид Утесов был один из самых больших пропагандистов еврейской песни. Он сделал для еврейской песни очень много, потому что песни советские, которые звучали в те времена, на самом деле были переводами еврейских песен. И он это делал с большим удовольствием. И вот не только на «Бамир без тушей», но еще масса есть других примеров. И мы эти песни сделали вместе с джазовым оркестром. И это звучало очень весело, задорно. И с радостью. Я помню, вы знаете, были те артисты еще того поколения, были носителями идиша. Я помню, как...
1: Вот.
0: Да, да, да, да. И многие артисты, я-то помню, какой-то была у нас в театральном, в доме театра и в обществе, театрального общества, был какой-то капустник, и после этого ко мне... Прибежали артисты старого поколения, выдающиеся наши артисты, и просто, как он сказал, «Мальчик мой, это же идиш», сказал. Да. Я это запомнил на всю жизнь, потому что...
1: Тем более ваш идиш.
0: Да, да, да, да, да. Это было незабываемо.
1: Вы в разное время экспериментировали, я имею в виду, с идиш, и однажды вы даже записали еврейскую кузину в рэпе. Я помню это. Но вы не собирались продолжать это? Ну, просто интересно. Эксперимент был интересный.
0: Это был эксперимент, да. Еще до как раз появления песен еврейского местечка оркестра, да. И мы даже с ней выступали в Америке. Это было только начало рэпа. Надо было только одеть эти штаны, знаете, как черные одевать.
1: Ну, да.
0: Тогда вообще был бы еврейский. Знаете, это было смешно. И весело, и задорно. Да, это был такой своеобразный эксперимент. Я люблю эксперименты, но не делаю на них акцента. Это было интересно, это было весело и задорно. И это очень важно.
1: Ян Ашкенази, о котором говорили в начале, без которого бы эти песни не состоялись как проект, он в свое время, когда вы обсуждали сам проект, вы мне когда-то эту фразу сказали, и я читал в ваших интервью эту же фразу, он сказал, давай это сделаем как факел. Вот интересный очень эпитет.
0: Да,
1: такой.
0: Факел – это понятие, то, что передается. Как, знаете, факел, как или бегут спортсмены, и раньше передавали олимпийский факел. Это очень важно. Вообще в еврейской культуре все создается как факел. Анна Гудзик, которая
1: Анна
0: приехала
1: Гудзик.
0: В 72-м году, да, сюда, в Израиль, и вдруг увидела, что и тут, в те времена, хоть и есть много идиш, все равно идиш уходит. И она каждый концерт заканчивала фразой: «Пожалуйста, не забывайте мамы Лошин». Так и говорила на своих концертах. И это я узнал потом и подумал, вот вам этот факел, и его обязательно нужно передать дальше, чтобы он горел. Горел, потому что в этом факе души, теплота наших предков.
1: Наша программа подходит к концу. Я хочу, чтобы наши слушатели еще услышали ваш голос, ваши песни, которые мы сейчас дадим возможность услышать. Но напомню, что все продолжается. 25 лет песни «Еврейского местечка», юбилейный тур Ефима Александрова, его коллег здесь, в Израиле. Сегодня Ашдот, в Матнасе Дюна Юд, завтра Иерусалим, театр Иерушалаем, зал Ребекка Краун, 15 октября Кирьят Гат, Гехал Тарбут, 18 октября Ришон Лицион, зал Мафет, 19 Бершева, Тамуз, Дом музыки, 21 октября Хайфа, зал Рапопорт, 22 октября Ашкелон, центр конгрессов, 25 Петахтиква, зал Шарет, 27 Кармиэль, Гехал Тарбут, 28 октября Натания, Гехал Тарбут, 1 ноября Реховод, центр наследия йеменской культуры, замечательный зал тоже. 2 ноября Халон, Матнас Штейнберг. И 4 ноября Кириат Хаим, зал Бейт Наглер. Вы еще долго будете. будете в Израиле.
0: Да, тем более вот этот последний концерт, Кирьят Хаим, это добавленный концерт.
1: Добавленный, Хайфе,
0: потому что там уже билеты купили, в Бершеве тоже. К счастью, все раскуплено. Поэтому...
1: Вас ждали.
0: Да, слава
1: Богу. Вас ждут.
0: Да, те, кто хотелось бы сейчас сказать. Я никогда не люблю... Просто очень важно для меня каждый зритель, который попадет на этот концерт.
1: Это точно. Фим, я очень была рада вас видеть, как и наши радиослушатели. До встреч. Все равно возвращайтесь, мы будем встречаться. Уважаемые радиослушатели, станьте, переквалифицируйтесь, трансформируйтесь в зрителей, идите в эти залы в ваших городах, приезжайте и получите удовольствие. Идыш – это то, что стоит сохранять, беречь. И Ефим Александров как раз делает это очень бережно и очень профессионально. Фим, спасибо вам огромное.
0: И вам огромное спасибо. А главное – главное, всем хочу пожелать мирного неба, радости от детей и внуков, здоровья. И да здравствует Израиль!
1: Амин. Спасибо большое, Фимочка.
2: Не ищи счастье далеко. Оно, возможно, рядом. Оно у твоего порога. Слышишь? Оно стучится в твою дверь.

0: времена.
1: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Иерусалиме 11 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Поступили сообщения о том, что некоторое время назад Цагаль задействовал ракету-перехватчик в направлении подозрительной воздушной цели, которая, по всей видимости, была запущена в сторону наших военнослужащих в Южном Ливане. Сигналы воздушной тревоги задействованы не были. Информация проверяется. Израиль направил послание правительству Ливана на фоне сообщений о попытках Хизбаллы восстановить свой боевой потенциал. Ливанская газета «Аль-Мудун» сообщает, что Иерусалим передал резкое послание Бейруту. В нем, в частности, говорится о том, что если начнется новая война с Ираном, в которой на стороне режима аятолл примет участие и Хизбалла, Цагалю придется приступить к широкомасштабным действиям в отношении Ливана, которые будут включать в себя воздушную, морскую и сухопутную блокаду Ливана. Согласно поступающим сведениям, Хизбалла пытается использовать временное перемирие для восстановления своих боевых возможностей, для чего она, в частности, приобретает беспилотники повышенного радиуса действия, которые смогут проникать в воздушное пространство Израиля на расстояние в 30 километров. Кроме того, поступили сведения о том, что, опасаясь возможных ликвидаций, эта шиитская группировка приняла решение эвакуировать часть офисов из своего квартала Дахия в Бейруте. Об этом сообщает корреспондент КАН Шимон Миджан. Политическая буря в Ливане, вызванная задержанием грузовика со взрывчаткой, что направлялся в квартал Дахия в Бейруте, который считается вотчиной Хизбаллы. Как мы передавали, высокопоставленный политический источник в Ливане из противников Хизбаллы заявил в интервью корреспонденту Канру и Кейсу, что эта шиитская группировка оказывает давление на правительство страны, пытаясь сорвать ход расследования. В то время как противники Хизбаллы настаивают на необходимости проведения самого тщательного расследования из опасения того, что новые грузовики со взрывчаткой могут быть направлены для Хизбаллы. Грузовик, начиненный взрывчаткой и различными боеприпасами, был установлен на КПП в Ливанской долине Бекаа. По словам противника Хизбаллы, эта террористическая организация готовится к целой серии взрывов и ликвидаций противостоящих ей ливанских политиков. К другим темам. Российская гражданка, доктор София Розенфельд, обладающая также израильским гражданством, была осуждена московским судом на 3,5 года лишения свободы. Ей вменяется в вину то, что она пожертвовала 80 шекелей организации, члены которой причисляются в России к противникам путинского режима. Ее отец Борис заявил, что не испытывает оптимизма по поводу перспектив, связанных с возможным освобождением его дочери. По его словам, сотрудники израильского консульства могут посетить ее, но не могут вмешиваться в судебный процесс. Об этом он сказал в интервью корпорации «Кан». На улице Пинхас в Фулоне неизвестные злоумышленники сегодня утром бросили шоковую гранату. Обошлось без пострадавших, однако был причинен материальный ущерб. В полиции полагают, что речь идет о преступлении на уголовной почве. Начато расследование. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня небольшое понижение температуры, местами кратковременные дожди. Главным образом на севере страны в прибрежной полосе. Завтра в среду без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 23 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 27, в Галилее 26, в Бершеве 27 и в Эйлате сегодня днем 33 градуса. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура воды 28 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас.
3: В эфире «Час с Ольгой Расс» на Кан-Река.

Шалом, дорогие радиослушатели, здравствуйте. В эфире радио Канрека. У микрофона доктор диетологии Ольга Раз, за пультом оператор Шлёми Ицхак и продюсер нашей программы сегодня Лена Черкасова. И мы все втроем постараемся сделать эту передачу важной, приятной, если можно так выразиться, и полезной для вас. Окей? Мы две недели не виделись, так что я напоминаю, что мы будем говорить о здоровье, о питании, как они связаны между собой, как можно изменить одно и улучшить другое, и наоборот. И наш телефон 07-228-01-003. 07-228-01-003. Я надеюсь, что вы нас не забыли за эти две недели. Хотя и прошлая неделя была, конечно, очень грустная и для всех нас, для всех израильтян и для всех евреев в мире очень грустная. А людям пожилым напоминала погромы, которые нельзя забыть. Но мы продолжаем нашу жизнь, продолжаем нашу передачу и будем говорить о всем том, что вас интересует сегодня. И вы можете задавать вопросы и по Фейсбуку Канрека. Я очень хотела бы, чтобы вы это делали. У меня здесь только два вопроса, и это очень мало, потому что есть вещи, которые интересны всем, а я просто не все могу охватить, потому что не знаю, что именно вам интересно, хотя это мне очень интересно. Может быть, вы даже напишите мне, что вам интересно из проблем питания. И у меня была пациентка в Йом-Шиши в пятницу и говорит, ну вот, говорит, вы побольше говорите о том, что вот говорят, а это неправильно. Я говорю, я не могу об этом говорить, потому что если меня спросят, я скажу, а я не знаю, столько говорят неправильного, что просто ответить на все это очень трудно в таком коротком времени, которое у нас есть. Сегодня я хотела говорить о раздраженном кишечнике. Это явление, которое знакомо многим, очень многим, особенно проявляется больше с возрастом. И раздраженный кишечник, это первым делом это нужно знать, что это не болезнь. Это явление неприятное, но оно не поражает органов пищеварительной системы, и поэтому оно не является клинической болезнью. У него есть клинические признаки, но оно не болезнь. То есть, если у вас есть эта проблема, то нужно, естественно, ей заняться, но это не считается болезнью. Воспаление кишечника считается это болезнь, а раздраженный кишечник – это явление, которым нужно обязательно заниматься которым, потому что оно доставляет очень много неприятностей тем, кто им страдает. Первое, что я вам хочу сказать, и самое важное, если у вас начинаются симптомы, такие как раздувание живота, газы, боли в животе, поносы, запоры, один меня после другого, или только один, или только поносы, и только запоры, первым делом нужно пойти к врачу, который называется гастроэнтеролог, и исключить болезни, которые могут давать такие же симптомы. Во-первых, это, конечно, рак, и это, конечно, воспалительные процессы в кишечнике. После того, как это исключено, то можно сказать, что это раздраженный кишечник, и заниматься раздраженным кишечником. Причины. Это, конечно, очень интересно, и я вам постараюсь это рассказать. Есть оси в нашем организме, которые связывают разные органы с мозгом. Есть ось кишечник-мозг. Я хочу вас удивить и сказать, что многие ученые называют кишечник вторым мозгом, the second brain, потому что он выделяет вещества, которые выделяет мозг, например, серотонин,
и там серотонина даже больше выделяется, чем в мозгу. То есть это организация очень тонкая и очень важная, и поэтому нужно ее беречь. А как ее беречь, мы поговорим в следующий раз. А вот эта ось мозг, кишечник, мозг, нервная система там слишком как бы усиленная, и поэтому это может вызвать раздраженный кишечник. Перистальтика, либо слишком быстрая, либо слишком медленная, может это вызвать. Спазмы мышц стенки кишечника. Поскольку это мышцы, то, может, в данном случае даже нужно принимать магний, потому что он действует, расслабляет мышцы. Это я говорю так между делом. И очень важный аспект – это микробиота, то есть те микроорганизмы, которые живут в прямой кишке. Эти микроорганизмы нам очень важны. Они влияют очень сильно на наше здоровье. И поэтому, когда их количество уменьшается, а соотношение между хорошими и плохими увеличивается в сторону плохих, то может появиться много всяких вещей, но в частности и раздраженный кишечник. А поскольку по исследованиям с возрастом это происходит, вот это вот ухудшение микробиоты, то очень часто я лично даю людям с раздраженным кишечником пробиотик, то есть микробы, микроорганизмы, которые полезны и которые могут изменить соотношение плохих и хороших микроорганизмов в прямой кишке. Что это тут? Врачи обычно дают антиспазмологические лекарства или лечат запор понос. Это не лечение самого синдрома, но это лечение симптомов. Очень важно у людей, у которых появляются вот эти признаки, сделать анализы непереносимости лактозы, фруктозы и сорбитола. Лактоза и фруктоза, вы знаете, что это? Лактоза – это молочный сахар, фруктоза – это фруктовый сахар, а сорбитол – это сахарозаменитель, который употребляют в продуктах, где написано

Мы даем диету, которая называется диетой элиминации. Элиминация, как вы знаете, это удаление всего и оставление очень определенного количества продуктов. Я удаляю на первой стадии все, что известно, вызывает вот эти вот неприятные симптомы. Газы, живот и так далее. Это в основном виды овощей некоторые, многие виды овощей, фруктов, если есть непереносимость фруктозы, бобовые, естественно, лук, чеснок и так далее. И делю пищу на небольшие порции каждые 3-4 часа. И прошу через 2 недели написать мне в WhatsApp, как человек себя чувствует. Когда он мне пишет, слушай, говорит, я заново начал жить, это делает мне целый месяц приятным. Это очень приятно. И это очень часто происходит. Иногда это не происходит тогда, когда мы не знаем точно причину этих явлений. Поэтому я говорю, нужно выяснить первым делом причину этих явлений. Okay? Потом мы постепенно, я учу моих пациентов добавлять то, что можно добавить, как добавлять, чтобы научиться, что да, мне хорошо, а что нет, мне нехорошо. Okay? И как известно, как понятно, еще раз, распорядок дня должен быть очень, очень, так сказать, заранее продуманным. И я даю пробиотику обычно, ту, которая нужна в данной ситуации. И можно дать магний. Недостаток магния, в принципе, 85% взрослого населения. Так что дать магний – это только лучше. Естественно, не тем, у кого есть проблемы с почками. Так что вот так вот это делается, этот кишечник раздраженный. И сейчас мы перейдем к вопросам. Прошу прощения, мне подсказывают, сейчас у нас песня, а потом мы перейдем к вопросам. Дико извиняюсь. Сейчас мы послушаем песню, а наш телефон 07-228-01-003. Воспользуйтесь этим, пожалуйста, телефоном и звоните нам. Я жду ваших звонков. Что ты говоришь?

0: Ну вот мы вернулись. Конечно, песня очень хорошая, и мне хочется присоединиться к певице и сказать «Аллилуйя» для всех нас, чтобы все было лучше, чем есть. И еще раз повторяю наш номер телефона 07-228-01-003, 07-228-01-003, и мы будем говорить, как я уже объяснила, о здоровье, о питании, и задавайте вопросы, начинайте звонить нам и задавать ваши вопросы. Я знаю, что это важно вам, и это важно тем, кто нас слушает. А сейчас я начну отвечать на те вопросы, которые уже есть. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
1: Это я. Слушаю вас. Наверное.
0: Это вы, да.
1: Я хотела задать такой вопрос. У меня маленький гемоглобин. 12,1. И мне выписали железо.
0: А? Не страшно. Это не пониженный, но не
1: совсем, да.
0: Не бояться. Не надо бояться. Но... Надо просто сделать что-то. Да, я вас слушаю.
1: Я начала принимать эти таблетки.
0: Таблетки чего?
1: От железа. Второй.
0: Вам сделали анализ железа? Вам сделали анализ?
1: Я сделала анализы. И
0: вы помните, какое у вас было железо?
1: 12,1.
0: Нет, это гемоглобин. А я спрашиваю, какое у вас было железо?
1: Железо было...
0: Не помните. Просто дело в том, что я об этом уже много говорила. Анемия может быть по разным причинам. Из-за пониженного железа, из-за пониженного B12, из-за пониженного фолиевой кислоты. Поэтому все эти анализы нужно сделать. Сколько вам... Вы сделали, но я-то не знаю, что у вас получилось. Вы мне говорите ваш гемоглобин, который не такой страшный.
1: Не страшно, но железо вот у меня написано ферриодин 53.
0: 53 это пониженное, да. И сколько пониженное. Вы принимаете каждый день таблетку?
1: Я начала принимать, а потом бросила, потому что я с туалета не выходила, я не могла.
0: Это значит, что вам нужно подобрать железо, которое вам подходит. Вам дали железо больничной кассы, а нужно подобрать железо, которое вам подходит. И железо нужно принимать. Сейчас, после того, как я надеюсь, что оно понялось, я не уверена, надо сделать анализ. Через три месяца надо сделать анализ. Надо принимать железо у человека, у которого пониженное железо, 3 месяца, каждый день таблетку. Или в жидкости, какое железо вам подойдет, и потом принимается 1-2 раза в неделю, чтобы оно снова не понизилось. Сколько вам лет, кстати?
1: Мне 85.
0: 85. Колоноскопию вам, наверное, делать не будут, к сожалению, но хотя бы сделать кровь в кале и обязательно сделать B12 и фолиевую кислоту.
1: B12 я принимаю, мне выписали, я уже кончаю принимать B12.
0: Вы никогда не кончаете принимать B12. Вы кончаете принимать его каждый день, а потом начинаете принимать его два раза в неделю, потому что если вы перестанете его принимать, через несколько месяцев он понизится опять.
1: Но я каждый день принимаю по одной таблетке.
0: Когда закончите ваши таблетки, я вам просто говорю, что делать в будущем. Мы же все-таки еще живем на этом свете, значит, надо знать, что делать дальше. Дальше принимайте по 2 раза в неделю, и через год сделайте анализ крови новый.
1: Ясно. Большое.
0: Понятно, что я говорю?
1: Да.
0: Окей. Я просто хочу... всего хорошего, будьте здоровы. Сейчас мы перейдем к следующему звонку. Я просто хочу еще раз объяснить. Объясняла это много раз. И нужно еще повторить это. С возрастом усвояемость B12 и железа понижаются. Поэтому очень часто пожилые люди страдают от недостатка B12 и железа. Если у человека есть недостаток B12 и железа, то гемоглобин может быть нормальный, поскольку это 2 разных вида анемии. Поэтому нужно обязательно делать эти анализы. Окей, кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня интересует, что предпочтительно и какие ограничения в питании при солитарной язве.
0: Какой язве?
2: Солитарная.
0: Что такое солитарная язва, я не знаю.
2: Ну, еще язвенный колит у меня и воспаление.
0: А, колит.
2: Язвенный колит. и вот солитарная язва.
0: Это язва в каком месте у вас находится в пищеварительной системе?
2: Кишечнике.
0: Значит, у вас воспаленный кишечник. Воспалительные процессы, да, в кишечнике. Вам, да, должны давать лекарства.
2: Ну, я принимаю лекарства. Окей. Вот я питание хотела.
0: А питание более-менее нормальное, спокойное. Не очень много жареного, не очень много жира. Овощи ограничить. Если есть овощи, то только вареные, такие как кабачки, как тыква, как морковь. Но вам, конечно, нужно сделать отдельную индивидуальную диету, потому что при проблемах с кишечником могут быть недостатки железа, недостатки B12, недостатки кальция. То есть вам нужно сделать очень такой анализ всеобъемлющий, если можно так выразиться, для того, чтобы, да, полечить вас, а не отдельно ваше воспаление.
2: Угу,
0: это понятно? Надо пойти к специалисту, диетологу, который специализируется. Ну и прекрасно, скажите, делайте то, что он сказал.
2: Облепиховое масло и алоэ, если принимать.
0: Что принимать?
2: Облепиховое масло.
0: Оно, а зачем снимает? Принимать облепиховое масло?
2: Для снятия воспалительного процесса.
0: А, ну хорошо. Если это дается вместо лекарства, это, конечно, очень грустно.
2: Нет, это мне не дается. Я сама так предполагаю.
0: Вы можете принимать облепиховое масло. Оно не может повредить. Но я не думаю, что оно вылечит ваш воспалительный процесс в кишечнике.
2: Угу. Понятно.
0: Okay.
2: Хорошо, спасибо.
0: Всего доброго, будьте здоровы. Кто с нами на линии, слушаю вас.
3: Это я.
0: Доброе, да, это
3: утро,
0: вы, да,
3: доктор.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я хотела бы у вас спросить. Мне физиотерапист сказала, у меня онемение ног, стягивание такое, тяжесть в ногах. Она мне сказала, на ночь желательно пить швепс-соду без сахара, но с хинином. Это как-то...
0: Я физиотерапист не может заменить врача. Извините меня, конечно. И я очень уважаю физиотерапистов. Но она не может давать советов, которые она просто не знает, от чего у вас это происходит. Это может происходить от проблемы с нижней частью позвоночника.
3: Да.
0: Значит, нужно,
3: да,
0: выяснить, что с вашим позвоночником. Это может происходить от того, что у вас сосуды плохо работают на ногах. Это может происходить от недостатка витамина B12. От недостатка...
3: Нет, я это все прошла. Это я все прошла. Она просто посоветовала, говорит, попробуйте. Вот все-таки...
0: Попробовать вы можете. Просто
3: это вода с магнием.
0: Сходы с хинином. Магний надо принимать отдельно. А соды...
3: Нет, я понимаю, у меня очень слабит любой магний, я не могу, очень слабит мне желудок.
0: В капсулах магний вас слабит?
3: Слабит любой, да.
0: Понятно.
3: Вот. Поэтому
0: плохо.
3: Я хотела...
0: Значит, нужно есть зеленые листья, знаете, такие как... вот такие в пакетах они продаются, разные зеленые листики, там есть много магния.
3: Ну, у меня разжижитель крови, я как-то это не очень...
0: Какой разжижитель?
3: Хочу.
0: Смотря какой.
3: У меня Эликвис.
0: Эликвис, вы можете есть зеленые листья?
3: Ну, как-то врач мне сказал.
0: Врач не может вам такого сказать, потому что Эликвис не делает никаких проблем с питанием. Кумадин делает, но не Эликвис. Работает совершенно иначе. Я вам говорю,
3: понимаю,
0: то, что я знаю, а вы делаете то, что, ну, вы, да, хотите, вы,
3: я
0: понимаете.
3: Я понимаю,
0: это.
3: Но вот
0: теперь
3: вода
0: хинин,
3: это...
0: он может помочь в очень определенных болезнях, а у вас этих болезней нет. Вы были у хирурга кровеносных сосудов?
3: Нет, как
0: а
3: раз...
0: А вот желательно, что, очень желательно, чтобы вы туда сходили, потому что это может быть причиной всех этих явлений. То, что у вас сосуды на ногах уже работают не так, как нужно. В пожилом, да, возрасте доплеры. Это может случиться.
3: Доплеры я делала, все это. Ну, понятно.
0: Понятно?
3: Значит, оно не навредит.
0: Оно не навредит. Просто соды без сахара с хинином нет. Есть только нет, с, да, сахаром.
3: Вот я поэтому. Дети искали, они говорят...
0: И нету такого, нет, только с сахаром.
3: Да, все это вот. Ага, понятно.
0: Okay.
3: Теперь у меня еще один вопрос маленький. Внучке 22 года, и врач сказал, есть астма кожи, у нее такие прыщички. Какое-то питание надо исключить или...
0: Сладкое исключить? Жирное? Сладкое. Жирную пищу не есть, жирного мяса, колбас, сосисок, печени и так далее. И
3: пищик... А молочку?
0: Молочные продукты можно есть, только не 38% жирности, а 5% нет, жирности. Нет. И сладости исключить, не исключить, а решить раз в неделю съесть кусок пирога. Вот что-то в этом духе.
3: А так особой диеты нет?
0: Это и диета. Этого.
3: А это и есть диета.
0: Диета это так, как человек ест. Диета это питание. Она, ей лично нужно делать эти вещи. И, конечно, кожник должен дать ей, что делать с этим, в смысле лекарств.
3: С этим какие-то труфы, да.
0: Окей.
3: Так, хорошо, спасибо.
0: Все, будьте здоровы, всего хорошего. Здоровья. Кто с нами на линии, слушаю вас.
4: Здравствуйте, уважаемая Ольга Рас. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос к вам. Лечащий врач к дополнению к лечению насчет сахарного диабета, к тем лекарствам, которые я принимаю, она назначила мне чай марингу. Ваше отношение к этому?
0: Нет отношения. Нет никакого отношения. Если вы хотите уравновесить ваш сахар, нужно принимать правильные лекарства. Я бы пошла в данном случае не к семейному врачу, а в клинику, которая занимается сахарной болезнью. И если у вас нерегулированный сахар, естественно, нужно поменять диету. А один чай ничего не сделает.
4: Нет,
0: вы можете
4: принимаю,
0: пить, но это вам не поможет. Для того, чтобы урегулировать сахар, надо каждый день правильно есть и каждый день принимать правильные лекарства.
4: Понятно? То, что я и делаю. Я делаю каждый день то, что вы говорите.
0: А кто вам дал диету?
4: Семейный врач. Она посоветовала мне выпить чай меренгу.
0: Это не называется правильной диетой. Правильная диета – это то, что вы едите. А то, что вы пьете, вы можете пить чай, сколько вам хочется. Но диету вам должен дать диетолог, специалист по сахарной болезни. Поэтому я вам советую пойти в поликлинику, именно специализирующуюся на сахарном диабете. Потому что там есть и диетолог, специализирующийся по сахарному диабету.
4: А где такой диетолог находится?
0: Я вам говорю, в каждой больничной кассе, в каждой больнице находится МИРПАА, то есть клиника для сахарных больных. И в вашей больничной карте тоже. Я уверена.
4: Это надо через лечащего врача делать?
0: Вы должны, во-первых, найти это, позвонить туда и сделать очередь.
4: Ага, я понял.
0: Понятно?
4: А в принципе чай, это моренго, никакого сахара не понижает, и пить натощак нет смысла.
0: Может быть, он даже понижает, но в этом это не проблема. Это не лекарство для лечения сахарного диабета. Поэтому я вам сказала, что никакого отношения у меня к этому нет.
4: Все, я понял. Большое спасибо.
0: Окей, всего хорошего. Есть кто-нибудь на линии? Слушаю вас.
5: Алло. Я хочу задать вопрос доктору.
0: Слушаю, вы со мной.
5: Очень хорошо. Зовут меня Софья. Я принимаю цитрат, магний цитрат.
0: Окей.
5: Негидхидкапциот.
0: Помогает?
5: Считаю, что да.
0: Считаю, есть этковсует или нет этковсует?
5: Очень редко, реже, намного.
0: Значит,
5: реже.
0: Нареже. Прекрасно. Вы помните, сколько миллиграмм магния есть в таблетке?
5: Я не знаю точно, но большая такая белая таблетка.
0: То есть да? То, что она большая, это ни о чем не говорит. Окей.
5: Ее размер, у меня немножко другой вопрос.
0: Сколько времени вы принимаете?
5: Я уже давно принимаю, наверное, где-то полгода, а может быть чуть больше.
0: И вы видите, что есть улучшение?
5: Я вижу, что от цитрата, да, мне посоветовали его. Я принимала другой, мне посоветовали в одной из центральных аптек, сказали, что все-таки этот больше помогает.
0: Я не уверена, но если вам помогает, значит, продолжайте его принимать.
5: Второй вопрос. Значит, сейчас у меня вопрос запора. Я хочу принимать жидкий магний, молочко магниевое.
0: Да.
5: как с ними, с двумя обходиться? Я же
0: добавить магниевое молочко, чайную ложку в день.
5: Это не важно, не перед сном.
0: Когда вам удобно.
5: А, это можно и в течение дня принять?
0: Конечно.
5: Я не хочу соединять эти два магния.
0: Не хотите соединять, принимайте по отдельности. Но можете принимать, когда хотите.
5: А, то я именно думала, что нельзя их на ночь кто-то другой принимать.
0: Не нужно на ночь принимать. Принимайте в 7 часов вечера один и перед сном другой.
5: Спасибо большое.
0: Окей.
5: Спасибо.
0: Будьте здоровы, всего хорошего.
5: Спасибо.
0: Наш телефон 07-228-01-003. И я хочу прочитать вопросы, которые у меня были за это время в Фейсбуке. Опять же говорю, пожалуйста, пишите, потому что это интересно всем, мне в частности. Спрашивает меня радиослушательница, говорит о том, что у нее есть непереносимость дрожжей, связанная с поджелудочной железой. Я такого явления, в общем, не встречала. Но если она говорит, значит, она знает, что она говорит. И ей плохо от дрожжей по какой-то не причине. И она спрашивает, можно ли купить хлеб на закваске без дрожжей. И говорит, что она искала хлеб такой. И даже все хлеба на закваске написано, что там есть дрожжи. А я видела хлеба, в которых нет дрожжей, а есть только закваска. Это обычно ржаной хлеб. Можно купить это в разных таких хлебных бутиках, таких хлебных магазинах специальных. Можно купить это в магазинах Тева. А можно это купить в обычных суперах. Надо просто просмотреть все ржаные темные такие хлеба, которые написаны на закваске. И посмотреть, где есть дрожжи, а где нет. Я уверена, что вы найдете без дрожжей. Теперь меня спрашивает еще одна слушательница по поводу вещества, которое называется берберин. Я вам сначала объясню, что это такое, а потом отвечу свой ответ. Берберин – это алкалоид, вещество, выделяемое из нескольких видов растений. И последние несколько лет заинтересовались тем, как он действует на сахар. Видели, что он может немножко снижает сахар, немножко снижает гликированный гемоглобин. И начали его называть природный метформин. Метформин – это то, что вы называете глюкамин, глюкофаж. Это вещество, которое улучшает метаболизм и снижает сахар. Теперь так. В исследованиях использовали большое количество берберина от 900 до 1500 миллиграмм. Нужно его принимать в двух до трех порций. Иначе он делает проблемы с пищеварительной системой, газы, живот и так далее. Но самое главное, если уже вы решили покупать берберин, покупать его в правильном, так сказать, виде. Либо с пиперином, либо с в липозомальном виде. Написано липозомали. Окей? Иначе он не усваивается. Но самая большая проблема в том, что он влияет на очень многие лекарства, которые очень многие люди принимают, и, так сказать, изменяет их действия и в какой-то мере может их разрушить. Это такие, как статины, лекарства от давления, кроворазжижающие лекарства. Поэтому желательно подумать, можно вам его принимать или нет. Но в любом случае, поймите, любая добавка, она не лекарство от болезни. Если у вас есть сахарный диабет, его нужно, так сказать, купировать. Мне кажется, это слово правильно я применяю, я не уверена. При помощи правильной диеты и правильных лекарств. Почему я говорю правильной диеты? Потому что люди думают, что они знают, что надо есть, а на самом деле это далеко до правильного. А во-вторых, Правильное лекарство – это тоже проблема, потому что сегодня есть много лекарств, причем очень патентных, очень хорошо влияющих. Нужно, чтобы человек, который вами занимается, врач, который вами занимается, дал вам правильные лекарства. Не те лекарства, которые были 50 лет назад, а лекарства новые, современные, которые лучше улучшают, сильнее ваши проблемы с сахарным диабетом. Эти две вещи вместе могут улучшить проблему, отрегулировать ваш сахарный диабет, и вы можете быть долгие годы без всяких последствий сахарного диабета, которых очень много. Ну, я уже не говорю о болезни сердца, что 35% из больных сахарных диабета заболевают сердечными заболеваниями, естественно, почечные заболевания, почечная недостаточность, сердечная недостаточность, почечная недостаточность, проблемы в глазах, вплоть до слепоты, проблемы в сосудах. Так что я просто рассказываю иногда своим пациентам, что вот когда я был начальником отделения в больнице, и на обходах хирургических отделений, в которых я участвовала, обычно те, у которых были отрезаны, ампутированы конечности, были больны сахарным диабетом. То есть, пожалуйста, сахарный диабет, нужно им заниматься. Это не просто так, вот мне врач дал лекарство, и оно не очень помогает. Оно должно помочь, но оно без диеты не поможет. Надо обязательно сделать правильную диету у специалиста. Окей? У специалиста, диетолога, который понимает, знает, какую диету надо человеку дать. Окей? Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
6: Да, добрый день. Это добрый я, видимо, на линии. Да, у меня вам вот какой вопрос. Меняется ли у человека в течение жизни восприимчивость на лактозу и фруктозу? Вот мне, например, сделали проверку лет 25 назад. И, ну, была восприимчивость определенная. Есть ли смысл повторить проверку дополнительную или нету смысла?
0: Была восприимчивость или невосприимчивость?
6: Была восприимчивость на лактозу 15%, по-моему, а на фруктозу тогда даже и 40%.
0: Значит, у вас есть и свелют ли лактоза или фруктоза? У вас есть,
6: ну,
0: не...
6: Да,
0: у
6: это
0: вас
6: было
0: есть...
6: 25 лет назад. Вот
0: это стало только хуже.
6: Понятно. То есть нет шансов,
0: okay.
6: что
0: это лучше не бывает. Есть люди, у которых до 40-50 лет все нормально, а в 45 лет вдруг начинается несовместимость с лактозой.
6: Понятно.
0: Несовместимость с лактозой связана с тем, что у нас в кишечнике выделяется энзим, фермент, который называется лактаза. И с возрастом у многих людей его количество увеличивается. А эта лактаза, она разбивает лактозу на два сахара. Если она не разбивает, если ее мало, и она не разбивает всю лактозу на два сахара, то получаются всякие неприятности, боли в животе, поносы и так далее и тому подобное. Так что надеяться на улучшение не стоит.
6: Понятно. Okay. Вот. И то, что, да, фруктоза такая... Но я, тем не менее, иногда все-таки фрукты беру, там, не знаю...
0: Иногда, смотрите, это не абсолютно стопроцентное. А можете есть один фрукт в день. Меньше всего фруктозы находится в винограде, в бананах. Больше всего фруктозы находится в грушах, в яблоках. Так что нужно выбирать фрукты, в которых меньше фруктозы. И есть меньше.
6: Понятно. Спасибо
0: Хорошо?
6: Большое.
0: Окей. Всего доброго. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло. Не слышу. Хе-хей. Не слышно. Окей. Я еще раз повторяю номер телефона 07-228-01-003. И звоните и задавайте ваши вопросы. Есть? Окей. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
7: Да, я прошу соединить меня с Ольгой Расом.
0: Вы уже с ней соединены, да, всеми связями дружбы и любви. Это я. Я слушаю вас.
7: Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга.
0: Здравствуйте, я слушаю вас.
7: Да. В одной из передач вы сказали, что есть какая-то трава очень хорошая для глаз.
0: Для глаз. Раз, два, для глаз.
7: Да. Я не записала случайно.
0: Я не знаю, о чем вы говорите.
7: Посмотрите, пожалуйста. Буду
0: я не знаю, о чем вы говорите. Не знаю, что за трава для глаз. Не имею представления. Может быть, это кто-то другой говорил.
7: Что, нет такой травы?
0: Я не знаю о такой траве для глаз.
7: Вроде я слышала, вы говорили, Оля.
0: Я не могла говорить вещь, которую я не знаю.
7: Ну, okay. Извините, пожалуйста.
0: Да ничего, но... нечего извиняться. Может быть, вы или неправильно услышали, или услышали это кого-то другого.
7: Mm-hmm. Большое вам спасибо, что вы меня хоть выслушали.
0: Ну, конечно, я выслушаю. Все, кто звонят, я их выслушиваю. Нет проблемы.
7: Mm-hmm. Спасибо.
0: Всего доброго, будьте здоровы. Кто с нами на линии, слушаю вас.
8: Это Алло. Я, наверное.
0: Это вы, да.
8: Скажите, пожалуйста, вот вы рассказываете каждый раз в вашей передаче о магнии, который принимаете от запора.
0: Жидком магнии.
8: Жидком магнии. Но вы название магнии всякими разными добавками или как они?
0: Нет, это есть в бутылках небольших в больничной кассе. Я не могу говорить название, потому что я вещаю по радио. И я не могу делать, так сказать, персомет какой-то компании. Поэтому вам придется пойти в аптеку и купить этот магний самой. Это жидкий магний, он в белых таких бутылочках.
8: Okay? Понятно. Это он дается по рецепту врача?
0: Нет, он дается без рецепта, это добавка. И очень многим людям он помогает. У некоторых он может вызвать понос. У небольшого количества, а у некоторых он не действует. Так что вы должны попробовать, посмотреть, как он действует на вас.
8: Именно тот магний, который находится, потому что я заказала магний по интернету.
0: А зачем мне... заказ по интернету? Пойдите в Суперфарм и купите.
8: Все жидкий понятно, магний. Нет, я заказала по интернету, мне прислали большую бутылку, темная бутылка такая.
0: Я по вашему описанию не могу сказать, что там есть. Вы должны сказать мне, какое соединение магния
8: а
0: там есть.
8: А именно вы говорите про магний, который в маленьких бутылочках?
0: Он не маленькие бутылочки, он такие, а сколько там, 250 миллилитров, что-то в этом духе. Я не знаю точно. Белые бутылочки и жидкого магния. Если вам привезли магний откуда-то из-за границы, то, может быть, его упаковывают иначе. Нужно знать, какое соединение магния там есть. Нужно, чтобы это был магний-оксид.
8: Если я вам сейчас скажу, вы сможете...
0: У вас есть эта бутылка перед вами?
8: Да.
0: Скажите.
8: Сейчас, минуточку.
0: Люди ждут нас.
8: Алло, алло, алло, алло, алло.
0: Нет, ну это долго, это не получится.
8: Так, магнезиум.
0: Ну,
8: глюкинаты.
0: Это должен быть магний-оксид. Магнезиум-оксид.
8: Магнезий-оксид?
0: Okay? Да.
8: Понятно.
0: Окей? Okay? Всего хорошего. Будьте здоровы. Я надеюсь, что все будет хорошо. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
9: Будьте добры. Вы меня слышите?
0: Я очень хорошо вас слышу.
9: Очень приятно. Ответьте мне, пожалуйста, можно ли пить постоянно газированную воду? Не простую, вместо простой газированную. Не вредно ли это?
0: Какую? Воду? Соду или...
9: Да. Содовую воду.
0: Нет, это не вредно. Только у вас может быть после этого отрыжка. Это единственное, что это делает.
9: И второй вопрос. Магний-оксид 520. Его принимать по таблетке на ночь? Скажите мне, пожалуйста.
0: Да.
9: Одна таблеточка на ночь?
0: Да.
9: Все, спасибо.
0: Окей, всего доброго. Спасибо. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
10: Алло, здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я хочу вас спросить такое. Когда я ем фрукты, у меня накопляются газы. Что можно сделать?
0: Это может значить, что у вас есть нехорошая реакция на фруктозу, на сахар фруктовый. Значит, надо сделать анализ. Пойти попросить, чтобы вас направили на анализ. На несовместимость фруктозы? Вы дышали в трубку?
10: Все сказали.
0: Рега, вы дышали в трубку?
10: Нет.
0: Ну, значит, вы не делали? Это дыхательный анализ. Вы дышите в трубку. И анализ газов, которые вы выдыхаете, показывает, есть ли у вас несовместимость фруктозы или нет.
10: Это может дать семейный врач или...
0: Это нужно делать в отделении гастроэнтерологии. Я думаю, что это есть пока только в больницах, но это вам должен дать направление либо семейный врач, либо гастроэнтеролог.
10: Спасибо большое.
0: Окей?
10: Спасибо большое.
0: Всего хорошего. Да. Будьте здоровы. Всего доброго. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
11: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Скажите, пожалуйста, а вот я проходил колоноскопию. Тут написано дивертикулем, бакалон, лило, эдот, лисимоней, далекий цвивок.
0: Ой, офи.
11: И в последнее время у меня вот что не поем, особенно молочное, там бурчание, целая революция.
0: Понятно, только бурчание или боли, или газы?
11: И газы, и боли не были.
0: Это не связано с дивертикулитом. Дивертикулит – это вот такие карманчики, которые появляются в прямой кишке из-за слабости стенки. Okay? И поскольку там связано, что нет дивертикулита, то есть они не воспалены. Не могут воспалиться, но в данный момент они не воспалены. А то, что вам плохо с молочными продуктами, значит, что у вас появилась несовместимость с лактозой. Нужно сделать, как я уже сказала прежде, анализ дыхательный на лактозу, фруктозу и сорбитол. Это делается обычно в больницах, в отделениях гастроэнтерологии. И тогда вы будете точно знать, есть ли у вас это или нет.
11: Ясно.
0: А пока, если вы чувствуете, что вас молочные продукты вам делают плохо, не употребляйте их. Максимум употребляйте молоко натуль лактоз и йогурт натуль лактоз, без лактозы. Окей?
11: Хорошо.
0: Всего доброго. Будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
12: Алло, я думаю, что это я, да?
0: Я уверена, что это вы.
12: Доброе утро, Ольга. Спасибо
0: вам
12: за передачу. Я ее слушаю. И у меня, если можно, короткий вопрос.
0: Слушаю.
12: Меня зовут Лев, мне через короткое время будет 79 лет. Я принимаю магний. Магнезиум цитрат я нашел.
0: Okay.
12: Сказали, что надо быть осторожным, если есть проблемы с почками. У меня не то чтобы проблемы, но я под контролем. У меня есть возможность образования камней. Мне делали операции по дроблению камней и так далее.
0: То есть у вас не почечная недостаточность, а камни в почечной?
12: Нет.
0: Это не связано?
12: То есть не бояться, ничего не остановить?
0: Наоборот,
12: да?
0: Это может даже улучшить.
12: Я начал принимать вот где-то там полмесяца. Очень сильно изменилось состояние нервной системы. Я стал на порядок более спокойным.
0: Ну, видите, как хорошо. Вместо того, чтобы принимать прозак, вы принимаете магний. Красота.
12: Окей.
0: Всего.
12: Всего хорошего дня. Очень рад.
0: Всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
13: Доброе утро.
0: Доброе утро.
13: Доктор Ольга, у меня такой вопрос. Я принимаю витамин D по назначению врача. И слышала я, что хорошо принимать вместе с витамином К2, что он как бы регулирует направление кальция в кости. Так это или нет? Мне уже в магазине Тева продали его.
0: Ну, естественно.
13: И второй,
0: надо же зарабатывать денежки.
13: Да, ну, мне его уже продали, и может ли он повредить? Там количество небольшое.
0: Вы не принимаете лекарства?
13: Нет, от движения ничего не принимаю. Okay. Сразу. Понимаю,
0: смотрите, витамин К2 находится сейчас в очень, так сказать... в тренде. И проблема в том, что из всех витаминов К есть... как он называется, НК4, я точно не помню,
13: да,
0: в следующий раз.
13: Да, это НК7.
0: 7, да. Да. Этот, как бы, он действительно влияет на кости, и если он там есть, то он там есть. Оба они жирорастворимые, так что это нормально.
13: Да.
0: Я думаю, что можно принимать, это вреда не приносит. Только вопрос, сколько вам нужно витамина D принимать?
13: А витамина D надо будет дополнить каплями. Ну, я сейчас прошу у врача, потому что там 600, по-моему, единиц.
0: А сколько у вас в анализе витамин D?
13: А, в анализе 33, макаби.
0: Низкий. Макаби, он совсем не низкий, он совершенно нормальный.
13: Не, уже нормально, я принимала долго эти капли.
0: И, пожалуйста, больше не делайте больше никаких капель. Принимайте то, что вы принимаете, хватит.
13: Больше капли вообще заменить?
0: Ну, конечно, это вырастет у вас витамин D до ненужных размеров.
13: Ну, понятно.
0: Окей. Вам надо сохранять это 30-35.
13: Ну, понятно, но таблетки этим брать, там немного, там что-то 400.
0: 400 – это нормально.
13: Нормально, спасибо огромное.
0: Окей, okay, всего хорошего.
13: Всего хорошего.
0: Еще а есть тут... у нас время для двух вопросов, мне показывает Лена. Слушаю вас. Слушаю? Hello?
14: Да, да, это я, Светлана.
0: Ну, Светлана, говорите.
14: Здравствуйте, уважаемая Ольга Рад.
0: Здравствуйте, в чем вопрос?
14: У меня, вот в чем вопрос. У меня мекопелот, которая у меня работает, она все время со мной, потому что я...
0: В чем вопрос, проблемы. Который вашего питания вопрос, касается?
14: Вопрос питания. Она не кушает ни мясо, ни рыбу, ни яйца.
0: А, Валь, я не понимаю, какое это имеет отношение к вам? Вы должны кушать и рыбу, нет. И мясо, и яйца?
14: Да, но она моя на 24 часа, она у меня, и она не кушает.
0: Деточка моя, я не могу выяснять ваши отношения с вашей метапеллет, окей? Нет. Вам нужно есть эти вещи каждый день, окей? А как вы с ней это решите, это я не могу вам сказать. Хорошо? Я не социальный работник. Всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
15: Здравствуйте. Доброе утро. Во-первых, огромная благодарность за вашу передачу. Мы узнаем из нее то, что ни один врач не...
0: Замечательно. Полминутки у вас есть.
15: Да, хорошо. Значит, лично мне очень помогает, по вашему совету, принимаю омега-3. Но их много видов. Вот как выбирать? Например, даже в одной фирме есть омега-3 950, омега-3 1000.
0: 950, мне кажется, нормально.
15: Нормально, да? Так, еще один маленький вопросик. Значит, мне посоветовал гериатр, очень сильно выпадают волосы, там еще проблемы. Пиколина цинка. Его можно принимать?
0: Его можно принимать, но в небольших количествах. Не больше 25 миллиграмм в день. И нужно обязательно добавлять к этому витамины из группы Б, потому что без них цинк не будет помогать.
15: Понятно. А его можно принимать непрерывно? Я уже несколько месяцев...
0: Я всегда советую 3 месяца принимать, месяц овсака. Перерыв. Окей?
15: Да. Спасибо большое.
0: Все. Будьте здоровы. Всего хорошего. Я вижу, что наше время закончилось. Вы слушали программу «Час с Ольгой Раз». С вами был оператор Шломи Ицхак и продюсер Лена Черкасова. И я, доктор Ольга Рас, диетолог. И через неделю, я надеюсь, что ничего не случится. Мы с вами встретимся опять в том же месте, в то же время. А до тех пор берегите себя, будьте здоровы, всего хорошего.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: В Иерусалиме 12 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Председатель партии «Наш дом Израиля» Виктор Либерман заявил, что его не тревожат результаты опроса, проведенного корпорацией КАН. Эти опросы указали на некоторые изменения в балансе сил между двумя противостоящими друг другу политическими блоками. По словам Либермана, у блока уклонистов от воинской службы, как он выразился, нет шансов создать новое правительство. В интервью корпорации КАН лидер НДИ также упомянул вчерашнее заявление Нафтали Беннета по поводу того, что Нетаньяху мог бы исполнять обязанности министра. «Нетаньяху не будет министром в следующем правительстве, даже министром по делам регионального развития. Точка. Его просто не будет в этом правительстве, как не будет там ультраортодоксальных и арабских партий. Правительство создадут партии, входящие в блок перемен», — подчеркнул Либерман. Председатель партии Амилуимникем Акалькалит Йоас Гендель заявил, что эта партия не присоединится к правительству, в котором будут находиться не сионистские партии. «Не будет никакой коалиции с харидимными и арабскими партиями. На мой взгляд, с теми арабскими партиями, которые не признают Хамас террористической группировкой, нельзя находиться в одном правительстве», — подчеркнул Гендель. Руководство Ирана вновь выступило с угрозами помешать свободе морского судоходства в Ормузском проливе в качестве ответа на то экономическое давление, какое Соединенные Штаты оказывают на Исламскую Республику. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел в Тегеране Исмаил Бакаи предупредил, что безопасность не вернется в регион до тех пор, пока продолжается режим санкций в отношении Ирана. Он отверг утверждение представителей Белого дома о том, что режим аятолл потерял какую бы то ни было возможность влиять на развитие событий. Вместе с тем, Исмаил Бакаи отметил, что послания между Тегераном и Вашингтоном продолжают передаваться через международных посредников. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Шимон Миджан. Вооруженное противостояние между Саудовской Аравией и йеменскими повстанцами-хуситами. Министр энергетики Саудовского королевства Абдель Аль-Азиз бин Салман выступил с предупреждением о том, что реакция Эр-Рияда на постоянные ракетные обстрелы террористами из Йемена саудовских энергетических объектов будет чрезвычайно жесткой. Он также указал, что такие атаки хуситов ставят под угрозу стабильность на нефтяных рынках во всем мире. За последние две недели атаки хуситов на Саудовскую Аравию привели к гибели более чем 15 человек. Как ожидается, международный аэропорт в Эр-Рияде, подвергшийся ударам, останется закрытым и на протяжении сегодняшнего дня. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Рам Брандес. К другим темам. Отец осужденной в России Софьи Розенфельд, которая является обладательницей как российского, так и израильского гражданства, Борис Розенфельд в интервью нашему корреспонденту Габи Вольфсону на радио Река сказал:
1: «Когда это дело было возбуждено, но суда еще не было, была на свободе. Но ей сказали, что поскольку она имеет гражданство Российской Федерации, Израиль не может вмешаться в юридические процедуры России, и они помочь тут не могут. Теперь другая ситуация. Она в тюрьме. Возможность, там, консул, что ее может посетить, там, посмотреть, соблюдаются ли условия, еда, медицинская помощь. Мы обратились в Министерство иностранных дел, и они обещали это сделать».
0: И в заключение о погоде. Сегодня небольшое понижение температуры, местами кратковременные дожди, главным образом на севере страны в прибрежной полосе. Завтра и в среду без перемен. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас.

0: В Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЕКА. У микрофона Семен Каплан. Израильская авиационная промышленность представила новую систему защиты от беспилотников и других летательных аппаратов. Система под названием ОК-АРД сочетает радиолокационную станцию, искусственный интеллект и беспилотники-перехватчики. Она предназначена для защиты маневрирующих войск, стратегических объектов и газовых платформ. Перехват осуществляется путем прямого столкновения с целью без использования взрывчатых веществ, что позволяет избежать ударной волны и вторичных взрывов. В израильской авиационной промышленности сообщили, что система успешно прошла серию испытаний, в ходе которых перехватила различные типы воздушных угроз. Об этом сообщает корреспондент КАН Кармела Менаше. Загрязнение воздуха в районе Хайфского залива достигло опасного уровня. Сегодня два учебных заведения в Кирят-Ате закрыты из-за выброса канцерогенного бензола с территории нефтеперерабатывающего комплекса. Его концентрация превысила допустимую норму более чем в 3 раза. Корреспондент КАН Михаль Вассерман сообщает, что жителям, находящимся в радиусе 1 километра от комплекса, рекомендовали не выходить на улицу, особенно пожилым людям, детям и беременным женщинам. Министерство охраны окружающей среды распорядилось остановить проводимые на территории нефтеперерабатывающего комплекса работы по техническому обслуживанию. Мэр Хайфы Йона Яав заявил, что в отношении комплекса необходимо издать распоряжение о прекращении работы. В интервью Эсти Перец в эфире КАН Решет Бет он обвинил мэра Кирят-Аты Якова Переца в том, что тот получает финансирование от нефтеперерабатывающих заводов. По словам Яава, огромные резервуары с бензолом, находившиеся у северного въезда в Тель-Авив, были без лишнего шума демонтированы и перенесены в Негев. Он заявил, что это стало возможным, потому что речь шла о Тель-Авиве, интересы которого, по его мнению, ставятся выше интересов севера и юга страны. Яав выразил надежду, что мэры других городов поддержат его инициативу добиться закрытия комплекса. Он также заявил, что мэр Кирят-Ате хранит молчание, поскольку, по его утверждению, нефтеперерабатывающие заводы выделяют средства на развитие города. Корреспондент КАН Михаль Вассерман отмечает, что по результатам проверки, проведенной вчера Союзом городов по защите окружающей среды, концентрация бензола, вещества, признанного канцерогеном, превысила допустимый уровень примерно на 28%. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев прекратит дальние удары по российским нефтеперерабатывающим заводам только после того, как Россия прекратит атаки на украинские энергетические объекты и инфраструктуру. Он предупредил, что если Россия продолжит наносить удары по гражданской инфраструктуре, Украина с новой силой возобновит атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает обозреватель КАН Арам Брандес. Крупная кибератака во Франции. Хакеры удаленно получили доступ к системам контроля температуры в сетях крупных супермаркетов по всей стране, что привело к уничтожению большого количества свежих и замороженных продуктов. По сообщениям масс-медиа, злоумышленники воспользовались уязвимостями в системах охлаждения датской компании Danfoss, запустили режим постоянной разморозки и повысили температуру в некоторых холодильниках до 50 градусов. Размер ущерба оценивается в миллионы евро. Нобелевская премия по экономике за 2026 год присуждена американским экономистам Роберту Холлу и Майклу Вудфорту. Нобелевский комитет отметил их новаторские исследования в области денежно-кредитной политики и стабилизации рынков. Разработанные ими экономические модели сегодня используются центральными банками и министерствами финансов во многих странах мира. Холл и Вудфорт – профессора Стэнфордского и Колумбийского университетов. Президент технологического гиганта Microsoft Брэд Смит призвал правительства стран мира срочно усилить контроль за искусственным интеллектом. Он предупредил, что эта технология может превратиться в опасное оружие. В интервью телекомпании BBC Смит заявил, что сегодня за стиральными машинами и молочными продуктами осуществляется более строгий контроль, чем за передовыми моделями искусственного интеллекта. Он призвал обязать компании устанавливать механизмы экстренной остановки и выключатели, которые позволят отключать автономные системы в случае потери контроля над ними. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН-РЕКО в 16 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
1: КАН-РЕКО. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на КАН-РЕКО. Здесь и сейчас.

My Prison by the Sea, Рона Кинан, израильская современная, модная, востребованная певица открыла этот наш час. Рона Кинан.

0: Вы слушаете радио Канрека, с вами Таня Барская. Мы сегодня в мире музыки израильской, израильская эстрада разных десятилетий. И следующие – Арик Эйнштейн, Шем Тов Леви и Шалош Арба Ле Авода.
1: Лапшил Шарбулим, Лакума Бокер, Веработа, Авода.

Франкенштейн. Следующий голос — это Йоси Банай, режиссер, актер, поющий актер. К сожалению, он уже несколько лет не с нами, но песни, его голос, все это, конечно, осталось.

Совсем не зря в этой песне упоминается Жорж Брассанс, потому что Йоси Банай, можно сказать, был проводником вот в данном случае этого представителя французского шансона в Израиле, спев очень и очень много песен из репертуара Брассанса, но уже на иврите, в интерпретациях других, здесь, в Израиле. Продолжаем наш эфир. И Дан Райхель, к сожалению, этот музыкант, и это уже не слухи, собирается распустить свой знаменитый проект.

Вы слушаете радио Канрека. С вами Таня Барская. Мир израильской музыки сегодня для вас. И следующая песня. С одной стороны, да, это израильская музыка, это иврит, это звезда израильской музыки, это Мати Каспи, замечательный и композитор, и исполнитель, и аранжировщик с песней Шарля Азнавура, но на иврите. Песня Азнавура «Она».

«Мать и Каспи». Раз уж мы заговорили о песнях Азнавура, давайте услышим еще одну песню Шарля Азнавура в израильской версии «Ави Толедано».

0: Ави Толедано. «Я уже видел себя». Собственно, также называется песня «Оригинал». Следующее – это один из примеров партнерства, творчества взаимного Арика Эйнштейна и Шалома Ханоха.
1: Я сидел, Шалома.

0: He knows I'm all right.
1: В эфире Кан Река. Экстренное сообщение. 12 человек пострадали в результате взрыва боеприпаса в районе хребта Рамим в Верхней Галилее. Среди пострадавших один человек получил тяжелые, угрожающие жизни ранения. Трое находятся в тяжелом состоянии и четверо в состоянии средней степени тяжести. На месте происшествия действуют сейчас силы ЦАЛЬ, полиции и спасательных служб. Генеральный директор МАДА Эли Бин сообщил в эфире Кан Решет Бет, что среди пострадавших есть дети. Подробности в выпуске новостей в 16 часов.

coisa mala.

0: Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. У микрофона Семен Каплан. В районе хребта Рамим в Верхней Галилее 12 израильтян пострадали в результате взрыва боеприпаса, оставшегося на местности. Пострадавшие участвовали в походе, организованном для учителей и учеников. Один из раненых находится в критическом состоянии, двое в тяжелом и еще один в состоянии средней степени тяжести. Предположительно, остальные получили легкие ранения. С подробностями об этом инциденте редактор и ведущий радиостанции КАН РЭКО Олег Клоц. Олег, здравствуйте. Что известно на данный момент еще?
1: На данный момент информация следующая. Смерть одного из раненых была зафиксирована буквально несколько минут назад. Таким образом, статистика такая. Один человек погиб, и в целом 19 раненых. Среди пострадавших школьники и учителя. Школьная экскурсия на севере закончилась трагедией. В районе смотровой площадки МИЦППР между кибуцами Манара и Эфтах, неподалеку от границы с Ливаном, взорвался предположительно не разорвавшийся боеприпас. Среди пострадавших учащиеся и преподаватели средней школы Ешивы Торт Маалот из города Маалот Таршиха. Один, как я уже сказал, первоначально находившийся в критическом состоянии, скончался. Еще двое получили тяжелые ранения. Среди остальных есть раненые в состоянии средней степени тяжести и с легкими травмами. Причины взрыва и происхождения боеприпаса пока не установлены. Вот что рассказал один из учащихся, находившийся на месте происшествия, своему отцу о первых минутах после взрыва. «Я услышал сильный взрыв, и мы бросились бежать, со мной все в порядке. Здесь много пострадавших детей, творится настоящий хаос. Пока непонятно, кто именно пострадал и как это произошло», — рассказал мальчик. Первое сообщение поступило на диспетчерский пункт службы скорой помощи МАДА в 14:53. И к месту были направлены многочисленные медицинские бригады, в том числе 14 машин скорой помощи и реанимобили. Также для эвакуации пострадавших были задействованы вертолеты. Глава регионального подразделения МАДА Ярден Ицик Шушан рассказал следующее. «Получив сообщение о взрыве на территории регионального совета Верхней Галилеи, мы немедленно направили к месту происшествия значительные силы, машины скорой помощи, реанимобили, также вертолет. Когда мы прибыли на место, то увидели нескольких пострадавших с ранениями различной степени тяжести. Мы сразу приступили к оказанию медицинской помощи 8 раненым в тяжелом состоянии, в состоянии средней степени тяжести. Речь идет о сложном происшествии. Мы продолжаем оказывать медицинскую помощь пострадавшим на месте, чтобы как можно быстрее эвакуировать их в больницы», — сказал представитель МАДА. «ЦАЛЬ направил в район взрыва значительные силы. 3 вертолета ВВС Израиля с спасательными командами, подразделение 669, медподразделение 82-го батальона, саперы специального инженерного подразделения ЯЛОМ, а также дополнительные силы 9-й бригады и 91-й дивизии. Надо сказать, что в район прибыли саперные группы, которым предстоит обследовать место взрыва и проверить, не осталось ли там другие не разорвавшиеся боеприпасы. Полиция Израиля подтверждает, что по предварительной версии причиной происшествия стал взрыв не разорвавшегося боеприпаса. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы полиции. Там говорится, в частности, следующее. Сотрудники полицейского участка Кириат-Шмоны Северного округа работают на месте, они оцепили территорию, изолируют район происшествия. Полиция Израиля призывает граждан воздержаться от прибытия на место происшествия, держаться на безопасном расстоянии и дать силам безопасности и спасательной службы выполнить свою работу. При обнаружении любого не разорвавшегося боеприпаса или подозрительного предмета необходимо отойти на безопасное расстояние, сообщить об этом по телефону полиции.
0: Олег, давайте повторим место происшествия, где произошел этот инцидент, чтобы водители избегали прибывать туда.
1: Ну, собственно говоря, это район смотровой площадки МИЦППР между кибуцами Манара и Эфтах. Это недалеко от границы с Ливаном. Предположительно, взрыв произошел на одном из участков того, что называется Швиль-Исраэль, то есть тропа, прогулочная тропа Израиля. Там, где произошел взрыв, там практически не ездят автомобили, но вот сам район, да, там тоже между кибуцами Манара и Эфтах, он оцеплен. Я только хочу сказать еще пару слов о том, что это ежегодная экскурсия школы Ешивы Орт Маалот, и в муниципалитете Маалот Таршиха призывают уважать частную жизнь школьников и их семей. Что касается Министерства просвещения, то заявление Министерства просвещения подчеркивает, что речь идет о прогулке, организаторы, которые получили все необходимые разрешения. Пока никто не знает, что произошло во время этого самого похода, этой экскурсии. То ли действительно не разорвавшийся боеприпас был на маршруте, его не заметили, или кто-то отошел в сторону. Все это пока предположение, в которое мы вдаваться не будем. Так или иначе, министр просвещения Яв Киш выступил со следующим заявлением. Речь идет...
0: Ясно. Олег, мы продолжим, продолжим извещать наших слушателей о новых деталях, которые поступят. Спасибо вам, Олег Клоц, редактор и ведущий Канрека.
1: Спасибо, мы следим за развитием событий.
0: К другим новостям. Израильская авиационная промышленность представила новую систему защиты от беспилотников и других летательных аппаратов. Система под названием «Хокгард» сочетает радиолокационную станцию, искусственный интеллект и беспилотники-перехватчики. Она предназначена для защиты маневрирующих войск, стратегических объектов и газовых платформ. Перехват осуществляется путем прямого столкновения с целью без использования взрывчатых веществ, что позволяет избежать ударные волны и вторичных взрывов. В израильской авиационной промышленности сообщили, что система успешно прошла серию испытаний, в ходе которых перехватила различные типы воздушных угроз. И в завершении сообщение о погоде, которое прозвучит после рекламы.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: В настоящий момент в Иерусалиме и в Хайфе 25 градусов, в Тель-Авиве термометры показывают 26, в Бейершеве 28, а в Ашдоде и Эйлате сейчас 27. Следующий выпуск новостей и подробности об инциденте в эфире радиостанции Канрека слушайте в 17 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
3: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас с маркетологом Анной Гинзбург есть традиция. Каждый год мы встречаемся, пусть и не в бане, а за столом, в общем, в промежутке между Рош-Ашана и нашим, как бы в кавычках, Новым годом, когда Анна, подвела, как говорится, дабы Анна подвела итоги, как говорится, истекшего периода, и поделилась мыслями о далеком, может, недалеком будущем. Мне, и я тут не одинок, очень интересны эти беседы, ибо из каждой я узнаю для себя что-то новое и любопытное. Наверняка сегодняшняя беседа исключением не будет. Поэтому в студии сейчас звукооператор Михаль Ольшванг, Игорь Хариф, Анна Гинзбург. Привет.
1: Привет.
0: Ну что, как это, в усердцах. Давай, что происходит на свете? Еще не зима.
1: Еще не зима, но уже праздники мы отыграли. Осенние, я как мама говорю, понимаешь? Дети наконец-то пошли в школу. Все, дети закончились школу. Праздники, каникулы. Вот, поэтому я люблю. Октябрь — это такой месяц, когда мы наконец начинаем много активно работать. Четвертый квартал всегда и у маркетологов, и вообще у предпринимателей очень активный период. Потому что заканчивается, знаешь, вот с апреля, с Песоха и до Суккота. Это вот такой немножко шалтай-болтай у нас в Израиле. Знаешь, то есть вот полгода, лето, праздников куча. Вот закончились все праздники, вот сейчас мы будем работать.
0: Вот. Где мы стоим?
1: Ну, где мы стоим? Если по ситуации экономической, да, вот мы с тобой говорили, ощущение у всех, что все дорожает. Я посмотрела по цифрам.
0: Что-то ощущение. Ощущения. У меня они в реальности. Ощущения.
1: Да, да. Вот есть такой момент, конечно, что все стало дорого. Да. Но вроде как не совсем так. Знаешь, я посмотрела данные. Больше всего подорожал съем жилья. Вот. То есть как бы примерно по стране на 3% за этот год подорожало жилье. Но понятно, что есть города, где выше, есть где ниже. Вот. Ну, Тель-Авив, условно, 2.8%. А есть города, где прям 5%.
0: Значит, я буду иметь вырванные годы от квартиры хозяина в ближайшие...
1: Знаешь, не совсем так. Вот если копнуть, то, значит, они пишут так, что если у тебя существует договор, если ты не первый раз, значит, снимаешь квартиру, а продлеваешь договор, то повышение ниже, там где-то 2%. А те, кто вот только идут на съем, у них хорошо. Примерно 5% вот в центральных хороших городах идет подорожание. Что нехорошо, кроме того, что все коммунальные услуги тоже присылают письма счастья. Я получила от муниципалитета, по-моему, не только в нашем, но я в Герцли живу, присылают сообщение, что скоро поднимется, значит, арнона. Мы вас уведомляем, что скоро будет еще лучше. Вот. Ну, тоже там пару процентов, понимаешь, получается, тут пару процентов, там пару процентов. Проверяешь там какие-то продукты питания базовые, тоже... Вроде как не страшно, не какие-то безумные, да?
0: Но если шекель там и шекель два, как бы, то...
1: Да, если это по всем фронтам, это семья, то это большие расходы, плюс бензин у нас прыгает, ups and downs. Понятно, политически сейчас его пытаются как-то держать, этот бензин, скоро выборы, понятно, но все равно оно, повышение идет. Но еще, вот скажу тебе так, за границей тоже не так все прекрасно. То есть вот я поездила... Немножко вижу, как люди ездят, говорят, что везде наблюдается повышение цен в разных странах, поэтому, видимо, это какая-то такая тенденция мировая, вообще связанная с войнами, которые не прекращаются, и там Иран, задержка грузов, это все...
0: Украина, это же тоже
1: Россия,
0: все зависит, да.
1: Там
0: да.
1: Бомбят заводы на Украине, поэтому получается, что и продукты питания, соответственно, будут меньше привозить или дороже привозить. И порты Украины бомбит в России. Поэтому тоже это все влияет. Тут в Иране все эти порты связаны. Ну, короче. Поэтому это все, я думаю, имеет такой, как влияние экономическое на нас, на всех.
0: То есть можно сказать, что печально, что мы здесь его испытываем, но уже, так сказать, менее печально, что хотя бы во всем Ванька тоже не торгует.
1: Да,
0: что...
1: не только мы. Да. Ну, нас, конечно, это немножко успокаивает, но нам сложнее как потребителям. А если я тебе говорю как маркетолог, то представь сторону предпринимателя, которого, допустим, у него все дорожает, там, не знаю, сырье, съем, помещение и так далее, его расходы растут, он пытается, может быть, переложить это на своих клиентов и поднять немножко цены, а люди не хотят платить. то, что называется, если это вещь не первой необходимости, да, как говорится, то народ, может быть, и не закажет. Поэтому вот я просто разговариваю с многими предпринимателями. Mm-hmm.

0: как-то что-то станет лучше. То есть я сегодня не могу тебе сказать четкую тенденцию, куда это идет. Просто мы пока видим подорожание по всем фронтам, и что, может быть, люди меньше себе позволяют.
1: Но, так сказать, поскольку это процесс, как ты сказала, и я абсолютно с тобой согласен, общемировой, будем посмотреть, может быть, что-то будет меняться и в благую сторону тоже.
0: Да. Это, надеемся.
1: Да, это бесценно, хочу сказать, что это было утешение, чтобы не было так грустно. Дальше мы будем разговаривать уже на такие более точечные темы. Там масса интересного. Я общался с Аней до программы, до эфира, поэтому мы сейчас будем говорить о новом в сфере нашего, так сказать, общественного внимания. Но это сделаем после того, как послушаем композицию очередную. Сегодня не итальянские, сегодня российско-украинские композиции. Послушаем, и дальше у нас уже есть такие мощные и очень интересные темы.
2: Ты боишься?
3: Немного.
2: А давай представим, что мы супергерои, как Человек-паук и Мэри Джейн.
4: Тогда уж лучше Супермен.
2: А у Супермена была девушка?

0: Итак, в студии маркетолог Анна Гинзбург. И говорить мы сейчас будем о новом в сфере общественного внимания, то есть о сообществах, комьюнити, впрочем, что это я вылез, а не слово.
1: Интересный такой момент. Я как маркетолог обратила внимание, когда вела курс по маркетингу.

0: кейтсингу для олим хадашим, для новых репатриантов. И приходят ребята, которые собираются открывать бизнесы. И несколько раз прозвучала тема, что вот мы хотим открывать магазин одежды, но чтобы это был не просто магазин, чтобы там люди приходили, сидели, общались. И получилось, что вот с разных сторон, если анализировать ситуацию, потому что оно со всех сторон как будто бы появляется, вот желание открывать не просто бизнес с целью заработка какого-то там продукта или услуги, а именно еще и создать сообщество. То есть еще и чтобы люди получали фан или какое-то вот общение внутри бизнеса. Я тебе приведу несколько примеров, потому что я посмотрела на это так, знаешь, как с больших зашла, и вот мы говорим и про большие бренды, и про Израиль. Вот если идти про большие бренды, то есть фэшн-индустрия, и там это началось с самых больших таких вот лакшери-сегмента. Ральф Лорен был первый, кто открыл такие кафе, кафе своего бренда. Потом там были и Гуччи, и Прада, по-моему, последний был Dior. То есть я знаю, что у них, по-моему, в Майами очень крутое кафе.
1: А это как бы вместе с магазинами или отдельно?
0: Отдельно. То есть вот ты приходишь, и там вот, да, там может быть мерч, да, то есть какие-то подарки, да, брендированные вещи. Ну, то есть у тебя есть возможность красиво позавтракать, все это брендировано, все это очень инстаграмно, как сегодня говорят.
1: Окей, да.
0: То есть фотографируется все это, да. А кроме того, как бы ты соприкасаешься с брендом.
1: Да.
0: То есть я понимаю, зачем это нужно девушкам, блогерам и вообще людям соприкоснуться с брендом. А теперь, если говорить про бренд, представь, как это возможность физически людей привлечь или в магазин, если это при магазине, или внимание, да, привлечь как бренду и глубже, так сказать, копнуть, чтобы люди глубже, так сказать, узнали больше про вообще, не знаю, там, стратегию бренда, политику бренда. То есть это настолько сближает людей вот с чем-то коммерческим в такой вот очень лайт, так сказать, версии, да?
1: Причем я думаю, что еще вот какой момент. Ну, не всегда ты можешь купить какие-то вещи серьезные от Диора того же.
0: Совершенно верно.
1: А вот выпить кофе ты можешь себе позволить, это тот же Диор.
0: Кофе купить, там, не знаю, ручку.
1: Ручку, это тот же Диор.
0: Блокнот, да. По-моему, где-то я даже видела, есть такие красивые тетрадки Диора. Ну, как бы это все есть, это все классно, да? То есть ты обладаешь частичкой этого бренда. Теперь, а представь, еще бренды создают трафик себе. То есть это очень умная история. Я читала, что даже стратегия вообще поменялась. То есть не кафе теперь кетчер, да, привлекать людей, а кафе является сам по себе вот таким вот outstanding продуктом, да. То есть это очень крутая история, мне кажется. И от лакшери-сегмента мы перешли в масс-маркет. В 2024 году, два года назад, Zara запустили свои кафе.
1: Так.
0: То есть Зару в Израиле люди обожают. То есть вообще считается среди масс-маркета и чуть выше, это чуть ли не номер один. Вот куда бы ты ни приехал за границу, ты израильтян найдешь в Заре. То есть как бы вот это вот просто повально. И в Израиле тоже очень любят Зару. А вот открыли бы они у нас кафе, было бы классно. Потому что у них кафе есть и в Сеуле, и в Японии, в Осаке, и в Лондоне, и в Лиссабоне, и не только в Мадриде. В Мадриде, понятно, был первый магазин. То есть вот эта история классная.
1: А я думаю, что кто-то бы подсуетился, и было бы вполне себе нормально, если бы это сделать.
0: Ну, вот эта Зара должна подсуетиться, они должны открыть. Теперь, в Израиле это есть. Но знаешь, в каком формате? Есть в формате поп-ап. Да? Формат, когда вот мы только на очень короткий период. Есть такой сейчас, знаешь, у нас новый большой каньон, Big Fashion Glilot, прямо при въезде в Тель-Авив.
1: Так.
0: Оно как будто бы частично под открытым небом. Вот там устанавливают какой-то поп-ап-магазинчики каких-то брендов, допустим, при Суперфарме или при ком-то. И открывать на период праздников, на 5 дней, вот такие красивые будки со всяким там мерчем, со всякими активностями в Инстаграме и так далее, так далее. То есть это отдельные как акции. Ну, прям магазин или прям вот кафе бренда у нас есть только одно. Такое вот большое. Кто? Factory 54. Есть такая сеть. Это тоже премиум, даже ближе к лакшери. Вот они продают лакшери бренды. Вот у них есть несколько кафе. Я знаю, что в каньоне Азав есть в Ришине и в Тель-Авиве. Я помню, я с ними даже пообщался, они сказали, что мы еще 6 откроем. Вот я не знаю, открыли или нет, но в Израиле это тоже есть. Это классная история, потому что израильтяне все время сидят в кафе. Поэтому брендам сам Бог велел открывать вот такие свои брендированные кафешки или, я не знаю, какие-то такие интересные места. Это то, что касается фэшн. А есть еще история wellness, то есть вот такого здоровительных практик, не знаю, нетворкингов женских. Это больше, конечно, женская тема. И я в этом году помогала запускать такой бренд. У них очень прикольное название «Дача энд Бача». Как они сказали, дом на виллу не тянет, а на дачу да. Очень так с юмором подошли ребята. Находится в Герцлее-Петуах. Действительно, такой дом очень дачного такого вот стиля. И там внутри есть и йога с завтраком, и какие-то практики, и процедуры, и вечером мастер-классы, лекции. Там. В общем, очень интересно. А главное, что вот идея самой создательницы была в том, чтобы сделать место, создать место, где женщины не просто пришли на массаж, а чтобы они потом посидели. И если им нехорошо, они могут между собой там поговорить, и в саду посидеть, кофе попить. То есть вот это вот общение людям не хватает. Понимаешь, вот это есть вот запрос в обществе на общение со своими и вот в каком-то вот таком легитимный выход из дома нужен, понимаешь? Ага. Поэтому вот когда женщина говорит, я иду на лекцию, ее легко отпустят. А если я иду с подружкой кофе пить, ну, не совсем
1: понятно,
0: легитимно.
1: Понятно, понятно. Но скажи мне, это все-таки больше женская история?
0: Ну, я примеры тебе могу привести женские. Мужские, ну, есть у нас там, не знаю, клубы сигар, да, там, или какие-то там винные, есть там, не знаю, истории, да, есть Ишановим вот у нас в Яфе, возле театра Гешер, знаешь, это место, там собираются, тоже делают какие-то дегустации и так далее, но вот каких-то мужских таких интересных историй, условно мужских, да, я не знаю.
1: Но женские сообщества, они же выходят на какой-то на прямой контакт, завязываются какие-то, кто-то делится какими-то рецептами, кто-то делится какими-то деловыми, может быть, задумками, я не знаю, то есть там вот весь спектр каких-то вещей.
0: Да, то есть с женщинам общаться легче. Посмотри, я тебе еще больше того скажу, если мы вернемся к Фейсбуку, обрати внимание, к WhatsApp, группа в Фейсбуке, сообщества очень часто женские, их полно, женщины хотят тусить. И готовы вместе тусить, и готовы общаться, и друг у друга покупать. Обрати внимание, я сейчас говорю про предпринимателей, тема хендмейдеров, мастеров условно, да, она очень часто женская. Вот если ты придешь на любую ярмарку по городам, очень часто мастера женщины. Mm-hmm. И женщины у женщин покупают. Угу. Вот, я не хочу звучать прям совсем уж такое, знаешь, женское засилье, но это часто вот там.
1: Нет, это психологически понятно и объяснимо.
0: Да, и может быть так легче им продавать, может быть им легче вот в таком комьюнити существовать, как ты говоришь, друг у друга посоветовали, вместе какой-то стол взяли на ярмарке, знаешь, там скооперировались. То есть вот нетворкинги и сообщества – это тема, которая помогает продвигать частный бизнес, вот такой малый бизнес. До войны нетворкингов было очень много. Новая Алия как-то вот дала пуш таким бизнес-нетворкингам. Угу. Да, там было... Они были, кстати, не только женские, там были, есть мужчины тоже. Но вот были такие масштабные нетворкинги. С войной все это схлопнулось. Я тебе напоминаю, в первые месяцы войны вообще люди не собирались. И как будто бы это было нелегитимно, знаешь, вот такие вот бизнес-радостные ивенты делать. И как-то все начали делать это в более камерном формате. А вот сейчас это вырулило вдруг вот в такой вот прямо бизнес. Прямо вот комьюнити, но при бизнесе. Понимаешь? Или бизнес при комьюнити. Я даже, понимаешь, вот какая-то такой симбиоз получился.
1: Мне кажется, что это очень интересная такая новая тенденция. И ну, такие вот действительно малые или средние там комьюнити, это то, за чем очень интересно понаблюдать. Вот. И, ну, я не знаю, я думаю, что твои наблюдения, как-то, которые ты озвучиваешь, они помогут многим нашим слушательницам, в этом случае я говорю смело, да, тоже обдумать свое вхождение в какой-то комьюнити, свое появление там.
0: Или создание своего комьюнити.
1: Спасибо тебе огромное. Дальше у нас музыка. Это украинская как раз композиция группы «Без обмежень». Потом дальше у нас еще очень много всякого интересного.

0: маркетолог Анна Гинзбург в студии. Мы продолжаем. Что у нас в сфере бьюти? Которая, в общем, по идее, не должна меняться. Кто хотел покупать бриллианты раньше, покупает сейчас.
1: Да, сфера бьюти. Мы с тобой каждый раз касаемся ее с каким-то новым, так сказать, сипуром, да, с новой историей какой-то. Но сегодня я хочу с тобой поговорить о двух вещах, о двух темах. У меня просто есть очень интересный кейс девушки, которая открыла салон, не побоюсь этого слова, в арабской деревне. То есть русская, ну как русская, наша, да, Лея девушка, замужем была за израильтянином, она собиралась открывать салон, муж сказал, слушай, у нас здесь в районе Ашарон так все дорого, пойдем поищем альтернативные варианты. И они открыли в Кфар-Касиме клинику.
0: То есть идея не была изначально в Кфар-Касиме
1: Нет,
0: открывать?
1: Нет, просто все дорого в Израиле на съем, понимаешь? Можно же найти какой-то... Я не знаю, ну, по крайней мере, так мне это рассказали. Но, понимаешь, мне в этом случае интересно как маркетологу кейс, потому что работать с целевой аудиторией можно тоже не по наитию, вот как идет, так идет. Ну, я на русском говорю, вот клиенты мои будут русскоязычные, да? Так мне будет легче. Ну, ладно, я иврит знаю, и на иврите я тоже разберусь, условно, на уровне услуги мы разберемся. Нет, человек пошел в Кфар-Касим, как она мне сама рассказывала, говорит, я там была одна еврейка и самая дорогая. Ну и самая хорошая, потому что сегодня косметология — это аппаратная косметология. Аппараты там лазерные, машины и так далее. Лазер, да, для удаления волос. То есть это всего, видимо, не было в этой деревне, она это сюда привнесла. Но, с одной стороны, это как бы прикольно, да, так найти свою целевую аудиторию. С другой стороны, я знаю изнутри, что это было непросто, потому что когда ты заходишь в новую целевую аудиторию, ты должен понимать, как они между собой общаются и где они, так сказать, получают информацию и рекламу. Она зашла, например, с какими-то такими установкой, надо рекламу делать, баннера, туда-сюда, потратила кучу денег, а оказалось, что женщины в этой деревне информацию черпают только из своих групп WhatsApp в переписке на арабском. То есть, как бы, вроде как логично, но об этом тоже надо подумать, когда ты заходишь в новую для себя территорию, да? То есть, вот такой кейс, неоднозначный. Как я на одной лекции это рассказала, мне говорят, ну, мы тут с арабами не соприкасаемся. Я говорю, да, ну, например, в Хайфе, вот когда я консультирую предпринимателей в Хайфе, там, да, есть кейсы, что заказывают, там, не знаю, находят в Инстаграме, условно, по Хайфе, услуги арабы заказывают у русскоязычных предпринимателей, несмотря на то, что аккаунты на русском. Поэтому, вот находясь в нашей стране, мы должны как бы быть open mind,
0: да,
1: и понимать, что мы не только на русской аудитории можем работать. То есть, может быть, есть очень интересный арабский сектор, ивритоязычный сектор, религиозный. То есть нам тоже нужно быть open mind в этом смысле.
0: Это очень интересный, кстати, кейс. Но, в принципе, если можно об этом говорить, дело идет, то есть как-то там...
1: Она много лет держала там салон, пока ей, условно, ну, не надоело. Ну, как бы она сказала, я хочу в своем городе работать, а не ездить туда.
0: А.
1: То есть она работала и дома, и там. Бизнес продала, но она продолжает с ними сотрудничать. То есть она продала бизнес так, что она там продолжает уже тоже работать. То есть она там теперь частично. После многих лет.
0: Это невероятно интересно, и мне кажется, ты очень точно подметила то, что нужно только понять, как это коммуницирует у них, так сказать, как они связывают это с... если это удалось расшифровать, то дальше, по-моему, замечательная идея. Вот, кстати.
1: Да. То есть надо быть, смотреть чуть шире, да, на конкурентную вот эту вот среду нашу. А еще тоже из сферы бьюти... недавно ко мне пришла косметолог, которая говорит, мне нужна помощь с салоном красоты для мужчин. То есть она много лет на рынке, она работала с женщинами, с мужчинами. Говорит, да, я мужчинам делаю там и педикюр, и маникюр, и там процедуры для лица и так далее. Говорит, я хочу выделить мужчин как свою целевую аудиторию и сосредоточиться на них. Она говорит, они потенциальные клиенты, потому что они меньше выносят, видимо, мозг. Они более, так сказать, доверяются косметологу, да, и они постоянно ходят. То есть у нее, если вот и нужно мужчине сделать педикюр, он будет ходить все время, он как часы. Поэтому вот такая история есть. При этом я проверила все, что делается для женщин в плане вот лица, всякие передовые не знаю, там технологии, процедуры делает и мужчина.
0: А слушай, ну, я понимаю, в чем тут как-то фишка. Я же не старый продукт эпохи социализма. Я понимаю, что советскому человеку вообще сказать, что тебе надо сделать мужчине педикюр, просто выбросили бы из окна того, кто предложил. Послушай, я когда из них пригласили это сделать, я чувствовался таким буржуином, мне было всеми стыдно, мне было неловко.
1: Ну, это потребность. Послушай, я знаю мужчин, которые просто не могут ходить, если они раз в три недели не ходят на педикюр.
0: Ну,
1: физически, это не для красоты, понимаешь? Хотя, послушай, мы здесь ходим в открытых сандалиях 6 месяцев в году как минимум, поэтому это и эстетически, и по здоровью. Очень было бы неплохо, чтобы это было.
0: То есть, хочешь ты этим сказать, что все-таки ментальность уехавших из Совка и прочего, даже 90-х годов, она поменялась. И теперь мужчина вменяемый, он как бы свободен от комплексов.
1: Ну, я думаю, что да. Потом смотри, это мы уехали оттуда давно. Те, кто живут здесь...
0: Ментально выживает, ты знаешь, его надо очень хорошо выгнать, если ты хочешь.
1: Да, это правда. Но смотри, мужчины лазер делают, то есть снимают волосы на теле, потому что лето, хотят выглядеть хорошо. Ну, накачал он мышцы, но он же хочет, и чтобы это тоже фотографировалось хорошо. Знаешь, как мне даже сказали, я хожу сейчас в Хадеркошер, ну, в джим. Я говорю, ой, как хорошо, вот здесь так светло. Мне тренер говорит, нет, ты что, это плохо? Я говорю, в смысле плохо? А там, знаешь, такие окна на потолке были. Она говорит, мужчины, которые тренируются, они хотят, чтобы было темно, и была только вот такая четкая подсветка сверху, что когда он вот, ну, в зеркало смотрится, рельеф на мышцах виден, что он накачал. Я говорю, я бы в жизни не подумала, что это то, что нужно мужчине в джим, когда он ходит, понимаешь? Чтобы хорошо можно было тоже себя со всех сторон разглядеть.
0: Скажи,
1: а ты говоришь... На педикюр они не ходят.
0: Я реликт. Но я просто хотел спросить, это все-таки свойственно новому поколению, помоложе вот мужчинам? Потому что неужели есть кто-то...
1: Вот... Ну, смотри, лазерная эпиляция, думаю, да, помоложе. А педикюр, наоборот, я думаю, тем, кто постарше, они чувствуют больше потребности. Именно физиологически нужно. А потом, может быть, уже просто привыкают и ходят. Ну, не знаю... Мой муж делает педикюр и маникюр вместе. Он приходит и говорит, ну, если я уже пришел на педикюр, я и маникюр делаю. Раз в 3 недели, как часы, послушай. Вот тебе личная информация. Он чаще меня делает.
0: Слушай, я вспомнил одну фразу, ключевую для эпохи перестройки, там, когда вообще на экране телевизора стало возможно упоминать слово «презерватив». Ага. Значит, кто-то интервьюируемый сказал, знаете что, если бы у меня хватило смелости попросить презерватив в аптеке, у меня бы хватило смелости обойтись без него. Потому что казалось, что попросить – это ужас. Вот так и здесь. Надо изживать. Надо изживать страх и неудобство. И вот это советское, вот это, так сказать, буржуй. Надо это делать, конечно. Скажи мне, я помню, что мы с тобой когда говорили вот о сфере бьюти, ты сказала, что вроде уходит лак-джель.
1: Да, да. Там это связано с законами. Обнаружили что-то вот в этих машинках. Есть такие машинки, куда кладут ногти после того, как наложили этот лак-джель. Машинки, которые сушат. Я понимаю, что это вот из Европы к нам пришло, и что обнаружили какой-то нехороший состав во всем этом. Короче, это уходит как... ну, чисто по закону, да, есть ограничения, и вошло в моду такое более натуральное все, цвет нюдовый сейчас в моде, и вообще ногти такие более, так сказать, в своем натуральном виде. Как я недавно прочитала одной блогерке, которая живет во Франции, которая сказала, ну, если вы хотите быть прям похожи на француженку, то вас увидят вас француженку, если у вас нюдовый лак и никакой не лак-джель. Так что можно еще примазаться и к француженкам, если что.
0: Примазаться можно, но помните, красавицы, лак-джель сейчас уже не последний писк моды.
1: Нет.
0: Это уже уходящая натура, я бы так сказал.
1: А вот представь теперь, да, лак-джель же стоит дороже, чем обычный лак. Что нужно делать тем, кто работает с маникюром, специалистом по маникюру? Им нужно что-то еще придумывать, какие-то еще услуги, чтобы не упасть в доходах?
0: Точно, да.
1: Ты
0: да,
1: понимаешь?
0: Да.
1: Лак-джель нужно приходить делать как часы каждые 2,5 недели, 3 недели. стоят они две копейки.
0: Ты абсолютно правильно говорила, что но и не сделать человек не может, потому что это из того, что из списка must.
1: Да, да, есть женщины, которые говорят мне, вот моя специалист по маникюру, если назначает дату, говорит, я могу все пропустить, но поехать на маникюр и ездить в другие города, кстати, и если нашли хорошего специалиста, вот его прямо за него держится.
0: Угу. Вот. То есть теперь сейчас новый этап, это забота представителей сферы бьюти, как отбить, так сказать, уход лак-джеля.
1: Если перестанут делать лак-джель, да. Угу. Ну, мне так кажется, что это может быть одна из таких тем.
0: Угу. Да. Ну что ж, откликнитесь, если кто хочет, пожалуйста, пишите, звоните, советы. Узнавайте. Да, советы от Ани, все. У нас музыка, потом продолжаем, у нас есть еще темы.

0: Это группа Мэри. Очень классная группа. В начале российско-украинской войны прославилась композицией «Российский военный корабль». Ну, там пелось все. Я не допою, так сказать. Вот. А там припев был именно такой. Так, Анна Гинзбург, маркетолог в студии. И ну, мы не можем уже теперь никуда деваться от темы AI, потому что он приперся и в маркетинг.
1: Да. Ну, он везде. То есть из каждого утюга AI. И насколько я вообще как человек не люблю технологию, ну, как бы не настолько, знаешь, как это, не из первых пользователей.
0: Я тебя понимаю, как бы, очень даже.
1: Вот, но ты не можешь от этого отмахиваться. И как вот всякие консультанты, не знаю, там, преподаватели говорят, что тот, кто войдет в этот вагон быстрее, кто сможет работать с AI, тот победит. Особенно вот в привязке именно к бизнесу. То есть AI будет очень двигать бизнесы, скорости, объемы всего гораздо выше, если ты включаешь AI в свою работу. То есть, с одной стороны, многие воспринимают это как угрозу, да, если я говорю не про предпринимателей, а тех, кто предоставляет услуги предпринимателям, как маркетологи, рекламные агентства, то, конечно, то есть, если раньше создать мини-сайт брало, там, допустим, сколько-то дней написать тексты, копирайтинг, да, продумать бриф, продумать картинки, графику отдать в работу, выбрать цвета, любую возьми рекламную историю, тебе нужна вот эта связка копирайтинг и графика, как минимум, да? Ну, еще сверху тот, кто все это планирует, бриф выписывает. А здесь все сегодня может быть в одних руках. То есть, если предприниматель знает, что он хочет получить, какое задание дать, какой сайт получить, какую картинку, он может грамотно прописать вот это техническое задание, это называется промпт на языке AI, и получить буквально за, не знаю, за секунды, за минуты результат и все время его дотачивать. Сегодня, знаешь, я сталкиваюсь с новой проблемой, когда говорят, ой, это выглядит как AI. То есть сегодня уже тебя обучают не тому, чтобы это сделать, да, там что-то произвести, а дать такое техническое задание умное, чтобы картинка или текст не выглядел как AI. Потому что все сегодня уже умеют это считывать. Слишком идеально написанный
0: слишком
1: текст.
0: Слишком гладко, да-да-да.
1: Слишком гладко, слишком умно. Нету личности за этим. То есть, с одной стороны, хорошие новости, что все будет гораздо быстрее, все процессы, да, и большего можно, каких-то лучших результатов добиться. А с другой стороны, для многих профессий это
0: вот.
1: Угроза.
0: Я хотел тебя как раз об этом спросить. А вот насколько это опасно?
1: Ну, вот то, что я слышу, что будет сокращено вот такое среднее низшее звено сотрудников. То есть, скажем, умный программист, образованный, который умеет делать выводы, который умеет делать аналитику, эти люди останутся на работе. А вот базовые технические истории... Как бы, ну, посмотри, копирайтер, если это обычный копирайтер, который пишет текст, особенно глубоко не копает, и, может быть, еще и не очень хороший копирайтер, может идти домой. Потому что можно дать это машине, она даст тебе 10 заголовков, а нужен тот, кто может проанализировать эти 10 заголовков, 10 заголовок, и вытащить самый правильный, и его доработать, понимаешь? То есть это еще, я воспринимаю это как дополнительный инструмент. С этим просто нужно грамотно работать. Ты знаешь, у меня вчера был созвон с моей подругой, преподавателем иврита. Она говорит, слушай, мне нужна заголовок для моей там рубрики. Говорит, я дала в AI. Плохую, говорит, он дал историю, говорит, плохие результаты. И мы с ней вместе в разговоре, мы доточили варианты. То есть понятно, что AI не даст себе всех решений, но он, конечно, ускоряет процессы.
0: AI всюду, ты знаешь, это ведь та же самая история вот, в маркетинге, но та же самая история, например, и в литературе. Среднее звено AI убирает. Хорошо, если у нас хватит терпения и ума отличить гения, который не так работает, и он останется у нас, так сказать, гением. Ну, это я то же самое, о чем ты говорил. Handmade любой.
1: Handmade, да. То есть я думаю, что вот, как сказать, значение личности гениальных, очень талантливых людей, и их время сейчас придет, потому что их станет гораздо виднее, они будут более востребованы. Посмотри, что сейчас происходит в соцсетях, да, вот как в обратную сторону от вот этого автоматизации всех, да, вот этих вот создания контента, именно этим летом, например, взорвалась тема яппинга. Яппинг – это когда контент подается через личность. То есть сегодня бизнесу не нужно делать красивый ролик, а достаточно женщина, допустим, или мужчина сидит вот напротив экрана и снимает себя, когда он кушает, когда ест, или когда он красится, или когда он просто едет в машине. Вот эта вот болталка, она стала сегодня дико востребована. Почему? Потому что через экран очень чувствуется личность, личное мнение, настоящее такое вот отношение к чему-то, а не прилизанный, красивый, ровный текст. Поэтому вот с одной стороны все гораздо быстрее и вот скорости. Я бы, вот, знаешь, если говорить позитивно, скорости нам будут помогать как предпринимателям, но и наше личное мнение, и наше личное участие не будет исключено.
0: То есть, наоборот, будет индивидуальность, личностность. Я тебе скажу больше. Я смотрю в Фейсбуке, там есть иногда, значит, разные люди, которые просто едят. Я, пару человек уже постоянные персонажи. Я не знаю, что происходит на уровне биологии, но это чертовски интересно. То есть, это сама тренд. Это, и едят-то, господи, чавкают там или что-то такое. Нет, но это так эротично, извини, что я, когда ест этот человек, я готов...
1: Я ем вместе с ним, да?
0: Да.
1: Потому что ты ему доверяешь. Если мы говорим про личные бренды, то это еще больше необходимо. Сколько раз я прошу сегодня девушку, которая занимается спортом, она выставляет объявление, сделанное в AI. Оно классно, оно очень четко, оно информативное. Я говорю, а вот вслед за ним поставь себя, где ты сама их приглашаешь. Лицо свое, то, что называется говорящая голова. Она говорит, я боюсь еще это делать. То есть, да, можно с AI сегодня быстро сделать рекламное объявление. Клево. За 2 минуты, за секунду не нужно рекламное агентство. Не нужно просить графика, не нужно 10 раз просить графика, можно самой подправить, да, пару раз дать какие-то правки. Но дальше все равно нужна включенность твоя. Люди приходят на тебя, к тебе, особенно когда это спорт, когда это косметология. Я же иду к косметологу, мне же нужно понимать, кто будет мной заниматься, косметолог, врач, неважно. Любой эксперт, люди покупают у людей, и нам нужно это понимать.
0: Нам нужно это понимать, и тем, кто по старой доброй советской привычке хочет не высовываться, должен поменять свою ментальность опять. Да.
1: Да.
0: Потому что без вот этого «я» не будет никакого успеха, я понимаю это.
1: С одной стороны, понимаешь, у нас получается AI нужно включать, а с другой стороны, себя нужно включать. Вот такой, то есть как бы от частных предпринимателей требуется очень много чего. Вот. Но AI, с одной стороны, вот я все время хочу тебе в плюс дать, AI очень облегчит частным предпринимателям маркетинг. Очень многие вещи ему станет дешевле сделать, если он чуть-чуть окунется в AI-инструменты, подучится что-то делать, помимо просто картинку сгенерировать там в Gemini, немножко, вот пускай пару лекций возьмут, вот пускай что-то научится делать, чтобы даже пускай обращаться потом к SMM, там, специалистам или каким-то маркетологам, но четко знать, что вот за что я плачу, а что я могу сделать сам. То есть все равно этим можно будет легче руководить.
0: Но когда процесс зайдет еще глубже и появятся первые по-настоящему сильно обиженные на AI вылетевшие, то самое среднее звено, которое окажется ненужным, я думаю, что нас ждут еще какие-то общественные потрясения, не потрясения, но, в общем, какие-то явления, да.
1: Да, кажется, может быть, мне больше будет безработица.
0: Ну,
1: или
0: вот,
1: больше, ну, как бы нужно будет искать какие-то новые занятости для людей, новые профессии.
0: Переформатировать людей, да, да.
1: Вот только вчера я слушала в новостях, что еще у нас нету безработицы, но уже снизились, ну, как бы, спрос на хай-тек. Не срод, как это сказать?
0: Ставки хай-тека.
1: Ставки, да, в хай-теке. И они сказали, сегодня мы еще этого не видим, но через 4-5 лет мы увидим все те, кто сейчас учится, куда им идти. То есть это будет челлендж для нашего общества, скорее всего.
0: Ну что, у нас много интересного впереди в жизни, я так понимаю. Тут время, зараза, напоминает, значит, о себе, но, в общем-то, мне, и я абсолютно в этом уверен, я здесь не одинок, не только мне, было очень-очень интересно. Огромное спасибо маркетологу Ане Гинзбург, всегда ожидаю тебя с очередными размышлениями и прогнозами, и у нас, ты у нас всегда востребована, хочу сказать.
1: Все это взаимно.
0: Спасибо. В студии были также звукооператоры Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Ну и еще одна композиция напоследок. Группа Козак System с композицией «Вино». Всем пока.

0: времена.
1: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире Кан Река. У микрофона Семен Каплан. В районе хребта Рамим в Верхней Галилее во время экскурсии учеников религиозной школы Орт Маалот взорвался оставшийся на местности боеприпас. Один человек погиб, около 20 получили ранения, среди них как минимум двое находятся в тяжелом состоянии, трое в состоянии средней степени тяжести. Парамедик МАДА Орли Бен Симон рассказала в эфире Кан Решет Бет о десятках детей на месте происшествия, часть из которых получила легкие, а часть – тяжелые осколочные ранения. По ее словам, силы МАДА были распределены вдоль всего участка, ведущего к лесу, чтобы оказать помощь всем пострадавшим. По предварительным данным расследования, один из учеников положил в рюкзак боеприпас от кассетной бомбы «Хизбаллы», после чего произошел взрыв. Большие силы МАДА, ЦАЛЬ и полиции проводили эвакуацию пострадавших в сложных условиях местности. Для эвакуации раненых используются военные вертолеты. ЦАЛЬ объявил район закрытой военной зоной. Саперы подразделения по обезвреживанию взрывных устройств и специалисты полиции обследуют территорию, чтобы исключить наличие других боеприпасов. Полиция вновь предупреждает граждан не приближаться к боеприпасам и немедленно сообщать о них по номеру 100. Материал подготовили корреспонденты КАН Руби Амершлаг, Орли Эль-Калай и Кармела Менаше. Мэр Маалот Таршихи Моти Бен Давид в беседе с Ираном Секурелем в эфире КАН Решет Бет заявил: «Это была поездка, одобренная по всем требованиям. Речь идет о школе Орт. Там все делается правильно, в координации с Министерством образования. Все разрешения были получены в установленном порядке. Не бывает, чтобы на экскурсию отправлялись без согласований со всеми ответственными органами». Другим новостям. Суд в Ришон-Лиционе продлил на 8 дней срок содержания под стражей Мейталь Саар, супруги мэра Кфар-Сабы. Представитель полиции заявил, что Мейталь Саар является ключевой фигурой в расследовании. По словам следствия, она использовала свое положение супруги мэра для продвижения личных интересов и получения взяток. Полиция утверждает, что она способствовала продвижению различных процессов в обмен на крупные денежные суммы и на протяжении многих лет совершала преступные действия. По словам судьи, подозрения против Саар являются весьма серьезными, а ее вовлеченность в деятельность муниципалитета Кфар-Сабы была значительной, несмотря на то, что она не занимала официальной должности. Ей вменяются получение взяток, сговор с целью совершения преступления, нарушение закона о запрете отмывания капитала, вымогательство и угрозы, препятствие следствию и получение чего-либо обманным путем. Израильская авиационная промышленность представила новую систему защиты от беспилотников и других летательных аппаратов. Система под названием «Хок-Гард» сочетает радиолокационную станцию, искусственный интеллект и беспилотники-перехватчики. Она предназначена для защиты маневрирующих войск, стратегических объектов и газовых платформ. Перехват осуществляется путем прямого столкновения с целью без использования взрывчатых веществ, что позволяет избежать ударной волны и вторичных взрывов. В израильской авиационной промышленности сообщили, что система успешно прошла серию испытаний, в ходе которых перехватила различные типы воздушных угроз. Загрязнение воздуха в районе Хайфского залива достигло опасного уровня. Сегодня два учебных заведения в Кирят-Ате закрыты были из-за выброса канцерогенного бензола с территории нефтеперерабатывающего комплекса. Его концентрация превысила допустимую норму более чем в 3 раза. Корреспондент КАН Михаль Вассерман сообщает, что жителям, находящимся в радиусе 1 километра от комплекса, рекомендовали не выходить на улицу, особенно пожилым людям, детям и беременным женщинам. Министерство охраны окружающей среды распорядилось остановить проводимые на территории нефтеперерабатывающего комплекса работы по техническому обслуживанию. И в завершении выпуска сообщение о погоде, которое прозвучит после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе в настоящий момент составляет 25 градусов. Термометры в Тель-Авиве показывают 26, в Бершеве 28, а в Аждоде и Эйлате воздух прогрелся до 27 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река в 18 часов. Всего доброго. Шалом, Миирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Максим Гулер.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня 12 октября 2026 года. В эфире «Особый случай». Программа радиостанции «Канрека», которая затрагивает острые социальные и правовые вопросы в Израиле. У микрофона в иерусалимской студии Максим Гуллер. Сегодня начнем программу с экстренного сообщения. Трагедия на севере страны. 20 человек получили ранения. Речь идет о группе учащихся и учителей. В районе МИЦ-ППР, где находилась группа, взорвался неразорвавшийся боеприпас. 15-летний подросток погиб. С подробностями инцидента редактор и ведущий радиостанции «Канрека» Арик Эльман, который находится со мной в студии. Арик, здравствуй. Взрыв произошел порядка 2 часов назад. Что известно на данный момент?
1: Да, инцидент произошел в районе 3 часов. Произошел он в ходе ежегодной экскурсии классов 7 и 9 классов государственной религиозной школы Орт Маалот из города Маалот Таршиха. Участвовало в нем до 50 школьников и учителей, сопровождавших их. И произошел взрыв. В результате взрыва, как ты уже сказал, погиб 15-летний мальчик. 19 человек получили ранения. В основном легкие и шок, но двое в тяжелом состоянии доставлены в больницы. Речь идет о больницах Севера, Нари, Цфат и больнице Рамбам в Хайфе. Согласно первой информации, которая на данный момент расследуется, еще нет никакой официальной версии случившегося, речь идет о том, что один из ребят подобрал в ходе прогулки не разорвавшуюся мини-бомбу из кассетного боеприпаса Хизбаллы.
0: А известно, как этот боеприпас туда попал?
1: Или это если эта оценка верна, то это один из тех либо минометных снарядов, либо ракет, запущенных Хизбаллой, в которых есть кассетные боеприпасы. И этот боеприпас, они устроены так, что часть из них не взрывается сразу, а на таких специальных полотняных мини-парашютах опускается вниз и лежит в ожидании того, что кто-то приблизится к ним и взорвется. И поскольку они не очень большие по размеру, они могут скрываться в траве, на земле и ждать, так сказать, когда кто-то приблизится к ним, чтобы убить его. И, возможно, по той версии, которая существует сейчас, именно это и произошло. Причем надо подчеркнуть. Речь идет о месте, находящемся между кибуцами Ифтах и Манара, на гряде горной, которая называется Рамим или Нафтали, в этом районе. Это пограничная зона. Там граница с Ливаном находится на расстоянии 2 километра от места, около 2 километра от места инцидента. И поэтому понятно, что когда, по имеющейся информации, экскурсия состоялась со всеми разрешениями, то есть Министерство просвещения ее утвердило, Управление садов, парков и заповедников ее утвердило, потому что там действительно есть заповедник Нецер, если я не ошибаюсь, в непосредственной близости. Но встает один простой вопрос. Был ли этот район проверен на предмет именно, так сказать, не разорвавшихся боеприпасов, поскольку ракеты Хизбаллы и мины Хизбаллы, возможно, ответный огонь израильской армии, он, конечно же, был в этой зоне, и вполне возможно, что это не единственный забытый, оставшийся там боеприпас, и поэтому наверняка мы вскоре, после того, как пройдет первый шок и заявление солидарности, мы наверняка услышим и претензии в адрес, в первую очередь, управления по устранению старых минных полей и не разорвавшихся боеприпасов в Министерстве обороны с вопросами о том, было ли там проведены необходимые процедуры для устранения этой опасности, даже если, так сказать, сам инцидент произошел после того, как один из школьников поднял этот боеприпас, положил его себе в рюкзак, после чего он взорвался.
0: Ну, на данный момент армия как-то комментирует этот инцидент с ранением или все-таки еще воздерживается пока что в комментариях?
1: Армия пока воздерживается от каких-то комментариев, потому что понятно, что речь идет в первую очередь, в эти часы речь шла о максимально быстрой эвакуации всех пострадавших, всех участников этой экскурсии из этого района, усилия по спасению жизней тех, кто находился в среднем состоянии. Мы знаем, что мальчику, который получил критические ранения, была оказана помощь на месте инцидента. Его жизнь пытались спасти, но, к сожалению,
0: речь идет о том самом подростке, который, видимо, и подобрал этот
1: злополучный
0: боеприпас.
1: Пока мы ничего об этом не знаем. Мы знаем, что, возможно, эта информация поступает от кого-то из ребят на месте, которые видели, как кто-то из них засовывал этот неразрешенный боеприпас себе в рюкзак. Но это не значит, что это тот, кто это сделал, и тот, кто погиб, это один и тот же человек. Не будем спекулировать. Армия тоже поэтому отказывается в данный момент говорить, представлять какие-то дополнительные подробности, пока там отчитываются о том, сколько силы были, которые были брошены на то, чтобы обеспечить максимально быструю эвакуацию, включая спасательные подразделения 669, медицинские подразделения, расположенных рядом региональных батальонов и так далее. Я думаю, что в течение этого дня и в ближайшее время, конечно же, будем узнавать дополнительные детали.
0: Олег, ну, я так понимаю, буквально через менее уже, чем через час выйдет программа «На пике событий», в которой вы подробно будете освещать все, что произошло.
1: Сообщим через час сразу с начала нашей программы в 6 часов вечера в эфире «Канрека» дополнительные подробности по мере их поступления.
0: Олег Эльман, редактор и ведущий радиостанции «Канрека», большое вам спасибо за участие. Мы же продолжаем программу. Сейчас на прямой связи со студией выходит Йонатан Узияу, пресс-секретарь организации «Ихуда Цела», которая организация, члены которой одними из первых прибыли на место трагедии. Наш разговор пойдет на иврите, но потом я переведу, конечно же, все сказанное. Йонатан Узияу, довер «Ихуда Цела», шалом лехам.
2: Эрев тов.
0: Ма ата йода леагид аль суг апциот, аль ма шекара шам беэмет?
2: מדובר בפציעות עדף קשות מאוד, כנראה, ככל הנראה מרסיסים של הפיצוץ. כאמור, מספר נערים, תלמידי בית הספר או ישיבה שנפגעו שם. הצוותים שלנו עדיין נמצאים במקום, מלווים את שאר חברי הקבוצה וגם אותם אסור לשכוח. בעצם זה נערים שכרגע איבדו חבר לשכבה ועוד מספר חברים מהשכבה שנפגעו באורח קשה וקל, והם בעצם מעניקים להם סיוע חירום נפשי ראשוני.
0: עד כמה הפינוי היה מורכב, ואם הוא הסתיים, או שכרגע פעולות הפינוי נמשכות, עד כמה שידוע לך?
2: נכון, כרגע עד כמה שידוע לפעולות הפינוי הסתיימו מהזירה עצמה. המתנדבים שלנו מלווים את שאר חברי הקבוצה יחד עם אוטובוס, ממש ברגעים אלה, בדקות האחרונות, את שאר חברי הקבוצה הם העלו אותם לאוטובוס, והולכים כרגע למעגל חוסן, מעגל שבו הם יוכלו לדבר ולשמוע ולאבד את החוויה הקשה שהם עברו.
0: לפי הפגיעות שקיבלה הקבוצה, ומהניסיון ומההתרשמות שלכם, באיזה סוג אמל"ח מדובר?
2: אני לצערי לא יכול להתייחס, זה שייך למשטרת ישראל ולצה"ל.
0: אוקיי, לשאלה הבאה, לאן פינו את הפצועים והמספרים?
2: המספרים לאן פינו במדויק, אני לא יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך שלחלק מבתי החולים בצפון, כמובן לרמב"ם את הנפגעים באורח קשה, את הנפגעים קל, לבתי חולים בסביבה, לפוריה ולצפת.
0: עד כמה האזור הזה לדעתך, האזור הצפוני, הוא מה שנקרא בטוח לטיולים שנתיים מהסוג שראינו?
2: תראה, קשה להתייחס בתור דוברות של איחוד הצלה, אני יכול להגיד לך שאני באופן אישי, משפחתי מטייל גם בכל המועד האחרון עם הילדים שלי בכל הצפון, בכל הארץ. אני חושב שהדרכה נכונה והסבר נכון, כמו שאני מסביר לילדים שלי, שלא נכנסים לזדות מוקשים, שלא נוגעים בחפצים ולא מרים אבנים, יכולים למנוע את האסון הבא.
0: ושאלה אחרונה, לדעתך, כמה זמן לקח לכם להגיע מרגע שהתקבלה הקריאה?
2: לצערי זה אזור שהוא מרוחק יחסית ולא שופע עם מתנדבים, לקח לנו דקות ארוכות, אבל אחד המתנדבים שלנו לקח לו, אני מאמר מהייך, באזור ה-5-6 דקות כבר להגיע לאזור, הוא היה ממש בסמיכות לאירוע, לנו בדברות היה קשה מאוד להוציא ממנו פרטים, כי הוא מטבע הדברים היה עסוק בטיפול בנפגעים, במעבר בין מספר נפגעים באורח קשה, הניח חוסמי עורקים, עצר דימומים, עד שהגיעו צוותים נוספים לסייע.
0: יונתן עוזיהו, דובר איחוד הצלה, אני מודה לך על השיחה הזאת.
2: שיהיה ערב שקט.
0: Я лишь переведу сейчас все, что было сказано. Я лишь напомню, что мы беседовали с Йонатаном Узиягу. Он является пресс-секретарем организации «Ихуда Цала». Так вот, по словам моего собеседника, служба спасения организации «Ихуда Цала» в очень короткий срок прибыли на место и оказали помощь пострадавшим. На данный момент он, конечно же, не может прокомментировать и не может рассказать, каким именно был тот самый боеприпас, в результате которого 15-летний подросток, как мы уже сообщали, погиб, и еще около 19 человек получили ранения. На самом деле, также мой собеседник говорит, что сама местность, где проходила вот эта вот экскурсия, считается довольно безопасной, но, безусловно, вместе с этим он говорит, что он даже на вот уровне своей семьи, он гуляет в этих местах, и он всегда проводит членам своей семьи некий инструктаж и говорит, что подозрительные предметы, безусловно, поднимать нельзя, это очень и очень опасно. Также мой собеседник говорит, что им заняло буквально очень короткое время, чтобы добраться туда. И он говорит, что речь идет об очень тяжелых ранениях, по всей видимости, от осколка взрыва. Пострадало действительно несколько подростков, это ученики школы. И люди, представители организации «Худа-Цела» до сих пор находятся на месте. Они сопровождают остальных членов группы, о которых тоже нельзя забывать. По сути, это подростки, которые только что потеряли одноклассника, а еще несколько их товарищей получили ранения различной степени тяжести. Среди них есть и тяжело пострадавшие. Сейчас им оказывают экстренную, первичную психологическую помощь. На данный момент, насколько известно моему собеседнику, эвакуация с самого места происшествия уже завершена.

0: Поэтому оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека» и не переключайтесь. Ну и в продолжении программы напомню, что вы можете связаться с редакцией программы «Особый случай», оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете также написать нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на WhatsApp на этот номер не принимаются, только сообщения в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. Напомню, что у программы «Особый случай» есть постоянная страница в социальной сети Facebook. Найти ее не составит большого труда. Просто заходите в Facebook и в разделе «Поиск» просто напишите «Особый случай». Переходите на страницу с логотипом «Канрека», и уже там, на самой странице, есть возможность отправить личное сообщение нашей редакции. Старайтесь не описывать ваш особый случай в комментариях под постами страницы, так как это смогут увидеть и другие подписчики. Отправляйте только личное сообщение. Вы сможете описать ваш особый случай, и также не забудьте оставить ваш номер телефона и ваше имя, по которому мы, безусловно, сможем с вами связаться. Обратите также внимание, что на этой странице мы публикуем информацию, которая касается социальных, юридических и других важных тем. Подписывайтесь, делитесь этой страницей с родственниками, друзьями и знакомыми. Возможно, у кого-то свой особый случай, в котором ему можно помочь разобраться. Ну и переходим к нашей следующей теме. Конечно же, мы говорим о том, что произошло буквально некоторое время назад в Хайфе, буквально вчера. Закрытые окна, отменены занятия в школах, и настоятельная рекомендация Минздрава не выходить на улицу. Это, конечно же, не очередные ограничения командования тылом, на этот раз угроза в самом воздухе. Накануне рядом с нефтеперерабатывающим комплексом «Базан» в Хайском заливе зафиксирован опасный аномальный скачок концентрации бензола, вещества, которое является доказанным канцерогеном. Причина – ремонтные работы. Об этом мы поговорим с Авиу Ханом. Это председатель Ассоциации городов Хайфского залива по охране окружающей среды. Он также заместитель, исполняющий обязанности мэра Хайфи. В обязанности нашего собеседника входит также мониторинг загрязнения воздуха. Наш разговор пройдет на иврите, но я постараюсь перевести все сказанное чуть позже, сразу после разговора. Йори Гуда Арим, Мифрац Хайфа, Леаганата Свива, Мемале Маком, Рошаир Хайфа, Авиу Хан, шалом леха, адуни.
1: Шалом уваха ושלום למאזינים.
0: שלום. אנחנו בעצם מדברים על אותו מפגע, על אותו זיהום שאנחנו עדים לו, לפחות מאתמול. מה אתה יודע להסביר לנו על הניטור, על מה שלכם ידוע, על מה שקרה?
1: אנחנו באיגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה, אנחנו מקיימים תחנות ניטור באזור המפרץ. באחת מתחנות הניטור שלנו, שהיא באזור הבית ספר החברתי בקריית אתא, אנחנו זיהינו חריגות מאוד משמעותיות בזיהום האוויר, ובעיקר בפליטות של בנזן. בנזן הוא חומר מזהם ביותר, שמביא גם לתחלואה. אנחנו זיהינו שם חריגה שהיא פי 3.3 מהתקן המותר, ואנחנו בעקבות הנתונים האלה, גם משרד הגנת לסביבה נכנס לתוך התמונה, והתברר שבמהלך תחזוקה של ציודים בבתי זיקוק נוצרה הפליטות וזיהום האוויר, ובעקבות כך משרד הבריאות ומשרד הגנת הסביבה נתן הנחיה לשני בתי ספר בקריית אתא לא לפתוח היום את הלימודים ולא לשלוח את התלמידים לבית הספר, ובכלל באזור הזה להגיד לתושבים שנמצאים סביב האזור לשמור על חלונות סגורים ולהיות עם מה שנקרא בבתים ולא לצאת החוצה באזור הזה של בתי הספר.
0: כאשר אנחנו מדברים על הנחיות ועל עבודות שמבוצעות, אולי פספסתי אותך, האם העבודות לשיפוץ או לשיקום אותו אתר שנפגע נמשכות גם היום או שהם נעצרו?
1: משרד הגנת הסביבה בעקבות נתוני זיהום האוויר

0: הוא נתן הנחיה לבתי זיקוק להפסיק מיד את עבודות התחזוקה כדי לעצור את נושא של זיהום האוויר באזורים האלה, ואנחנו אומנם לא עשינו על זה בדיקה בתוך בתי זיקוק, אבל אנחנו מאמינים שבתי זיקוק בעקבות ההנחיה של משרד הגנת הסביבה הוא עשר את תהליכי התחזוקה. אני רוצה לומר שיש פה רשלנות, צריך להבין את זה. לא ייתכן ש...
1: רשלנות של מי?
0: רשלנות של מספר גורמים. אחד, רשלנות של המפעל עצמו. שאתה במהלך של תחזוקה של מתקנים, אתה מייצר זיהום אוויר שהוא מאוד מאוד משמעותי, והוא גורם לאירוע שהוא דרמטי, אירוע משמעותי ביותר של סגירת בתי ספר במדינת ישראל. סגירת בתי ספר בעיר במפרץ חיפה. זה דבר ש... שלא נעשה עשרות שנים.
1: כן, אבל אם אנחנו מבינים נכון, בעצם העבודות התחזוקה או התיקון מתבצעות על רקע שאחד הטילים האיראנים עוד מהתקופה מלפני חצי שנה פשוט פגע במפעל הזה, שזה כבר כמובן אושר לפרסום.
0: עבודות התחזוקה יכולות לעשות חלק מהם באופן שוטף, חלק מהם בעקבות הפגיעה של הטיל האיראני. הנקודה היא, לא זאת הנקודה. הנקודה היא שגם כשאתה מבצע עבודות תחזוקה, אתה צריך להכין תוכנית מסודרת של עבודות. אתה צריך לקבל על פי התוכנית הזאת את האישורים של משרד הגנת הסביבה. אתה צריך לקבל ממשרד הגנת הסביבה את הבקרות הנדרשות כדי שלא ייגרם נזק ופגיעה בבריאות הציבור. יש תהליך שלם שלא נעשה פה, לא על ידי משרד הגנת הסביבה ולא על ידי מפעל בזן, כדי לגרום לכך שילדים לא יהיו תחת חומרים מזהמים בבתי הספר. וזה לא מה שנעשה, ולכן צריך עכשיו לעצור את העבודות, וצריך לבחון את כל התהליך הזה מחדש, כדי לדאוג שבריאות הציבור ובריאות הילדים לא ייפגעו.
1: אז אתה יודע, כשאנחנו נזכרים במפרץ חיפה, ותמיד עולה אותו נושא, הבזן עצמו, שנים, עשרות שנים מדברים על העברתו לאיזשהו מקום אחר, לפחות הרחק מהאוכלוסייה. מה קורה עם זה עד כמה שידוע לך, אם אתה יכול לענות על השאלה הזאת?
0: בתי זיקוק צריכים להיסגר. המפעל הזה הוא מפעל שהוא למעשה מכיל שלושה מפעלים, שזה כרמל אולפינים, מפעלי בזן ומפעל גדיב, שהם נמצאים בלב אוכלוסייה של 800 אלף תושבים. והם מייצרים זיהום אוויר והם מייצרים פליטות. ולכן ממשלת ישראל בשנת 2022 קיבלה החלטה שהמפעל הזה אמור להיסגר עד שנת 2029, מקסימום 2030. וזה תהליך שצריך להתבצע. יש גורמים רבים שעושים את הכל כדי שזה יקרה ועובדים על זה, אבל כמו כל דבר במדינת ישראל ישנם עיכובים נדרשים. עכשיו, לא מדובר על העברה של המפעל, מדובר על העיקרון שבמקום שהמפעל יקבל דלק מזוהם, בגדול נפט גולמי, ויזקק אותו לדלקים נקיים, אנחנו נקנה מהעולם דלקים נקיים, כפי שעושים הרבה מאוד ארצות מפותחות. זה אומר שהמפעל ייסגר, ולשם כך צריך לקדם היבטים שונים, גם של איך הם מטפלים בתושבים, גם של איך מטפלים בהיבטים של תשלומי ארנונה ותשלומים מסוימים לרשויות שנמצאות פה, והם חלקם הם מקבלות את הכסף מהמפעל, ועוד ועוד. הדברים האלה לוקחים זמן, אנחנו לוחצים מאוד לקדם אותם, אבל זה תהליכים שאנחנו חושבים שהם קריטיים לקדם פעילות כלכלית חדשה במפרץ חיפה, שלא מבוססת על מפעלים כימיים, מפעלים שמייצרים זיהום אוויר, והם גורמים לעיכוב בפיתוח כל האזור הזה.
1: אביו, שאלה אחרונה, מבחינת אותו מצב ששורר כרגע באזור שלכם, עד כמה שידוע לך, מבחינת אוויר, מתי הוא חוזר לנורמות הרגילות והמקובלות, ומתי, מה אתה בעצם אומר לתושבים של האזור? מתי הם יכולים להרגיש קצת יותר בטוח?
0: אנחנו כל הזמן מנטרים את רמת איכות האוויר. ואנחנו, כאשר אנחנו נראה שרמת איכות האוויר היא מספיק, היא לא יוצרת סיכון לתושבים, אז אנחנו נעביר את המידע הזה, וגם משרד הגנת הסביבה בוחן את זה, ורק אז אפשר יהיה לתת הודעת הרגעה לתושבים. באופן עקרוני, אנחנו חושבים באיגוד ערים להגנת הסביבה, שהמפעל צריך בשלב מיידי להיסגר, ועד שלא ייבחנו כל ההיבטים שקשורים לבריאות הציבור ולפליטות המזהמים שהמפעל מייצר, לא לאפשר את פתיחתו מחדש. זה הנושא שאנחנו חושבים שמשרד הגנת הסביבה צריך לפעול לפיו. לא ייתכן שבאירוע שהוא כל כך חמור, כל כך דרמטי, נעבור לסדר היום. לא ייתכן שבמציאות שבו מפעל מייצר כל כך הרבה זיהום אוויר באזור שנמצאים בו ילדים ותושבים, נעבור על זה לסדר היום. לכן אני גם קורא לשרת הגנת הסביבה ולשר האנרגיה ושר הבריאות לא לאפשר כרגע למפעל להמשיך את הפעילות השוטפת שלו, לבצע את כל הבדיקות הנדרשות לפני שמאפשרים לו להמשיך את תהליך הייצור שלו.
1: אביהו חן, יו"ר איגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה, ממלא מקום ראש העיר חיפה, אני מודה לך על ההשתתפות בתוכנית שלנו.
0: תודה רבה ובהצלחה.
1: תודה, תודה. Я лишь напомню, что мы беседовали с председателем Ассоциации городов Хайского залива по охране окружающей среды и заместителем исполняющей обязанности мэра Хайфы. Я переведу сейчас все, о чем мы с ним говорили. Мой собеседник говорит, что они в Ассоциации городов Хайского залива по защите окружающей среды обслуживают станции мониторинга в районе залива. И одна из их станций мониторинга, которая находится в одном из районов, зафиксировала отклонение в нормах чистого воздуха. Зафиксировали очень значительное превышение уровня загрязнения воздуха и в первую очередь выбросов бензола. Бензол — это крайне канцерогенное вещество, которое также приводит к заболеваниям. Также зафиксировали, что превышение допустимой нормы больше на 3,3 раза. И вследствие этих данных в дело вмешалось Министерство охраны окружающей среды. Выяснилось, что в ходе технического обслуживания оборудования на нефтеперерабатывающих заводах произошли эти выбросы и загрязнение воздуха. В результате этого Министерство здравоохранения и окружающей среды дали указание двум школам в городе Кириат-Ата не начинать занятия и не отправлять учеников в школу, а также в целом жителям, находящимся в этом районе, было рекомендовано держать окна закрытыми, оставаться, что называется, в домах и не выходить на улицу в районе этих школ. Я задал моему собеседнику вопрос, что, в принципе, когда мы говорим об указаниях и проводимых работах, возможно, я действительно упустил, но вот работы по ремонту или восстановлению, я хотел уяснить, продолжаются ли сегодня или все-таки их остановили. А мой собеседник говорит, что, в принципе, получив данные о загрязнении воздуха, они дали указание немедленно прекратить работы по техническому обслуживанию. Точнее, они обратились в Министерство охраны окружающей среды, которые должны были спустить это распоряжение непосредственно на сам завод, чтобы остановить проблему загрязнения воздуха в этих районах. И хотя они сами не проводили проверку внутри нефтеперерабатывающих заводов, мы верим, что заводы, следуя указанию Министерства охраны окружающей среды, остановили процессы техобслуживания. И он хочет сказать, что здесь речь, скорее всего, идет о некой халатности. И нужно понимать, халатность сразу нескольких сторон. Во-первых, халатность самого завода. Когда в процессе техобслуживания установлено создается столь значительное загрязнение воздуха, это приводит к драматическим последствиям и беспрецедентному событию — закрытие школ в государстве Израиль. Потому что само по себе закрытие школ в городе Хайфского залива, вот такого не было уже десятки лет. Также работы по техническому обслуживанию могут проводиться, но часть из них на регулярной основе, а часть в результате вот попадания той самой иранской ракеты, свидетелями которой мы были не так давно. Но суть заключается в том, что даже когда вы проводите работы по техническому обслуживанию, вы должны подготовить четкий план этих работ, и в соответствии с этим планом Вы должны получить разрешение от Министерства охраны окружающей среды. Вы должны получить от Министерства охраны окружающей среды необходимые средства контроля, чтобы не был нанесен ущерб и вред здоровью. Существует целый процесс, который здесь не был выполнен. Так считает наш собеседник, это председатель Ассоциации городов Хайфского залива и по охране окружающей среды и заместитель исполняющий обязанности мэра Хайфы. Также мой собеседник добавил, что существует целый процесс, который здесь, по его словам, не был выполнен ни Министерством охраны окружающей среды, ни самим заводом, чтобы предотвратить воздействие загрязняющих веществ на детей в школах. Этого не было сделано, и поэтому сейчас нужно остановить работы, пересмотреть весь этот процесс заново, чтобы убедиться, что здоровье населения и здоровье детей не пострадают. Я спросил у его собеседника о том, что, в принципе, тема завода «Базан» поднимается время от времени, и много раз говорится о том, что было бы неплохо его перенести из Хайфского залива. И мой собеседник отвечает, что нефтеперерабатывающие заводы должны быть закрыты. Этот завод – это предприятие, которое фактически включает в себя три завода – «Кармель», «Альфиним», завод «Базан». И завод «Гадив», который находится в самом центре территории с населением 800 тысяч человек. И они производят загрязнение воздуха и производят выбросы. Поэтому правительство Израиля еще в 2022 году приняло решение о том, что этот завод должен быть закрыт к 2029 году, ну, максимум к 2030 году. И этот процесс должен быть осуществлен. Есть множество сторон, которые делают все, чтобы это произошло, и работают над этим. Но, как и во всем государстве Израиль, возникают неизбежные задержки. Сейчас речь не идет о переносе завода, речь идет о принципе. Вместо того, чтобы завод получал грязное топливо, по большому счету сырую нефть, и перерабатывал ее в чистые виды топлива, мы должны или мы будем закупать в мире чистые виды топлива, как это делают очень многие развитые страны. Это означает, что завод закроется, и для этого необходимо продвигать различные аспекты. И то, как позаботиться о жителях, и как урегулировать вопросы муниципальных налогов, такие как Арнона, и определенных выплат местным властям, некоторые из которых получают деньги от завода и многое другое. Эти вещи занимают время. Мы очень сильно давим на то, чтобы ускорить их, но эти процессы, которые мы считаем критически важными для продвижения новой экономической активности в Хайфском заливе, которая не будет основана на химических предприятиях, на заводах, загрязняющих воду, воздух и тормозящих развитие всего этого региона. И вот буквально в процессе нашего эфира мы получили реакцию Министерства охраны окружающей среды, которое говорит буквально следующее. Из Министерства по охране окружающей среды они крайне негативно относятся к всему тому, что здесь произошло. Согласно пресс-релизу, речь идет... Сейчас, секунду, я прошу прощения, я просто его потерял, это сам пресс-релиз. Вот он. Министерство охраны окружающей среды со всей серьезностью относится к аномальным концентрациям бензола, зафиксированным в районе комплекса «Базан» в последние дни. Следует прояснить, предварительное уведомление о проведении ремонтных работ или об ожидаемых выбросах в ходе их проведения не является разрешением на аномальные выбросы и не снимает с предприятия ответственности за их предотвращение. Ремонтные работы, даже если они необходимы для обеспечения исправной и безопасной работы установок, должны проводиться при условии защиты здоровья населения и окружающей среды. Завод «Гадив», входящий в группу «Базан», 17 сентября уведомил Министерство об остановке предприятия, которая началась 22 сентября 2026 года с целью ремонта всех установок «Гадив». Следует отметить, что последние годы ремонт откладывался из-за ситуации в сфере безопасности. Начиная с 4 октября этого года, был зафиксирован рост концентрации бензола на мобильной станции мониторинга номер 4, расположенной рядом с общеобразовательной школой Тихон-Хеврати в промышленной зоне Дешаним. В субботу 10 октября с 19.00 до 21.00 на станции были зафиксированы крайне аномальные концентрации бензола, в то время как на остальных станциях мониторинга вокруг комплекса показатели оставались в норме. В связи с этими данными министерство усилило контроль за показателями мониторинга. Утром воскресенья 11 октября в продолжении контроля, осуществляемого министерством и из-за высоких концентраций, зафиксированных в выходные, была проведена консультация с Министерством здравоохранения, и на тот момент было решено не менять режим учебы. Однако с полудня снова были зафиксированы высокие концентрации на мобильной станции номер 4, а также на станции мониторинга Хайфа. Это старое управление регистрации транспорта Мисрада Решуй. Вследствие возобновившегося и крайне аномального скачка концентрации бензола за короткое время, а также из-за близости двух школ к эпицентру, где были зафиксированы эти показатели, министерство провели дополнительную консультацию. По ее итогам, Министерство здравоохранения, проконсультировавшись с Министерством охраны окружающей среды и согласовав действия с муниципалитетом Кирьят-Ате, приняли решение распорядиться о проведении занятий в двух школах в альтернативных местах. Вследствие превышения норм министерство провело срочное разбирательство с представителями Базан и однозначно потребовало от них немедленно прекратить ремонтные работы. Требование было передано устно из-за срочности инцидента. Оно остается в силе и будет также направлено в письменном виде. Компании было разъяснено, что она не сможет возобновить соответствующие работы до тех пор, пока не представит полный отчет о выполнении работ и подробный план, включающий меры по предотвращению дальнейших превышений, который должен был быть изучен и утвержден министерством. Министерство продолжает следить за данными мониторинга и выяснять обстоятельства инцидента, а также то, насколько компания соблюдает предъявляемые к ней экологические требования. Министерство также рассматривает вопросы правоприменения, и если будут выявлены нарушения, без колебаний применит все свои полномочия и примет все доступные меры для защиты здоровья населения и окружающей среды. Так, в принципе, с темой загрязнение воздуха в Хайском заливе. Продолжаем программу. Наша следующая тема – это Верховный суд против системы. Медицинские комиссии Института национального страхования Битуах Леуми станут независимыми. Так решил Высший суд справедливости. И сейчас с нами на прямой связи Аркадий Легулашвили, адвокат, заместитель председателя Иерусалимского округа Всеизраильской коллегии адвокатов. Аркадий, здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Максим.
1: Давайте начнем, наверное, с самого иска. Кто был инициатором и насколько вот данный вердикт удивил вас?
2: Знаете, инициаторы этого иска – это организации, которые занимаются пострадавшими, и также коллегия адвокатов была одна из истцов. И требование тут было, на самом деле, очень правдивое, очень правильное, и я рад, что Верховный суд все-таки принял этот иск. Для того, чтобы наши слушатели поняли, о чем идет речь, по закону, когда назначаются врачи в комиссии Битуах Леуми, которые проверяют людей с претензиями о такой или иной травме, эти врачи по закону должны назначаться министром труда или социальных услуг. На сегодняшний день это должность министра труда. Но что происходило в практике? В практике министр отдавал свои полномочия Битуах Леуми, и сам Битуах Леуми назначал тех врачей, которые сидели в комиссии от Битуах Леуми, где решались вопросы о таких или иных компенсациях людей после того, как им назначали или назначали инвалидные группы. Для того, чтобы просто
1: Аркадий,
2: понять,
1: простите, что простите, что перебиваю, но ведь как бы налицо некий конфликт интересов. То есть Институт национального страхования нанимает и платит врачам,
2: которые должны решать
1: присвоить, и чтобы Битуах Леуми, Институт национального страхования, выплачивал потом эти деньги.
2: Конфликт интересов тут просто, можно сказать, колоссальный и ужасный для граждан Израиля, потому что это то же самое, что сторона в суде будет выбирать, кто будет судьей. Это чтобы просто вот сделать аналогию. Получается, что по вопросам Битуах Леуми, который должен выплачивать компенсации, сам Битуах Леуми назначает тех экспертов, тех врачей, которые будут решать, дать ли человеку группу инвалидности, не дать и сколько процентов. А чтобы понять, о чем идет еще речь, это колоссальные ресурсы, это огромные денежные ресурсы, когда человеку назначается группа инвалидности, независимо это по трудовым вопросам, это после ТТП, которое связано с трудовым вопросом, или другие какие-нибудь причины, за которых человек имеет право подавать просьбу на такую или иную комиссию Битуах Леуми. И вот именно насчет этого был иск, вот эта петиция в Верховный суд. И Верховный суд сказал, что у министра нету возможности передавать свои полномочия Битуах Леуми. Если закон решил, что сам министр должен назначать тех врачей, то он не имеет права это полномочие передавать Битуах Леуми, потому что именно вот это сам закон хотел и предотвратить, чтобы не было возможности Битуах Леуми назначать тех экспертов, тех специалистов, которые будут решать свои вопросы, касающиеся Битуах Леуми.
1: То есть, если я правильно понимаю, министр, который должен был, вероятно, законодатель предполагал, что министр будет сам поименно отбирать этих врачей, этого не стал делать, а попросту делегировал. Причем речь не идет о конкретном этом министре, а в принципе о всех министрах, которые были и до него, да.
2: Да-да-да, это длится десятилетия, это практика, которая нашла уже корни в израильской системе. К сожалению, еще одна практика, которая была неправильная, она укоренилась. Но вот эту практику надо просто прекращать. И я рад, что Верховный суд решил именно так. Он дал один год Битуах Леуми для того, чтобы то, что уже назначено, закончить с этим. И один год для того, чтобы министр уже нашел способ, как назначать экспертов, как назначать врачей, которые будут участвовать на этих комиссиях, которые будут решать по делам граждан, независимо от Битуах Леуми. Битуах Леуми может давать какие-нибудь рекомендации, может советовать и так далее, но Битуах Леуми никак не может назначать этих врачей. Это должно делаться независимо через министра.
1: Хорошо, и кто будет сейчас следить за выполнением вот этого вот постановления, этого вердикта? То есть Институт национального страхования сам должен разработать какой-то план, или министр здравоохранения вместе с Битуах Леуми, с Институтом национального страхования, должны разработать вот тот вот новый план и представить, к примеру, суду альтернативу, или как это все будет работать?
2: Нет, это уже не может быть через Битуах Леуми, это уже должно быть именно через Министерство труда. После этого у нас, наверное, может быть другой министр или тот же самый министр, но в любом случае это будет уже разработано через министерство, независимо от Битуах Леуми.
1: А вы упомянули, что данное распоряжение должно вступить в силу, то есть через год, или у релевантных ведомств, как вы сказали, Минздрав или министр здравоохранения, есть год. А что будет проходить за этот год? То есть, по факту, свидетелями чего мы и были и до этого. То есть, врачи от Института национального страхования будут либо назначать процент инвалидности или группу, либо не назначать. Я правильно понимаю?
2: То, что суд решил, это не Министерство здравоохранения, а именно Министерство труда. Вот именно Министерство труда должно будет разработать этот план и должна уже привести в действие вот это решение. А до этого суд просто дал возможность Битуах Леуми продолжить свою работу, потому что иначе, если это было бы с сегодняшнего дня, то результат этого был бы, что граждане Израиля не могли бы получать возможности представить перед комиссией хоть какой-либо комиссией Битуах Леуми. Это исходя из того, что якобы эта система до сих пор работала, она неправильно, ее надо менять, но все равно эта система существует, и это лучше, чем прекратить полностью, пока вот эти новые кадры не будут заполнены, и не будут назначены новые эксперты, новые специалисты для этих комиссий. Это дает возможность просто текущей системе исправить себя.
1: В принципе, ваш ответ понятен. Последний вопрос, вашего позволения, Аркадий. Израиль – страна, где все любят судиться. Причем, предложение о том, что я подам на тебя в суд, это, конечно же, никакая не угроза, но, тем не менее, оно очень часто используется. Вот с момента публикации этого самого вердикта и до того, как новая какая-то программа или план вступит в силу, как вы сказали, то есть все процессы не будут ни остановлены, ни заморожены, врачи от Института национального страхования будут продолжать назначать те или иные проценты, но мы знаем, что, как всегда, одна из сторон бывает недовольна. После того, как найдут новых врачей, можно будет попытаться опротестовать присвоенные инвалидные баллы, проценты.
2: Да, конечно. Эта система существует и сейчас тоже. Есть комиссия первого уровня, на которую можно обжаловать другую комиссию повыше, где будут сидеть дополнительные врачи. Это апелляционная комиссия, там будет просматриваться дело. И тот, кто недоволен результатом апелляционной комиссии, он может обжаловать уже в трудовой суд, в суд по трудовым делам. И там тоже есть первая инстанция и вторая инстанция. Так что вот возможности обжалования, они существовали, они будут существовать. Это никак не было затронуто решением Верховного Суда, нынешним решением Верховного Суда, так что возможности обжаловать, конечно, существуют. Есть, конечно, у человека возможность протестовать того или иного специалиста, который будет назначен по его делу в комиссии. Это в тех случаях, если какие-то соприкосновения с этим врачом были. Допустим, если этот врач проверял уже этого человека, или есть там какая-то причина, весомая причина, по которой именно вот этот эксперт не может сидеть по делу определенного человека. В таких случаях можно обжаловать, требовать поменять того или иного специалиста.
1: Аркадий Легулашвили, адвокат, заместитель председателя Иерусалимского округа, всеизраильской коллегии адвокатов. Большое вам спасибо за участие в программе.
2: Спасибо вам, Максим, и желаю нашим слушателям и всему Израилю спокойного вечера.
1: Присоединяюсь, конечно же, к этому. Продолжаем программу и возвращаемся к трагедии на севере. На данный момент известно, что 23 человека получили ранения в результате взрыва не разорвавшегося боеприпаса. Сейчас к нашему эфиру подключается Олег Клоц, главный редактор радиостанции «Канрека». Олег, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Максим. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
1: Наверное, начнем с того, что все-таки попытаемся, наверное, может быть, понять, что стало причиной этого взрыва, этой детонации. Известно ли что-нибудь о типе этого боеприпаса, каким образом он попал, если я так понимаю, если мы правильно понимаем, к подростку?
3: Согласно первоначальной версии, я еще раз подчеркну, несмотря на то, что генеральный инспектор полиции сказал, что почти 100% речь идет о неразорвавшемся кассетном боеприпасе, все-таки официального подтверждения нет. Сейчас собираются данные о том, что же там произошло, но предполагается, что один из учащихся мог обнаружить неразорвавшийся боеприпас, подобрать его и положить в свой рюкзак. Предположительно, взрыв произошел внутри рюкзака, когда подросток находился, в общем, с товарищами на маршруте. Этот самый кассетный боеприпас, в чем, в общем, особенность и в чем опасность подобного вида вооружений? Когда все разрывается, то боеприпасы разлетаются, в общем, по очень широкому радиусу, и сам этот боеприпас похож, мы тут за последние 3 года стали все, в общем, к сожалению...
1: Эксперты, да, в узкой области, да.
3: Экспертами в этой области, да, но он похож на такую небольшую консервную баночку, и, вероятно, действительно, предположительно, опять же, еще раз подчеркиваю, ребенок мог заинтересоваться этим и положить это себе в рюкзак. Несмотря на небольшую величину этого кассетного боеприпаса, он обладает достаточно значительной разрушительной силой, уж точно он наносит ущерб живой силе, и это, в общем, мы наблюдаем в ходе этого инцидента. Если продолжая тему, собственно, боеприпасов и того, что где находится, на пресс-конференции, которая была около получаса, наверное, назад, выступали генеральный инспектор полиции и командир Северного округа полиции. Так вот, по словам генинспектора, после консультации с армией, по-видимому, будет принято решение о временном прекращении подобного рода школьных экскурсий именно вот в этом районе, приграничном районе с Ливаном, потому что много падало на открытой местности боеприпасов, они небольшие, у армии нет точной информации о том, что где находится, поэтому, по-видимому, будет дополнительная местность прочесываться, по крайней мере, в районе туристических маршрутов. Командир службы безопасности кибуца Ифтах, одного из кибуцев, который расположен там рядом, в интервью нашим коллегам на радиостанции «Канбет» сказал, что за последние 3 года войны с Хизбаллой и уже вскоре, уже как бы после перемирия, после того, как проходили проверки, ему в районе кибуца, не именно там, где произошел взрыв, а в целом в районе, да, в этих, так сказать, прекрасных северных лесах, ему приходилось приходилось обнаруживать те или иные подобного рода кассетные боеприпасы. Приезжала армия, приезжали саперы, и полицейские, и армейские, всем этим занимались, но, к сожалению, в общем, 100%, что называется, нет.
1: Ну вот тут тоже вопрос. Тут тоже, на самом деле, вопрос.
3: Скажем только, понимаете, вот это прогулка школьная, средней школы, там средняя и старшая школа Орт-Маалот, Ишива, они получили все необходимые разрешения. То есть никто не говорит о том, что это был какой-то, так сказать, как любят говорить, пиратская прогулка. Нет, они получили разрешение. Это была группа учащихся вместе с сопровождающим представителем педагогического коллектива. Кстати говоря, один из сопровождавших, мужчина 61 года, сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице Рамбам и в настоящий момент находится в операционной. С другой стороны, мы прекрасно знаем, что поведение детей и подростков очень часто непредсказуемо. Можно сколько угодно говорить об опасности тех или иных вещей, даже если это не касается чего-то столь, так сказать, кардинального, как не разорвавшиеся боеприпасы. Кто как реагирует, кто что слышит, такой какой интерес к чему возникает, это, конечно, совершенно предсказать невозможно. Я только, Максим, с вашего позволения...
1: Конечно, конечно, я внимательно слушаю.
3: Пострадавших, да, значит, как мы уже сказали, число пострадавших выросло до 23, к этому нужно добавить одного погибшего подростка 15 лет. 12 человек были доставлены в больницы на автомобиле, другие были доставлены вертолетом. И, собственно говоря, если говорить о том, как пострадавшие распределены, то наибольшее число пострадавших 13 человек, из них несколько раненых тяжело и средней степени тяжести. Это, в общем, статистика немного меняется, потому что довольно часто удается стабилизировать состояние, да, и состояние меняется. Так вот, они оказались в больнице ЗИВ, еще несколько человек в больнице на Арея, и 4 человека, в том числе вот этот мужчина 61 года, в больницу Рамбам в Хайфе, там же находится 3 подростков в состоянии средней тяжести. Тяжело раненому мужчине нет угрозы, но, собственно, необходимо все понятные медицинские действия произвести, и сейчас он находится в операционной.
1: Олег Лоц, главный редактор и ведущий радиостанции КанРека. Большое вам спасибо за это включение.
3: Спасибо и всем спокойного вечера. Как мы уже говорили, вы, я думаю, Максим, говорили буквально через...
1: Еще не успел. Забирайте. Даже вот это предложение вы у меня забираете.
3: Но вскоре, через 10 где-то минут, после выпуска новостей, будет в эфире КанРека традиционная актуальная программа «На пике событий», где мы более детально попытаемся понять, что же там произошло, поговорим о состоянии раненых, ну и, в общем, узнаем и поговорим о других событиях этого беспокойного дня.
1: Олег Лоц, редактор и ведущий радиостанции КанРека. Большое спасибо.
3: Спасибо.
1: Ну что ж, действительно, как уже было сказано, буквально через несколько минут на волнах радиостанции КанРека будет короткий выпуск новостей. Сразу после него выйдет актуальная программа «На пике событий», в рамках которой как раз и будет разобран этот трагический инцидент на северной границе. А мне лишь осталось напомнить, что связаться с нашей радиостанцией можно, позвонив по номеру, который все вы хорошо уже знаете. Редакция «Особый случай» принимает сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Также есть номер, на который можно отправить сообщение. Это 050-737-8127. Это мессенджер WhatsApp. Также есть у страницы «Особый случай» специальная страница в социальной сети Facebook. Там нас тоже можно найти. Ну и лишь напомню, что на сегодняшней программе работали продюсер Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом сегодня был Михаил Ольшванг. Музыкальный редактор Таня Барская. У микрофона был редактор ведущей программы «Особый случай» Максим Гулер.

0: временно.
1: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
4: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.

0: В Иерусалиме 18 часов. В эфире Канрека новости. У микрофона Семен Каплан. Трагедия на экскурсии. Ученик религиозной школы Орт-Маалот погиб в результате взрыва боеприпаса, оставшегося на местности на хребте Рамим между кибуцами Манара и Ифтах. 23 ученика и сотрудника школы получили ранения. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 10 в состоянии средней степени тяжести и еще 10 получили легкие ранения. По предварительным данным расследования, один из учеников положил в рюкзак запал от кассетной бомбы «Хизбаллы», после чего произошел взрыв. Силы МАДА, ЦАЛЯ и полиции проводили эвакуацию пострадавших в сложных условиях. Для вывоза раненых использовались вертолеты. Мэр Маалот Таршихи Моти Бен Давид заявил в эфире Канрешет Бет: «Это была поездка, одобренная по всем требованиям. Речь идет о школе Орт. Там все делается правильно в координации с Министерством образования. Все разрешения были получены в установленном порядке. Не бывает, чтобы на экскурсию отправлялись без согласований со всеми ответственными органами». На этом фоне корреспондент КАН Руби Амершлаг сообщает, что у въезда на дорогу, ведущую к месту трагедии, установлен знак Еврейского национального фонда, сообщающий о полном запрете на вход, проезд и пребывание в лесах и на стоянках из-за последствий войны и восстановительных работ. Несмотря на это прямое предупреждение, оперативный штаб Министерства образования разрешил проведение экскурсии в этом районе. Координатор безопасности кибуца Ифтах Таль Эдраи сообщил в эфире Кан Решет Бет, что район, где проходила экскурсия, считался безопасным. По его словам, этот популярный маршрут, по которому проходят тысячи людей. Там ездят автомобили, работают фермеры и ходят туристы. Эдраи отметил, что после окончания войны Цааль дал четкие инструкции координаторам безопасности населенных пунктов и фермерам проверять территории и сообщать о подозрительных предметах. Армия проводила проверки, эвакуировала обнаруженные опасные предметы, однако стопроцентной гарантии безопасности, по его словам, не существует. Суд в Ришон-Лиционе продлил на 8 дней срок содержания под стражей Мейталь Саар, супруги мэра Кфарсабы. Представитель полиции заявил, что Мейталь Саар является ключевой фигурой в расследовании. По словам следствия, она использовала свое положение супруги мэра для продвижения личных интересов и получения взяток. Полиция утверждает, что она способствовала продвижению различных процессов в обмен на крупные денежные суммы и на протяжении многих лет совершала преступные действия. По словам судьи, подозрения против Саар являются весьма серьезными, а ее вовлеченность в деятельность муниципалитета Кфарсабы была значительной, несмотря на то, что она не занимала официальной должности. Ей вменяются получение взяток, сговор с целью совершения преступления, нарушение закона о запрете отмывания капитала, вымогательство и угрозы. Загрязнение воздуха в районе Хаевского залива достигло опасного уровня. Сегодня в двух школах в Кирьят-Ате были отменены занятия из-за выброса канцерогенного бензола с территории нефтеперерабатывающего комплекса. Концентрация этого материала превысила допустимую норму более чем в 3 раза. Корреспондент КАН Михаль Вассерман сообщает, что жителям, находящимся в радиусе 1 километра от комплекса, рекомендовали не выходить на улицу, особенно пожилым людям, детям и беременным женщинам. Министерство охраны окружающей среды распорядилось остановить проводимые на территории нефтеперерабатывающего комплекса работы по техническому обслуживанию. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 22 градуса. На термометрах Тель-Авива и Ашдода 26, в Хайфе 24, в Бершеве 25, а в Эйлате воздух прогрелся до 30 градусов. Таковы главные новости к вечеру 12 октября. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шалом, миру шалаем.
2: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Ариком Эльманом.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека. Программа «На пике событий». Главная тема дня, разумеется, трагедия на севере страны, где при взрыве старого боеприпаса, судя по всему, боеприпаса Хизбаллы, погиб один и получили ранения более 20 учеников и учителей школы Орт-Маалут из города Маалут-Таршиха. Вот что рассказал нашим коллегам на Канбет один из родителей, одного из учеников Ильяу.
1: דיברנו איתו קודם, הצלחנו להתקשר אליו, יש שם גם קצת קשיי קליטה, שמענו אמבולנסים ברקע.
0: Мы смогли, по счастью, созвониться с ним тут же, как только стали поступать первые сообщения, слышали крики и сигналы машин скорой помощи. Сердце, конечно, болит за то, что произошло. Такого не должно было быть. Ребята увидели вещи, которые не должны были увидеть. Мы потрясены случившимся. Наш сын спасся, но есть те, кому не повезло. И что там произошло, каковы обстоятельства трагедии, что мы знаем спустя чуть более 3 часов после того, как это произошло, мы хотим все это обсудить с военным обозревателем Сергеем Ауслендером. Сергей, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Давайте начнем разбираться. Итак, 3 часа дня сегодня, группа учеников и учителей, около 50 человек из школы государственной религиозной школы Орт-Маалут, находится на экскурсии в районе примерно 2 километров от ливанской границы между кибуцами Ифтах и Манар. Что там происходит?
2: Они двигаются, если я не ошибаюсь, там проходит вот часть этой так называемой Швиль-Исраэль, да, израильская тропа, национальная тропа ее еще называют. Вот это хребет Рамим у северной границы, и вот они, собственно, там идут. В какой-то момент один из школьников, как сейчас пока известно по предварительным результатам, подобрал некий предмет с земли и показал его там своим друзьям там, или вот этим участникам экскурсии. Есть несколько фотографий уже в сети, они расходятся, и вроде как подтверждена их подлинность, что это действительно оно. Это кассетный боеприпас, судя по всему, от 122-миллиметровой неуправляемой ракеты. Вот как раз такими обстреливала Хизбалла наши северные рубежи. Он его положил в рюкзак, и произошел взрыв через какое-то время. 20 человек получили ранения. Вообще эти боеприпасы, они как условно ручные гранаты осколочные. Они разбрасывают...
0: Кассетные боеприпасы, бомба, снаряд, минометная мина предназначены для того, чтобы создавать минное поле на месте своего попадания. Фактически.
2: Иногда есть такое, они разного есть типа, да, есть кассеты разного типа, есть, которые предназначены для минирования, есть, которые предназначены для поражения там пехоты условно. Вот это, судя по всему, такой был. То есть они при падении должны подрываться, но известно, что кассетные боеприпасы очень часто, их суп-боеприпасы, да, давайте в 2 слова скажем, это такая летит условно труба, заполненная ручными гранатами, если так примитивно объяснять. Где-то над районом цели она раскрывается, и все это высыпает на землю. И изрядность этих суп-боеприпасов, это зависит от страны производителя, от там всяких разных факторов, доходит до 50%, не разрывается. При том, что одна ракета может содержать от нескольких десятков до нескольких сотен таких штук. И вот, собственно, происходит подрыв. Каждый из них содержит поражающие элементы. Это, как правило, такие металлические шарики, пластинки, там, ну, осколки, короче говоря. И вот этим и объясняется такое количество раненых и пострадавших.
0: Такой взрыв такого элемента и можно сравнить действительно со взрывом стандартной ручной гранаты, или они более мощные?
2: Они чуть более мощные, но не сказать, чтобы драматически более мощные. То есть ручная граната, там, оборонительная, условно говоря, примерно имеет такой же эффект. Довольно приличный разлет осколков, довольно густая такая волна этих осколков. И если люди стояли кучно, а судя по тому, что мы понимаем, ну, из-за такого количества пострадавших, группа была кучна, то вот многие попали под удар этих осколков.
0: Ну что ж, давайте тогда, как водится в таких случаях, думать о том, как можно было это предотвратить. Предъявлять претензии тому парню, который подобрал эту бомбочку и... В результате чего она взорвалась, конечно, легко, да. Но с другой стороны, как говорил один деятель, у каждой аварии есть имя, фамилия и должность. Кто отвечает за то, что этот район считался безопасным с точки зрения экскурсий, прогулок и так далее?
2: Это очень хороший вопрос, кстати. Насколько я понимаю, группа двигалась, эта группа была совершенно официальная, они имели все необходимые разрешения. Вопрос, кто эти разрешения выдает. Я полагаю, что эти разрешения получаются на уровне министерства, там, местных властей. Его армия видит этот район, и я как бы не располагаю такими данными, но я уверен, что мы чуть не 15 километров...
0: Есть у нас небольшие перебои. Да, слышим вас не очень хорошо. А, если можете чуть-чуть подвинуться, было бы здорово.
2: Алло, алло, вот сейчас
0: да, лучше? Сейчас прекрасно. Продолжайте, пожалуйста.
2: Да, так вот, я не знаю, на чем там прервалась связь, но смысл в том, что по идее армия же, это была закрытая военная зона, да, там, по-моему, 10 километров от границы минимум, а, по-моему, в некоторых районах даже больше, районы были закрыты, из-за постоянных обстрелов туда никто не мог попасть. После этого армия должна эту зону открыть, объявив ее, скажем, безопасной. Но армия не в состоянии проверить каждый квадратный метр этой территории. Понятно, что абсолютное большинство боеприпасов крупных собрали, обезвредили, взорвали и так далее, но вот с этими кассетами, с ними беда, потому что их разбрасывает на огромные площади. Я думаю, что где-нибудь и в центре страны сейчас валяется парочка иранских суббоеприпасов, до сих пор не найдены. Вот. К великому сожалению, как бы избежать такого, на мой взгляд, невозможно. Это как история с дружественным огнем в армии, которую пытаются изжить уже лет так 150 и не могут этого сделать. Единственный способ — это закрыть район, еще раз повторяю, полностью, но с другой стороны, давайте вспомним голландские высоты, которые давным-давно все открыты, там все ходят, гуляют, там везде висят таблички мины, мины, мины, и каждый год кто-то все равно подрывается, даже несмотря на вот эти предупреждения. Поэтому, к сожалению, к великому... Ну, единственное, это постоянно вести работу с детьми, объясняя им, что железное правило в таком месте ни твое не трогай. То есть это нельзя просто ничего такое странное с земли поднимать. Но опять же, имея дело с 15-летними подростками, мы же понимаем, что
0: это не просто.
2: Невозможно избежать этого в принципе.
0: Но я думаю, что мы еще услышим детали, и поиск виновных продлится гораздо дольше, чем мы... 1-2 дня, это уж точно. Сергей Услендер, военный обозреватель, большое спасибо за эти подробности.
2: Всего хорошего, до свидания.
0: Мы продолжаем наш разговор на ту же тему и хотим узнать о состоянии пострадавших, попавших в больницу Рамбам. Давид Ратнер, доверы Бетхулим Рамбам, шалом лихам.
3: Ирав тов.
0: Кам апцуим гель эльхем ובאיזה מצב?
3: אלינו גיעו 4 פצועים, הגיעו 3 בני נוער, בני 14 כולם, ומבוגר, מורה מבוגר בן 61.
0: מה מצבם?
3: אז הנערים, אחד מהם פצוע בינוני, שניים פצועים קל, הוגדרו קל כעת, והפצוע המבוגר, המורה, הוא פצוע קשה, והוא בחדר ניתוח.
0: שניהם, לכולם הפצעים מדברים על, מאשרים את הגרסה שמדובר בפיצוץ של משהו שנראה כמו רימון או פצצה של, פצצת מצרר?
3: אנחנו פה לא יודעים את המנגנון של בדיוק של מה התפוצץ שם, אנחנו כן יודעים שהם פצועים מרסיסים, פגיעה של הרבה מאוד רסיסים.
0: אני אשאל שאלה קשה, אבל אשאל אותה בכל זאת, מצבו של המורה שנמצא במצב קשה ועובר את הניתוח, הוא נמצא בסכנת חיים או מצבו יציב?
3: הוא יציב, קשה אבל יציב.
0: דוד רטנר, דובר בית חולים רמב"ם, אני אשחרר אותך. תודה רבה.
3: אוקיי, תודה, ערב טוב לכולם.
0: ערב טוב, ונתרגם את מה שאתה אמרת. פרס-סקרטרי בלניצה רמב"ם דוד רטנר рассказывает, что из тех 23-24 пострадавших, о которых мы говорили, в больницу Рамбам были доставлены двое подростков в возрасте, простите, четверо человек, трое подростков в возрасте 14 лет, все они находятся в состоянии легкой и средней тяжести, и пожилой учитель 61 года с тяжелыми ранениями, который в данный момент находится на операции, но жизни его, по словам Давида, не угрожает опасность. Раны, речь идет об осколочных ранениях, которые общая картина соответствует тому, что мы слышали в рассказе Сергея Услендера, что речь, судя по всему, идет об осколочном боеприпасе той или иной формы, взрыв которого нанес такие тяжелые ранения тем, кто находился в непосредственной близости, но и ранил многих из тех, кто находился чуть дальше. Сейчас мы продолжаем разговор на эту же тему. С нами парамедик Маген Давидодом, службы скорой помощи, Георгий Гуляк. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. К сожалению, недобрый вечер.
0: Да, уж это уж точно, хотя, конечно, всегда можно утешаться тем, что могло быть гораздо хуже. Что вы можете рассказать нам о том, что обнаружили парамедики МАДА на месте трагедии?
4: 14.53 поступило сообщение о взрыве с большим количеством пострадавших. На место происшествия прибыли службы экстренной медицинской помощи МАДА. Также был поднят в воздух и вертолет службы МАДА, и военные вертолеты. Поскольку идет речь о довольно труднодоступном месте, это прямо находится на самом севере нашей страны, и поскольку речь шла о большом количестве пострадавших, и часть из них была в довольно тяжелом состоянии, и эвакуация по воздуху, конечно, заняла меньше времени. В общей сложности мы, к сожалению, говорим об одном погибшем, 14 лет, о двух в тяжелом состоянии, о 10 пострадавших в средней степени тяжести, о 10 пострадавших в легкой степени тяжести.
0: Были какие-то предупреждения в службе Маген Давидодом о том, что этот район, нужно уделять ему внимание, быть готовым, проявлять большую готовность, потому что там могут произойти подобные инциденты?
4: Конкретно о данном районе специфических предупреждений не было, но важно понимать, что она находится уже на протяжении 3 лет фактически в непрерывной войне, то есть и такие инциденты, к сожалению, могут происходить, просто надо объяснять, что нельзя трогать ничего, что лежит на земле. Потенциально все может взрываться, потенциально все может быть опасно. То есть любой предмет, который напоминает ракету или все, что с этим связано, потенциально может быть опасно. И, конечно, трогать это нельзя ни в коем случае.
0: Георгий Гуляк, парамедик МАДА, большое спасибо за этот разговор.
4: Спасибо.
0: А сейчас на линии Алекс Левиков, депутат горсовета Малу Таршиха, заместитель городского начальника городского отдела абсорбции. Алекс, здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый вечер.

0: ישראל. אז אני אומר, קודם כל, זה אנחנו יודעים. זאת העזרה שיש לכולם, לא לגעת בחפץ חשוד, זה דבר שאנחנו יודעים שקיים, אתה יודע, מאז ילדותי אנחנו יודעים את הדבר.
1: זהו, אחת הטענות ששמעתי בשידורים כרגע, זה לא שאי אפשר, שהיו חייבים לפנות 100% של הפצצות האלה שנסתרות בשיחים ובדשא ואי אפשר לראות אותם, אלא שחסרים שלטי עזרה, מה שכן קיים בשדות מוקשים ישנים.
0: אבל זאת העזרה, אז אני אומר שוב, מבלי לגמד בנסיבות האסון וכולי. תראה, אני אומר את זה בפירוש, אם אתה שואל אותי, האשם במוות הזה של אותו נער, במוות המצער הזה, זה ארגון חיזבאללה. בלי ארגון חיזבאללה לא היה שם ראש נפץ במקום שאנשים מטיילים בו. זה האשם. ועכשיו, מכאן והלאה, מה היינו יכולים לעשות? יכולים לעשות 1001 דברים, וכל אחד היה יכול להיזהר, גם בעניין הפרטי, וגם בקבוצה, וגם בקיבוץ, וגם במרחב, וגם במשטרה, וגם בצבא, היינו יכולים לעשות עוד ועוד סריקות. אנחנו חיים באזור מסוכן לצערנו, ואני חושב, כמו שאני אומר, אריק, מוקדם מדי. אני נמצא כרגע בבית החולים זיו, לכאן הגיעו פצועים רבים, אתה יודע, באירוע הזה יש לנו 24
1: נפצעים. רוב הפצועים נמצאים בזיו.
0: אחד, אני נמצא בבית החולים זיו, בבית החולים זיו בצפת כאן יש 13 פצועים, אחד מהם הובל לחדר ניתוח, הרוב במצב קל, יש לנו עוד 4 פצועים בבית החולים רמב״ם, אחד מהם במצב קשה, הוא מבוגר בן 61, יש לנו עוד אחד בינוני ושניים כאן, נערים, וגם מסתבר יש לנו גם בבית החולים בנהריה, המרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם כתוב 9 פצועים, אחד מהם קשה, 3 מצב בינוני ועוד 2 קל, סך הכל כאמור 24 נפגעים, ולמרבה הצער אחד מהם נקבע מותו בשטח, זה באמת אסון נורא שקרה, אסון שלא היה צריך לקרות, אבל שוב, זאת פגיעה מאוחרת של כנראה טיל, או רקטה, או אביזר אחר שנשאר שם, והוא שוגר, אתה יודע, הוא לא שוגר מישראל.
1: ברור, לא, לא, זה ברור. שאלה האחרונה שלי נוגעת להודעה של המפכ"ל היום ממקום האסון, שבו הוא אומר, אנחנו כנראה נלך ונעשור בינתיים טיולים באזור הזה. זה נשמע מתבקש, אבל מצד שני מדובר פה בכל איסור כזה וכל פגיעה כזאת היא פגיעה בכלכלה של הצפון, שנשענת הרבה בתיירות פנים.
0: אריק, נו, אתה מתחיל עכשיו 180 מעלות הפוך ממה שהיינו קודם, אז כן, מצד אחד, תראה, כשקורה דבר כזה, כאשר יש, אתה יודע, כשיש תאונת מטוס, יש עוצרים מטוסים, ובודקים כל מה התקלה, אז כרגע אני חושב שהרצון הוא לבדוק איפה הייתה התקלה. אולי לא סרקו מספיק טוב, מספיק יסודי, את האזור כולו. אולי באותו אירוע שבו נפל אותו ראש קרבי, נפלו עוד ראשי קרב, וצריך גם לסרוק אותם. אז הגיוני לעצור לרגע, לראות שעשינו את כל מה שהיינו יכולים לעשות, שזה אירוע חריג ובודד, ושאין לו קשר לעוד, פס וחלילה, עוד נפלים כאלה באזור, ואז לשחרר. שוב, כמובן שהמטרה היא לשחרר ולחזור לשגרה, וזה חלק מהחוזקה שלנו, זה שזה לא ניתן לזה עכשיו לשמור אותנו בבתים, ולא נצא לנחלים ולטיולים ולשבילים, זה אנחנו לא נעשה. אז אני חושב שהעצה של המפכ"ל, אם אכן זה מה שהוא אמר, כי לא שמעתי אותו, אם אכן זה מה שהוא אמר, ששוקלים גם את זה, אז טוב מאוד ששוקלים, ויכול להיות גם שטוב שיעשו את זה, יישמו את זה, ונמשיך הלאה, נסרוק ונחזור בחזרה אל השגרה שלנו ונמשיך ונזהר ונזהר ביתר סט.
1: ברור. יואב עטיאל, כתב אתר וואלה בצפון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: אריק, תודה לך ובשמחות.
1: כמובן. В беседе с Йоавом Итиэлем, корреспондентом сайта «Вала» на севере Израиля, мой первый вопрос касался смысла проведения экскурсий в этом районе, который даже без присутствия тех или иных не разорвавшихся боеприпасов находится на расстоянии всего лишь менее двух километров от границы с Ливаном. И по словам Йоава Итиэля, север Израиля вернулся к обычной жизни, включая подобного рода экскурсии, включая поездки на север, поездки на открытую местность, в том числе и вблизи границы. В этом была суть, так сказать, действий армии для обеспечения безопасности. И этот район действительно считался безопасным, и по его информации там проводились проверки относительно наличия там не разорвавшихся боеприпасов. С этим был связан мой немедленный следующий вопрос о том, кто и как проводил эти проверки, и чья ответственность была проводить их, поскольку, по словам того же координатора безопасности кибуца Айфтах, армия возложила эту обязанность на них. И в Министерстве обороны есть отдельное управление по ликвидации старых минных полей и не разорвавшихся боеприпасов. И одновременно весь конституционный фонд разместил плакаты, которые предупреждают о том, что опасность сохраняется. В словах его Маитиэля, действительно, здесь нужна проверка. Еще не все понятно. Расследование, конечно же, будет. С другой стороны, также ясно, что мелкие боеприпасы, которые скрываются в траве, камнях, кустах, так просто найти нельзя, и, конечно же, человеческий фактор здесь не мог не сыграть роль, но говорит, что мы должны все-таки помнить, что главный, единственный виновник того, что случилось, это террористическая группировка «Хизбалла», которая использовала эти боеприпасы против гражданских районов, против мирного населения. И это убийство, совершенное «Хизбаллой», просто, так сказать, с небольшим опозданием в несколько лет. Бомба эта дожидалась своей жертвы и нашла ее. И по словам Йоава Теля, есть здесь, так сказать, основания предполагать, что, конечно же, можно было усилить предупреждение в этом районе. Надо сказать, что часть местных жителей жалуется на отсутствие плакатов, предупреждающих об опасности, как это есть с определенными минными полями. Но, по его словам, разъяснение этих обстоятельств не говорит о том, что можно было провести эти проверки так, чтобы гарантировать, что это не произойдет. На этом фоне мой вопрос касался заявления генерального инспектора полиции Дани Леви о том, что, возможно, полиция запретит экскурсии в этом районе до выяснения всех обстоятельств. Йоава Теля говорит, что он поддерживает это решение при условии, что оно будет ограничено во времени, потому что понятно, что такого рода экскурсии и вообще приток внутреннего туризма на север — это необходимый элемент в оживлении экономики, восстановлении экономики севера после того тяжелого периода, который она пережила. И, конечно же, здесь есть элемент определенного риска, но этот риск, по его словам, достаточно был ограничен и до этой трагедии, и, конечно же, будет ограничен еще больше. Он также сообщил нам, что он находится сейчас в больнице ЗИВ, куда прибыли большинство пострадавших в этом инциденте, 14 человек, один из них ранен тяжело. О ситуации в больнице Рамбо мы вам уже рассказывали. Также есть пострадавший в больнице Нария, где тоже находится один тяжело раненый. Но жизни никого из них в данный момент, по словам Йоава Теля, опасность не угрожает. Мы беседовали с корреспондентом сайта «Вала» на севере страны Йоава Теэлем. И завершаем на этом этапе разговор об этой печальной трагедии на севере страны, жертвой которой стал 15-летний мальчик.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: К другим событиям дня. Министерство иностранных дел Израиля заявило сегодня, что поддерживает связь с семьей Софьи Розенфельд, гражданки Израиля и России, приговоренной в Российской Федерации к 3,5 годам колонии за пожертвование фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального и взаимодействует с властями России в целях обеспечения консульской помощи Софье. Вот что сказал сегодня утром в интервью в программе «Тема дня» на Канрека отец Софьи Борис Розенфельд.
3: Но это она ходила в консульство до суда. Угу. Это было полгода назад или за... Тогда это дело было возбуждено, но суда еще не было. Она была на свободе.
4: И что ей сказали?
3: Ей сказали, что поскольку она имеет гражданство Российской Федерации, то Израиль не может вмешаться в юридические процедуры России, и они помочь тут не могут. Теперь уже другая ситуация. Она в тюрьме, и возможность там консул, что ее может посетить, там посмотреть, соблюдаются ли условия, там еда, медицинская помощь. Это мы обратились, в Министерство иностранных дел, и они обещали это сделать.
1: Мы беседуем с адвокатом Карми Эльбертом, партнером юридической фирмы Эльберт Назарецкий Раков, прошлым юридическим советником Бюро по связям «Натив» и консулом по вопросам репатриации. Карми, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Не знаю, удалось ли вам услышать то, что рассказал отец Софьи, да? Борис Розенфельд. Если да, то мне хотелось бы начать с вашего профессионального комментария. Каков реальный спектр консульской поддержки, которую может оказать могут оказать израильские дипломаты в России и МИД Израиля в этой ситуации?
4: К сожалению, не очень большой. Важно понимать, что есть старый принцип, который в Гаагской конвенции 30-го года: государство не может оказывать дипломатическую формальную защиту своему гражданину против другого государства, гражданином которого человек тоже является. И, в принципе, такого бипартита есть страны, которые смотрят только как своего гражданина, например, Россия, Иран, Китай. Египет.
1: Простите, что я сразу перебью. То есть, если российская сторона говорит: знаете, друзья, у нее есть ваш паспорт, но нас-то не интересует, она россиянка, поэтому ваш консул может отдыхать, российская сторона в своем праве.
4: Совершенно верно. И это очень звучит плохо, но это так. Они не только это, да, если бы ее, например, ее, как бы она сейчас уже осужденная, да, то есть это не арест, это уже заключение в данном случае. Но, в принципе, например, даже если человека арестовали, да, то есть обычно, если человек из другой страны, нужно по Венской конвенции, власти могут, должны предупредить вторую сторону, что вот мы арестовали вашего гражданина. Если человек, у него двойное гражданство, даже об аресте можно не сообщать, да, то есть человек может просто исчезнуть с радара своей семьи, которая живет за границей. Вот, понятно, что это не совсем так. Давайте там будем надеяться, что отношения между странами позволяют, во-первых, контакты, да, то есть израильский МИД делает усилия. И во многом, конечно же, это зависит от доброй воли в данном случае, насколько это можно говорить, Российской Федерации. Российская Федерация, например, дает возможность обращаться к ней. Опять же, насколько это эффективно, смотрите, действие, которое сейчас можно сделать для этого человека, это одно. Если вы помните, был случай с Наамой Сасхар, которую в 2019 году приговорили 7,5 годам за небольшое количество гашиша. Ее, если вы помните, Владимир Путин, президент Российской Федерации, помиловал после просьбы Нетаньяху. Но у нее не было российского гражданства, поэтому случай у нее был проще. Да? А здесь получается, что, опять же, варианты прошения о помиловании. Может быть, это как-то поможет, если Израиль будет это поддерживать, причем дипломатическим ходатайством на каком-то высоком уровне. К сожалению, многого сделать нельзя. То есть формально Россия в своем праве, и это не то, что она какая-то такая страна, которая единственная такая. Нет, достаточно много стран именно так относятся к двойному гражданству. К сожалению.
1: Многие, тут уже, так сказать, оставляем факты, начинаем немного спекулировать.
4: Извините, я вас прерву, только я сказал одно слово. Это не двойное гражданство. Это на самом деле называется два гражданства. Бипартит. Потому что есть очень мало стран, у которых есть двойное гражданство. Там есть некие чуть-чуть другие вещи. В принципе, может быть и соглашение, по-моему, у нас такого нет, консульское соглашение, консульской помощи, которое может включать и такие случаи. На мой взгляд, наше соглашение с Россией это не включает. То есть формально они могут даже консула не допускать в колонию.
1: Тут мы оставляем, что называется, базу твердых фактов и уже начинаем обсуждать определенные спекуляции. Есть те, кто утверждает, что есть прямая связь между этим делом и историей с задержанием в Израиле гражданина России и Израиля по имени Артем Кирпичонок, который, так сказать, попал в поле зрения наших спецслужб по тем или иным причинам.
4: Я юрист, я не комментирую политические или какие-то другие сплетни. Я могу объяснять только правовые основы. Я не знаю, о чем идет речь. И в данном случае это не важно. Меня попросили прокомментировать только вещи, которые связаны с юридическим.
1: Вы абсолютно правы, поэтому, так сказать, вернемся к принципиальному вопросу. Насколько эффективно с юридической точки зрения действия израильских властей в этом направлении? То есть насколько такая помощь может быть обращение к стремлению решить эту проблему на политическом уровне? Насколько это будет эффективно или наоборот, по вашему мнению?
4: Смотрите, это зависит всегда от отношений между странами. Формально Израиль, как вы помните, для России не является недружественной страной. Очень многие страны в мире сейчас по отношению к России недружественны. Израиль в этот список не входит. То есть мы являемся как бы не недружественной стороной. Насколько мы дружественны, это всегда вопрос политический, который, скажем так, в широком геополитическом смысле. В принципе, еще раз говорю, мы знаем, что это небольшая секрет Полишинеля, отношения личные между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху достаточно хорошие. И поэтому, насколько в данном случае на этом уровне будет происходить некий диалог, все зависит на самом деле от того, насколько господин Путин сможет, захочет помиловать. Формально там есть достаточно много в самом деле обстоятельств, которые, скажем так, формально даже можно скажем так, помиловать, потому что человек, я не знаю, помните ли это дело, я не знаю, насколько наши слушатели знают, да, человек, он орнитолог, он работал в Арктике, и когда этот самый фонд Навального объявили экстремистским, человек просто, у него не было даже связи с землей, да. И
1: мы говорим о Софии Розенфельд и ее деле.
4: Совершенно верно, конкретно ее деле, то есть и у нее не было даже связи, она не могла ничего отменить. Как только она узнала, что фонд признан экстремистским, она свои пожертвования отменила. То есть она делала действия, которые по российскому праву показывали, что она не хотела поддерживать экстремистскую организацию. Может быть, это является какой-то базой для просьбы о помиловании. Это, в данном случае это более-менее эффективная, единственная вещь, которая может...
1: Пока это происходит, какой вывод для себя из этого дела должны сделать другие израильтяне, обладающие российским гражданством? Или, может быть, это касается даже израильтян, не обладающих российским гражданством?
4: Смотрите, насчет израильтян, которые не обладают российским гражданством, опять же, нужно, ну, вот как Иссахар, не надо полагаться на то, что в чемодане, когда вы едете из Индии, что-то все в порядке, да, то есть надо проверять, и нужно понимать, что это другая страна. Кстати, обратите внимание, когда люди приезжают, очень важно проверять, например, лекарства. Лекарственные препараты в Израиле, которые совершенно законные, могут быть незаконными в России, и это приведет именно к этому аресту и так далее, не дай бог. Да?
1: Надо сказать, что не только там. Мы были знакомы с инцидентами, если я не ошибаюсь, при пересечении границы Грузии.
4: Да-да, еще раз говорю, в этом случае нет, здесь нету какой-то критики России. Это вы спросили, что нужно делать. Нужно понимать. Второе. Если человек приезжает, у него двойное гражданство, у него в телефоне есть его история о том, что он там поддерживает те или иные вещи, которые в стране его гражданства считаются незаконными, перепостивает, я не знаю, это, вот нужно понимать, что, наверное, не стоит, скажем так, как бы, ну, тыкать в глаз стране своего гражданства, даже если вы там
1: не... Не стоит брать с собой этот багаж, вы имеете в виду?
4: Этого я не сказал, это каждый решает по-своему, я юрист, еще раз говорю, я не могу сказать, что стоит делать. Я говорю, что это может привести к ситуации, которая приведет к, не дай бог, аресту, если это двойной гражданство, даже могут люди дома не знать, что человека арестовали, да, потому что у него там какой-то перепост человека, который там является экстремистом по определению страны, в которую он приехал, и тоже об этом не знает, да. Но незнание закона не освобождает, как мы знаем, от ответственности даже в стране своего второго
1: гражданства. Адвокат Карми Эльберт, партнер юридической фирмы Эльберт Назарецкий Раков, в прошлом юридический советник Бюро по связям «Натив», консул по вопросам репатриации. Большое спасибо за эти разъяснения.
4: Я надеюсь, что мы все-таки смогли помочь нашим слушателям, и те, кто умеет делать выводы, смогут их сделать.
1: Если не помочь, то хотя бы предупредить. Как говорит пословица, кто предупрежден, тот вооружен.
4: Совершенно верно. Спасибо большое.
1: Спасибо вам.
4: До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Даже тяжелые случаи на севере, трагедия, которая произошла там, не отменяют, разумеется, предвыборную кампанию. До выборов остается 15 дней. И мы, как обычно, беседуем с нашим коллегой Габи Вольфсоном, ведущим Кан-Река и политическим обозревателем сайта News.ru.cl. Габи, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Здравствуйте, Олег.
1: Ну что ж, давайте начнем с, сказать, главных новостей. Бениамин Нетаньяху до того, как ему пришлось бросить все и заняться ситуацией на севере, вел лайв-программу в социальных сетях, где рассказывал о том, как опасен Офер Винтер. Почему продолжается фиксация Ликуда на Офире Винтере?
6: Этот вопрос нужно задать, на самом деле, Бенемину Нетаньяху. Он для меня, этот вопрос для меня мало, ответ на этот вопрос для меня мало очевиден, кроме только двух возможных предположений. Прежде всего, в окружении Бенемина Нетаньяху убеждены, что Офер Винтер либо не пройдет электоральный барьер, либо потом сформирует какую-то пока, как мне кажется, виртуальную коалицию с Либерманом, Беннетом, еще непонятно кем, и откажет Нетаньяху в поддержке, то есть сделать примерно то, что сделал Либерман в 2019 году. Второй вариант, вернее, второй тезис, который активно вращается, это некая личная напряженность между Бенемином Нетаньяху и его окружением, с одной стороны, и Офером Винтером, с другой. Так или иначе, оба эти момента приводят к тому, что Бенемин Нетаньяху действительно продолжает атаковать партию Амха Исраэль. Причем забавно, что он в этом не одинок. Насколько я понимаю, Гади Айзенкот принял решение делать то же самое, не только в отношении Амха Исраэль, но и в отношении Милуимникин слэш Калькалит, то есть партии Йоаза Энделя и Ярона Зелити. И пока непонятно, как Офер Винтер переживет эту двойную атаку, хотя есть те, кто считают, знаете, как на иврите говорят, афух-аля-фух, что эти атаки только усиливают его. По
1: крайней мере, больше о нем говорят, тем больше он, так сказать, крепчает в вопросах.
6: Да. Ну, насколько он крепчает, я не уверен, учитывая, что вчера в опросе Кан он с огромным трудом преодолел электоральный барьер, то есть он набрал 4 мандата, но, по словам Дуди Хасида, он вообще буквально на грани электорального барьера, то есть он набрал 3,3% голосов. Напомним, что электоральный барьер 3,25.
1: Да, это, конечно, проблематично. Для Айзенкота, если уж перейти к разговору о нем, это часть стратегии, которая уже открыто говорит. Мы, на самом деле, говорили об этом и раньше, но теперь это уже в партии Яшар уже этого не скрывают. Они решили максимально, так сказать, «доить» в кавычках свой собственный лагерь для того, чтобы стать самой большой партией в будущем Кнессете, правильно?
6: Не только свой собственный лагерь, но для начала небольшие партии. Они исходят из того, что в первую очередь Милуимникин Калькалит им мешает. Если эта партия не пройдет электоральный барьер, то они, то есть партия Яшар, получат больше представительства. Ну да, и за счет партии собственного блока. Там уже с трудом рассчитывают на то, что удастся привлечь на свою сторону кого-то со второй стороны, либо тех, кто не определился еще, хотя там большое число, судя по, опять же, по вчерашнему опросу Кантар, 30% израильтян еще не определились, но основной источник голосов Айзенкот намерен получить вот от избирателей сегодняшних партий, так называемого блока перемен, оппозиции и так далее.
1: Это означает, что он рассчитывает на то, что ему, как самой большой партии в Кнессете, можно будет создавать союзы за пределами своего естественного блока, правильно?
6: Он рассчитывает прежде всего на то, что большой разрыв с Нетаньяху не оставит вопроса о том, кто получает право на формирование коалиции. То есть сейчас по опросам разрыв между ними 1-2 мандата, а то и вовсе равенство. В окружении Айзенкота убеждены, что если разрыв будет 4-5 мандатов, то прежде всего, без всяких колебаний и сомнений, президент государства отдаст функции формирования правительства именно Айзенкоту, даже если не все в его собственном блоке его порекомендуют. Ну а дальше все будет зависеть от того, кто будет согласен вести переговоры, какие и о чем. Мы видим, какую нервную реакцию вызвало заявление Нафтали Беннета о том, что он может, готов, собственно говоря, на то, чтобы в его правительстве министром был Бенемин Нетаньяху. Я сейчас оставляю за скобками, да, юридическую нелогичность этого заявления.
1: Невозможность, если
6: Нетаньяху
1: так можно сказать.
6: Не может быть, да, не может быть министром в нынешней ситуации. Но оставим сейчас это. Я, кстати говоря, в этом вижу, может быть, ошибочно, но я в этом вижу некий намек на готовность Беннета к правительству национального единства с Нетаньяху. Да, и должен сказать, что в окружении, например, того же Бецалеля Смотрича прямо говорят о том, что Беннет, по их мнению, по крайней мере, после выборов отделится от Лапида и будет искать дорогу в правительство Нетаньяху. Так это или нет, мы увидим очень скоро.
1: Ну, это, конечно, зависит от мотивов самого Беннета, потому что многие говорили о том, что он стремится реабилитировать себя, вступив в предвыборную гонку, заставить историю забыть о том, что он был, так сказать, самым... побил рекорд самого короткого пребывания на посту премьер-министра, хочет изменить ситуацию, но теперь, когда премьерское кресло ему пока что по опросам не светит, непонятно вообще, сколько он останется в политике, или я ошибаюсь.
6: Тут вопрос, в чьих глазах он захочет себя реабилитировать. Например, если он захочет себя реабилитировать в глазах правых избирателей и войдет в правительство с Нетаньяу, я сейчас теоретизирую абсолютно, да, но войдет в правительство с Нетаньяу и даст ему опору на еще полкаденции, то потом он может побороться за звание премьера, за пост премьер-министра, но это, опять же, теории, которые сейчас очень любят развивать в правом лагере.
1: 15 дней, как мы уже говорили, осталось до выборов, и нельзя не заметить такой единый тон оппозиции левее Азенкота, если можно так сказать, пока как минимум. И Яир Лапид, и Яир Голан, и духовный лидер, если можно так выразиться, израильской внепарламентской оппозиции Эуд Барак, все говорят об одном: Нетаньяху не признает результаты выборов, не есть опасность попытки сторонников Нетаньяху сорвать выборы, и даже самые интересные предложения по этому поводу. О чем идет речь, и является ли это какой-то единой стратегией оппозиции в оставшиеся две недели?
6: Ну, прежде всего, пугалки в стиле «это правительство не признает демократические нормы» звучали все время, начиная с того момента, когда говорили, что Нетаньяху попытается отменить выборы, я не помню этого, когда в том моменте, как говорили, что Нетаньяху попытается отложить выборы, в том числе развязав войну, я пока этого не помню. Сейчас пугалка номер 1895, Нетаньяху не признает результаты выборов. Я пока не очень понимаю, что означает «не признает результаты выборов», запрется в канцелярии, откажется оттуда выходить, непонятно. Мне кажется, что это скорее форма консолидации сторонников, это скорее некая попытка вывести людей на улицы, потому что процент голосования – это ключевая история на этих выборах. И для того, чтобы мобилизовать избирателей, все средства хороши, в том числе вот такие запугивания. То, что предлагает Эуд Барак, создание каких-то отрядов, которые будут контролировать и осаждать резиденцию премьер-министра, если Нетаньяху ее не покинет, ну, мне кажется, несколько культурным преувеличением. Я очень надеюсь, что об этом речь не идет на практике.
1: Там есть какой-то план охраны, как выражаются сторонники этой идеи, подсчета голосов в Кнессете от возможного прорыва тех, кто хочет сорвать выбор.
6: Да, я только хочу напомнить в этом контексте, что после выборов 2022 года некто Яир Лапид призывал людей выходить на мосты и митинговать, еще до того, как это правительство было приведено к присяге, да, еще в период коалиционных переговоров. Поэтому кто не признает результаты выборов, я не знаю, но тем не менее на данный момент это, безусловно, некая форма. Я не хочу сказать, что это форма пиара, да, не думаю, что кто-то это воспринимает всерьез, но это, безусловно, форма попытки консолидировать своих сторонников, вывести их на улицу, на избирательном участке, я имею в виду, и добиться того, чтобы никто не оставался дома 27 октября.
1: Ну что ж, Габи Вольфсон, наш коллега, ведущий Канрека, политический обозреватель Ньюс ОЛ, большое вам спасибо за этот анализ.
6: Спасибо, всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит уже второй день давал сегодня показания на суде над премьер-министром Нетаньяху. Отвечая на вопрос защиты премьера, Мандельблит признал, что когда он функционировал расследование против Нетаньяху, речь еще не шла о подозрении в получении взятки по так называемому делу 4000. Тем не менее, он настаивает, что был полностью информирован о ходе следствия, и все делалось под его контролем, с его ведомым. Мы беседуем с адвокатом Алексом Шмерлингом. Алекс, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
1: Ну что, для юриста это лучшее шоу в городе, правда? Редкое зрелище. Бывший глава прокурорского надзора, бывший юридический советник правительства дает показания как свидетель по уголовному делу.
7: События беспрецедентные, будем реалистами. В принципе, вообще сама по себе ситуация, при которой подсудимый вызывает в качестве свидетеля защиты генерального прокурора, который в свое время дал разрешение не только на проведение расследования против него, но и, в общем, подписал, не лично сам, но так или иначе, обвинительное заключение, которое в конечном итоге было подано в суд. И понятно, давайте начнем из коротенького из-за такта. Дело в том, что понятно каждому сегодня, что особенно за 2 недели до выборов, процесс над Беньямином Нетаньяху, может быть, не является главным событием, но, тем не менее, несет с собой не столько правовое, сколько политическое значение. И все, что там происходит, так или иначе, используется противоборствующими сторонами в ходе избирательной кампании. Так вот, для чего, собственно говоря, защита, на мой взгляд, это не больше, не меньше, чем моя интерпретация, для чего защита пригласила Авихая Мандельблита в качестве свидетеля защиты? Ну, одна из основных концепций, которая представлена и как правовая защита, и как общественно-политическая, скажем так, декларация, состоит примерно в следующем. Есть некий, существует некий deep state, который засел там в этих самых судах, прокуратуре, отчасти в полиции, задачу, который поставил перед собой задачу свалить премьер-министра Нетаньяху, и вот с этими целями воспользовался теми рычагами, теми средствами, которые у него были, и вот сфабриковали некие уголовное дело против премьер-министра. И именно в чем состояла основная линия, которую продвигала на протяжении всего процесса защита, и которую сегодня в ходе допроса, это правильно назвать допросом, в качестве свидетеля Авихая Мандельблита проводил сегодня адвокат Беньямина Нетаньяху, адвокат Хадад, состояла примерно в следующем. Авихай Мандельблит, ты стал объектом манипуляции со стороны этих самых прокурорских работников.
1: Тебя заставили.
7: Не то чтобы заставили, тобой манипулировали, от тебя скрывали информацию, тебе не сообщили об этом, о том, о пятом, о десятом, и ты вот как то, что на иврите называется «хотемит гуми», пошел за ними, поддался давлению, поскольку на тебя было оказано давление через средства массовой информации, а также непосредственно в ходе заседаний, которые мы проходили там в этих самых за кулисами.
1: Ну, я уверен, что и демонстрации, которые были организованы у его дома, тоже вспомнят на каком-то этапе, потому что действительно это было... Там открыто требовали от Мандельблита подать обвинительное заключение против Нетаньяху.
7: Пока вопрос о демонстрациях не поднимался, я не слышал, чтобы адвокат Хадад их упоминал. Так или иначе, это примерно та линия, которая допроса, которая вчера и сегодня звучала в ходе вопросов, которые задавал Хадад Мандельблиту. Надо сразу сказать, Авихай Мандельблит. В принципе, вообще допрашивать адвокатов, и я по своему опыту могу вам сказать, просто адвокатов, не говоря уже о прокурорах и других юристах.
1: Нелегкая эта работа,
7: это, в общем, она довольно часто обречена на провал. И моя покойная мама, адвокат с 40-летним стажем, всегда говорила и в свое время делилась со мной опытом, и в частности, один из ее советов был: никогда не задавай вопрос, на который ты не знаешь, какой получишь ответ. Так вот, в истории с Авихаем Мандельблитом вот эти 2 дня, они, в общем, это иллюстрация к тому, насколько рискованно, в принципе, допрашивать опытного свидетеля.
1: Но это на самом деле интересная деталь. Мандельблит уходит от прямых ответов на вопросы Хадада или жестко настаивает на том, что это все чушь, говоря простым человеческим языком, он все контролировал, он знает, о чем идет речь, никто его заставлять никакие решения не принимал, все решения были приняты по делу и соответствовали юридической ситуации.
7: И здесь я обязан с вами поделиться своим личным впечатлением. Авихай Мандельблит необычайно честный человек. И это видно в тех ответах, которые он дает на задаваемые ему вопросы. Он отвечает предельно честно. Там, где не знал, не помню, возможно ошибся, он дает предельно честные ответы. Предельно честные ответы. Это как раз человек, который совершенно не уворачивается от неприятных ситуаций. Здесь очень важно заметить следующее. Еще раз, один из тезисов Защита состоит в том, что те действия, те следствия, те следственные действия, которые проводились без непосредственного утверждения генпрокурора, то есть Авихая Мандельблита, не имеют силы, и доказательства, которые были получены в ходе этих действий, они не имеют силы и, соответственно, не могут быть использованы в качестве доказательств в суде. Но, кстати сказать, это известная доктрина, проблема отравленного дерева, которую израильская юстиция не принимает. И Авихай Мандельблит прямо сказал, вот это действие было неправильным. Он употреблял такое слово на иврите «пасуль». «Пауля-псуля», ну, в общем, непригодная, неправильная. Но это не превращает ее в противозаконную. «Пасуль авалюбильти хуки». Более того, Авихай Мандельблит, как бывший генеральный прокурор, как бывший главный прокурор армии обороны Израиля, бывший главный военный прокурор, он совершенно четко придерживается этой доктрины, и он считает, что даже в случае, если некие какая-то информация, какие-то факты стали известными в результате, возможно, неправильных действий полиции, они от этого не перестают служить, не могут перестать служить доказательствами.
1: Ну что ж, адвокат Алекс Шмерлинг, я думаю, у нас еще есть несколько дней, неделю будут допрашивать Мандельблита защита, а потом прокуроры, узнаем много интересного. Большое спасибо за этот анализ.
7: Всего наилучшего.
1: А мы заканчиваем нашу программу на этот вечер. Ее подготовили для вас продюсер Дмитрий Сногинов, редактор Людмила Ермакова, звукооператор Михаил Ольшванг, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире Радио Рекомендации.

0: молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».

If you go away, if you go away, if you go away.

Капкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня на волнах Канрека я хочу предложить вам оглянуться, возможно, назад для тех, кто хорошо знает музыку нашей страны, Израиля. Многие песни, которые сегодня вы услышите, покажутся знакомыми, или вы будете знать их в любом случае. Сегодня я хочу напомнить вам такое имя в мире израильской музыки, израильской культуры, как Гиди Гоф. Кроме всех его прочих достоинств, он ко всему еще стал с 1994 года выступать в очень совместном шоу, так оно называлось, с Юдит Равиц и Рами Кляйнштейном. И вот в том же году, в 1994, он стал вести еженедельную телепередачу на втором израильском телеканале под названием «Лайла Гоф». Ну, здесь просто игра слов. Вы, конечно, знаете словосочетание «Спокойной ночи», «Лайла Тов», но, учитывая фамилию Гиди, это звучало действительно прекрасно. «Лайла Гоф». Популярность передачи трудно описать. И к нему приходили известнейшие израильские исполнители, музыканты, пели те или иные песни, причем не всегда им принадлежащие. Они пели вместе с Гиди Гофом, тот или иной исполнитель, известные популярные песни. В итоге в 1995 году уже вышел двойной, причем альбом, песни из «Лайла Гоф», который содержал ремейки песен и дуэты Гиди Гофа с лучшими певцами и певицами. Через два года вышел уже тройной альбом песни из «Лайла Гоф 2». В общем, оно того стоило. Давайте сегодня слушать. Разумеется, голоса очень многих узнаваемы. Спасибо Гиди Гофу за замечательную идею, за замечательную программу и не единственную в его биографии, где зритель получал, несомненно, истинное удовольствие от музыки. Гиди Гоф и Юдит Равиц.

От конца 70-х годов Гиди Гоф, безусловно, как и, в общем, весь состав группы Каверет, прошел большой путь. У него на этом пути были несомненные удачи, вершины. Было все по-разному, собственно. От песен «Эрец Исраэль» до рок-н-ролла, от лирических песен до музыкальных шуток. Он везде успевал, везде успел найти себя. Ему это вполне подходило. И, конечно, у него есть свой стиль. У него голос, который меломаны израильские не перепутают ни с чем другим. И вот этот юмор, разговоры, гости, прекрасные ощущения, атмосферы в программе Лайла Гоф только помогло, наверное, объединять очень многих достойных гостей, музыкантов нашей страны, чтобы зритель узнавал больше, получал больше удовольствия, ну и, конечно, просто не мог отлипнуть от экранов, а это тоже было очень важно. Изюминкой всегда были песни. Для каждой передачи готовилась какая-нибудь известная песня с переводом или местного разлива. Конечно, каждый раз в новой, специально для этой передачи сделаны аранжировки. Конечно, дуэты знаменитые, дуэты Гиди Гофа и... Он и сам всегда готов был спеть и тогда, и сейчас, и гостей подбирал соответствующих, а это просто были звезды израильского мира, и очень часто это было действительно попадание в десятку, тем более это был всегда живой звук. Лайла Гоф.

Если сказать навскидку, например, если вы захотите найти эти песни Лайла Гоф, этой программы, телепрограммы второго израильского телеканала, то я могу перечислить навскидку имена тех, кто был гостями Гидигова, кто пел, кто шутил, кто был, разумеется, настолько в зоне комфорта, что создавал эту зону всем остальным и присутствовавшим на месте съемок, и, конечно, по ту сторону телеэкрана. С ним пели Шломо Арци, Алон Леарчик, Эти Анкри, Свара Ждот, Эуд Банай, Дана Бергер, Юрам Гаон, Нурит Галерон, Офра Хаза, Дани Сандерсон, как и Алон Леарчик, тоже его бывший коллега по группе Каверет, Рами Кляйнштейн, Юдит Равиц, Йони Рехтер, еще один из Улья, из Каверет, Илея Шаббат, Шломи Шаббат, Эфраим Шамир, Шемтов Леви. Звезды. Я могу перечислять дальше, вы можете сами посмотреть и убедиться в этом, и посмотреть, как же это замечательно. Отличные аранжировки, вкус, талант, как говорят сейчас, драйв, когда есть живой звук, когда подхватывает студия. Так что это действительно можно назвать энциклопедией израильской песни. Еще один дуэт из программы Лайла Гоф, Гиди Гоф и Йони Рехтер.

Сегодня мы в основном вспоминаем как раз программу, которая шла достаточно долго, которая называлась «Лайла Гов», благодаря которой появились на свет несколько музыкальных альбомов, вместившие в себя замечательные действительно дуэты с прекрасными песнями на иврите, песнями, которые рождались либо в Израиле, либо являлись ремейками на то, что появлялось когда-то, например, в Европе, в Америке, в Южной Америке. И потом было адаптировано с уже текстами на языке иврит. От этого песни хуже не становились. Зритель, слушатель их очень любил. И благодаря тому же Гиде Гову, благодаря его передаче и талантам исполнителей, песни становились еще более популярными. Тем не менее, я хочу в этой программе вспомнить еще один коллектив, которому приложил свой талант, голос, улыбку Гиде Гов. Это сатирическое шоу «Зе-у-зе», о котором мы не раз вспоминаем в наших разных эфирах. И я дам возможность услышать сегодня несколько их записей.

хорошая музыка не стареет. Это естественно. От песен группы Covered, участником которой он был те недолгие годы существования этого коллектива, он прошел большой путь. У него на пути этом были и удачи, и вершины. Стиль он выработал свой, безусловно. На него сложно не оглянуться, сложно не услышать и, как минимум, остановиться и постараться услышать то, что хочет донести до вас Гиди Гофф. С 1994 года Гиди Гофф начал вести еженедельную телепередачу на втором израильском телеканале. Она стала называться «Лайла Гофф». Это, конечно, гости. Гости поющие, гости разговаривающие, гости с юмором. И плюс, конечно, юмор самого Гиди Гофа. И то, что называется изюминкой, конечно, были песни. Для каждой передачи их готовили отдельно, готовилась какая-то известная песня для каждой передачи. Она могла быть оригинальной, написанной в Израиле, она могла быть написанной в другой стране, адаптированной для Израиля. Это бы... И, конечно, дуэты, потому что Гиди Гофф, как хозяин программы, и как ведущий, и как певец, разумеется, хотел участвовать. И часто это было... попадание в десятку. Тем более, что это был то, что называется живой звук. Еще один дуэт. Гиди Гофф, Корин Алаль.

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «В начале было слово». Мир поэзии, театра и кино. Искусство чувствовать слово и музыку. На Кан Река.
1: Это было летом, летом, это было знойным летом. На асфальте разогретом перед входом в старый сад ждал я встречи под часами, где томились свои сами. Может быть, совсем недавно, может, 40 лет назад. Как волнует ожидание предстоящего свидания. Сердце знало, что любимая тоже явится сюда. А вокруг меня прохожие шли на ангелов похожие. Улыбалось небо синее, дивно пахло резина.

0: Но на час позе срока все бродил я одиноко. Обошлись со мной жестоко, уговор нарушив наш. За минутой шла минута, милой нет, и почему-то изменился очень круто окружающий пейзаж. Надо мной от зноя сильного стало небо цвета пыльного, стала зелень кленов чахлою и корявою кора. А вокруг меня прохожие шли на дьяволов похожие и несло капустой квашеной из соседнего двора.
1: Он верил, что его искусство может, если не исправить нашу с вами жизнь, то хотя бы повлиять на людей, хотя бы заставить их, нас с вами, задуматься о добре и о зле. И очень желать, чтобы добро победило. Мне очень хочется напомнить сегодня об Аркадии Райкине, его номерами.
2: Эфенди, послушай меня, дорогой, что я тебе скажу. Все идет к тому, что всюду все путит. И сапили путит. Но хорошо ли это будет? Подожди, не торопись. Ты молодой, карачи, кровь играет. Я сам был огонь, сейчас потух немного, хотя дым еще идет иногда. С изобилием не надо торопиться. Почему? Ты идешь по улице, встречаешь меня. Здравствуй, дорогой. Заходи к мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Я прихожу к тебе. Ты через завсклад, через директор магазин, через творовед достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у тебя есть. Я попробовал, во рту тает. Вкус списфиски. Я тебя уважаю. На другой день я иду по улице, встречаю тебя. Здравствуй, дорогой. Заходи к мне вечером. Зачем? Заходи, увидишь. Ты приходишь к меня, я через завсклад, через директор магазин, через товаровед, через заднее крыльцо. Другой достал дефицит. Слушай, ни у кого нет, у меня есть. Ты попробовал, язык проглотил, речь лишился. Вкус списфиски. Ты меня уважаешь. Я тебя уважаю, ты меня уважаешь. Мы с тобой уважаемые люди. В театр просмотр премьер идет. Кто в первом ряду сидит? Уважаемые люди сидят. Зав склада сидит. Директор магазин сидит. Сзади он меня не видит, я его вижу, товаровед сидит. Все городское начальство зав склад любит, ценит, уважает. За что? Зав склад на дефицит сидит. Дефицит – великий двигатель общественных специфических отношений. Представь себе, исчез дефицит. Исчез. Я пошел в магазин, ты пошел в магазин. Мы его не любим, он тоже пошел. Цифли С, С. Черный С, С. Лакированный С, С. Белый верх, черный низ, С, С. Черный верх, белый низ, С, С. 42-й, самый ходовой, С. Слушай, никогда не было, сейчас есть. Дамский, лакированный, бордо, пряжка, пуговиц, шнурок. Есть. Ты купил, я купил, мы его не любим, он тоже купил. Все купили. Все ходим скучные, бледные, зеваем. Завсклад идет, мы его не замечаем. Директор магазин, мы на него плюем. Товаровед, обувной отдел, как простой инженер. А? Слушай, это хорошо, это противно. Пусть будет изобилие, пусть все будет, но пусть чего-то не хватает.
0: Да простят меня мужчины, речь пойдет о женщинах. Это естественно, я холостяк. Не старый, мне 18 лет, до 17 года. Плюс 52, минус подоходный.
3: плюс бездетность, итого я по профессии бухгалтер. 69 с копейками. Мои друзья во что бы то ни стало хотят меня женить. Знаете, есть люди, которые чувствуют себя очень плохо, когда другому хорошо. 69, по-моему, самый расцвет. В моем возрасте, о котором я сказал выше, и с моими данными, о которых я скажу ниже, на мне можно было бы женить весь балет Большого театра. Мне говорят: Сигизмунд, для тебя в Ташкенте есть девушка, стройная, как горная козочка, нежная, как персик. Я спрашиваю: что, улица Новаи, дом 28, вход со двора налево, второй этаж, балкон тетя болела желтухой, да? Да, очаровательная девушка. Но зачем связывать себя со Средней Азией? Я всю жизнь привык себя чувствовать вольной птицей. Мне не нравился пейзаж за окном, голоса сотрудников. Я срывался, я сказал себе: Сигизмунд, не торопись себя отдавать. Ты еще не все взял от жизни. И я бежал к другой. Та была врач. Кандидат наук. Вот такая толстая диссертация. И тема очень интересная. Что-то там в носу. Большая умница, бывала по радио услышит: буря мглой небо кроет. Что это, Сигизмунд? Я только открываю рот. Она говорит: правильно, Сигизмунд, это Евтушенко. С ней я дошел дальше всех. С ней я дошел до ЗАГСа. С ее мамой мы перешли на «ты». Ее папа подарил мне белые перчатки. Но я сказал себе: Сигизмунд, что ты делаешь? Жена мудрец. Рядом с ней ты всю жизнь будешь чувствовать себя идиотом. И я бежал к другой. Та ничего не соображала. То есть вообще ничего. Я почувствовал себя человеком. Я пел, я свистел, я решал кроссворды, она слушала меня, раскрыв рот. Вы знаете, это приятно. Когда слушают тебя, раскрыв рот, это очень приятно. Один день. Через месяц это начинает раздражать. Я ей сказал: закрой рот, дура, я уже все сказал. Правда, был уже званый вечер, я преподнес ей цветы, а ее папа подарил мне белые тапочки. Но я сказал себе: Сигизмунд, что ты делаешь? Шутки шутками, но могут быть и дети. Хорошо, если одно. В Африке, например, одна родила сразу шестерых. Зачем тебе эти сюрпризы? Зачем тебе эта ответственность перед новым поколением? И я остался дома. Но сегодня, женщина, я чувствую себя как никогда. На мне блестящий в некоторых местах костюм. Я зачесал все, что у меня осталось, наверх. Правда, я пришепетываю при разговоре, посвистываю при дыхании, поскрипываю при ходьбе. Но если меня в тихом месте прислонить к теплой стенке, со мной еще очень-очень можно поговорить о природе, о поэзии и о вас, женщине.
4: Женщина и мужчина. Если женщины вместе, разговор их известен.

0: мужчины эти.
1: Прямо зло берет.
0: Прямо зло берет.
1: Ветрены, как дети.
0: Ветрены, как дети.
1: Никаких забот.
0: Никаких забот.
1: Рыцари в помине.
0: Рыцари в помине нету в наши дни.
1: Доверять мужчине.
0: Что вы?
1: Доверять мужчине.
0: Боже, сохрани. Круг мужчин, если тесен, разговор их известен.

0: головы морочит.
1: Этот слабый пол.
0: Этот слабый пол.
1: Ты с утра до ночи.
0: Ты с утра до ночи.
1: Трудишься, как волк.
0: Трудишься, как волк.
1: Истери-истерик.
0: Истери-истерик, мастера они.
2: Женщине поверить.
0: Что вы?
1: Женщине поверить.
0: Боже, сохрани. Если он с нею рядом, никаких слов не надо в том, что любят повинны женщины и мужчины. Звезды светят ясно, дима ночной тиши. Женщины прекрасны, мужчины хороши.

0: Есть у нас студент, грузин по фамилии Горидзе, а зовут его Авас. И очень тупой доцент Николай Степанович Петяев, страшно тупой человек, вызывает он этого грузина к доске, спрашивает, фамилия ваша Горидзе, а зовут вас как? Тот говорит, Авас. Меня зовут Николай Степанович. А вас как зовут? Тот говорит, а вас? Меня зовут Николай Степанович. По-моему, пора бы вам уже знать, молодой человек. А вас как зовут? Тот говорит, а вас? 2 часа идет разговор, этот смотрит на него, тот на этого. Этот без чувства юмора абсолютно...
1: А чего смеетесь? Я тоже хочу.
0: Рассказывай случай у нашего института. Произошел. Есть у нас грузин. Студент грузин по фамилии Горидзе, а зовут его Авас. Его зовут так, Авас. И очень тупой доцент Фетяев Николай Степанович вызывает он его к доске, потому что фамилия ваша Горидзе. А зовут вас как? Тот говорит, Авас. Меня зовут Николай Степанович. А вас как зовут? Меня зовут Николай Степанович. А вас как зовут? Тот говорит, а вас? Меня зовут Николай Степанович. А вас как зовут? Тот говорит, а вас? А тот говорит, а вас как зовут? Есть у нас грузин. По фамилии Горидзе, а зовут его Авас. Его зовут так, Авас. И тупой доцент, тупой очень человек, понимаешь? Вызывает он, для сказать, фамилия Горидзе, зовут вас как-то, да, вас. Меня Николай Степанович. Есть у нас грузин. По фамилии Горидзе, а зовут его Авас. Его зовут так, Авас. Назвали, понимаешь, он грузин. Он не виноват, понимаешь ты? Мама с папой назвали, когда маленький был, понимаешь ты? Его назвали, тебя как зовут?
1: Степа.
0: Ну, ты Степа, он Авас. Он Авас, а ты Степа. Грузин Авас.
1: А Степа кто?
0: Ты Степа. А он Авас. А доцент тупой. А ты Степа. А тупой доцент. Вызывает к доске, спрашивает, фамилия. Горидзе, зовут вас. А вас?
1: Кого?
0: Что кого? Что?
1: Ну кого он спрашивает все время?
0: Кто спрашивает все время? Кто? Что? Кто тебя интересует? Кто?
1: Ну, он его, тот его, тот он. Его.
0: Кто что его?
1: А кого? Тот никак.
0: Что никак? Кого никак? Что, грузин, что ли, да?
1: Какой грузин?
0: Есть у нас грузин. И доцент тупой, вызывает к доске, спрашивает, фамилия ваша, он говорит, грузин. Ой, не, сэр. И он говорит, доцент. Не, он говорит, доцент, говорит, грузин. Грузин думал, что он его спрашивает, грузина. Что он отвечает ему, доценту?
1: Об чем?
0: Об чем? Об доценте. Он говорит, фамилия ваша Горидзе, зовут вас как? Тот говорит, а вы? А я, говорит, доцент. А тот говорит, а я, говорит, грузин. А доцент говорит, а я кто? А то говорит, вы тоже грузин.
1: Ну, конечно, оба грузины.
0: Вот это я не помню. Помню, что доцент грузин. А тот Степа.
1: Это я Степа.
0: А ты Степа, да. А кто же грузин? Грузин не знал, что он грузин.
2: Нет, он знал, но не точно. А тот не знал, но сомневался. Что на вас, вот.
1: Давай еще раз.
2: Есть у нас грузин, доцент тупой. Очень тупой доцент, понимаешь ты?
1: А грузин?
2: А грузин нет. И ты тоже. Вместе с доцентом.
1: Ну
2: вызывай доски. А вас.
1: Ну и что?
2: Ничего.
1: А чего смеялись?
2: Отойдем в сторону. Давай.
3: Дали два выходных. Люди с ума посходили. Вместо того, чтобы отдыхать, убивают время почем зря. Вот прошлое воскресенье потянула она меня на... Ну, в общем, потянула. На вернисаж. На вернисаж. Я думал, музей как музей. Это не музей, хуже забегаловки. Горячего нет, один только сыр и кофе. В Третьяковке хоть соленка была. А на этом вернижасе одна минеральная. Да нет, думаю, так думаю, не отдохнешь. А воскресенье проходит. Ну, пока экскурсия на статую таращилась, я из музея выскочил. На углу прихватил кое-что. Только расположился, газетку расстелил, все чин-чинарем. И вахтерша прицепилась. В греческом зале. Как вам не стыдно, Аж пенсне у нее раскалилось. Я ей так тихо замечаю, что ты орешь, ты мышь белая. Ты здесь каждый день дурака валяешь, мне завтра на работу идти. Ты видишь, человек без стакана? Что же мне, из горлышка булькать? Она в греческом зале. Ах, Аполлон. Я говорю, да, я Аполлон. А это он Аполлон. Ну, нехай себе Аполлон. Ах, селедку, вы селедку. Что, селедку? Ну, развернул я у него селедку на плече. Ну и что? Он 2000 лет стоял без селедки. Пусть с селедкой постоит.

0: Греча скандал. Я говорю, тебе штопор есть в Греча скандале? Она говорит, вы понимаете, что вы говорите? Я говорю, я понимаю. Ты понимаешь, что без штопора мне не открыть? Я об пол буду стучать. Я же мешать буду, это же музей, темнота. Никакой культуры. Ой, намучился я. Ой, оторвал вторую железяку от этого же коня, пропихнул внутрь. Но настроение, конечно, уже в какой-то гробнице. В одиночку, в кромешной темноте. Раздавил пол-литра в антисанитарных условиях. Бычки, конечно, руками. Хорошо там рыцарь стоял на камне, кинжал хоть вытащил. Порвал хоть колбасу на куски. Вылез из этой гробницы весь в паутине, весь в бычках. Поковырял того рыцаря. Слушай, труха. Труха внутри опилки. Дурят людей. Дурят люди, а тот железный, который на коне, тот ничего, тот крепкий. Меч я у него вырвал из руки, а щит рвал, не идет. Вот тебе музей, убил выходной день. Ежели бы не пол-литра, никакого удовольствия.
1: И постой, не спеши, объясниться разреши. Обрати свое внимание на пожар моей души. И рукой не маши. Так и быть, сама реши. Твои очи, между прочим, очень дивно хороши. Нет дыма без огня, ты в сердце у меня. И я как таковой, буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная. Ты, в общем, самая огнеопасная. Отчего, почему грустно парню одному? Не сидится, не лежится, не гуляется ему. Потерял он покой, на себя махнул рукой. Ой, как трудно человеку.

0: огне опасное.
1: Нет, я правильно это. Конечно, посредством малые дети тоже можно дикие звери воспитывать. Я буду представителем киностудии. Мы решили экранизировать знаменитые басни Кириллова «Бароне где-то Бог послал кусочек брынзы». Это сыра. Такой воспитательные комедии создать. Каждой комедии состоит из три части. Из пленка, из звукозаписи, из артиста Филиппова. Переглашаем артист Филиппов. Пожалуйста, что хочешь, играй. Хочешь барона, хочешь лисица. Нет, говорит, я буду брынза играть. Заключаем договор, начинает сниматься. На другой день категорически отказывается. Не могу, чтобы меня во рту держали, мне слезы текут. Так, пеленка есть, звукозапись есть, артист Филиппов нет. Переглашаем первый попавшийся, дважды народный, трижды лауреатный, фестивальный, знаменитый, это международный, всемирно известный, фамилия забыл. Сняли картину, художественный совет идет. Берет слово представитель министерства торговли. Слушай, зачем бароны сыр во рту держите? У нас что, продажи сыр нет, да? Предлагаю сыр вырезать. Вырезаем сыр, и что остается? Филиппов нет, и сыр нет, комедии не получилось. Морал. Если хочешь, посредством художественной формы люди воспитывать, не слушай лисица, не будь бароном. Вот принципиально художник. Тогда всегда сыр кушать будешь, а?
2: Так, сейчас газетку почитаем свеженькую.
3: Интересно, что на свете делается, что нам в газетке пишут. Так.

0: Строю, соревнуются, герой труда Сергей Александрович Прохоров. Ишь ты какой. Ну, а фельетон где? Вот тена, газеты без фельетона, читать нечего. Ну, почитаем, кто с кем разбудится. Сколько их развелось-то. Гражданин с гражданкой, гражданка с гражданином, да. Теперь то не то, что прежде, теперь пошли навстречу разводящимся, трудящимся, да. Ну вот и газетка вся, читать больше нечего. Интересно, какое сегодня число? Мой день рождения. Забыл. Никто не напомнит. Ни жена, ни дети. Дети, жена. Где они все? Где дети? Где жена? Где кто? Хоть бы открыточку бы кто прислал. Телеграмку бы, дорогой папочка, поздравляем с днем рождения. Черт, с два дня тебе пришло. Дети называются. Ой, зачем я их столько сотворил в свое время? Шутка ли сказать, 8 детей? Или даже 9. Ни один подлец не пришел. Вон у соседей только двое. Соседи каждый праздник торты едят. А мне хоть бы кто в день рождения подарок прислал? Разве есть такой закон, чтобы дети отцов забывали? Такого закона нет. Мне юрист говорил, я ведь могу на своих деток в суд подать. Ах, вам в день рождения подарка жалко. Вы мне всю жизнь алименты платить будете. Сейчас со всеми разберусь. Я давно собирался. Вот они у меня все тут, вот. Дитё на дите. Шутка ли сказать, 9 детей. Или даже 10. Не 9. Ну я же точно знаю. Вот они у меня все тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Цельную футбольную команду родил. Вот этот. Левый крайний. Самый дорогой. Самый любимый. Как его зовут-то? Петя. Это Петя. Петя. Петька, 32-й год, не прогресс. Время было горячее. Ой. Я инженером, Даша в столовой на раздаче. Даша. Жили мы с тобой спихой. Голуби, ежели бы не Мария. Мария, конечно, посильнее тела. Женщина, из мясокомбината. Как вспомню, так вздрогну, как вздрогну, мороз по коже. Даша, Мария, Даша, Петя, где они все? Ищи, свищи, вот они, дети, вот они. Вот они, рожай, воспитывай, отца родного не помнят. Нет, я помню, в прошлом году мне звонил один. Помню, что сын, а вот как зовут его? А зовут его Склероз. Ни черта не помню. Мария родила мне Якова. Вот он, Яков-то, вот он. Веселый карапуз. О, это не Яков, а Эльвира. Какая же это Эльвира, если это Яков? А может, это действительно Эльвира? Ой, память проклятая. Мария родила мне не Якова. Якова родила мне Татьяна из кассы взаимопомощи. Мария родила мне Феню. О, вот она, Феня, того Феня. Это не Феня, а Сеня. О. А это у меня кто? Это опять Эльвира. Это что, две Эльвиры получается, что ли? А кто мне родил этих Эльвир, спрашивается? Вот дети пошли. Ни черта неизвестно. Никто они, ничто они. Ниоткуда они. Ни... Так. А это кто это мне подсунул? Эй, не нужны вы мне. И знать я вас не желаю, и знать я вас не хочу, и не нужны вы мне. А это что за нахальный тип такой? Глаза наглые. Морда какая нахальная. Это у меня от Клавы. Точно, от Клавы. или от Шуры. Мне не от Шуры не откладывай, а это мне... Это же я сам в 20 лет. Ну, я тут так похож-то, только что же я такую же мордуленцию видел. Именно точно... Что это? Катин ребенок. Отчество по моей фамилии моя, Прохоров. Мой сын. Мой сын. Герой труда. Вот кто мне алименты платить будет. Попался, голубчик.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот какая история. Мне надо получить справочку о том, что я проживаю в этом доме.
2: А это еще зачем?
1: Понимаете, мне не дают иначе...
2: Тогда пускай они вам дадут справку, что вам нужна справка о том, где вы живете.
1: Не понял.
2: Я говорю, пускай они вам дадут справку, что вам нужна справка о том, где вы живете.
1: Да, но мне кажется...
2: Вам кажется... А мы точно знаем. Принесете справку от них, получите справку от нас. Ясно?
1: Ясно. Дважды два плюс один, вот ровно мира.
3: Здравствуйте. А, это вы? Ну что, принесли справку из домоуправления?
1: Видите ли?
3: Пока не вижу.
1: Понимаете, они говорят, пускай они сперва дадут.
3: А, вот бюрократы. Ну что ж, мы не возражаем. Принесите от них справку, что вам нужна справка, что нам нужна справка о том, где вы живете. И мы вам дадим такую предварительную справку, пожалуйста.
1: А?
3: Да вы что, оглохли, что ли? Ну, я же вам говорю, принесите от них справку, что им нужна справка, что вам нужна справка, что нам нужна справка о том, где вы живете. Вот и все. Очень просто.
1: А?
3: Да-да.
1: Да.
3: Попрощались бы.
1: А, да-да, до свидания.
3: До свидания.
2: Почет.
1: Здравствуйте.
2: Ну, как, принесли от них справку?
1: Принес. То есть нет. Они говорят, пускай они сперва дадут.
2: Только мы дадим, только пускай сначала они.
1: Вот, а они говорят, пусть они.
2: В каком смысле?
1: Они говорят, пускай они дадут справку, что вам нужна справка, что нам нужна справка, что им нужна справка. Вот.
2: Что вот?
1: Ну, дадите?
2: Да что дадите, что вы у нас живете? Да я же вам сказал, что вы возьмите от них справку.
1: Да нет, что вы, я же уже хлопочу о другой справке, понимаете? Они говорят, пусть они дадут вам справку, что вам нужна справка, что нам нужна справка, что им нужна справка, что нам нужна справка, что мне нужна справка. Что вам нужна справка, что им нужна справка, что нам нужна справка, что вам нужна. Что-то я запутался, вы знаете.
2: Да вот именно, да мы же не какие-нибудь там бюрократы-сухари. Я же вам сказал, что вы возьмите от них справку, что им нужна справка, что нам нужна справка, что вам... Вам нужна...
1: Вот.
2: Нет, им нужна.
1: Вот, им, вот, на этом месте я... Меня как раз и затирает, понимаете? Нет,
2: подождите, давайте сначала.
1: Давайте вместе, все. Давайте. Значит, вам нужна справка, что им нужна справка, что нам нужна справка,
2: что вам нужна справка. Им нужна справка, что нам нужна справка, вам... А куда же он ушел, а? Чудак.
3: Вот вы сами увидите, товарищ милиционер. Просто хулиган какой-то. Дразнится, будто мы бюрократы. Бормочет насчет каких-то там справок. Сам все время подмигивает. Да вот, вот он идет. Вы послушайте только.
1: Здрасте.
3: Здрасте, здрасте. Вы опять?
1: Я не опять. Я еще.
3: Что вам нужно?
1: Как? Я вам который раз говорю. Мне нужна справка. Что вам нужна справка. Что им нужна справка.
4: Пройдемте, гражданин.
1: Разве справки теперь не здесь выдают?
4: Ага. Ну, пройдемте, пройдемте.
3: Вот видите, как он хулиганит. Жалко, что больше 15 суток вы не можете ему дать.
1: Слушай, мне очень нужно. Вот,
4: ну, пройдемте, вот, гражданин. Вот, вроде вы приличный человек.
1: Мне нужно. Вот, нужно.
4: Идите.
3: Кого только не приходится терпеть на работе.
2: Так, ну а в чем это выражается?
4: Да?
2: Да бред у него, доктор, понимаете? Навязчивый бред. Так и бубнит про какие-то справки, так и бубнит. Постойте здесь, сами убедитесь.
1: Здравствуйте. С чем пожаловали?
0: Мне справочку нужна. Такая...

0: миленькая справочка.
1: Справку, справища. Мне справку, мне скрой. Мне справку, мне скрой. Мне справку, мне скрой. Дайте справку, мне скрой. Дайте, спустите меня скрой. Дайте справку, мне скрой. Мне скрой. Мне справку, мне скрой.
2: Дайте справку. Спокойно, спокойно, дружочек. Дайте вашу руку вот так. Пойдемте со мной, там у вас будет много-много разных справок.
0: А мне дадут?
2: Да? Дадут.
0: Тебе дадут. Всем-всем дадут.
3: Ну, а что ж ты раньше не давал мне?
0: О, псих-психа разбирается.
2: Пойдемте.
3: Пойдемте. И ты тоже давай.
0: Я?
3: Да-да.
0: За что?
3: И ты давай.
0: Я? Да. А я почему?
3: Почему? Потому что равнодушие к людям – это опасное психическое заболевание.

0: Привет! Приветик! А? На 12 этаж залез, да? А? На 13-й? Ай! Ну как вы сверху-то как? Люди-то все, как жуки, небось, хлопики, а? Не слышишь? Вот и я не слышу. И я, ой, что-то штаны. А кто в штанах, уже не вижу. Длинные волосы, значит, пацан. Или девка. Да, дом большой. Народу много, а поговорить-то... А так хотелось бы. Так хотелось бы, так... И так естественно же, это по-человечески, просто пообщаться, поделиться, по... Здрасте, дедушка, здрасте. Здрасте, миленький, здрасте, как головушка-то, как? Побаливает, ай-яй. Ай, таблеточки-то принимали, ай, капельки. И ничего. А эти пьявочки, и грязечки, и примочечки. И никак, ничего. А вот еще ядиком змеиным. О, и ядик примешь, и уже все. Уже больше ничего не надо. Очень советую, очень, очень. И еще массажик головушки, массажик. Ага, колышком по головушке. Коломбы, побалде тебе. Я ему, дедушка, и здрасте, зашел бы старый хрыч ко мне, навестил бы, пригласил бы меня к себе на чашку чая. Так нет, физиономия ему, видите ли, моя, не нравится. Может, я из-за твоей рожи тоже по ночам кричу? Сучок в тюбетейке. А вот так, чтобы покалякать вечерок, провести с кем? Не, вот с кем, вот с кем, вот с кем, вижу. Ой, книжечки, да, книжечки, книжоночки, книжулечки, как у вас времечко-то хватает, и чужие написать, и свои прочитать. Ой, господи, здоровечко. Я говорю, пожалею бы себя-то сразу за бумагу, сразу за чернил, сразу за перо, сразу писать, сразу свои книжечки эти, книжоночки, книжулики, все жулики, все. Этот жулик самый страшный. Отца родного не пожалеет, а пишет с ног до головы. На 12-м этаже этот орел живет. Я в лифт, бжик, вверх. К его квартирке на цыпочках подхожу и в звоночек. Дзинь! Он к дверям подходит, как обычно писатели говорят. И кто там? Я говорю, бжик, вниз, из телефона автомат. Ему дрынь, он трубку снимает, как обычно писатели говорят. Алло. Я молчу, он, слушаю вас. Я вот говорю, вжик, вверх, дзинь, вжик, вниз, дринь, дзинь, дринь, дзинь.
1: Ну что уставили? А, слепо, да? Поля не в ту сторону загнуты. Думаешь, дундук я, да? Думаешь, кегля. Я работник советского сервиса. Сервис. Не север, сервис. Ущучил? Не понял. Ну, сфера обслуживания, знаешь, баня, прачечная, химчистка, ресторан, только не надо сразу на меня кидаться, не надо. Я считаю так, критиковать, скандалить, это кани мози. Или кани мози. Скандалить, критиковать, это кани мози. Кани мози. А я считаю так, раз сейчас лучше, чем в 913-м, хорошо. А улучшать можно до бесконечности. До бесконечности можно улучшать. Вот в детстве захотел я роллер, купили роллер. Захотел лесопед, купили лесопед. Сейчас подавай мне машину. Ну на что мне машина, на что? Тем более за такие деньги. На что мне «Волга»? Совсем недавно за эту цену можно было купить всю «Волгу» вместе с пароходом. Ну хорошо, куплю я «Волгу», хорошо, я что, успокоюсь? Черт-то два! Я захочу дачу. Получается, жуткая картина, слушай, конца краю нету. Жили же люди когда-то в пещерах. Я имею в виду доисторический период. Вот вы пожилой человек, вы же помните. Ну, ключи опустился, напился, антилопу догнал, кулаком ее сшиб, и сытый обут лежит под деревом.
0: Яблоню потряс, апельсин с нее упал, серединку съел, корки на варенье пошли. А сейчас лифт между этажами остановился, люди панику поднимают. Братья! В смысле, сестры? Ну зачем мы сами себе на свои головы свои потребности обрушиваем? Давайте снизим. А? Ребята. А? Если договоримся. И сразу будет тихо. И не нужно будет на нее рычать. На официантку. Что она не такой человек, как ты. Ну так шашлык в пыли. Ну с полу, с жару. Ну сдунь, сдунь тряпочкой об этой, что ты ей нервы портишь. А завтра она пойдет сказать кому-нибудь, что у нее стиральная машина течет. А тот поползет на поликлинику жаловаться. У нас только начни. Сразу человек испортится настроение. Откуда ему будет настроение обслуживать того, если тот ему так пол прибил, что сквозь щели собака пролезет. Ну, вот смотри, я сшил себе костюм. Смотри, какой. Отодвинься, ему не видать, смотри. Видишь, да? Ты думаешь, я не на ту пуговицу застегнул, да? Если я на ту застегну, еще хуже будет. Пойдем зайдешь ко мне, я тебе дам адрес. Я сшил его в ателье, но сколько я за ним ходил, надо рассказывать отдельно, в другом месте, с глазу на глаз. Я прихожу к директору, слушай, кто сшил костюм? Кто это сделал? Я не буду драться, не буду кричать, я только хочу в глаза ему посмотреть. Выходит 100 человек. Я говорю, ребята, кто сшил костюм? Они говорят, мы. Я говорю, кто это мы? Они говорят, у нас узкая специализация. Я говорю, что? Специализация у нас узкая. Один пришивал клапанок, один пришивает рукав, ялица пришивает пуговицы. К пуговицам претензии есть? Я говорю, нет, пришитый насмерть не оторвешь. Кто сшил костюм? Кто мне штанов, мне рукава пришил? Кто вместо рукавов мне штаны пришпандорил? Кто это сделал? Они говорят, вы скажите спасибо, что мы Гульфику рукав не пришили. Слушайте, их 100, я один. Все стоят так. Как пуговицы насмерть. Я сказал, привет, ребята, вы хорошо устроились. Сейчас строй мост. Мост строю, мост. Ущутил? Не понял. Мост строю, мост. Не через Волгу, не через Москва-реку, не через Неву. Через рот. Она меня поняла. Там такая же картина. Слушай, один зуб пилит, другой колет, третий вырывает, четвертый мерку снимает, пятый коронки штампует, шестой надевает, а за дикцию никто не отвечает. А ты думал, у меня дефект третий, да? Дурачок, у меня мост такой.

0: надо довольно. Я говорю, все смеются. Всем весело. Ребята, давайте жить весело, а? Давайте снизим потребности, и всем будет смешно.
1: Любовь всегда была одной из любимых тем на театре. Идя навстречу пожеланиям публики, мы заказали одному драматургу пьесу на тему о любви, о дружбе, о тех минутах, когда мы красивы. Но драматург не сумел поднять эту тему, поэтому мы решили выйти из положения следующим образом. Мы пригласили одного солидного и авторитетного лектора, который прочтет на эту тему лекцию. Это будет даже познавательней. Товарищ лектор, будьте любезны, сюда, пожалуйста, пройдите.
2: Итак, темой моей лекции, реферата и, если хотите, сообщения является любовь и моральный облик семейного человека. Любовь — это огромное, могучее, безбрежное чувство, о котором невозможно говорить без волнения. И я не боюсь этого слова без трепета. Оглянитесь вокруг, присмотритесь к окружающей вас природе. Она вся пронизана и наполнена чем? Любовью. И фауна, и флора. Взгляните, как тянется мотылек к бабочке, а бабочка к цветку, как прильнула к лепесткам пчела, как трогательно осыпается одуванчик. Это нежный ветер коснулся его и несет его пух. Куда? В неизведанную даль. Любовь всеобъемлюща, как сказал философ Спиноза. Любовь прекрасна, мир чарует, как произносит Кармен в одноименной вещице Бизе. Любовь входит в сердце без стука, как справедливо заметил один ответственный товарищ, который, будучи скромным человеком, просил не называть свою фамилию. Но что есть любовь без брака? Это соловей. Без чего? Без перья. Это плоды. Без чего? Без просвещения. Женщина, я не боюсь этого слова, женщина — это друг человека. И мы, представители противоположного пола, должны относиться к ней по-рыцарски: жена, подруга, спутница, или употребим термин супруга. Это подлинный друг своего мужа. А муж адекватно должен быть предельно внимательным, предельно чутким, предельно, я не боюсь этого слова, ласковым. К кому? К жене, подруге, супруге и к спутнице. Классические примеры беспредельной любви являют нам Ромео и Джульетта, Абиссалом и Этери, и, наконец, Кето и Коте. Я не люблю оперировать личным примером, но в интересах темы я должен заявить. Я лично состою в браке 11 лет, и я пронес это чувство как амфору. Амфора — это древний узкогорлый сосуд с двумя ручками. Как амфору, не пролив из нее ни одной капли чувства, так пусть же чистой, и я не боюсь этого слова, кристально чистой, остается любовь, и пусть ярким пламенем горит. Что? Семейный очаг.
3: Да. Вас спрашивает ваша жена.
2: Что, загорелась там, да?
4: Товарищ лектор,
2: давай отсюда, пошла.
4: Вас спрашивает ваша жена.
2: Да, я знаю.
4: Нет, здесь. Давай.
1: Что, старая, молодая?
4: Жена ваша.
1: Это?
4: Жена.
1: Жена. Блондинка, брюнетка?
4: Жена.
5: Как вы сказали?
4: Жена.
5: Жена, понимаю, понятие растяжимое.
1: Что, фамилию можете назвать? Фамилию?
4: Петрова.
1: Как?
4: Петрова.
5: Петрова?
4: Да.
5: Один момент, сейчас, одну минуту. Петрова на какую же букву? Один момент, сейчас, одну... Не пускайте ни в коем случае, не пускайте! Лекция на тему «Любовь и моральный облик семейного человека» в силу целого ряда технических причин продолжена быть не может.

баре вчерашние дети сами возят в колясках детей. Изменились одежда и танцы, песни новые нынче в ходу, но таким же, как прежде, остался

Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду. Трудно.

Капкан Река. Здесь и сейчас. Повторная трансляция на Кан Река. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Ариком Эльманом.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека. Программа «На пике событий». Главная тема дня, разумеется, трагедия на севере страны, где при взрыве старого боеприпаса, судя по всему, боеприпаса Хизбаллы, погиб один и получили ранения более 20 учеников и учителей школы Орт-Маалут из города Маалут-Таршиха. Вот что рассказал нашим коллегам на Канбет один из родителей, одного из учеников Ильяу. Мы смогли, по счастью, созвониться с ним тут же, как только стали поступать первые сообщения, слышали крики и сигналы машин скорой помощи. Сердце, конечно, болит за то, что произошло. Такого не должно было быть. Ребята увидели вещи, которые не должны были увидеть. Мы потрясены случившимся. Наш сын спасся, но есть те, кому не повезло. И что там произошло, каковы обстоятельства трагедии, что мы знаем спустя чуть более 3 часов после того, как это произошло, мы хотим все это обсудить с военным обозревателем Сергеем Ауслендером. Сергей, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Давайте начнем разбираться. Итак, 3 часа дня сегодня, группа учеников и учителей, около 50 человек из школы государственной религиозной школы Орт-Маалут, находится на экскурсии в районе примерно 2 километров от ливанской границы между кибуцами Ифтах и Манар. Что там происходит?
1: Они двигаются, если я не ошибаюсь, там проходит вот часть этой так называемой Швиль-Исраэль, да, израильская тропа, национальная тропа ее еще называют. Вот это хребет Рамим у северной границы, и вот они, собственно, там идут. В какой-то момент один из школьников, как сейчас пока известно по предварительным результатам, подобрал некий предмет с земли и показал его там своим друзьям там, или вот этим участникам экскурсии. Есть несколько фотографий, уже в сети они расходятся, и вроде как подтверждена их подлинность, что это действительно оно. Это кассетный боеприпас, судя по всему, от 122-миллиметровой неуправляемой ракеты. Вот как раз такими обстреливала Хизбалла наши северные рубежи. Он его положил в рюкзак, и произошел взрыв через какое-то время. 20 человек получили ранения. Вообще эти боеприпасы, они как условно ручные гранаты осколочные. Они разбрасывают...
0: Кассетные боеприпасы, бомба, снаряд, минометная мина предназначены для того, чтобы создавать минное поле на месте своего попадания. Фактически.
1: Иногда есть такое, они разного типа, да, есть кассеты разного типа, есть, которые предназначены для минирования, есть, которые предназначены для поражения там пехоты условно. Вот это, судя по всему, такой был. То есть они при падении должны подрываться, но известно, что кассетные боеприпасы очень часто, и их суп-боеприпасы, да, давайте в 2 слова скажем, это такая летит условно труба, заполненная ручными гранатами, если так примитивно объяснять. Где-то над районом цели она раскрывается, и все это высыпает на землю. И изрядность этих суп-боеприпасов, это зависит от страны производителя, от там всяких разных факторов, доходит до 50%, не разрывается. При том, что одна ракета может содержать от нескольких десятков до нескольких сотен таких штук. И вот, собственно, происходит подрыв. Каждый из них содержит поражающие элементы. Это, как правило, такие металлические шарики, пластинки там, ну, осколки, короче говоря. И вот этим и объясняется такое количество раненых и пострадавших.
0: Такой взрыв такого элемента и можно сравнить действительно со взрывом стандартной ручной гранаты, или они более мощные?
1: Они чуть более мощные, но не сказать, чтобы драматически более мощные. То есть ручная граната, там, оборонительная, условно говоря, примерно имеет такой же эффект. Довольно приличный разлет осколков, довольно густая такая волна этих осколков. И если люди стояли кучно, а судя по тому, что мы понимаем, ну, из-за такого количества пострадавших, группа была кучна, то вот многие попали под удар этих осколков.
0: Ну что ж, давайте тогда, как водится в таких случаях, думать о том, как можно было это предотвратить. Предъявлять претензии тому парню, который подобрал эту бомбочку, и в результате чего она взорвалась, конечно, легко, да. Но, с другой стороны, как говорил один деятель, у каждой аварии есть имя, фамилия и должность. Кто отвечает за то, что этот район считался безопасным с точки зрения экскурсий, прогулок и так далее?
1: Это очень хороший вопрос, кстати. Насколько я понимаю, группа двигалась, эта группа была совершенно официальная, они имели все необходимые разрешения. Вопрос, кто эти разрешения выдает. Я полагаю, что эти разрешения получаются на уровне министерства, там, местных властей. Его армия видит этот район, и я как бы не располагаю такими данными, но я уверен, что чуть не 15 километров...
0: Есть у нас небольшие перебои, да, слышим вас не очень хорошо. Алло. Если можете чуть-чуть подвинуться, было бы здорово.
1: Алло, вот сейчас
0: да, лучше? Сейчас прекрасно. Продолжайте, пожалуйста.
1: Да, так вот, я не знаю, на чем там прервалась связь, но смысл в том, что, по идее, армия же, это была закрытая военная зона, да, там, по-моему, 10 километров от границы минимум, а, по-моему, в некоторых районах даже больше, районы были закрыты, из-за постоянных обстрелов туда никто не мог попасть. После этого армия должна эту зону открыть, объявив ее, скажем, безопасной. Но армия не в состоянии проверить каждый квадратный метр этой территории. Понятно, что абсолютное большинство боеприпасов крупных собрали, обезвредили, взорвали и так далее, но вот с этими кассетами, с ними беда, потому что их разбрасывает на огромные площади. Я думаю, что где-нибудь и в центре страны сейчас валяется парочка иранских суббоеприпасов, до сих пор не найдены. Вот. К великому сожалению, как бы избежать такого, на мой взгляд, невозможно. Это как история с дружественным огнем в армии, которую пытаются изжить уже лет так 150 и не могут этого сделать. Единственный способ – это закрыть район, еще раз повторяю, полностью. Но, с другой стороны, давайте вспомним голландские высоты, которые давным-давно все открыты, там все ходят, гуляют, там везде висят таблички «мины, мины, мины», и каждый год кто-то все равно подрывается, даже несмотря на вот эти предупреждения. Поэтому, к сожалению, к великому... Ну, единственное – это постоянно вести работу с детьми, объясняя им, что железное правило в таком месте ни твое не трогай. То есть это нельзя просто ничего такое странное с земли поднимать. Но опять же, имея дело с 15-летними подростками, мы же понимаем, что
0: это невозможно
1: избежать этого в принципе.
0: Но я думаю, что мы еще услышим детали, и поиск виновных продлится гораздо дольше, чем мы 1-2 дня, это уж точно. Сергей Услендер, военный обозреватель, большое спасибо за эти подробности.
1: Всего хорошего, до свидания.
0: Мы продолжаем наш разговор на ту же тему и хотим узнать о состоянии пострадавших, попавших в больницу Рамбам. Давид Ратнер, довер Бетхулим Рамбам, шалом лиха.
2: Эрэв тов.
0: Кам апцуим гель элхэм бэйзэ мацэв?
2: Элэну гиор ба апцуим, гиу шлаша бне нор бне 14 кулам, ומבוגר, מורה מבוגר בן 61.
0: מה מצבם?
2: אז הנערים, אחד מהם פצוע בינוני, שניים פצועים קל, הוגדרו קל כעת, והפצוע המבוגר, המורה, הוא פצוע קשה, והוא בחדר ניתוח.
0: שניהם, לכולם הפצעים מדברים על, מאשרים את הגרסה שמדובר בפיצוץ של משהו שנראה כמו רימון, או פצצה של, פצצת מצרר?
2: אנחנו פה לא יודעים את המנגנון של בדיוק של מה התפוצץ שם, אנחנו כן יודעים שהם פצועים מרסיסים, פגיעה של הרבה מאוד רסיסים.
0: אני אשאל שאלה קשה, אבל אשאל אותה בכל זאת, מצבו של המורה שנמצא במצב קשה ועובר את הניתוח, הוא נמצא בסכנת חיים או מצבו יציב?
2: הוא יציב, קשה אבל יציב.
0: דוד רטנר, דובר בית חולים רמב"ם, אני אשחרר אותך. תודה רבה.
2: אוקיי, תודה, ערב טוב לכולם.
0: ערב טוב, ונתרגם את מה שאתה אמרת. פרס-סקרטרי בלניצה רמב"ם דוד רטנר рассказывает, что из тех 23-24 пострадавших, о которых мы говорили, в больницу Рамбам были доставлены четверо подростков в возрасте 14 лет, все они находятся в состоянии легкой и средней тяжести, и пожилый учитель 61 года с тяжелыми ранениями, который в данный момент находится на операции, но жизни его, по словам Давида, не угрожает опасность. Речь идет об осколочных ранениях, которые общая картина соответствует тому, что мы слышали в рассказе Сергея Услендера, что речь, судя по всему, идет об осколочном боеприпасе той или иной формы, взрыв которого нанес такие тяжелые ранения тем, кто находился в непосредственной близости, но и ранил многих из тех, кто находился чуть дальше. Сейчас мы продолжаем разговор на эту же тему. С нами парамедик Маген Давидодом, служба скорой помощи, Георгий Гуляк. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. К сожалению, недобрый вечер.
0: Да, это уж точно, хотя, конечно, всегда можно утешаться тем, что могло быть гораздо хуже. Что вы можете рассказать нам о том, что обнаружили парамедики МАДА на месте трагедии?
3: 14:53 поступило сообщение о взрыве с большим количеством пострадавших. На место происшествия прибыли службы экстренной медицинской помощи МАДА. Также был поднят воздух и вертолет службы МАДА, и военные вертолеты. Поскольку идет речь о довольно труднодоступном месте, это прям находится на самом севере нашей страны, и поскольку речь шла о большом количестве пострадавших, и часть из них была в довольно тяжелом состоянии, и эвакуация по воздуху, конечно, заняла меньше времени. В общей сложности мы, к сожалению, говорим об одном погибшем, 14 лет, о двух в тяжелом состоянии, о 10 пострадавших в средней степени тяжести, а 10 пострадавших в легкой степени тяжести.
0: Были какие-то предупреждения в службе Маген Давидодом о том, что этот район, нужно уделять ему внимание, быть готовым, проявлять большую готовность, потому что там могут произойти подобные инциденты?
3: Конкретно о данном районе специфических предупреждений не было, но важно понимать, что она находится уже на протяжении 3 лет фактически в непрерывной войне, то есть и такие инциденты, к сожалению, могут происходить, просто надо объяснять, что нельзя трогать ничего, что лежит на земле, потенциально все может взрываться, потенциально все может быть опасно, то есть любой предмет, который напоминает ракету или все, что с этим связано, потенциально может быть опасно, и, конечно, трогать это нельзя ни в коем случае.
0: Георгий Гуляк, парамедик МАДА, большое спасибо за этот разговор.
3: Спасибо.
0: А сейчас на линии Алекс Левиков, депутат Горсовета Малу Таршиха, заместитель городского начальника городского отдела абсорбции. Алекс, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Ну, добрый, да, не в вашем городе уж не точно, очень. Да и во всей стране, пожалуй, да. Шок того, что произошло, немал. Расскажите, пожалуйста, что вам в городе известно о том, что случилось, о каких учениках и учителях идет речь, что это была за экскурсия, какова роль мэрии и так далее.
4: Да, значит, на данный момент мы можем сказать о том, что самые первые минуты, когда мы услышали о данной трагедии, в нашем городе, безусловно, мы все, как вы сказали правильно, были шокированы. И сразу же мэр города и все службы выехали в больницу ЦФАТ получить предварительную информацию и увидеть пострадавших. И мы до сих пор все вместе с городом молимся, как говорится, и надеемся, что ситуация проявится и будет лучше. На данный момент мы знаем, что это были ученики 7-8 классов спорта нашего города из Ешиват СДР. И сейчас находится у нас горячая линия в этой же школе, в Малойце. Открытые горячие линии. Могу позже прочитать телефоны. Мы, безусловно, делаем все возможное, чтобы дать всю необходимую информацию людям, семьям пострадавших. Конечно, ситуация очень непроста.
0: Давайте, я предоставлю вам эту возможность. Зачитайте, пожалуйста, один из номеров, как минимум, горячей линии, по которой ваши жители могут звонить, чтобы проверять ситуацию.
4: Да, безусловно. Значит, номер горячей линии городской — это 04-646-9966. Еще раз прочитаю, 04-646-9966. Служба работает 24/7 и находится в городе Малоторшиха. По ней вы можете получить всю подробную информацию о семьях, о пострадавших в данной трагедии.
0: Вы находитесь сейчас в больнице ЗИВ ЦФАТе или в городе?
4: Нет, мы находимся в штаб-квартире сейчас, в Хамале. в городе, по которой мы получаем последнюю информацию. И на данный момент мэр города находится со своими помощниками в больнице ЦФАК. И у нас напрямую с ним есть информация.
0: Алекс Левиков, депутат Горсовета Малого Торшиха, заместитель начальника городского отдела абсорбции. Большое спасибо за этот разговор и наша солидарность
4: спасибо
0: и сочувствие вам.
4: Большое. И сочувствие, соболезнования всем семьям, и чтобы скоро поправились все пострадавшие.
0: Спасибо вам, и мы присоединяемся, конечно же, к этим пожеланиям. О ситуации на севере и в этом и специфически в этом районе мы беседуем с корреспондентом сайта Вала на севере с Израиля Йоав Итиэлем. Йоав Итиэль, катав Вала бацафон, шалом лиха.
5: Шалом лиха, Авик.
0: Шейла, от июля התרחש במרחק של 2 קילומטר מהגבול. קרוב יותר למוצבי צהל מאשר לכל יישוב, בין ברכס רמים בין מנרה ליפתח. ללא קשר לנפלים, זה אזור שכרגע נחשב בטוח לטיולים?
5: כן, האזור הזה, תראה, אנחנו חזרנו, טוב, זה לשיחה יותר ארוכה, אבל כן, אנחנו חזרנו לשגרה גם בצפון. האזור הזה, אזור שמטיילים בו, חזרנו לטייל, חזרנו לבלות, חזרנו לבתי הספר, וגם שם, בשביל ישראל, יש פעילות רגילה לחלוטין. הקטע הזה, כמו כל הקטעים האחרים שם בצפון, גם נסרקו, אני מבין. נסרקו גם על ידי משטרה, גם על ידי צבא. לא,
0: זה ביד, אתה מה שנקרא עולה כמו על מקש על השאלה הבאה שלי, כן? אל תשפוט את זה, לניסיון העלוב הזה לבדיחה, כן? במצב כל כך קשה, אבל בכל זאת. יש טענות שונות. אומר רבשצקי יפתח, צבא אמר לנו לסרוק, יצאנו לסרוק, מה שמצאנו דיווחנו, צבא בא וסילק וכו'. מצד שני, יש לנו בשלט של קק"ל שנמצא שם, ואו שמזהיר שיש פה בעיה, או שפשוט מתנער באחריות, מקסטח את עצמו. מצד שלישי, יש במשרד הביטחון רשות שלמה לפינוי מוקשים ישנים ונפלים, שהיא כביכול אמורה להיות אחראית על הנושא. מה ידוע לך בכל התסבוכת הזאת?
5: תראה, רגע, אני אגיד, קודם כל הערה כללית, אני חושב שזה מוקדם מדי, כדי קודם כל לדעת מה בדיוק קרה, ואיך זה קרה, ובטח מי אשם בכך. הסיטואציה היא כזאת, תראה, אנחנו נמצאים במלחמה כבר 3 שנים, בטח בצפון. יש כאלה שיגידו שאנחנו במלחמה כבר, אתה יודע, 78 שנה. אז אנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו לא נמצאים עכשיו באיזה אזור, אתה מכיר את האזור? יש לנו נפלים, פה מתרחש מלחמה. אז להיזהר מחפץ חשוד, ואנחנו מבינים, בואו רק נאמר, החשד כרגע שמדובר בראש נפץ, מצרר כנראה של רקטה או של טיל אחר או של אביזר אחר, אביזר מלחמתי, ודבר כזה יכול להימצא גם בעוד שנים בהרבה מקומות בישראל. אז אני אומר, קודם כל, זה אנחנו יודעים. זאת העזרה שיש לכולם, לא לגעת בחפץ חשוד, זה דבר שאנחנו יודעים שקיים, אתה יודע, מאז ילדותי אנחנו יודעים את הדבר.
0: זהו, אחת הטענות ששמעתי בשידורים כרגע זה לא שאי אפשר, שהיו חייבים לפנות 100% של הפצצות האלה שנסתרות בשיחים ובדשא ואי אפשר לראות אותם, אלא שחסרים שלטי אזהרה, מה שכן קיים בשדות מוקשים ישנים.
5: אבל זאת האזהרה, אז אני אומר שוב, מבלי לגמד בנסיבות האסון וכולי. תראה, אני אומר את זה בפירוש, אם אתה שואל אותי, האשם במוות הזה של אותו נער, במוות המצער הזה, זה ארגון חיזבאללה. בלי ארגון חיזבאללה לא היה שם ראש נפץ במקום שאנשים מטיילים בו. זה האשם. ועכשיו, מכאן והלאה, מה היינו יכולים לעשות? יכולים לעשות 1001 דברים, וכל אחד היה יכול להיזהר גם בעניין הפרטי, וגם בקבוצה, וגם בקיבוץ, וגם במרחב, וגם במשטרה, וגם בצבא, היינו יכולים לעשות עוד ועוד סריקות. אנחנו חיים באזור מסוכן לצערנו, ואני חושב, כמו שאני אומר, אריק, מוקדם מדי. אני נמצא כרגע בבית החולים זיו, לכאן הגיעו פצועים רבים, אתה יודע, באירוע הזה יש לנו 24 נפצעים.
0: רוב הפצועים נמצאים בזיו.
5: אחד, אני נמצא בבית החולים זיו. בבית החולים זיו בצפת כאן יש 13 פצועים. אחד מהם הובא לחדר ניתוח, הרוב במצב קל. יש לנו עוד 4 פצועים בבית החולים רמב״ם. אחד מהם במצב קשה, הוא מבוגר, בן 61. יש לנו עוד אחד בינוני ושניים כאן, נערים. וגם מסתבר יש לנו גם בבית החולים בנהריה, המרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם קלטו 9 פצועים, אחד מהם קשה, 3 מצב בינוני ועוד 2 קל. סך הכל כאמור 24 נפגעים, ולמרבה הצער אחד מהם נקבע מותו בשטח. זה באמת אסון נורא שקרה, אסון שלא היה צריך לקרות, אבל שוב, זאת פגיעה מאוחרת של כנראה טיל או רקטה או אביזר אחר שנשר שם, והוא שוגר, אתה יודע, הוא לא שוגר מישראל.
0: ברור, לא, לא, זה ברור. שאלה האחרונה שלי נוגעת להודעה של המפכ"ל היום ממקום האסון, שבו הוא אומר, אנחנו כנראה נלך ונעשור בינתיים טיולים באזור הזה. זה נשמע מתבקש.

0: נפלו עוד ראשי קרב, וצריך גם לסרוק אותם. אז הגיוני לעצור לרגע, לראות שעשינו את כל מה שהיינו יכולים לעשות, שזה אירוע חריג ובודד, ושאין לו קשר לעוד, פס וחלילה, עוד נפלים כאלה באזור, ואז לשחרר שוב. כמובן שהמטרה היא לשחרר ולחזור לשגרה, וזה חלק מהחוזקה שלנו, זה שזה לא ניתן לזה עכשיו לשמור אותנו בבתים, ולא נצא לנחלים ולטיולים ולשפילים, זה אנחנו לא נעשה. אז אני חושב שהעצה של המפכ"ל, אם אכן זה מה שהוא אמר, כי לא שמעתי אותו, אם אכן זה מה שהוא אמר, ששוקלים גם את זה, אז טוב מאוד ששוקלים, ויכול להיות גם שטוב שיעשו את זה, יישמו את זה, ונמשיך הלאה, נסרוק, ונחזור בחזרה אל השגרה שלנו, ונמשיך, ונזהר, ונזהר ביתר סט.
1: ברור. יואב עתיאל, יואב עתיאל, כתב אתר וואלה בצפון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: אריק, תודה לך, ובשמחות.
1: כמובן. В беседе с Йоавом Итиелем, корреспондентом сайта «Вала» на севере Израиля, мой первый вопрос касался смысла проведения экскурсий в этом районе, который даже без присутствия тех или иных неразорвавшихся боеприпасов находится на расстоянии всего лишь менее двух километров от границы с Ливаном. И, по словам Йоава Итиеля, север Израиля вернулся к обычной жизни, включая подобного рода экскурсии, включая поездки на север, поездки на открытую местность, в том числе и вблизи границы. В этом была суть, так сказать, действий армии для обеспечения безопасности. И этот район действительно считался безопасным, и по его информации там проводились проверки относительно наличия там не разорвавшихся боеприпасов. С этим был связан немедленный следующий вопрос, кто и как проводил эти проверки, и чья ответственность была проводить их, поскольку, по словам того же координатора безопасности кибуца Ифтах, армия возложила эту обязанность на них. И в Министерстве обороны есть отдельное управление по ликвидации старых минных полей и не разорвавшихся боеприпасов, и одновременно Еврейский национальный фонд разместил плакаты, которые предупреждают о том, что опасность сохраняется. В словах Йоава Итиеля, действительно, здесь нужна проверка, еще не все понятно, расследование, конечно же, будет. С другой стороны, также ясно, что мелкие боеприпасы, которые скрываются в траве, камнях, кустах, так просто найти нельзя, и, конечно же, человеческий фактор здесь не мог не сыграть роль, но говорит, что мы должны все-таки помнить, что главный, единственный виновник того, что случилось, это террористическая группировка «Хизбалла», которая использовала эти боеприпасы против гражданских районов, против мирного населения. И это убийство, совершенное «Хизбаллой», просто, так сказать, с небольшим опозданием в несколько лет. Бомба эта дожидалась своей жертвы и нашла ее. И по словам Йоава Итиеля, есть здесь, так сказать, основания предполагать, что, конечно же, можно было усилить предупреждение в этом районе. И надо сказать, что часть местных жителей жалуется на отсутствие плакатов, предупреждающих об опасности, как это есть с определенными минными полями. Но, по его словам, разъяснение этих обстоятельств не говорит о том, что можно было провести эти проверки так, чтобы гарантировать, что это не произойдет. На этом фоне мой вопрос касался заявления генерального инспектора полиции Дани Леви о том, что, возможно, полиция запретит экскурсии в этом районе до выяснения всех обстоятельств. Йоава Итиель говорит, что он поддерживает это решение при условии, что оно будет ограничено во времени, потому что понятно, что такого рода экскурсии и вообще приток внутреннего туризма на север – это необходимый элемент в оживлении экономики, восстановлении экономики севера после того тяжелого периода, который она пережила. И, конечно же, здесь есть элемент определенного риска, но этот риск, по его словам, достаточно был ограничен и до этой трагедии, и, конечно же, будет ограничен еще больше. Он также сообщил нам, что он находится сейчас в больнице ЗИВ, куда прибыли большинство пострадавших в этом инциденте, 14 человек, один из них ранен тяжело. О ситуации в больнице Рамбо мы вам уже рассказывали. Также есть пострадавший в больнице Нария, где тоже находится один тяжело раненый. Но жизни никого из них в данный момент, по словам Йоава Итиеля, опасность не угрожает. Мы беседовали с корреспондентом сайта «Вала» на севере страны Йоавом Итиелем. И завершаем на этом этапе разговор об этой печальной трагедии на севере страны, жертвой которой стал 15-летний мальчик.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: К другим событиям дня Министерство иностранных дел Израиля заявило сегодня, что поддерживает связь с семьей Софьи Розенфельд.

0: Пель, гражданка Израиля и России, приговоренная в Российской Федерации к 3,5 годам колонии за пожертвование фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального и взаимодействие с властями России в целях обеспечения консульской помощи Софии. Вот что сказал сегодня утром в интервью в программе «Тема дня» на Канрека отец Софии Борис Розенфельд.
1: Но это она ходила в консульство до суда. Угу. Это было полгода назад или за... И что когда ей... это дело было возбуждено, но суда еще не было. Она была на свободе.
2: И что ей сказали?
1: Не, ну ей сказали, что поскольку она имеет гражданство Российской Федерации, то Израиль не может вмешаться в юридические процедуры России, и они помочь тут не могут. Теперь уже другая ситуация. Она в тюрьме, и возможность там консул, что ее может посетить, там посмотреть, соблюдаются ли условия, там еда, медицинская помощь. Это мы обратились, ну я, в Министерство иностранных дел, и они обещали это сделать.
0: Мы беседуем с адвокатом Карми Эльбертом, партнером юридической фирмы Эльберт Назарецкий Раков, прошлым юридическим советником Бюро по связям НАТИФ и консулом по вопросам репатриации. Карми, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Не знаю, удалось ли вам услышать то, что рассказал отец Софии, да? Борис Розенфельд. Если да, то мне хотелось бы начать с вашего профессионального комментария. Каков реальный спектр консульской поддержки, которую может оказать могут оказать израильские дипломаты в России и МИД Израиля в этой ситуации?
3: К сожалению, не очень большой. Важно понимать, что есть старый принцип, который в Гаагской конвенции 30-го года: государство не может оказывать дипломатическую формальную защиту своему гражданину против другого государства, гражданином которого человек тоже является. И, в принципе, такого бипартита есть страны, которые смотрят только как своего гражданина, например, Россия, Иран, Китай. Египет.
0: Простите, что я сразу перебью. То есть, если российская сторона говорит, знаете, друзья, у нее есть ваш паспорт, но нас-то не интересует, она россиянка, поэтому ваш консул может отдыхать, российская сторона в своем праве.
3: Совершенно верно. И это очень звучит плохо, но это так. Они не только это, да, если бы ее, например, ее, как бы она сейчас уже осужденная, да, то есть это не арест, это уже заключение в данном случае. Но, в принципе, например, даже если человека арестовали, да, то есть обычно, если человек из другой страны, нужно по Венской конвенции, власти могут, должны предупредить вторую сторону, что вот мы арестовали вашего гражданина. Если человек, у него двойное гражданство, даже об аресте можно не сообщать, да, то есть человек может... просто исчезнуть с радара своей семьи, которая живет за границей. А понятно, что это не совсем так. Давайте там будем надеяться, что отношения между странами позволяют, во-первых, контакты, да, то есть израильтяне, израильский МИД делает усилия. И во многом, конечно же, это зависит от доброй воли в данном случае, насколько это можно говорить, Российской Федерации. Российская Федерация, например, дает возможность обращаться к ней. Опять же, насколько это эффективно, смотрите, действие, которое сейчас можно сделать для этого человека, это одно. Если вы помните, был случай с Наамой Исасхар, которую в 2019 году приговорили 7,5 годам за небольшое количество гашиша. Ее, если вы помните, Владимир Путин, президент Российской Федерации, помиловал после просьбы Нетаньяху. Но у нее не было российского гражданства, поэтому случай у нее был проще, да. А здесь получается, что, опять же, варианты прошения о помиловании, может быть, это как-то поможет, если Израиль будет это поддерживать, причем дипломатическим ходатайством на каком-то высоком уровне. К сожалению, многого сделать нельзя. То есть формально Россия в своем праве. И это не то, что она какая-то такая страна, которая единственная такая. Нет, достаточно много стран именно так относятся к двойному гражданству. К сожалению.
0: И многие, тут уже, так сказать, оставляем факты, начинаем немного спекулировать.
3: Извините, я вас прерву, только я сказал одно слово. Это не двойное гражданство. Это на самом деле называется два гражданства. Бипартит. Потому что есть очень мало стран, у которых есть двойное гражданство. Там есть некие чуть-чуть другие вещи. В принципе, может быть, и соглашение, по-моему, у нас такого нет, по консульским консульское соглашение, консульской помощи, которое может включать и такие случаи. На мой взгляд, наше соглашение с Россией это не включает. То есть формально они могут даже консула не допускать в колонию.
0: Тут мы оставляем, что называется, базу твердых фактов и уже начинаем обсуждать определенные спекуляции. Есть те, кто утверждает, что есть прямая связь между этим делом и историей с задержанием в Израиле гражданина России и Израиля по имени Артем Кирпичонок, который, так сказать, попал в поле зрения наших спецслужб по тем или иным причинам.
3: Я юрист, я не комментирую политические или какие-то другие сплетни. Я могу объяснять только правовые основы. Я не знаю, о чем идет речь. И в данном случае это не важно. Меня попросили прокомментировать только вещи, которые связаны с юридическим.
0: Вы абсолютно правы, поэтому, так сказать, вернемся к принципиальному вопросу. Есть ли, насколько эффективно с юридической точки зрения действия израильских властей в этом направлении? То есть насколько такая помощь может быть обращение к стремлению решить ту проблему на политическом уровне? Насколько это будет эффективно или наоборот, по вашему мнению?
3: Смотрите, это зависит всегда от отношений между странами. Формально Израиль, как вы помните, для России не является недружественной страной. Очень многие страны в мире сейчас по отношению к России недружественны. Израиль в этот список не входит. То есть мы являемся как бы не недружественной стороной. Насколько мы дружественны, это всегда вопрос политический, который, скажем так, в широком геополитическом смысле. В принципе, еще раз говорю, мы знаем, что это небольшая секрет Полишинеля. Отношения личные между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху достаточно хорошие. И поэтому насколько в данном случае на этом уровне будет происходить некий диалог. Все зависит на самом деле от того, насколько господин Путин сможет, захочет помиловать. Формально там есть достаточно много в самом деле обстоятельств, которые, скажем так, формально даже можно помиловать, потому что человек, я не знаю, помните ли вы это дело, я не знаю, насколько наши слушатели знают, да, человек, он орнитолог, он работал в Арктике. И когда этот самый фонд Навального объявили экстремистским, человек просто, у него не было даже связи с землей. Да,
0: и мы говорим о Софии Розенфельд и ее деле.
3: Совершенно верно, конкретно ее деле. То есть у нее не было даже связи с землей, она не могла ничего отменить. Как только она узнала, что фонд признан экстремистским, она свои пожертвования отменила. То есть она делала действия, которые по российскому праву показывали, что она не хотела поддерживать экстремистскую организацию. Может быть, это является какой-то базой для просьбы о помиловании. Это, в данном случае это более-менее эффективная единственная вещь, которая может...
0: Пока это происходит, какой вывод для себя из этого дела должны сделать другие израильтяне, обладающие российским гражданством? Или, может быть, это касается даже израильтян, не обладающих российским гражданством?
3: Смотрите, насчет израильтян, которые не обладают российским гражданством, опять же, нужно, ну, вот как Иссахар, не надо полагаться на то, что в чемодане, когда вы едете из Индии, что-то, все в порядке, да, то есть надо проверять, и нужно понимать, что это другая страна. Кстати, обратите внимание, когда люди приезжают, очень важно проверять, например, лекарства. Лекарственные препараты в Израиле, которые совершенно законные, могут быть незаконными в России. И это приведет именно к этому аресту и так далее, не дай бог.
0: Да? Надо сказать, что не только там. Мы были знакомы с инцидентами, если я не ошибаюсь, при пересечении границы Грузии.
3: Да-да, еще раз говорю, в этом случае здесь нету какой-то критики России. Это вы спросили, что нужно делать. Нужно понимать. Второе. Если человек приезжает, у него двойное гражданство, у него в телефоне есть его история о том, что он там поддерживает те или иные вещи, которые в стране его гражданства считаются незаконными, перепащивает, я не знаю, то вот нужно понимать, что, наверное, не стоит, скажем так, как бы, ну, тыкать в глаз стране своего гражданства, даже если вы там
0: не... Не стоит брать с собой этот багаж, вы имеете в виду?
3: Этого я не сказал, это каждый решает по-своему. Я юрист, еще раз говорю, я не могу сказать, что стоит делать. Я говорю, что это может привести к ситуации, которая приведет к, не дай бог, аресту, если это двойное гражданство, даже могут люди дома не знают, что человека арестовали, да, потому что у него там какой-то перепост человека, который там является экстремистом по определению страны, в которую он приехал, и тоже об этом не знает, да. Но незнание закона не освобождает, как мы знаем, от ответственности даже в стране своего второго
0: гражданства. Адвокат Карми Эльберт, партнер юридической фирмы Эльберт Назарецкий Раков, в прошлом юридический советник Бюро по связям «Натив», консул по вопросам репатриации. Большое спасибо за эти разъяснения.
3: Я надеюсь, что мы все-таки смогли помочь нашим слушателям, и те, кто умеет делать выводы, смогут их сделать.
0: Если не помочь, то хотя бы предупредить. Как говорит пословица, кто предупрежден, тот вооружен.
3: Совершенно верно. Спасибо большое.
0: Спасибо вам.
3: До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
0: Даже тяжелые случаи на севере, трагедия, которая произошла там, не отменяют, разумеется, предвыборную кампанию. До выборов остается 15 дней. И мы, как обычно, беседуем с нашим коллегой Габи Вольфсоном, ведущим КанРека и политическим обозревателем сайта News.ru.cl. Габи, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Здравствуйте, Олег.
0: Ну что ж, давайте начнем с, сказать, главных новостей. Бенямин Нетаньяху до того, как ему пришлось бросить все и заняться ситуацией на севере, вел лайв-программу в социальных сетях, где рассказывал о том, как опасен Офер Винтер. Почему продолжается фиксация Ликуда на Офере Винтере?
4: Этот вопрос нужно задать, на самом деле, Бенямину Нетаньяху. Он для меня, этот вопрос для меня мало, ответ на этот вопрос для меня мало очевиден, кроме только двух возможных предположений. Прежде всего, в окружении Бенямина Нетаньяху убеждены, что Офер Винтер либо не пройдет электоральный барьер, либо потом сформирует какую-то пока, как мне кажется, виртуальную коалицию с Либерманом, Беннетом, еще непонятно кем, и откажет Нетаньяху в поддержке, то есть сделать примерно то, что сделал Либерман в 2019 году. Второй вариант, вернее, второй тезис, который активно вращается, это некая личная напряженность между Бенямином Нетаньяху и его окружением, с одной стороны, и Офером Винтером, с другой. Так или иначе, оба эти момента приводят к тому, что Бенямин Нетаньяху действительно продолжает атаковать партию Амха Исраэль, причем забавно, что он в этом не одинок. Насколько я понимаю, Гади Азенкот принял решение делать то же самое, не только в отношении Амха Исраэль, но и в отношении Милуимникин слэш Калькалит, то есть партии Йоаза Энделя и Ярона Зелити. И пока непонятно, как Офер Винтер переживет эту двойную атаку, хотя есть те, кто считают, знаете, как на иврите говорят, афух аля фух, что эти атаки только усиливают его.
0: По крайней мере, больше о нем говорят, тем больше он, так сказать, крепчает в вопросах.
4: Да. Ну, насколько он крепчает, я не уверен, учитывая, что вчера в опросе Кан он с огромным трудом преодолел электоральный барьер, то есть он набрал 4 мандата, но, по словам Дуди Хасида, он вообще буквально на грани электорального барьера, то есть он набрал 3,3% голосов. Напомним, что электоральный барьер 3,25.
0: Да, это, конечно, проблематично. Для Айзенкота, если уже перейти к разговору о нем, это часть стратегии, которая уже открыто говорит. Мы, на самом деле, говорили об этом и раньше, но теперь это уже в партии Яшар уже этого не скрывают. Они решили максимально, так сказать, доить, в кавычках, свой собственный лагерь для того, чтобы стать самой большой партией в будущем Кнессете, правильно?
4: Не только свой собственный лагерь, но для начала небольшие партии. Они исходят из того, что в первую очередь, Милуимникин Калькалит им мешает. Если эта партия не пройдет электоральный барьер, то они, то есть партия Яшар, получат больше представительства. Ну да, и за счет партии собственного блока. Там уже с трудом рассчитывают на то, что удастся привлечь на свою сторону кого-то со второй стороны, либо тех, кто не определился еще, хотя там большое число, судя, опять же, по вчерашнему опросу Кантар, 30% израильтян еще не определились, но основной источник голосов Айзенкот намерен получить вот от избирателей сегодняшних партий, так называемого блока перемен, оппозиции и так далее.
0: Это означает, что он рассчитывает на то, что ему, как самой большой партии в Кнессете, можно будет создавать союзы за пределами своего естественного блока, правильно?
4: Он рассчитывает прежде всего на то, что большой разрыв с Нетаньяху не оставит вопроса о том, кто получает право на формирование коалиции. То есть сейчас по опросам разрыв между ними 1-2 мандата, а то и вовсе равенство. В окружении Азенкота убеждены, что если разрыв будет 4-5 мандатов, то прежде всего, без всяких колебаний и сомнений, президент государства отдаст функции формирования правительства именно Азенкоту, даже если не все в его собственном блоке его порекомендуют. Ну, а дальше все будет зависеть от того, кто будет согласен вести переговоры, какие и о чем. Мы видим, какую нервную реакцию вызвало заявление Нафтали Беннета о том, что он может... готов, собственно говоря, на то, чтобы в его правительстве министром был Бенямин Нетаньяху. Я сейчас оставляю за скобками, да, юридическую нелогичность этого заявления.
0: Напомню, невозможность, если
4: Нетаньяху
0: так можно сказать.
4: Не может быть, да, не может быть министром в нынешней ситуации. Но оставим сейчас это. Я, кстати говоря, в этом вижу, может быть, ошибочно, но я в этом вижу некий намек на готовность Беннета к правительству национального единства с Нетаньяху. Да? И должен сказать, что в окружении, например, того же Бецалеля Смотрича прямо говорят о том, что Беннет, по их мнению, по крайней мере, после выборов отделится от Лапида и будет искать дорогу в правительство Нетаньяху. Так это или нет, мы увидим очень скоро.
0: Ну, это, конечно, зависит от мотивов самого Беннета, потому что многие говорили о том, что он стремится реабилитировать себя, вступив в предвыборную гонку, заставить историю забыть о том, что он был, так сказать, самым... побил рекорд самого короткого пребывания на посту премьер-министра, хочет изменить ситуацию, но теперь, когда премьерское кресло ему пока что по опросам не светит, непонятно вообще, сколько он останется в политике, или я ошибаюсь.
4: Тут вопрос, в чьих глазах он захочет себя реабилитировать. Например, если он захочет себя реабилитировать в глазах правых избирателей и войдет в правительство с Нетаньяху, я сейчас теоретизирую абсолютно, да, понятно, но войдет в правительство с Нетаньяху и даст ему опору на еще полкаденции, то потом он может побороться за звание премьера, за пост премьер-министра, но это, опять же, теории, которые сейчас очень любят развивать в правом лагере.
0: 15 дней, как мы уже говорили, осталось до выборов, и нельзя не заметить такой единый тон оппозиции левее Азенкота, если можно так сказать, пока как минимум. И Яир Лапид, и Яир Голан, и духовный лидер, если можно так выразиться, израильской внепарламентской оппозиции Эуд Барак, все говорят об одном: Нетаньяху не признает результаты выборов, не есть опасность попытки сторонников Нетаньяху сорвать выборы, и даже самые интересные предложения по этому поводу. О чем идет речь, и является ли это какой-то единой стратегией оппозиции в оставшиеся две недели?
4: Ну, прежде всего, пугалки в стиле «это правительство не признает демократические нормы» звучали все время, начиная с того момента, когда говорили, что Нетаньяху попытается отменить выборы, я не помню этого, когда с того момента, как говорили, что Нетаньяху попытается отложить выборы, в том числе развязав войну, я пока этого не помню. Сейчас пугалка номер 1895, Нетаньяху не признает результаты выборов. Я пока не очень понимаю, что означает не признать результаты выборов, заплется в канцелярии, откажется оттуда выходить, непонятно. Мне кажется, что это скорее форма консолидации сторонников, это скорее некая попытка вывести людей на улицы, потому что процент голосования – это ключевая история на этих выборах. И для того, чтобы мобилизовать избирателей, все средства хороши, в том числе вот такие запугивания. То, что предлагает Эуд Барак, создание каких-то отрядов, которые будут контролировать и осаждать резиденцию премьер-министра, если Нетаньяху ее не покинет, ну, мне кажется, несколько культурным преувеличением. Я очень надеюсь, что об этом речь не идет на практике.
0: Там есть какой-то план охраны, как они, как выражаются сторонники этой идеи, подсчета голосов в Кнессете от возможного прорыва по тех, кто хочет сорвать выбор.
4: Да, я только хочу напомнить в этом контексте, что после выборов 2022 года некто Яир Лапид приглашал людей, призывал людей выходить на мосты и митинговать, еще до того, как это правительство было приведено к присяге, да, еще в период коалиционных переговоров. Поэтому кто не признает результаты выборов, я не знаю, но тем не менее на данный момент это, безусловно, некая форма. Я не хочу сказать, что это форма пиара, да, не думаю, что кто-то это воспринимает всерьез, но это, безусловно, форма попытки консолидировать своих сторонников, вывести их на улицу, и на избирательном участке, я имею в виду, и добиться того, чтобы никто не оставался дома 27 октября.
0: Ну что ж, Габи Вольфсон, наш коллега, ведущий Канрека, политический обозреватель Ньюс ОЛ, большое вам спасибо за этот анализ.
4: Спасибо, всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь... и сейчас.
0: Бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит уже второй день давал сегодня показания на суде над премьер-министром Нетаньяху. Отвечая на вопрос защиты премьера, Мандельблит признал, что когда он санкционировал расследование против Нетаньяху, речь еще не шла о подозрении в получении взятки по так называемому делу 4000. Тем не менее, он настаивает, что был полностью информирован о ходе следствия, и все делалось под его контролем с его ведомым. Мы беседуем с адвокатом Алексом Шмерлингом. Алекс, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
0: Ну что, для юриста это лучшее шоу в городе, правда? Редкое зрелище. Бывший глава прокурорского надзора, бывший юридический советник правительства дает показания как свидетель по уголовному делу.
5: События беспрецедентные, будем реалистами. В принципе, вообще сама по себе ситуация, при которой подсудимый вызывает в качестве свидетеля защиты генерального прокурора, который в свое время дал разрешение не только на проведение расследования против него, но и, в общем, подписал, не лично сам, но так или иначе, обвинительное заключение, которое в конечном итоге было подано в суд. И понятно, давайте начнем из коротенького из-за такта. Дело в том, что понятно каждому сегодня, что особенно за две недели до выборов, процесс над Бениамином Нетаньяху, может быть, не является главным событием, но, тем не менее, несет с собой не столько правовое, сколько политическое значение. И все, что там происходит, так или иначе, используется и противоборствующими сторонами в ходе избирательной кампании. Так вот, для чего, собственно говоря, защита, на мой взгляд, это не больше, не меньше, чем моя интерпретация, для чего защита пригласила Авихая Мандельблита в качестве свидетеля защиты? Ну, одна из основных концепций, которая представлена и как правовая защита, и как общественно-политическая, скажем так, декларация, состоит примерно в следующем. Есть некий, существует некий deep state, который засел там в этих самых судах, прокуратуре, отчасти в полиции, задачи, который поставил перед собой задачу свалить премьер-министра Нетаньяху, и вот с этими целями воспользовался теми рычагами, теми средствами, которые у него были, и вот сфабриковали некие уголовные дела против премьер-министра. И именно в чем состояла основная линия, которую продвигала на протяжении всего процесса защита и которую на сегодня в ходе допроса, это правильно назвать допросом, в качестве свидетеля Авихая Мандельблита проводил сегодня адвокат Бениамина Нетаньяху, адвокат Хадад, состояла примерно в следующем. Авихай Мандельблит, ты стал объектом манипуляции со стороны этих самых прокурорских работников.
0: Тебя заставили.
5: Не то чтобы заставили, тобой манипулировали, от тебя скрывали информацию, тебе не сообщили об этом, о том, о пятом, о десятом, и ты вот как то, что на иврите называется хотемит гуми, ты вот пошел за ними, поддался давлению, поскольку на тебя было оказано давление через средства массовой информации, а также непосредственно в ходе заседаний, которые мы проходили там в этих самых за кулисами.
0: Но я уверен, что и демонстрации, которые были организованы у его дома, тоже вспомнят на каком-то этапе, потому что действительно это было. Там открыто требовали от Мандельблита подать обвинительное заключение против Нетаньяху.
5: Пока вопрос о демонстрациях не поднимался, я не слышал, чтобы адвокат Хадад их упоминал. Так или иначе, это примерно та линия, допроса, которая вчера и сегодня звучала в ходе вопросов, которые задавал Хадад Мандельблиту. Надо сразу сказать, Авихай Мандельблит, в принципе, вообще допрашивать адвокатов, и я по своему опыту могу вам сказать, просто адвокатов, не говоря уже о прокурорах и других юристах.
0: Нелегкая эта работа.
5: Не просто нелегкая эта работа, это, в общем, она довольно часто обречена на провал. И моя покойная мама, адвокат с 40-летним стажем, всегда говорила в свое время, делилась со мной опытом, и в частности, один из ее советов был: никогда не задавай вопрос, на который ты не знаешь, какой получишь ответ. Так вот, в истории с Авихаем Мандельблитом вот эти два дня, они, в общем, это иллюстрация к тому, насколько рискованно, в принципе, допрашивать опытного,
0: Алекс,
5: опытного
0: свидетеля. Алекс, но это на самом деле интересная деталь. Мандельблит уходит от прямых ответов на вопросы Хадада или жестко настаивает на том, что это все чушь, говоря простым человеческим языком, он все контролировал, он знает, о чем идет речь, никто его заставлять никакие решения не принимал, все решения были приняты по делу и соответствовали юридической ситуации.
5: И здесь я вынужден, здесь я обязан с вами поделиться своим личным впечатлением. Авихай Мандельблит необычайно честный человек. И это видно в тех ответах, которые он дает на задаваемые ему вопросы. Он отвечает предельно честно. Там, где не знал, не помню, и возможно ошибся, он дает предельно честные ответы. Предельно честные ответы. И это как раз человек, который совершенно не уворачивается от неприятных ситуаций. Здесь очень важно заметить следующее. Еще раз, один из тезисов защиты состоит в том, что те действия, те следственные действия, которые проводились без непосредственного утверждения генпрокурора, то есть Авихая Мандельблита, не имеют силы, и доказательства, которые были получены в ходе этих действий, они не имеют силы и, соответственно, не могут быть использованы в качестве доказательств в суде. Но, кстати сказать, это известная доктрина, проблема отравленного дерева, которую израильская юстиция не принимает. И Авихай Мандельблит прямо сказал, вот это действие было неправильным. Он употреблял такое слово на иврите «пасуль». «Пауля псуля», ну, в общем, непригодная, неправильная. Но это не превращает ее в противозаконную. «Пасуль авалобильти хуки». Более того, Авихай Мандельблит, как бывший главный прокурор армии обороны Израиля, бывший главный военный прокурор, он совершенно четко придерживается этой доктрины, и он считает, что даже в случае, если некие какая-то информация, какие-то факты стали известными в результате, возможно, неправильных действий полиции, они от этого не перестают служить, не могут перестать служить доказательствами.
0: Ну что ж, адвокат Алекс Шмерлинг, я думаю, у нас еще есть несколько дней, неделю будут допрашивать Мандельблита защита, а потом прокуроры. Узнаем много интересного. Большое спасибо за этот анализ.
5: Всего наилучшего.
0: А мы заканчиваем нашу программу на этот вечер. Ее подготовили для вас продюсер Дмитрий Сногинов, редактор Людмила Ермакова, звукооператор Михаил Ольшванг, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире Радио Река.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Повторная трансляция на Канрека. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Максим Гулер.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня 12 октября 2026 года. В эфире «Особый случай». Программа радиостанции «Канрека», которая затрагивает острые социальные и правовые вопросы в Израиле. У микрофона в Иерусалимской студии Максим Гуллер. Сегодня начнем программу с экстренного сообщения. Трагедия на севере страны. 20 человек получили ранения. Речь идет о группе учащихся и учителей. В районе МИЦ-ППР, где находилась группа, взорвался не разорвавшийся боеприпас. 15-летний подросток погиб. С подробностями инцидента редактор и ведущий радиостанции «Канрека» Арик Эльман, который находится со мной в студии. Арик, здравствуй. Взрыв произошел порядка 2 часа назад, что известно на данный момент.
1: Да, инцидент произошел в районе 3 часов. Произошел он в ходе ежегодной экскурсии классов 7 и 9 классов государственной религиозной школы Орт Маалот из города Маалот Таршиха. Участвовало в нем до 50 школьников и учителей, сопровождавших их. И произошел взрыв. В результате взрыва, как ты уже сказал, погиб 15-летний мальчик. 19 человек получили ранения. В основном легкие и шок, но двое в тяжелом состоянии доставлены в больницы. Речь идет о больницах Севера, Нари, Цфат и больница Рамбам в Хайфе. Согласно первой информации, которая на данный момент расследуется, еще нет никакой официальной версии случившегося, речь идет о том, что один из ребят подобрал в ходе прогулки не разорвавшуюся мини-бомбу из кассетного боеприпаса «Хизбаллы».
0: А известно, как этот боеприпас туда попал?
1: Или это если эта оценка верна, то это один из тех либо минометных снарядов, либо ракет, запущенных «Хизбаллой», в которых есть кассетные боеприпасы. И этот боеприпас, они устроены так, что часть из них не взрывается сразу, а на таких специальных полотняных мини-парашютах опускается вниз и лежит в ожидании того, что кто-то приблизится к ним и взорвется. И поскольку они не очень большие по размеру, они могут скрываться в траве, на земле и ждать, так сказать, когда кто-то приблизится к ним, чтобы убить его. И, возможно, по той версии, которая существует сейчас, именно это и произошло. Причем надо подчеркнуть. Речь идет о месте, находящемся между кибуцами Ифтах и Манаро, на гряде горной, которая называется Рамим или Нафтали, в этом районе. Это пограничная зона. Там граница с Ливаном находится на расстоянии 2 километра от места, около 2 километра от места инцидента. И поэтому понятно, что когда, по имеющейся информации, экскурсия состоялась со всеми разрешениями, то есть
0: Министерство
1: просвещения ее утвердило, управление садов, парков и заповедников ее утвердило, потому что там действительно есть заповедник Нецер, если я не ошибаюсь, в непосредственной близости. Но встает один простой вопрос. Был ли этот район проверен на предмет именно, так сказать, не разорвавшихся боеприпасов, поскольку ракеты «Хизбаллы» и мины «Хизбаллы», возможно, ответный огонь израильской армии, он, конечно же, был в этой зоне, и вполне возможно, что это не единственный забытый, оставшийся там боеприпас, и поэтому наверняка мы вскоре, после того, как пройдет первый шок и заявление солидарности, мы наверняка услышим и претензии в адрес, в первую очередь, управления по устранению старых минных полей и не разорвавшихся боеприпасов в Министерстве обороны с вопросами о том, было ли там проведены необходимые процедуры для устранения этой опасности, даже если, так сказать, сам инцидент произошел после того, как один из школьников поднял этот боеприпас, положил его себе в рюкзак, после чего он взорвался.
0: Ну, на данный момент армия как-то комментирует этот инцидент с ранением или все-таки еще воздерживается пока что в комментариях?
1: Армия пока воздерживается от таких комментариев, потому что понятно, что речь идет в первую очередь, в эти часы речь шла о максимально быстрой эвакуации всех пострадавших, всех участников этой экскурсии из этого района, усилия по спасению жизней тех, кто находился в среднем состоянии. Мы знаем, что мальчику, который получил критические ранения, была оказана помощь на месте инцидента, его жизнь пытались спасти, но, к сожалению,
0: речь идет о том самом подростке, который, видимо, и подобрал этот злополучный боеприпас.
1: Пока мы ничего об этом не знаем. Мы знаем, что, возможно, эта информация поступает от кого-то из ребят на месте, которые видели, как кто-то из них засовывал этот неразрешенный боеприпас себе в рюкзак, но это не значит, что это тот, кто это сделал, и тот, кто погиб, это один и тот же человек. Не будем спекулировать. Армия тоже поэтому отказывается в данный момент говорить, представлять какие-то дополнительные подробности, пока там отчитываются о том, сколько силы были, которые были брошены на то, чтобы обеспечить максимально быструю эвакуацию, включая спасательные подразделения 669, медицинские подразделения, расположенных рядом региональных батальонов и так далее. Я думаю, что в течение этого дня и в ближайшее время, конечно же, будем узнавать дополнительные детали.
0: Олег, ну, я так понимаю, буквально через менее уже, чем через час выйдет программа «На пике событий», в которой вы подробно будете освещать все, что произошло.
1: Сообщим, да, сообщим через час, сразу с начала нашей программы в 6 часов вечера в эфире «Канрека», дополнительные подробности по мере их поступления.
0: Олег Эльман, редактор и ведущий радиостанции «Канрека», большое вам спасибо, спасибо за участие. Мы же продолжаем программу. Сейчас на прямой связи со студией выходит Йонатан Узияу, пресс-секретарь организации «Худа Цела», которая организация, члены которой одними из первых прибыли на место трагедии. Наш разговор пойдет на иврите, но потом я переведу, конечно же, все сказанное. Йонатан Узияу, довер «Худа Цела», шалом лехам.
2: ערב טוב.
0: מה אתה יודע להגיד על סוג הפציעות, על מה שקרה שם באמת?
2: מדובר בפציעות עדף קשות מאוד, כנראה, ככל הנראה מרסיסים של הפיצוץ. כאמור מספר נערים, תלמידי בית הספר או ישיבה שנפגעו שם. הצוותים שלנו עדיין נמצאים במקום, מלווים את שאר חברי הקבוצה וגם אותם אסור לשכוח. בעצם זה נערים שכרגע איבדו חבר לשכבה ועוד מספר חברים מהשכבה שנפגעו באורח קשה ו... וקל, והם בעצם מעניקים להם סיוע חירום נפשי ראשוני.
0: עד כמה הפינוי היה מורכב, ואם הוא הסתיים, או שכרגע פעולות הפינוי נמשכות? עד כמה שידוע לך?
2: נכון, כרגע עד כמה שידוע לפעולות הפינוי הסתיימו מהזירה עצמה. המתנדבים שלנו מלווים את שאר חברי הקבוצה יחד עם אוטובוס, ממש ברגעים אלה, בדקות האחרונות, את שאר חברי הקבוצה הם העלו אותם לאוטובוס, והולכים כרגע למעגל חוסן, מעגל שבו הם יוכלו לדבר ולשמוע ולאבד את החוויה הקשה שהם עברו.
0: לפי הפגיעות שקיבלה הקבוצה ומהניסיון ומההתרשמות שלכם, באיזה סוג אמל"ח מדובר?
2: אני לצערי לא יכול להתייחס, זה שייך למשטרת ישראל ולצה"ל.
0: אוקיי, לשאלה הבאה, לאן פינו את הפצועים והמספרים?
2: המספרים לאן פינו במדויק, אני לא יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך שלחלק מבתי החולים בצפון, כמובן לרמב"ם, הנפגעים באורח קשה, את הנפגעים קל, לבתי חולים בסביבה, לבוריה ולצפת.
0: עד כמה האזור הזה לדעתך, האזור הצפוני, הוא מה שנקרא בטוח לטיולים שנתיים מהסוג שראינו?
2: תראה, קשה להתייחס בתור דוברות של איחוד הצלה, אני יכול להגיד לך שאני באופן אישי, משפחתי מטייל גם בכל המועד האחרון עם הילדים שלי, בכל הצפון, בכל הארץ. אני חושב שהדרכה נכונה והסבר נכון, כמו שאני מסביר לילדים שלי, שלא נכנסים לשדות מוקשים, שלא נוגעים בחפצים ולא מרים אבנים, יכולים למנוע את האסון הבא.
0: ושאלה אחרונה, לדעתך, כמה זמן לקח לכם להגיע מרגע שהתקבלה הקריאה?
2: לצערי זה אזור שהוא מרוחק יחסית ולא שופע המתנדבים, לקח לנו דקות ארוכות, אבל אחד המתנדבים שלנו לקח לו, אני מאמר מהייך, באזור ה-5-6 דקות כבר להגיע לאזור, הוא היה ממש בסמיכות לאירוע, לנו בדוברות היה קשה עוד להוציא לנו פרטים, כי הוא מטבע הדברים היה עסוק בטיפול בנפגעים, במעבר בין מספר נפגעים באורח קשה, הניח חוסמי עורקים, עצר דימומים, עד שהגיעו צוותים נוספים לסייע.
0: יונתן עוזיהו, דובר איחוד הצלה, אני מודה לך על השיחה הזאת.
2: שיהיה ערב שקט.
0: Я лишь переведу сейчас все, что было сказано. Я лишь напомню, что мы беседовали с Йонатаном Узиягу. Он является пресс-секретарем организации «Худа Цала». Так вот, по словам моего собеседника, служба спасения организации «Худа Цала» в очень короткий срок прибыли на место и оказали помощь пострадавшим. На данный момент он, конечно же, не может прокомментировать и не может рассказать, каким именно был тот самый боеприпас, в результате которого 15-летний подросток, как мы уже сообщали, погиб, и еще около 19 человек получили ранения. На самом деле, также мой собеседник говорит, что сама местность, где проходила вот эта вот экскурсия, считается довольно безопасной, но, безусловно, вместе с этим он говорит, что он даже на вот уровне своей семьи, он гуляет в этих местах, и он всегда проводит членам своей семьи некий инструктаж и говорит, что подозрительные предметы, безусловно, поднимать нельзя, это очень и очень опасно. Также мой собеседник говорит, что им заняло буквально очень короткое время, чтобы добраться туда. И он говорит, что речь идет об очень тяжелых ранениях, по всей видимости, от осколка взрыва. Пострадало действительно несколько подростков, это ученики школы. И люди, представители организации «Худоцела» до сих пор находятся на месте. Они сопровождают остальных членов группы, о которых тоже нельзя забывать. По сути, это подростки, которые только что потеряли одноклассника, а еще несколько их товарищей получили ранения различной степени тяжести. Среди них есть и тяжело пострадавшие. Сейчас им оказывают экстренную, первичную психологическую помощь. На данный момент, насколько известно моему собеседнику, эвакуация с самого места происшествия уже завершена. Волонтеры организации «Худоцела» прямо сейчас в эти минуты сопровождают остальных членов группы. Их посадили на автобус и везут в круг психологической поддержки. Но это, безусловно, место, где они смогут выговориться, послушать друг друга и пережить тот тяжелый опыт, с которым они столкнулись. Так, по словам моего собеседника, я лишь напомню, что мы беседовали с Йонатаном Узияу, пресс-секретарем организации «Худоцела». И также напомню, что чуть меньше минут через 40 в эфире радиостанции «Канрека» выйдет программа «На пике событий», где будут подробно, где мы подробно будем говорить об этом инциденте. Поэтому оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека» и не переключайтесь. Ну и в продолжении программы напомню, что вы можете связаться с редакцией программы «Особый случай», оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете также написать нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на WhatsApp на этот номер не принимаются, только сообщения в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. Напомню, что у программы «Особый случай» есть постоянная страница в социальной сети Facebook. Найти ее не составит большого труда. Просто заходите в Facebook и в разделе «Поиск» просто напишите «Особый случай». Переходите на страницу с логотипом «Канрека», и уже там, на самой странице, есть возможность отправить личное сообщение нашей редакции. Старайтесь не описывать ваш особый случай в комментариях под постами страницы, так как это смогут увидеть и другие подписчики. Отправляйте только личное сообщение. Вы сможете описать ваш особый случай, и также не забудьте оставить ваш номер телефона и ваше имя, по которому мы, безусловно, сможем с вами связаться. Обратите также внимание, что на этой странице мы публикуем информацию, которая касается социальных, юридических и других важных тем. Подписывайтесь, делитесь этой страницей с родственниками, друзьями и знакомыми. Возможно, у кого-то свой особый случай, в котором ему можно помочь разобраться. Ну и переходим к нашей следующей теме. Конечно же, мы говорим о том, что произошло буквально некоторое время назад в Хайфе, буквально вчера. Закрытые окна, отменены занятия в школах и настоятельные рекомендации Минздрава не выходить на улицу. Это, конечно же, не очередные ограничения командования тылом. На этот раз угроза в самом воздухе. Накануне рядом с нефтеперерабатывающим комплексом «Базан» в Хайском заливе зафиксирован опасный аномальный скачок концентрации бензола, вещества, которое является доказанным канцерогеном. Причина – ремонтные работы. Об этом мы поговорим с Авиу Ханом. Это председатель Ассоциации городов Хайфского залива по охране окружающей среды. Он также заместитель, исполняющий обязанности мэра Хайфи. В обязанности нашего собеседника входит также мониторинг загрязнения воздуха. Наш разговор пройдет на иврите, но я постараюсь перевести все сказанное чуть позже, сразу после разговора. Йори Гуда Арим, Мифрац Хайфа, Леганата Свива, Мемалема Ком, Рошаир Хайфа, Авиу Хан, шалом лиха, адуни.
3: שלום וברכה ושלום למאזינים.
0: שלום. אנחנו בעצם מדברים על אותו מפגע, על אותו זיהום שאנחנו עדים לו, לפחות מאתמול. מה אתה יודע להסביר לנו על הניטור, על, על מה שלכם ידוע, על מה שקרה?
3: אנחנו באיגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה, אנחנו מקיימים תחנות ניטור באזור המפרץ. באחת מתחנות הניטור שלנו, שהיא באזור הבית ספר החברתי בקריית אתא, אנחנו זיהינו חריגות מאוד משמעותיות בזיהום האוויר, ובעיקר בפליטות של בנזן. בנזן הוא חומר מזהם ביותר, שמביא גם לתחלואה. אנחנו זיהינו שם חריגה שהיא פי 3.3 מהתקן המותר, ואנחנו בעקבות הנתונים האלה, גם משרד הגנת לסביבה נכנס לתוך התמונה, והתברר שבמהלך תחזוקה של ציודים בבתי זיקוק נוצרה הפליטות וזיהום האוויר, ובעקבות כך משרד הבריאות ומשרד הגנת הסביבה נתן הנחיה לשני בתי ספר בקריית אתא לא לפתוח היום את הלימודים ולא לשלוח את התלמידים לבית הספר, ובכלל באזור הזה להגיד לתושבים שנמצאים סביב האזור לשמור על חלונות סגורים ולהיות עם מה שנקרא בבתים ולא לצאת החוצה באזור הזה של בתי הספר.
0: כאשר אנחנו מדברים על הנחיות ועל עבודות שמבוצעות, אולי פספסתי אותך, האם העבודות לשיפוץ או לשיקום אותו אתר שנפגע נמשכות גם היום או שהם נעצרו?
3: משרד הגנת הסביבה בעקבות נתוני זיהום האוויר הוא נתן הנחיה לבתי זיקוק להפסיק מיד את עבודות התחזוקה כדי לעצור את נושא של זיהום האוויר באזורים האלה, ואנחנו אומנם לא עשינו על זה בדיקה בתוך בתי זיקוק, אבל אנחנו מאמינים שבתי זיקוק בעקבות ההנחיה של משרד הגנת הסביבה הוא עשר את תהליכי התחזוקה. אני רוצה לומר שיש פה רשלנות, צריך להבין את זה. לא ייתכן ש...
0: רשלנות של מי?
3: רשלנות של מספר גורמים. אחד, רשלנות של המפעל עצמו. שאתה במהלך של תחזוקה של מתקנים, אתה מייצר זיהום אוויר שהוא מאוד מאוד משמעותי, והוא גורם לאירוע שהוא דרמטי, אירוע משמעותי ביותר של סגירת בתי ספר במדינת ישראל, סגירת בתי ספר בעיר במפרץ חיפה. זה דבר שלא נעשה עשרות שנים.
0: כן, אבל אם אנחנו מבינים נכון, בעצם העבודות התחזוקה או התיקון מתבצעות על רקע שאחד הטילים האיראנים עוד מהתקופה מלפני חצי שנה פשוט פגע במפעל הזה, שזה כבר כמובן אושר לפרסום.
3: עבודות התחזוקה יכולות לעשות חלק מהם באופן שוטף, חלק מהם בעקבות הפגיעה של הטיל האיראני. הנקודה היא, לא זאת הנקודה. הנקודה היא שגם כשאתה מבצע עבודות תחזוקה, אתה צריך להכין תוכנית מסודרת של עבודות. אתה צריך לקבל על פי התוכנית הזאת את האישורים של משרד הגנת הסביבה. אתה צריך לקבל ממשרד הגנת הסביבה את הבקרות הנדרשות כדי שלא ייגרם נזק ופגיעה בבריאות הציבור. יש תהליך שלם שלא נעשה פה, לא על ידי משרד הגנת הסביבה ולא על ידי מפעל בזן, כדי לגרום לכך שילדים לא יהיו תחת חומרים מזהמים בבתי הספר. וזה לא מה שנעשה, ולכן צריך עכשיו לעצור את העבודות, וצריך לבחון את כל התהליך הזה מחדש, כדי לדאוג שבריאות הציבור ובריאות הילדים לא ייפגעו.
0: אתה יודע, כשאנחנו נזכרים במפרץ חיפה, ותמיד עולה אותו נושא, הבזן עצמו, שנים, עשרות שנים מדברים על העברתו לאיזשהו מקום אחר, לפחות הרחק מהאוכלוסייה. מה קורה עם זה, עד כמה שידוע לך, אם אתה יכול לענות על השאלה הזאת?
3: בתי זיקוק צריכים להיסגר. המפעל הזה הוא מפעל שהוא למעשה מכיל שלושה מפעלים, שזה כרמל אולפינים, מפעלי בזן ומפעל גדיב, שהם נמצאים בלב אוכלוסייה של 800 אלף תושבים. והם מייצרים זיהום אוויר והם מייצרים פליטות. ולכן ממשלת ישראל בשנת 2022 קיבלה החלטה שהמפעל הזה אמור להיסגר עד שנת 2029, מקסימום 2030. וזה תהליך שצריך להתבצע. יש גורמים רבים שעושים את הכל כדי שזה יקרה ועובדים על זה, אבל כמו כל דבר במדינת ישראל ישנם עיכובים נדרשים. עכשיו, לא מדובר על העברה של המפעל, מדובר על העיקרון שבמקום שהמפעל יקבל דלק מזוהם, בגדול נפט גולמי, ויזקק אותו לדלקים נקיים, אנחנו נקנה מהעולם דלקים נקיים, כפי שעושים הרבה מאוד ארצות מפותחות. זה אומר שהמפעל ייסגר, ולשם כך צריך לקדם היבטים שונים, גם של איך הם מטפלים בתושבים, גם של איך מטפלים בהיבטים של תשלומי ארנונה ותשלומים מסוימים לרשויות שנמצאות פה, והם חלקם הם מקבלות את הכסף מהמפעל, ועוד ועוד. הדברים האלה לוקחים זמן, אנחנו לוחצים מאוד לקדם אותם, אבל זה תהליכים שאנחנו חושבים שהם קריטיים לקדם פעילות כלכלית חדשה במפרץ חיפה, שלא מבוססת על מפעלים כימיים

0: הודעת הרגעה לתושבים. באופן עקרוני, אנחנו חושבים באיגוד ערים להגנת הסביבה שהמפעל צריך בשלב מיידי להיסגר, ועד שלא ייבחנו כל ההיבטים שקשורים לבריאות הציבור ולקליטות המזהמים שהמפעל מייצר, לא לאפשר את פתיחתו מחדש. זה הנושא שאנחנו חושבים שמשרד הגנת הסביבה צריך לפעול לפיו. לא ייתכן שבאירוע שהוא כל כך חמור, כל כך דרמטי, נעבור לסדר היום. לא ייתכן שבמציאות שבו מפעל מייצר כל כך הרבה זיהום אוויר באזור שנמצאים בו ילדים ותושבים, נעבור על זה לסדר היום. לכן אני גם קורא לשרת הגנת הסביבה ולשר האנרגיה ושר הבריאות לא לאפשר כרגע למפעל להמשיך את הפעילות השוטפת שלו, לבצע את כל הבדיקות הנדרשות לפני שמאפשרים לו להמשיך את תהליך הייצור שלו.
1: אביהו חן, יור איגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה, ממלא מקום ראש העיר חיפה, אני מודה לך על ההשתתפות בתוכנית שלנו.
0: תודה רבה ובהצלחה.
1: תודה, תודה. Я лишь напомню, что мы беседовали с председателем Ассоциации городов Хайского залива по охране окружающей среды и заместителем исполняющей обязанности мэра Хайфы. Я переведу сейчас все, о чем мы с ним говорили. Мой собеседник говорит, что они в Ассоциации городов Хайфского залива по защите окружающей среды обслуживают станции мониторинга в районе залива. И одна из их станций мониторинга, которая находится в одном из районов, зафиксировала отклонение в нормах чистого воздуха. Зафиксировали очень значительное превышение уровня загрязнения воздуха и в первую очередь выбросов бензола. Бензол — это крайне канцерогенное вещество, которое также приводит к заболеваниям. Также зафиксировали, что превышение допустимой нормы больше на 3,3 раза. И вследствие этих данных в дело вмешалось Министерство охраны окружающей среды. Выяснилось, что в ходе технического обслуживания оборудования на нефтеперерабатывающих заводах произошли эти выбросы и загрязнение воздуха. В результате этого Министерство здравоохранения и окружающей среды дали указание двум школам в городе Кириат-Ата не начинать занятия и не отправлять учеников в школу, а также в целом жителям, находящимся в этом районе, было рекомендовано держать окна закрытыми, оставаться, что называется, в домах и не выходить на улицу в районе этих школ. Я задал моему собеседнику вопрос, что, в принципе, когда мы говорим об указаниях и проводимых работах, возможно, я действительно упустил, но вот работы по ремонту или восстановлению, я хотел уяснить, продолжаются ли сегодня или все-таки их остановили. А мой собеседник говорит, что, в принципе, получив данные о загрязнении воздуха, они дали указание немедленно прекратить работы по техническому обслуживанию. Точнее, они обратились в Министерство охраны окружающей среды, которые должны были спустить это распоряжение непосредственно на сам завод, чтобы остановить проблему загрязнения воздуха в этих районах. И хотя они сами не проводили проверку внутри нефтеперерабатывающих заводов, мы верим, что заводы, следуя указанию Министерства охраны окружающей среды, остановили процессы техобслуживания. И он хочет сказать, что здесь речь, скорее всего, идет о некой халатности. И нужно понимать, халатность сразу у нескольких сторон. Во-первых, халатность самого завода. Когда в процессе техобслуживания установок создается столь значительное загрязнение воздуха, это приводит к драматическим последствиям и беспрецедентному событию — закрытие школ в государстве Израиль. Потому что само по себе закрытие школ в городе Хайфского залива, вот такого не было уже десятки лет. Также работы по техническому обслуживанию могут проводиться, но часть из них на регулярной основе, а часть в результате вот попадания той самой иранской ракеты, свидетелями которой мы были не так давно. Но суть заключается в том, что даже когда вы проводите работы по техническому обслуживанию, вы должны подготовить четкий план этих работ, и в соответствии с этим планом Вы должны получить разрешение от Министерства охраны окружающей среды. Вы должны получить от Министерства охраны окружающей среды необходимые средства контроля, чтобы не был нанесен ущерб и вред здоровью. Существует целый процесс, который здесь не был выполнен. Так считает наш собеседник, это председатель Ассоциации городов Хайфского залива и по охране окружающей среды и заместитель исполняющий обязанности мэра Хайфы. Также мой собеседник добавил, что существует целый процесс, который здесь, по его словам, не был выполнен.

0: Министерством охраны окружающей среды, ни самим заводом, чтобы предотвратить воздействие загрязняющих веществ на детей в школах. Этого не было сделано, и поэтому сейчас нужно остановить работы, пересмотреть весь этот процесс заново, чтобы убедиться, что здоровье населения и здоровье детей не пострадают. Я спросил у его собеседника о том, что, в принципе, тема завода «Базан» поднимается время от времени, и много раз говорится о том, что было бы неплохо его перенести из Хаевского залива. И мой собеседник отвечает, что нефтеперерабатывающие заводы должны быть закрыты. Этот завод – это предприятие, которое фактически включает в себя три завода – «Кармель», «Альфеним», завод «Базан». И завод «Гадив», который находится в самом центре территории с населением 800 тысяч человек. И они производят загрязнение воздуха и производят выбросы. Поэтому правительство Израиля еще в 2022 году приняло решение о том, что этот завод должен быть закрыт к 2029 году, ну, максимум к 2030 году. И этот процесс должен быть осуществлен. Есть множество сторон, которые делают все, чтобы это произошло, и работают над этим. Но, как и во всем государстве Израиль, возникают неизбежные задержки. Сейчас речь не идет о переносе завода, речь идет о принципе. Вместо того, чтобы завод получал грязное топливо, по большому счету сырую нефть, и перерабатывал ее в чистые виды топлива, мы должны или мы будем закупать в мире чистые виды топлива, как это делают очень многие развитые страны. Это означает, что завод закроется, и для этого необходимо продвигать различные аспекты. И то, как позаботиться о жителях, и как урегулировать вопросы муниципальных налогов, такие как Арнона, и определенных выплат местным властям, некоторые из которых получают деньги от завода и многое другое. Эти вещи занимают время. Мы очень сильно давим на то, чтобы ускорить их, но эти процессы, которые мы считаем критически важными для продвижения новой экономической активности в Хаевском заливе, которая не будет основана на химических предприятиях, на заводах, загрязняющих воду, воздух и тормозящих развитие всего этого региона. И вот буквально в процессе нашего эфира мы получили реакцию Министерства охраны окружающей среды, которое говорит буквально следующее. Из Министерства по охране окружающей среды они крайне негативно относятся к всему тому, что здесь произошло. Согласно пресс-релизу, речь идет... Сейчас, секунду, я прошу прощения, я просто его потерял, это сам пресс-релиз. Вот он. Министерство охраны окружающей среды со всей серьезностью относится к аномальным концентрациям бензола, зафиксированным в районе комплекса «Базан» в последние дни. Следует прояснить, предварительное уведомление о проведении ремонтных работ или об ожидаемых выбросах в ходе их проведения не является разрешением на аномальные выбросы и не снимает с предприятия ответственности за их предотвращение. Ремонтные работы, даже если они необходимы для обеспечения исправной и безопасной работы установок, должны проводиться при условии защиты здоровья населения и окружающей среды. Завод «Гадив», входящий в группу «Базан», 17 сентября уведомил Министерство об остановке предприятия, которая началась 22 сентября 2026 года с целью ремонта всех установок «Гадив». Следует отметить, что последние годы ремонт откладывался из-за ситуации в сфере безопасности. Начиная с 4 октября этого года, был зафиксирован рост концентрации бензола на мобильной станции мониторинга номер 4, расположенной рядом с общеобразовательной школой Тихон Хеврати в промышленной зоне Дешаним. В субботу 10 октября с 19.00 до 21.00 на станции были зафиксированы крайне аномальные концентрации бензола, в то время как на остальных станциях мониторинга вокруг комплекса показатели оставались в норме. В связи с этими данными министерство усилило контроль за показателями мониторинга. Утром воскресенья, 11 октября, в продолжении контроля, осуществляемого министерством и из-за высоких концентраций, зафиксированных в выходные, была проведена консультация с Министерством здравоохранения, и на тот момент было решено не менять режим учебы. Однако с полудня снова были зафиксированы высокие концентрации на мобильной станции номер 4, а также на станции мониторинга Хайфа. Это старое управление регистрации транспорта Мисрада Ришуй. Вследствие возобновившегося и крайне аномального скачка концентрации бензола за короткое время, а также из-за близости двух школ к эпицентру, где были зафиксированы эти показатели, министерство провели дополнительную консультацию. По ее итогам, Министерство здравоохранения, проконсультировавшись с Министерством охраны окружающей среды и согласовав действия с муниципалитетом Кирьят-Ате, приняли решение распорядиться о проведении занятий в двух школах в альтернативных местах. Вследствие превышения норм министерство провело срочное разбирательство с представителями Базан и однозначно потребовало от них немедленно прекратить ремонтные работы. Требование было передано устно из-за срочности инцидента. Оно остается в силе и будет также направлено в письменном виде. Компании было разъяснено, что она не сможет возобновить соответствующие работы до тех пор, пока не представит полный отчет о выполнении работ и подробный план, включающий меры по предотвращению дальнейших превышений, который должен был быть изучен и утвержден министерством. Министерство продолжает следить за данными мониторинга и выяснять обстоятельства инцидента, а также то, насколько компания соблюдает предъявляемые к ней экологические требования. Министерство также рассматривает вопросы правоприменения, и если будут выявлены нарушения, без колебаний применит все свои полномочия и примет все доступные меры для защиты здоровья населения и окружающей среды. Так, в принципе, с темой загрязнения воздуха в Хайском заливе. Продолжаем программу. Наша следующая тема – это Верховный суд против системы. Медицинские комиссии Института национального страхования Битуах Леуми станут независимыми. Так решил Высший суд справедливости. И сейчас с нами на прямой связи Аркадий Легулашвили, адвокат, заместитель председателя Иерусалимского округа Всеизраильской коллегии адвокатов. Аркадий, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Максим.
0: Давайте начнем, наверное, с самого иска. Кто был инициатором и насколько вот данный вердикт удивил вас?
1: Знаете, инициаторы этого иска – это организации, которые занимаются пострадавшими, и также коллегия адвокатов была одна из истцов. И требование тут было, на самом деле, очень правдивое, очень правильное, и я рад, что Верховный суд все-таки принял этот иск. Для того, чтобы наши слушатели поняли, о чем идет речь, по закону, когда назначаются врачи в комиссии Битуах Леуми, которые проверяют людей с претензиями о такой или иной травме, эти врачи по закону должны назначаться министром труда или социальных услуг. На сегодняшний день это должность министра труда. Но что происходило в практике? В практике министр отдавал свои полномочия Битуах Леуми, и сам Битуах Леуми назначал тех врачей, которые сидели в комиссии от Битуах Леуми, где решались вопросы о таких или иных компенсациях людей после того, как им назначали или не назначали инвалидные группы. Для того, чтобы просто
0: Аркадий,
1: понять,
0: простите, что простите, что перебиваю, но ведь как бы налицо некий конфликт интересов. То есть Институт национального страхования нанимает и платит врачам,
1: которые должны решать вопрос, присвоить,
0: и чтобы Битуах Леуми, Институт национального страхования, выплачивал потом эти деньги.
1: Конфликт интересов тут просто, можно сказать, колоссальный и ужасный для граждан Израиля, потому что это то же самое, что сторона в суде будет выбирать, кто будет судьей. Это чтобы просто вот сделать аналогию. Получается, что по вопросам Битуах Леуми, который должен выплачивать компенсации, сам Битуах Леуми назначает тех экспертов, тех врачей, которые будут решать, дать ли человеку группу инвалидности, не дать и сколько процентов. А чтобы понять, о чем идет еще речь, это колоссальные ресурсы, это огромные денежные ресурсы, когда человеку назначается группа инвалидности, независимо это по трудовым вопросам, это после ТТП, которое связано с трудовым вопросом, или другие какие-нибудь причины, за которых человек имеет право подавать просьбу на такую или иную комиссию в Битуах Леуми. И вот именно насчет этого был иск, вот эта петиция в Верховный суд. И Верховный суд сказал, что у министра нету возможности передавать свои полномочия Битуах Леуми. Если закон решил, что сам министр должен назначать тех врачей, то он не имеет права это полномочие передавать Битох Леми, потому что именно вот это сам закон хотел и предотвратить, чтобы не было возможности с Битох Леми назначать экспертов, тех специалистов, которые будут решать в своих вопросах, касающихся Битох Леми.
0: То есть, теперь, если я правильно понимаю, министр, который должен был, вероятно, законодатель предполагал, что министр будет сам поименно отбирать этих врачей, этого не стал делать, а попросту делегировал. Причем речь не идет о конкретном этом министре, о всех министрах, которые были до него, да.
1: Да-да-да, это длится десятилетия, это практика, которая нашла уже корни в израильской системе. К сожалению, еще одна практика, которая была неправильная, она укоренилась. Но вот эту практику надо просто прекращать. И я рад, что Верховный суд решил именно так. Он дал один год Битуах Леуми для того, чтобы то, что уже назначено, назначено, закончить с этим. И один год для того, чтобы министр уже нашел способ, как назначать экспертов, как назначать врачей, которые будут участвовать на этих комиссиях, которые будут решать по делам граждан, независимо от Битуах Леуми. Битуах Леуми может давать какие-нибудь рекомендации, может советовать и так далее, но Битуах Леуми никак не может назначать этих врачей. Это должно делаться независимо через министра.
0: Хорошо, и кто будет сейчас следить за выполнением вот этого вот постановления, этого вердикта? То есть Институт национального страхования сам должен разработать какой-то план, или министр здравоохранения вместе с Битуах Леуми, с Институтом, да, национального страхования, должны разработать вот тот вот новый план и представить, к примеру, суду альтернативу, или как это все будет работать?
1: Нет, это уже не может быть через Битуах Леуми, это уже должно быть именно через Министерство труда. После этого у нас, наверное, может быть другой министр или тот же самый министр, но в любом случае это будет уже разработано через министерство, независимо от Битуах Леуми.
0: А вы упомянули, что данное распоряжение должно вступить в силу, то есть через год, или у релевантных ведомств, как вы сказали, да, Минздрав или министр здравоохранения, есть год. А что будет проходить за этот год? То есть, по факту, то, свидетелями чего мы и были и до этого. То есть врачи от Института национального страхования будут либо назначать процент инвалидности или группу, либо не назначать. Я правильно понимаю?
1: То, что суд решил, это не Министерство здравоохранения, а именно Министерство труда. Вот именно Министерство труда должно будет разработать этот план и должна уже привести в действие вот это решение. А до этого суд просто дал возможность Битуах Леуми продолжить свою работу, потому что иначе, если это было бы с сегодняшнего дня, то результат этого был бы, что граждане Израиля не могли бы получать возможности представить перед комиссией, хоть какой-либо комиссией Битуах Леуми. Это исходя из того, что якобы эта система до сих пор работала, она неправильно, ее надо менять, но все равно эта система существует, и это лучше, чем прекратить полностью, пока вот эти новые кадры не будут заполнены, и не будут назначены новые эксперты, новые специалисты для этих комиссий. Это дает возможность просто текущей системе исправить себя.
0: В принципе, ваш ответ понятен. Последний вопрос, вашего позволения, Аркадий. Израиль – страна, где все любят судиться. Причем, предложение о том, что я подам на тебя в суд, это, конечно же, никакая не угроза, но, тем не менее, оно очень часто используется. Вот с момента публикации этого самого вердикта и до того, как новая какая-то программа или план вступит в силу, как вы сказали, то есть все процессы не будут ни остановлены, ни заморожены, врачи от Института национального страхования будут продолжать назначать те или иные проценты, но мы знаем, что, как всегда, одна из сторон бывает недовольна. После того, как найдут новых врачей, можно будет попытаться опротестовать присвоенные инвалидные баллы, проценты.
1: Да, конечно. Эта система существует и сейчас тоже. Есть комиссия первого уровня, на которую можно обжаловать другую комиссию повыше, где будут сидеть дополнительные врачи. Это апелляционная комиссия, там будет просматриваться дело. И тот, кто недоволен результатом апелляционной комиссии, он может обжаловать уже в трудовой суд, в суд по трудовым делам. И там тоже есть первая инстанция и вторая инстанция. Так что вот возможности обжалования, они существовали, они будут существовать. Это никак не было затронуто решением Верховного суда, нынешним решением Верховного суда, так что возможности обжаловать, конечно, существуют. Есть, конечно, у человека возможность и опротестовать того или иного специалиста, который будет назначен по его делу в комиссии, это в тех случаях, если какие-то соприкосновения с этим врачом были. Допустим, если этот врач проверял уже этого человека, или есть там какая-то причина, весомая причина, по которой именно вот этот эксперт не может сидеть по делу определенного человека, в таких случаях можно обжаловать, требовать поменять того или иного специалиста.
0: Аркадий Легулашвили, адвокат, заместитель председателя Иерусалимского округа, всеизраильской коллегии адвокатов, большое вам спасибо за участие в программе.
1: Спасибо вам, Максим, и желаю нашим слушателям и всему Израилю спокойного вечера.
0: Присоединяюсь, конечно же, к этому. Продолжаем программу и возвращаемся к трагедии на севере. На данный момент известно, что 23 человека получили ранения в результате взрыва неразорвавшегося боеприпаса. Сейчас к нашему эфиру подключается Олег Клоц, главный редактор радиостанции «Канрека». Олег, добрый вечер.
2: Добрый вечер вам всем, добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
0: Наверное, начнем с того, что все-таки попытаемся, наверное, может быть, понять, что стало причиной этого взрыва, этой детонации. Известно ли что-нибудь о типе этого боеприпаса, каким образом он попал, если я так понимаю, если мы правильно понимаем, к подростку?
2: Согласно первоначальной версии, я еще раз подчеркну, несмотря на то, что генеральный инспектор полиции сказал, что почти 100% речь идет о неразорвавшемся кассетном боеприпасе, все-таки официального подтверждения нет. Сейчас собираются данные о том, что же там произошло, но предполагается, что один из учащихся мог обнаружить неразорвавшийся боеприпас, подобрать его и положить в свой рюкзак. Предположительно, взрыв произошел внутри рюкзака, когда подросток находился, в общем, с товарищами на маршруте. Этот самый кассетный боеприпас, в чем, в общем, особенность и в чем опасность подобного вида вооружений? Когда все разрывается, то боеприпасы разлетаются, в общем, по очень широкому радиусу, и сам этот боеприпас похож, мы тут за последние 3 года стали все, в общем, к сожалению...
0: Эксперты, да, в узкой области, да.
2: Экспертами в этой области, да, но он похож на такую небольшую консервную баночку, и, вероятно, действительно, предположительно, опять же, еще раз подчеркиваю, ребенок мог заинтересоваться этим и положить это в... себе в рюкзак. Несмотря на небольшую величину этого кассетного боеприпаса, он обладает достаточно значительной разрушительной силой, уж точно он наносит ущерб живой силе, и это, в общем, мы наблюдаем в ходе этого инцидента. Если продолжая тему, собственно, боеприпасов и того, что где находится, на пресс-конференции, которая была около получаса, наверное, назад, выступали генеральный инспектор полиции и командир Северного округа полиции. Так вот, по словам генинспектора, после консультации с армией, по-видимому, будет принято решение о временном прекращении подобного рода школьных экскурсий именно вот в этом районе, приграничном районе с Ливаном. Потому что много падало на открытой местности боеприпасов, они небольшие, у армии нет точной информации о том, что где находится, поэтому, по-видимому, будет дополнительная местность прочесываться, по крайней мере, в районе туристических маршрутов. Командир службы безопасности кибуца Ифтах, одного из кибуцев, который расположен там рядом, в интервью нашим коллегам на радиостанции Канбет сказал, что за последние 3 года войны с Хизбаллой и уже вскоре, уже как бы после перемирия, после того, как проходили проверки, ему в районе кибуца, не именно там, где произошел взрыв, а в целом в районе, да, в этих, так сказать, прекрасных северных лесах, ему приходилось пытались обнаруживать те или иные подобного рода кассетные боеприпасы. Приезжала армия, приезжали саперы, то и полицейские, и армейские, всем этим занимались, но, к сожалению, в общем, 100%, что называется, нет.
0: Ну вот скажем, тут тоже только... вопрос, тут да. тоже на самом деле вопрос.
2: Скажем только, понимаете, да. вот... Это прогулка школьная, средней школы, там средняя и старшая школа Орт-Маалот, Ишива, они получили все необходимые разрешения. То есть никто не говорит о том, что это был какой-то, так сказать, как любят говорить, пиратская прогулка. Нет, они получили разрешение. Это была группа учащихся вместе с сопровождающим представителем педагогического коллектива. Кстати говоря, один из сопровождавших, мужчина 61 года, сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице Рамбам и в настоящий момент находится в операционной. С другой стороны, мы прекрасно знаем, что поведение детей и подростков очень часто непредсказуемо. Можно сколько угодно говорить об опасности тех или иных вещей, даже если это не касается чего-то столь, так сказать, кардинального, как неразорвавшиеся боеприпасы. Кто как реагирует, кто что слышит, какой интерес к чему возникает, это, конечно, совершенно предсказать невозможно. Я только, Максим, с вашего позволения...
0: Конечно, конечно, я внимательно слушаю.
2: Пострадавших, да, значит, как мы уже сказали, число пострадавших выросло до 23, к этому нужно добавить одного погибшего подростка 15 лет, 12 человек были доставлены в больницы на автомобиле, другие были доставлены вертолетом. И, собственно говоря, если говорить о том, как пострадавшие распределены, то наибольшее число пострадавших 13 человек, из них несколько раненых тяжело и средней степени тяжести. Это, в общем, статистика немного меняется, потому что довольно часто удается стабилизировать состояние, да, и состояние меняется. Так вот, они оказались в больнице ЗИВ, еще несколько человек в больнице на Арея, и 4 человека, в том числе вот этот мужчина 61 года, в больницу Рамбам в Хайфе, там же находится 3 подростков в состоянии средней тяжести. Тяжело раненому мужчине нет угрозы, но, собственно, необходимо все, понятно, медицинские действия произвести, и сейчас он находится в операционной.
0: Олег Лоц, главный редактор и ведущий радиостанции КанРека. Большое вам спасибо за это включение.
2: Спасибо и всем спокойного вечера. Как мы уже говорили, вы, я думаю, Максим, говорили буквально через...
0: Еще не успел. Забирайте. Даже вот это предложение вы у меня забираете.
2: Но вскоре, через 10 где-то минут, после выпуска новостей, будет в эфире КанРека традиционная...
0: На пике событий.
2: ...программа «На пике событий», где мы более детально попытаемся понять, что же там произошло, поговорим о состоянии раненых, ну и, в общем, узнаем и поговорим о других событиях этого беспокойного дня.
0: Олег Лоц, редактор и ведущий радиостанции КанРека. Большое спасибо.
2: Спасибо.
0: Ну что ж, действительно, как уже было сказано, буквально через несколько минут на волнах радиостанции КанРека будет короткий выпуск новостей. Сразу после него выйдет актуальная программа «На пике событий», в рамках которой как раз и будет разобран этот трагический инцидент на северной границе. А мне лишь осталось напомнить, что связаться с нашей радиостанцией можно, позвонив по номеру, который все вы хорошо уже знаете. Редакция «Особый случай» принимает сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Также есть номер, на который можно отправить сообщение. Это 050-737-8127. Это мессенджер WhatsApp. Также есть у страницы «Особый случай» специальная страница в социальной сети Facebook. Там нас тоже можно найти. Ну и лишь напомню, что на сегодняшней программе работали продюсер Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом сегодня был Михаил Ольшванг. Музыкальный редактор Таня Барская. У микрофона был редактор ведущей программы «Особый случай» Максим Гуллер.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Повторная трансляция на Кан Река.
1: В эфире «Час с Ольгой Раз» на Кан Река.

Шалом, дорогие радиослушатели, здравствуйте. В эфире радио Канрека. У микрофона доктор диетологии Ольга Раз, за пультом оператор Шлёми Ицхак и продюсер нашей программы сегодня Лена Черкасова. И мы все втроем постараемся сделать эту передачу важной, приятной, если можно так выразиться, и полезной для вас. Окей? Мы две недели не виделись, так что я напоминаю, что мы будем говорить о здоровье, о питании, как они связаны между собой, как можно изменить одно и улучшить другое, и наоборот. И наш телефон 07-228-01-003. 07-228-01-003. Я надеюсь, что вы нас не забыли за эти две недели. Хотя и прошлая неделя была, конечно, очень грустная. И для всех нас, для всех израильтян и для всех евреев в мире очень грустная. А людям пожилым напоминала погромы, которые нельзя забыть. Но мы продолжаем нашу жизнь, продолжаем нашу передачу и будем говорить о всем том, что вас интересует сегодня. И вы можете задавать вопросы и по Фейсбуку Канрека. Я очень хотела бы, чтобы вы это делали. У меня здесь только два вопроса, и это очень мало, потому что есть вещи, которые интересны всем, а я просто не все могу охватить, потому что не знаю, что именно вам интересно, хотя это мне очень интересно. Может быть, вы даже напишите мне, что вам интересно из проблем питания. И у меня была пациентка в Йом-Шиши в пятницу и говорит, говорит, вы побольше говорите о том, что вот говорят, а это неправильно. Я говорю, я не могу об этом говорить, потому что если меня спросят, я скажу. А я не знаю, столько говорят неправильного, что просто ответить на все это очень трудно в таком коротком времени, которое у нас есть. Сегодня я хотела говорить о раздраженном кишечнике. Это явление, которое знакомо многим, очень многим, особенно проявляется больше с возрастом. И раздраженный кишечник, это первым делом это нужно знать, что это не болезнь. Это явление неприятное, но оно не поражает органов пищеварительной системы, и поэтому оно не является клинической болезнью. У него есть клинические признаки, но оно не болезнь. То есть, если у вас есть эта проблема, то нужно, естественно, ей заняться, но это не считается болезнью. Воспаление кишечника считается это болезнь, а раздраженный кишечник это явление, которым нужно обязательно заниматься которым, потому что оно доставляет очень много неприятностей тем, кто им страдает. Первое, что я вам хочу сказать, и самое важное, если у вас начинаются симптомы, такие как раздувание живота, газы, боли в животе, поносы, запоры, один меняя после другого, или только один, или только понос, и только запоры, первым делом нужно пойти к врачу, который называется гастроэнтеролог, и исключить болезни, которые могут давать такие же симптомы. Во-первых, это, конечно, рак, и это, конечно, воспалительные процессы в кишечнике. После того, как это исключено, то можно сказать, что это раздраженный кишечник и заниматься раздраженным кишечником. Причины. Это, конечно, очень интересно, и я вам постараюсь это рассказать. Есть оси в нашем организме, которые связывают разные органы с мозгом. Есть ось кишечник-мозг. Я хочу вас удивить и сказать, что многие ученые называют кишечник вторым мозгом, the second brain, потому что он выделяет вещества, которые выделяет мозг, например, серотонин,
И там серотонина даже больше выделяется, чем в мозгу. То есть это организация очень тонкая и очень важная. И поэтому нужно ее беречь. А как ее беречь, мы поговорим в следующий раз. А вот эта ось мозг, кишечник, мозг, нервная система там слишком как бы усиленная, и поэтому это может вызвать раздраженный кишечник. Перистальтика, либо слишком быстрая, либо слишком медленная, может это вызвать. Спазмы мышц стенки кишечника. Поскольку это мышцы, то, может, в данном случае даже нужно принимать магний, потому что он действует, расслабляет мышцы. Это я говорю так между делом. И очень важный аспект – это микробиота. То есть те микроорганизмы, которые живут в прямой кишке. Эти микроорганизмы нам очень важны. Они влияют очень сильно на наше здоровье. И поэтому, когда их количество уменьшается, а соотношение между хорошими и плохими увеличивается в сторону плохих, то может появиться много всяких вещей, но в частности и раздраженный кишечник. А поскольку по исследованиям с возрастом это происходит, вот это вот ухудшение микробиоты, то очень часто я лично даю людям с раздраженным кишечником пробиотик, то есть микробы, микроорганизмы, которые полезны и которые могут изменить соотношение плохих и хороших микроорганизмов в прямой кишке. Врачи обычно дают антиспазмолгические лекарства или лечат запор понос. Это не лечение самого синдрома, но это лечение симптомов. Очень важно у людей, у которых появляются вот эти признаки, сделать анализы непереносимости лактозы, фруктозы и сорбитола. Лактоза и фруктоза, вы знаете, что это? Лактоза – это молочный сахар, фруктоза – это фруктовый сахар, а сорбитол – это сахарозаменитель, который употребляют в продуктах, где написано «не без добавки сахара», такие как жвачки, пирожные, печенье, вафли и так далее и тому подобное. То есть эти анализы нужно сделать, чтобы понять, в чем дело. Потому что если у вас есть непереносимость, скажем, лактозы, то вы перестаете пить или есть молочные продукты, и все сразу налаживается. Кстати, о птичках. Сегодня есть продукты без лактозы. Молоко, натуль лактозы, это называется, без лактозы. И йогурт, натуль лактозы, без лактозы. Так что можно это употреблять. Окей? Что делать? Мы даем диету, которая называется диетой элиминации. Элиминация, как вы знаете, это удаление всего и оставление очень определенного количества продуктов. Я удаляю на первой стадии все, что известно, вызывает вот эти вот неприятные симптомы. Газы, живот и так далее. Это в основном виды овощей некоторые, многие виды овощей, фруктов, если есть непереносимость фруктозы. Бобовые, естественно, лук, чеснок и так далее. И делю пищу на небольшие порции каждые 3-4 часа. И прошу через 2 недели написать мне в WhatsApp, как человек себя чувствует. Когда он мне пишет, слушай, говорит, я заново начал жить, это делает мне целый месяц приятным. Это очень приятно. И это очень часто происходит. Иногда это не происходит тогда, когда мы не знаем точно причину этих явлений. Поэтому я говорю, нужно выяснить первым делом причину этих явлений. Okay? Потом мы постепенно, я учу моих пациентов добавлять то, что можно добавить, как добавлять, чтобы научиться, что да, мне хорошо, а что нет, мне нехорошо. Okay? И как известно, как понятно, еще раз, распорядок дня должен быть очень, очень, так сказать, заранее продуманным. И я даю пробиотику обычно, ту, которая нужна в данной ситуации. И можно дать магний. Недостаток магния, в принципе, 85%
взрослого населения, так что дать магний – это только лучше. Естественно, не тем, у кого есть проблемы с почками. Так что вот так вот это делается, этот кишечник раздраженный. И сейчас мы перейдем к вопросам. Прошу прощения, мне подсказывают, сейчас у нас песня, а потом мы перейдем к вопросам. Дико извиняюсь. Сейчас мы послушаем песню, а наш телефон 07-228-01-003. Воспользуйтесь этим, пожалуйста, телефоном и звоните нам. Я жду ваших звонков. Что ты говоришь?

0: Ну вот мы вернулись. Конечно, песня очень хорошая, и мне хочется присоединиться к певице и сказать «Аллилуйя» для всех нас, чтобы все было лучше, чем есть. И еще раз повторяю наш номер телефона 07-228-01-003, 07-228-01-003, и мы будем говорить, как я уже объяснила, о здоровье, о питании, и задавайте вопросы. Начинайте звонить нам и задавать ваши вопросы. Я знаю, что это важно вам, и это важно тем, кто нас слушает. А сейчас я начну отвечать на те вопросы, которые уже есть. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
1: Это я. Слушаю вас. Наверное.
0: Это вы, да.
1: Я хотела задать такой вопрос. У меня маленький гемоглобин. 12,1. И мне выписали железо.
0: А? Не страшно. Это не пониженный, но не
1: совсем, да.
0: Не бояться. Не надо бояться. Но... Надо просто сделать что-то. Да, я вас слушаю.
1: Ну, вы... я начала принимать эти таблетки.
0: Таблетки чего?
1: От железа.
0: Вам сделали анализ железа? Вам сделали анализ?
1: Я сделала анализы.
0: И вы помните, какое у вас было железо?
1: 12,1.
0: Нет, это гемоглобин. А я спрашиваю, какое у вас было железо?
1: Железо было...
0: Не помните. Просто дело в том, что я об этом уже много говорила. Анемия может быть по разным причинам. Из-за пониженного железа, из-за пониженного B12, угу. Из-за пониженного фолиевой кислоты. Поэтому все эти анализы нужно сделать.
1: Так сколько вам лет?
0: Вы сделали, но я-то не знаю, что у вас получилось. Вы мне говорите ваш гемоглобин, который не такой страшный.
1: Не страшно, но железо вот у меня написано ферриодин 53.
0: 53 – это пониженное, да. И сколько пониженное. Вы принимаете каждый день таблетку?
1: Я начала принимать, а потом бросила, потому что я 100 лет не выходила. Я не могла.
0: Это значит, что вам нужно подобрать железо, которое вам подходит. Вам дали железо больничной кассы, а нужно подобрать железо, которое вам подходит. И железо нужно принимать. Сейчас, после того, как я надеюсь, что оно понялось, я не уверена, надо сделать анализ. Через три месяца надо сделать анализ. Надо принимать железо у человека, у которого пониженное железо, 3 месяца, каждый день таблетку. Или в жидкости, какое железо вам подойдет, и потом принимается 1-2 раза в неделю, чтобы оно снова не понизилось. Сколько вам лет, кстати?
1: Мне 85.
0: 85. Колоноскопию вам, наверное, делать не будут, к сожалению, но хотя бы сделать кровь в кале и обязательно сделать B12 и фолиевую кислоту.
1: B12 я принимаю, мне выписали, я уже кончаю принимать B12.
0: Вы никогда не кончаете принимать B12. Вы кончаете принимать его каждый день, а потом начинаете принимать его два раза в неделю, потому что если вы перестанете его принимать, через несколько месяцев он понизится опять.
1: Но я каждый день принимаю по одной таблетке.
0: Когда закончите ваши таблетки, я вам просто говорю, что делать в будущем. Мы же все-таки еще живем на этом свете, значит, надо знать, что делать дальше. Дальше принимайте по 2 раза в неделю, и через год сделайте анализ крови новый.
1: Ясно. Большое
0: понятно, что я говорю?
1: Да.
0: Окей. Я просто хочу... всего хорошего, будьте здоровы. Сейчас мы перейдем к следующему звонку. Я просто хочу еще раз объяснить. Объясняла это много раз. И нужно еще повторить это. С возрастом усвояемость B12 и железа понижаются. Поэтому очень часто пожилые люди страдают от недостатка B12 и железа. Если у человека есть недостаток B12 и железа, то гемоглобин может быть нормальный, поскольку это два разных вида анемии. Поэтому нужно обязательно делать эти анализы. Окей, кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня интересует, что предпочтительно и какие ограничения в питании при солитарной язве.
0: Какой язве?
2: Солитарная.
0: Что такое солитарная язва, я не знаю.
2: Ну, еще язвенный колит у меня и воспаление.
0: А, колит.
2: Язвенный колит И вот солитарная язва.
0: Это язва в каком месте у вас находится в пищеварительной системе?
2: Кишечнике.
0: Значит, у вас воспаленный кишечник. Воспалительные процессы, да, в кишечнике. Вам, да, должны давать лекарства.
2: Ну, я принимаю лекарства. Вот я питание хотела.
0: А питание более-менее нормальное, спокойное. Не очень много жареного, не очень много жира. Овощи ограничить. Если есть овощи, то только вареные, такие как кабачки, как тыква, как морковь. Но вам, конечно, нужно сделать отдельную индивидуальную диету, потому что при проблемах с кишечником могут быть недостатки железа, недостатки B12, недостатки кальция. То есть вам нужно сделать очень такой анализ всеобъемлющий, если можно так выразить, для того, чтобы, да, полечить вас, а не отдельно ваше воспаление.
2: Понятно.
0: Это понятно? Надо пойти к специалисту, диетологу, который специализируется. Ну и прекрасно, скажите, делайте то, что он сказал.
2: Облепиховое масло и алоэ, если принимать.
0: Что принимать?
2: Облепиховое масло.
0: Оно, а зачем принимать облепиховое масло?
2: Для снятия воспалительного процесса.
0: А, ну хорошо. Если это дается вместо лекарства, это, конечно, очень грустно.
2: Нет, это мне не дается. Я сама так предполагаю.
0: Вы можете принимать облепиховое масло. Оно не может повредить. Но я не думаю, что оно вылечит ваш воспалительный процесс в кишечнике.
2: Понятно. Okay. Хорошо, спасибо.
0: Всего доброго, будьте здоровы. Кто с нами на линии, слушаю вас.
3: Это я. Доброе,
0: да, это
3: утро,
0: вы, да,
3: доктор.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я хотела бы у вас спросить. Мне физиотерапист сказала, у меня онемение ног, стягивание такое, тяжесть в ногах. Она мне сказала, на ночь желательно пить швепс-соду без сахара, но с хинином. Это как-то...
0: Физиотерапист не может заменить врача.

0: Просто это
1: соды
0: вода с магнием.
1: Соды с хинином, магний надо принимать отдельно. А соды...
0: Нет, я понимаю, у меня очень слабит любой магний, я не могу, очень слабит мне желудок.
1: В капсулах магний вас слабит?
0: Слабит любой, да.
1: Понятно.
0: Вот. Поэтому
1: плохо.
0: Я хотела...
1: Значит, нужно есть зеленые листья. Знаете, такие, как вот такие в пакетах они продаются, разные зеленые листики, там есть много магния.
0: У меня разжижитель крови, я как-то это не очень...
1: Какой разжижитель?
0: Хочу.
1: Смотря какой.
0: У меня Эликвис.
1: Эликвис, вы можете есть зеленые листья.
0: Ну, как-то врач мне сказал.
1: Врач не может вам такого сказать, потому что Эликвис не делает никаких проблем с питанием. Кумадин делает, но не Эликвис. Работает совершенно иначе. Я вам говорю то, что я знаю, а вы делаете то, что вы хотите, вы понимаете.
0: Я понимаю, но вот вода...
1: Теперь хинин, он может помочь в очень определенных болезнях, а у вас этих болезней нет. Вы были у хирурга кровеносных сосудов?
0: Нет, как
1: а
0: раз...
1: А вот желательно, что очень желательно, чтобы вы туда сходили, потому что это может быть причиной всех этих явлений. То, что у вас сосуды на ногах уже работают не так, как нужно. В пожилом возрасте это может случиться.
0: Доплеры я делала, все это... Ну, понятно.
1: Понятно?
0: Значит, оно не навредит?
1: Оно не навредит. Просто соды без сахара с хинином нет. Есть только нету, с сахаром.
0: Вот я поэтому... Дети искали, они говорят...
1: И нету такого. Нет, только с сахаром.
0: Да, все это вот. Ага, понятно.
1: Окей.
0: Теперь у меня еще один вопрос маленький. Внучке 22 года, и врач сказал, есть астма кожи, у нее такие прыщички. Какое-то питание надо исключить или...
1: Сладкое исключить? Жирное? Сладкое. Жирную пищу не есть, жирного мяса, колбас, сосисок, печени и так далее. И
0: пища... молочку?
1: Молочные продукты можно есть, только не 38% жирности, а 5% жирности. И сладости исключить, не исключить, а решить раз в неделю съесть кусок пирога. Что-то в этом духе.
0: А так особой диеты нет?
1: Это и диета.
0: Это и есть диета.
1: Диета это так, как человек ест. Диета это питание. Она, ей лично нужно делать эти вещи. И, конечно, кожник должен дать ей, что делать с этим, в смысле лекарств.
0: С этим какие-то трупы, да.
1: Окей.
0: Так, хорошо, спасибо.
1: Всем будьте здоровы, всего хорошего. Здоровья. Кто с нами спасибо. На линии, слушаю вас.
2: Здравствуйте, уважаемая Ольга Рас. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос к вам. Лечащий врач к дополнению к лечению насчет сахарного диабета, к тем лекарствам, которые я принимаю, она назначила мне чай марингу. Ваше отношение к этому?
1: Нет отношения. Нет никакого отношения. Если вы хотите уравновесить ваш сахар, нужно принимать правильные лекарства. Я бы пошла в данном случае не к семейному врачу, а в клинику, которая занимается сахарной болезнью. И если у вас нерегулированный сахар, естественно, нужно поменять диету. А один чай ничего не сделает.
2: Нет,
1: вы можете пить,
2: таблетки,
1: но это вам не поможет. Для того, чтобы урегулировать сахар, надо каждый день правильно есть и каждый день принимать правильные лекарства.
2: То, понятно? Что я делаю. Я делаю каждый день то, что вы говорите.
1: А кто вам дал диету?
2: Семейный врач. Она посоветовала мне выпить чай меренгу.
1: Это не называется правильной диетой. Правильная диета – это то, что вы едите. А то, что вы пьете, вы можете пить чай, сколько вам хочется. Но диету вам должен дать диетолог, специалист по сахарной болезни. Поэтому я вам советую пойти в поликлинику, именно специализирующуюся на сахарном диабете. Потому что там есть и диетолог, специализирующийся по сахарному диабету.
2: А где такой диетолог находится?
1: Я вам говорю, в каждой больничной кассе, в каждой больнице находится мерпаа, то есть клиника для сахарных

0: сахарных больных. И ваши больничные качества тоже. Я уверена.
1: Это надо через лечащего врача
0: делать? Вы должны, или... во-первых, найти это, позвонить туда и сделать очередь.
1: Ага, я понял, я понял.
0: Понятно?
1: А, в принципе, чай, там, оренгл никакого сахара не понижает, и пить натощак нет смысла.
0: Может быть, он даже понижает, но в этом это не проблема. Это не лекарство для лечения сахарного диабета. Угу. Поэтому я вам сказала, что никакого отношения у меня к этому нет.
1: Все, я понял. Большое спасибо.
0: Окей, всего хорошего. Есть кто-нибудь на линии? Слушаю вас.
2: Я хочу задать вопрос доктору.
0: Слушай, вы со мной.
2: Очень хорошо. Зовут меня Софья. Я принимаю цитрат, магний цитрат.
0: Окей.
2: Негатит капсулет.
0: Помогает?
2: Считаю, что да.
0: Реже. А считаю, есть это капсулет или нет это капсулет?
2: Очень редко. Реже, намного.
0: Значит,
2: реже.
0: Реже. Прекрасно. Вы помните, сколько миллиграмм магния есть в таблетке?
2: Я не знаю точно, но большая такая белая таблетка.
0: То есть да, она, то, что она большая, это ни о чем не говорит. Окей.
2: Ее размер, у меня немножко другой вопрос.
0: Сколько времени вы принимаете?
2: Я уже давно принимаю, наверное, где-то полгода, а может быть чуть больше.
0: И вы видите, что есть улучшение?
2: Я вижу, что от цитрата, да, мне посоветовали его, я принимала другой, мне посоветовали в одной из центральных аптек, сказали, что все-таки этот больше помогает.
0: Я не уверена, но если вам помогает, значит продолжайте его принимать.
2: Второй вопрос. Значит, сейчас у меня вопрос запора. Я хочу принимать жидкий магний, но молочко магниевое.
0: Да.
2: Как с ними, с двумя обходиться? Я же не хочу.
0: То, добавить магниевое молочко, чайную ложку в день.
2: Это не важно, не перед сном.
0: Когда вам удобно.
2: А, это можно и в течение дня принять?
0: Конечно.
2: Я не хочу соединять эти два магния.
0: Не хотите соединять, принимайте по отдельности. Но можете принимать, когда хотите.
2: А, то я именно думала, что нельзя их на ночь и то-то другое принимать.
0: Не нужно на ночь принимать. Принимайте в 7 часов вечера один и перед сном другой.
2: Спасибо большое.
0: Окей.
2: Спасибо.
0: Будьте здоровы, всего хорошего.
2: Спасибо.
0: Наш телефон 07-228-01-003. И я хочу прочитать вопросы, которые у меня были за это время в Фейсбуке. Опять же говорю, пожалуйста, пишите, потому что это интересно всем, мне в частности. Спрашивает меня радиослушательница, говорит о том, что у нее есть непереносимость дрожжей, связанная с поджелудочной железой. Я такого явления, в общем, не встречала. Но если она говорит, значит, она знает, что она говорит. И ей плохо от дрожжей по какой-то не причине. И она спрашивает, можно ли купить хлеб на закваске без дрожжей. И говорит, что она искала хлеб такой. И даже все хлеба на закваске написано, что там есть дрожжи. А я видела хлеба, в которых нет дрожжей, а есть только закваска. Это обычно ржаной хлеб. Можно купить это в разных таких хлебных бутиках, таких хлебных магазинах специальных. Можно купить это в магазинах Тева. А можно это купить в обычных суперах. Надо просто просмотреть все ржаные темные такие хлеба, которые написаны на закваске, и посмотреть, где есть дрожжи, а где нет. Я уверена, что вы найдете без дрожжей. Теперь меня спрашивает еще одна слушательница по поводу вещества, которое называется берберин. Я вам сначала объясню, что это такое, а потом отвечу свой ответ. Берберин – это алкалоид, вещество, выделяемое из нескольких видов растений. И последние несколько лет заинтересовались тем, как он действует на сахар. Видели, что он может немножко снижает сахар, немножко снижает гликированный гемоглобин. И начали его называть природный метформин. Метформин – это то, что вы называете глюкамин, глюкофаж. Это вещество, которое улучшает метаболизм и снижает сахар. Теперь так. В исследованиях использовали большое количество барберина, от 900 до 1500 миллиграмм. Нужно его принимать в двух до трех порций. Иначе он делает проблемы с пищеварительной системой, газы, живот и так далее. Но самое главное, если уже вы решили покупать берберин, покупать его в правильном, так сказать, виде. Либо с пиперином, либо с в липозомальном виде. Написано липозомали. Okay? Иначе он не усваивается. Но самая большая проблема в том, что он влияет на очень многие лекарства, которые очень многие люди принимают, и, так сказать, изменяет их действия, и в какой-то мере может их разрушить. Это такие, как статины, лекарства от давления, кроверазжижающие лекарства. Поэтому желательно подумать, можно вам его принимать или нет. Но в любом случае, поймите, любая добавка, она не лекарство от болезни. Если у вас есть сахарный диабет, его нужно, так сказать, купировать. Мне кажется, это слово правильно я применяю, я не уверена. При помощи правильной диеты и правильных лекарств. Почему я говорю правильной диеты? Потому что люди думают, что они знают, что надо есть, а на самом деле это далеко до правильного. А во-вторых, правильные лекарства – это тоже проблема, потому что сегодня есть много лекарств, причем очень патентных, очень хорошо влияющих. Нужно, чтобы человек, который вами занимается, врач, который вами занимается, дал вам правильные лекарства. Не те лекарства, которые были 50 лет назад, а лекарства новые, современные, которые лучше улучшают, сильнее ваши проблемы с сахарным диабетом. Эти две вещи вместе могут улучшить проблему, отрегулировать ваш сахарный диабет, и вы можете быть долгие годы без всяких последствий сахарного диабета, которых очень много. Ну, я уже не говорю о болезни сердца, что 35% из больных сахарных диабета заболевают сердечными заболеваниями. Естественно, почечные заболевания, почечная недостаточность, сердечная недостаточность, почечная недостаточность, проблемы в глазах, вплоть до слепоты, проблемы в сосудах. Так что я просто рассказываю иногда своим пациентам, что вот когда я был начальником отделения в больнице, и на обходах хирургических отделений, в которых я участвовала, обычно те, у которых ампутированы конечности, были больны сахарным диабетом. То есть, пожалуйста, сахарный диабет, нужно им заниматься. Это не просто так, вот мне врач дал лекарство, и оно не очень помогает. Оно должно помочь, но оно без диеты не поможет. Надо обязательно сделать правильную диету у специалиста. Okay? У специалиста-диетолога, который понимает, знает, какую диету надо человеку дать. Okay? Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
3: Да, добрый день. На линии. Да, у меня вам вот какой вопрос. Меняется ли у человека в течение жизни восприимчивость на лактозу и фруктозу? Вот мне, например, сделали проверку лет 25 назад. И, ну, была восприимчивость определенная. Есть ли смысл повысить проверку дополнительную или нету смысла?
0: Была восприимчивость или невосприимчивость?
3: Была восприимчивость на лактозу 15%, по-моему, а на фруктозу тогда даже и 40%.
0: Значит, у вас есть и свелют ли лактоза или фруктоза? У вас есть
3: это было 25 лет назад. Вот
0: Стало только хуже.
3: Понятно. То есть нет шансов,
0: okay. Это лучше не бывает. Есть люди, у которых до 40-50 лет все нормально, а в 45 лет вдруг начинается несовместимость с лактозой.
3: Понятно.
0: Несовместимость с лактозой связана с тем, что у нас в кишечнике выделяется энзим, фермент, который называется лактаза. И с возрастом у многих людей его количество увеличивается. А эта лактаза, она разбивает лактозу на два сахара. Если она не разбивает, если ее мало, и она не разбивает всю лактозу на два сахара, то получаются всякие неприятности, боли в животе, поносы и так далее и тому подобное. Так что надеяться на улучшение не стоит.
3: Понятно. Okay. Вот. И то, что, да, фруктоза такая... Но я, тем не менее, иногда все-таки фрукты беру, там, не знаю...
0: Иногда, смотрите, это не абсолютно стопроцентное. А можете есть один фрукт в день. Меньше всего фруктозы находится в винограде, в бананах. Больше всего фруктозы находится в грушах, яблоках. Так что нужно выбирать фрукты, в которых меньше фруктозы. И есть меньше.
3: Понятно. Спасибо большое.
0: Окей. Всего доброго. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло. Не слышу. Хе-хей. Не слышно. Окей. Я еще раз повторяю номер телефона 07-228-01-003. И звоните и задавайте ваши вопросы. Есть? Окей. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
4: Я прошу соединить меня с Ольгой Рас.
0: Вы уже с ней соединены, да, всеми связями дружбы и любви. Это я. Я слушаю вас.
4: Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга.
0: Здравствуйте, я слушаю вас.
4: Да. В одной из передач вы сказали, что есть какая-то трава очень хорошая для глаз.
0: Трава для глаз?
4: Да. Я не записала случайно.
0: Я не знаю, о чем вы говорите. Печать.
4: Посмотрите, пожалуйста. Буду
0: я не знаю, о чем вы говорите. Не знаю, что за трава для глаз. Не имею представления. Может быть, это кто-то другой говорил?
4: Что, нет такой травы?
0: Я не знаю о такой траве для глаз.
4: Вроде я слышала, вы говорили, Оля.
0: Я не могла говорить вещь, которую я не знаю.
4: Ну, okay. Извините, пожалуйста.
0: Да ничего, нечего извиняться. Может быть, вы или неправильно услышали, или услышали это кого-то другого.
4: Mm-hmm. Большое вам спасибо, что вы меня хоть выслушали.
0: Ну, конечно, я выслушаю. Все, кто звонят, я их выслушиваю. Нет проблемы.
4: Спасибо.
0: Всего доброго. Будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
5: Это Алло. Я, наверное.
0: Это вы, да.
5: Скажите, пожалуйста, вот вы рассказываете каждый раз в вашей передаче о магнии, который принимаете от запора.
0: Жидком магнии.
5: Жидком магнии. Но вы название магнии всякими разными добавками или как они?
0: Нет, это есть в бутылках небольших в больничной кассе. Я не могу говорить название, потому что я вещаю по радио. И я не могу делать, так сказать, персомет какой-то компании. Поэтому вам придется пойти в аптеку и купить этот магний самой. Это жидкий магний, он в белых таких бутылочках.
5: Okay? Понятно. Это он дается по рецепту врача?
0: Нет, он дается без рецепта. Это добавка. И очень многим людям он помогает. У некоторых он может вызвать понос. У небольшого количества, а у некоторых он не действует. Так что вы должны попробовать и посмотреть, как он действует на вас.
5: Именно тот магний, который находится, потому что я заказала магний по интернету.
0: А зачем заказ по интернету? Пойдите в Суперфарм и купите.
5: Все жидкий понятно, магний. Нет, я заказала по интернету, мне прислали большую бутылку, темная бутылка такая.
0: Я по вашему описанию не могу сказать, что там есть. Вы должны сказать мне, какое соединение магния там есть.
5: А именно вы говорите про магний, который в маленьких бутылочках?
0: Он не маленькие бутылочки, он такие, я сколько там, 250 миллилитров, что-то в этом духе. Я не знаю точно. Белые бутылочки и жидкого магния. Если вам привезли магний откуда-то из-за границы, то, может быть, его упаковывают иначе. Нужно знать, какое соединение магния там есть. Нужно, чтобы это был магний-оксид.
5: Если я вам сейчас скажу, вы сможете...
0: У вас есть эта бутылка перед вами?
5: Да.
0: Скажите.
5: Сейчас, минуточку.
0: Люди ждут нас.
5: Алло.
0: Нет, но это долго. Это не получится.
5: Так, магнезиум.
0: Ну.
5: Глюкинаты.
0: Ло, это должен быть магний-оксид, магнезиум-оксид.
5: Магнезий-оксид?
0: Да.
5: Понятно.
0: Окей? Всего хорошего. Будьте здоровы. Я надеюсь, что все будет хорошо. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
6: Будьте добры, вы меня слышите?
0: Я очень хорошо вас слышу.
6: Очень приятно. Ответьте мне, пожалуйста, можно ли пить постоянно газированную воду? Не простую, вместо простой газированную. Не вредно ли это?
0: Какую? Воду... соду или...
6: Да. Содовую воду,
0: Нет, это не вредно. Только у вас может быть после этого отрыжка. Это единственное, что это делает.
6: И второй вопрос. Магний-оксид 520. Его принимать по таблетке на ночь? Скажите мне, пожалуйста.
0: Да.
6: Одна таблеточка на ночь?
0: Да.
6: Все, спасибо.
0: Окей, всего доброго. Спасибо. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
7: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Меня зовут Светлана. Я хочу вас спросить такое. Когда я ем фрукты, у меня накопляются газы. Что можно сделать?
0: Это может значить, что у вас есть нехорошая реакция на фруктозу, на сахар фруктовый. Значит, надо сделать анализ. Пойти попросить, чтобы вас направили на анализ.
7: Я делала анализы.
0: Несовместимость фруктозы? Вы дышали в трубку? Вы дышали в трубку?
7: Нет.
0: Ну, значит, вы не делали? Это как дыхательный анализ. Вы дышите в трубку, и анализ газов, которые вы выдыхаете, показывает, есть ли у вас несовместимость фруктозы или нет.
7: Это может дать семейный врач или...
0: Это нужно делать в отделении гастроэнтерологии. Я думаю, что это есть пока только в больницах, но это вам должен дать направление либо семейный врач, либо гастроэнтеролог.
7: Спасибо большое.
0: Окей?
7: Спасибо большое.
0: Всего хорошего.
7: Да.
0: Будьте здоровы. Всего доброго. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Скажите, пожалуйста, я проходил колоноскопию, тут написано дивертикулем, бакалон, лило, эдот, лисимоней, далекий цвивак.
0: Ой, Йофи.
8: И в последнее время у меня что не поем, особенно молочное, там бурчание, целая революция.
0: Понятно, только бурчание или боли, или газы?
8: И газы, и боли не были.
0: Это не связано с дивертикулитом. Дивертикулит – это вот такие карманчики, которые появляются в прямой кишке из-за слабости стенки. Окей? И поскольку там связано, что нет дивертикулита, то есть они не воспалены. Не могут воспалиться, но в данный момент они не воспалены. А то, что вам плохо с молочными продуктами, значит, что у вас появилась несовместимость с лактозой. Нужно сделать, как я уже сказала прежде, анализ дыхательный на лактозу, фруктозу и сорбитол. Это делается обычно в больницах, в отделениях гастроэнтерологии. И тогда вы будете точно знать, есть ли у вас это или нет.
8: Ясно.
0: А пока, если вы чувствуете, что вас молочные продукты вам делают плохо, не употребляйте их. Максимум употребляйте молоко натуль-лактоз и йогурт натуль-лактоз, без лактозы. Окей?
8: Хорошо.
0: Всего доброго. Будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
9: Алло, я думаю, что это я, да?
0: Я уверена, что это вы.
9: Доброе утро, Ольга. Спасибо вам
0: большое
9: за передачу. Я ее слушаю. И у меня, если можно, короткий вопрос.
0: Слушаю.
9: Меня зовут Лев, мне через короткое время будет 79 лет. Я принимаю магний, магнезиум цитрат я нашел.
0: Okay.
9: Сказали, что надо быть осторожным, если есть проблемы с почками. У меня не то чтобы проблемы, но я под контролем, у меня есть возможность образования камней. Мне делали операции по дроблению камней и так далее.
0: То есть у вас не почечная недостаточность, а камни в почечной?
9: Нет.
0: Камни в почечной. Это не связано?
9: То есть не бояться, ничего не остановить?
0: Наоборот,
9: да?
0: Это может даже улучшить.
9: Я начал принимать где-то там полмесяца. Очень сильно изменилось состояние нервной системы. Я стал на порядок более спокойным.
0: Ну, видите, как хорошо. Вместо того, чтобы принимать прозак, вы принимаете магний. Красота.
9: Окей.
0: Всего.
9: Всего хорошего дня. Очень рад.
0: Всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
10: Доброе утро.
0: Доброе утро.
10: Доктор Ольга, у меня такой вопрос. Я принимаю витамин D по назначению врача, и слышала я, что хорошо принимать вместе с витамином К2, что он как бы регулирует направление кальция в кости. Так это или нет? Мне уже в магазине Тева продали его.
0: Ну, естественно.
10: И второй,
0: может, надо же зарабатывать денежки.
10: Да, ну, мне его уже продали, и может ли он повредить? Там количество небольшое.
0: Вы не принимаете лекарств?
10: Нет, от движения ничего не принимаю. Okay. Сразу, не понимаю.
0: Смотрите, витамин К2 находится сейчас в очень, так сказать...
10: В тренде.
0: И проблема в том, что из всех витаминов К есть... как он называется, НК4, я точно не помню,
10: да,
0: в следующий раз.
10: НК7.
0: И этот, как бы, он действительно влияет на кости, и если он там есть, то он там есть. Оба они жирорастворимые, так что это нормально. Я думаю, что можно принимать, это вреда не приносит. Только вопрос, сколько вам нужно витамина D принимать?
10: А витамина D надо будет дополнить каплями. Ну, я сейчас прошу у врача, потому что там 600, по-моему, единиц.
0: А сколько у вас в анализе витамин D?
10: А, в анализе 33, макаби.
0: Низкий. Макаби, он совсем не низкий, он совершенно нормальный.
10: Не, уже нормально, я принимала долго эти капли.
0: И, пожалуйста, больше не делайте больше никаких капель. Принимайте то, что вы принимаете, хватит.
10: Больше капли вообще заменить?
0: Ну, конечно, это вырастет у вас витамин D до ненужных размеров.
10: Ну, понятно.
0: Окей. Okay. Вам надо сохранять это 30-35.
10: Ну, понятно. Но таблетки эти брать, там немного, там 400.
0: 400 – это нормально.
10: Нормально. Спасибо огромное.
0: Окей, всего хорошего.
10: Всего хорошего.
0: Еще есть у нас время для двух вопросов, мне показывает Лена. Слушаю вас. Слушаю. Hello.
11: Да, это я, Светлана.
0: Ну, Светлана, говорите.
11: Здравствуйте, уважаемая Ольга Рад.
0: Здравствуйте, в чем вопрос?
11: У меня, вот в чем вопрос. У меня мекопелет, которая у меня работает, она все время со мной, потому что я...
0: В чем вопрос, проблемы. Который вашего питания касается?
11: Вопрос питания. Она не кушает ни мясо, ни рыбу, ни яйца.
0: А Валь, я не понимаю, какое это имеет отношение к вам? Вы должны кушать и рыбу, нет. И мясо, и яйца.
11: Да, но она моя на 24 часа, она у меня, и она не кушает.
0: Деточка моя, я не могу выяснять ваши отношения с вашей метапеллет, окей? Вам нужно есть эти вещи каждый день, окей? А как вы с ней это решите, это я не могу вам сказать, хорошо? Я не социальный работник. Всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
12: Здравствуйте, доброе утро. Во-первых, огромная благодарность за вашу передачу. Мы узнаем из нее то, что ни один врач не...
0: Замечательно. Полминутки у вас есть.
12: Да, хорошо. Значит, лично мне очень помогает, по вашему совету, принимаю омега-3. Но их много видов. Вот как выбирать? Например, даже в одной фирме есть омега-3 950, омега-3 1000.
0: 950, мне кажется, нормально.
12: Нормально, да? Так, еще один маленький вопросик. Значит, мне посоветовал гериатр, очень сильно выпадают волосы, там еще проблемы. Пиколина цинка. Его можно принимать?
0: Можно принимать, но в небольших количествах. Не больше 25 миллиграмм в день. И нужно обязательно добавлять к этому витамины из группы Б, потому что без них цинк не будет помогать.
12: Понятно. А его можно принимать непрерывно? Я уже несколько месяцев...
0: Я всегда советую 3 месяца принимать, месяц овсака. Перерыв. Окей?
12: Да. Спасибо большое.
0: Все. Будьте здоровы. Всего хорошего. Я вижу, что наше время закончилось. Вы слушали программу «Час с Ольгой Раз». С вами был оператор Шломи Ицхак и продюсер Лена Черкасова, и я, доктор Ольга Рас, диетолог. И через неделю, я надеюсь, что ничего не случится, мы с вами встретимся опять в том же месте, в то же время. А до тех пор берегите себя, будьте здоровы, всего хорошего.

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошего дня, хорошего настроения, хорошей музыки, разумеется. С вами Таня Барская. В этом часе я хочу предложить вам подборку по вашим просьбам, которая касается на этот раз песен на иврите, адаптированных на иврит в нашей стране, но которые родились в очень и очень разных странах, на разных языках, разумеется. И сегодня вы услышите в этом часе голоса Хавы Альберштейн, Вардины Коэн, Ярдены Арази, Гиди Гова и Корейна Лаль, Арика Лави, Ицхара Коэна, Дорона Мазара, Йорама Гаона, Арика Лави самого сольно, Мати Каспи, дуэта Парварим и коллектива Зеузе. Хорошего прослушивания. Песня, с которой мы начнем, называется «Бульвар разбитых мечтаний или надежд». Она была написана аж в 1933 году. Тони Беннет спел ее в 50-м. Публика ее тогда не оценила, оценила гораздо позднее. Но у песни этой «Долгая жизнь», поют ее на разных языках, то есть есть очень много кавер-версий. Она звучит в кино, в телесериалах. Очень много всего. Но поскольку мы говорим о версиях на иврите, давайте слушать. Если в начале эта песня звучит в исполнении Тони Беннета, то мы говорим о версии израильской, а их несколько: Арик Лави и группа Шоколад, Мента, Мастик, Аперута в Айареах.